0: Далее. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родина» поддержала генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
1: Мы видели очевидно последний день конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, «Яблоко» можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. «Яблоко» почти не вело кампании. «Яблоко» не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, «Яблоко» могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от «Яблока» были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что это была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическая реакция на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, от того, окажется ли отказ в регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому будет политическое решение. И «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А представитель «Яблока» Николай Арбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российская законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвование от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 22 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
2: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации «АЭРО Next» Глеб Бабинцев.
3: Конечно, когда новая отрасль, сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, ну, это разрушает диалог власти и бизнеса.
2: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминание только о гражданском применении их продукции, для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
4: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион, это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
2: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
5: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1.5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
6: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
5: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
7: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
5: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селли Розон сообщил Бизнес ФМ, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, но не на площадку. Что делать селлером в такой ситуации, что думает об этом маркетплейс Озон, об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
8: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сардар Ивлекулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в России увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе и июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азова и Черноморского бассейна на Балтику увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4000 тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. А организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
10: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продажной биржи. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
0: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоя с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Цена на бензин, по данным Росстата, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого дешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
11: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
12: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка – это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
11: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
13: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное. Это все вместе.
11: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
14: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты, даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
11: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
15: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
11: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
0: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
16: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes, Сандро Рухая.
17: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такого появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
16: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
18: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000, 6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20, по 30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
16: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, не проходит. непростая задача.
19: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом. И это была большая проблема — найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус. Когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
16: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
8: Карьера с Ольгой Дементьевой.
20: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше, сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук в форме ромба? Его даже прозвали «ромбом Меркель». Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
8: Карьера на Бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над Голанскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть Голанских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 24 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорт Эль-Аламейн и Борк-Эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Эр-Кайра. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса, не предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
21: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться к тем уровням развития, которые есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 15 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63-16. На третьем глава офиса президента Буданов 61-22. Зеленский лишь четвертый 56-38. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потей. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой – тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47000 снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт. Редактор журнала «Новая оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели, здесь чего-то сверхъестественного нет, проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается, это ракеты модификации М-39, это одни из самых старых ракет «Атакамс», дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
0: А Дмитрий Курнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку в $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Иракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью, только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно-постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов, скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились. Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Арапы, Эль-Аламей на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Веб-сервис» Дмитрий Горин.
4: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний. Это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос — наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
6: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
4: Ну, ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма, и здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
0: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azure Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов в египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
1: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
7: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале Красная Роза и Москва-Сити. Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе Сирии. Под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, InSitu, производит дроны, и SkyGrid, поставщик услуг в воздушном пространстве. Это предоставит компании доступ к беспилотным технологиям Boeing. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
22: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил, но если мы будем предложить какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон не то, что сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
0: Алексей Парфун, вице-президента АК. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
5: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2,5 часов в сутки. Причем в социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
0: Это был Александр Серовацкий, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций в понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0,5%, курс 12,18. Курс доллара на межбанке доходил до отметки 82,50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру немного снизился к рублю. Нефть Brent вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой 88 долларов за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
10: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшняя рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развитие этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных

0: конфликтов. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
1: Новости по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятие санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже $100 за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в районе $75 за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
2: Сергей Суверов, УКРИ Капитал. Сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfall Capital Кирилла Крементьева.
3: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300, нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов. При этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300, такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
2: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
3: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, встрече президентов, оно сводится почти что к нулю, поэтому да, это локальный позитив, если там не будет какого-то новостного фонда, это может быть негативом, но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
2: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
3: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт. И что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупает достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до 10-х чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
2: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Auvergne de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказы принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Tavern de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
5: Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления.

0: и отражение солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели пятерную. Семь цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу пять цветов, а потом добавил еще два – оранжевый и индиго, чтобы получилось как семь ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета. И еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Влекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от пятимесячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов Госдумы на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это Drone Solutions. Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
4: Мы видели, очевидно, последний день конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, «Яблоко» можно было начитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. «Яблоко» почти не вело кампанию. «Яблоко» не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, «Яблоко» могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от «Яблока» были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что это была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось, то «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, от того, окажется ли отказ регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, которое продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
3: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А представитель «Яблока» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 22 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
5: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Аэронекст Глеб Бабинцев.
6: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, но это разрушает диалог власти и бизнеса.
5: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции, для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
7: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост – это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион – это тоже бизнес. Все остальные – ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы – это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
5: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем в понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
8: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1.5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
9: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
8: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. объекта, а на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
10: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт». На стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
8: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно $500,000. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей. Особая пенсия на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сардар Абликулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в Россию увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе и июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азово-Черноморского бассейна на Балтику увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4 тысячи тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Панцелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше, операторов немногим более 9 тысяч, а организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
11: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продаж на бирже. За полгода, с января по июль, средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
3: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоя с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Цены на бензин, по данным Росстат, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого дешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
12: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самара, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
13: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка – это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
12: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, констовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
14: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное. Это все вместе.
12: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
15: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты. Даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500. 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
12: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
16: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
12: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
3: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
17: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes, Сандро Рухая.
18: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такой появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержания, конечно, повышается в обществе.
17: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
19: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше эта стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5 000, 6 000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20, по 30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
17: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
20: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарные клиники с моим котом, и это была большая проблема найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус, когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
17: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Бизнес-ФМ. Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 24-м годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 25-м году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай 94,6%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеским беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над голландскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть голландских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 1924 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал Альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, это в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Эль-Аламейн и Борк-эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Air Cairo. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса, не предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно, деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61 против 22. Зеленский лишь четвертый 56 против 38. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая – британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт. Эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
21: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели, здесь чего-то сверхъестественного нет, проблема в количестве, количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается, это ракеты модификации М-39, это одни из самых старых ракет «Атакамс», дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применять самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
6: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Иракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью, только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт финансового финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
5: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно-постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но, тем не менее, вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов, скорее, более важный, наверное, чем сезонность, и мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке, то они делают заявление, что вот-вот почти договорились, Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен, и таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
6: Игорь Юшков, фонд национэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Арапы и Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Веб-сервис» Дмитрий Горин.
7: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний, это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос – наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
22: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
7: Ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма. И здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
6: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azur Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
1: Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
23: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале Красная Роза и Москва-Сити. Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе Сити, Сириус под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. We'll be right back. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, InSitu, производит дроны, и SkyGrid, поставщик услуг в воздушном пространстве. Это предоставит компании доступ к беспилотным технологиям Boeing. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
9: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил. Но если ему будет предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон-то не то, чтобы сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
8: Алексей Парфун, вице-президент АКА. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
10: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2.5 часов в сутки. Причем в социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
8: Это был Александр Серовацкий, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций в понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0.5%, курс 12.18, курс доллара на межбанке доходил до отметки 82.50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру немного снизился к рублю. Нефть Brent вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой 88 долларов за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Арий Капитал» Сергея Суверова.
11: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка субтрамп, связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развития этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжается, продолжают поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По подсчетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
13: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше $87. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликтов. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
11: Новости по геополитике. Ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятие санкций.

0: мы сейчас говорим про цифру 2300, нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов. При этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300 такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
1: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
0: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президентов, оно сводится почти что к нулю, поэтому да, это локальный позитив, если там не будет какого-то новостного фонда, это может быть негативом, но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
1: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
0: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт. И что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупает достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
1: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Auvergne de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказы принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Taverne de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня три идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу – компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei – классика этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно? Хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор.

0: пор, если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4a для тех, кто решил выйти из игры «Гонка за новинками». Смартфон, похожий на часы Swatch. Дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Макс, поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Ивлекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-берилливое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов Госдумы на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это Drone Solutions. Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил «Яблоко» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала «позор», а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
4: Мы видели, очевидно, последние дни конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, «Яблоко» можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. «Яблоко» почти не вело кампанию. «Яблоко» не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, «Яблоко» могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от «Яблока» были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось, то «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения и от того, окажется ли отказ регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
3: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А представитель «Яблока» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 22 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
5: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Next, Глеб Бабинцев.
6: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, но это разрушает диалог власти и бизнеса.
5: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
7: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион, это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
5: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
8: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1.5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но, в конце концов, застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
9: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
8: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
10: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит?
8: Согласно отчету самолета, за первое полугодие прошлого года чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селлер Озон сообщил Бизнес ФМ, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, но не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации, что думает об этом маркетплейс Озон, об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж, такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубай. Построенный в 2005 году, молл был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр, это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском скульптура слона с наездником натуральной величины. Так, мол, и так, мол, на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сардар Ивликулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в России увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе-июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азова Черноморского бассейна на Балтийский увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4 тысячи тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. АЗС в России становится все меньше.
12: Речь о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. Организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
13: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продаж на бирже. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в 1.5 раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
12: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоя с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Цены на бензин, по данным Росстата, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние 2 года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого дешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
14: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в 3-й класс, Яна.
15: У меня 2 детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить 2 пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка – это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за 1 пару обуви.
14: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и 3-й классника Диана.
16: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное. Это все вместе.
14: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама 10-классницы и 5-классника из Ессентуков Людмила.
17: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты, даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500. 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
14: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
18: Снижение на 3% за 2 года считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
14: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
12: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
19: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes, Сандро Рухая.
20: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такого появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
19: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
21: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
19: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
22: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом, и это была большая проблема найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус, когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
19: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
0: Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления и отражения солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели пятерную. Семь цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу пять цветов, а потом добавил еще два – оранжевый и индиго, чтобы получилось как семь ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета. И еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать.
1: Другим наука на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над Голанскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть Голанских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 24 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта.
12: В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Эль-Аламейн и Борк-эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Эр-Кайра. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса, не предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться к тем уровням развития, которые есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63 против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61 против 22. Зеленский лишь четвертый 56 против 38. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потей. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. делаются. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая, британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о позиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23 года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
12: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт. Эксперт, редактор журнала «Новая оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
12: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости в регулировании конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Иракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт финансов финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
7: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но, тем не менее, вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов, скорее, более важный, наверное, чем сезонность, и мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке, то они делают заявление, что вот-вот почти договорились, Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен, и таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
12: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Арапы, Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Веб-сервис» Дмитрий Горин.
9: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний. Это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос наличия свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
10: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
9: Ну, ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма. И здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
12: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azure Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов в египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
1: Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
23: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале Красная Роза и Москва-Сити. Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе Сирии, под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, InSitu, производит дроны, и SkyGrid, поставщик услуг в воздушном пространстве. Это предоставит компании доступ к беспилотным технологиям Boeing. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
3: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил. Но если мы будем предложить какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее отсутствия алгоритма сейчас действительно востребованы. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон не то, чтобы сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
12: Алексей Парфун, вице-президент АК. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
8: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2,5 часов в сутки. Причем в социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
12: Это был Александр Серовацкий, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций в понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0,5%, курс 12,18. Курс доллара на межбанке доходил до отметки 82,50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру немного снизился к рублю. Нефть Брент вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой 88 долларов за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
11: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развития этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжается, продолжает поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По счетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
13: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше $87. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликтов. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
11: Новости по геополитике. Ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятие санкций. И только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть.

0: Но вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2-300 такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчеты компаний, в общем, следим за рынком.
1: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
0: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, встрече президентов, оно сводится почти что к нулю, поэтому да, это локальный позитив, если там не будет какого-то новостного фонда, это может быть негативом, но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
1: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
0: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт. И что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупая достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до 10-х чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
1: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Auvergne de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказы принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Tavern de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Карьера. С Ольгой Дементьевой.
3: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше, сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком, этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее устроиться установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему

0: жесту, соединенным перед собой кистям рук в форме ромба. Его даже прозвали ромбом Меркель. Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Влекулей. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-берилливое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов Госдумы на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это Drone Solutions. Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
4: Мы видели, очевидно, последние дни сегодня конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было начитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампании. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, яблоко могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от яблока были мощнее самой кампании яблока, которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось, то яблоко зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, от того, окажется ли отказ регистрации яблока тем значимым знаковым событием, которое продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому будет возникнуть политическое решение и яблоко вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
3: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, яблоко также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А представитель яблока Николай Арбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 2022 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
5: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions – очередное дело об особо крупном мошенничестве и без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Аэронекст Глеб Бабинцев.
6: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть, но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, но это разрушает диалог власти и бизнеса.
5: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминание только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считают руководители технологической компании в авиационной промышленности. частности, Эдуард Багдасарян.
7: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это Узга, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион, это тоже бизнес. Все остальные, Залы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже, и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
5: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором, поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
3: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем в понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
8: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1.5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
9: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
8: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонд и Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
10: В этом конкретном фонде под управлением компании Fond Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
8: Согласно отчету самолета за первое полугодие годе прошлого года чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю Совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Тоже отдых. Полярный туризм сегодня это в основном путешествие к южному и северному полюсам Земли. А первые развлекательные поездки за полярный круг начали устраивать норвежцы еще в конце 19 века. Пассажиров, жаждущих увидеть северное сияние, катали на специальных судах вдоль полярного побережья скандинавской страны. Также век назад популярны были плавания с китобоями, промышлявшими возле Шпицбергена. Позже начали строить круизные суда, способные передвигаться во льдах. Сегодня желающим испытать характер в экстремальных условиях предлагают не только круизы, но и лыжные и пешеходные маршруты, рыбалку и охоту, рафтинг и катание на лодках. Путешествие к полюсам позволяет не только понять, на что ты способен, но и увидеть природу, птиц, животных, ледники и пейзажи, которых не встретить больше нигде. Тоже отдых на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сардар Абликулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в России увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе-июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азова Черноморского бассейна на Балтику увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4 тысячи тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. А организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
12: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продажной бизнеса. бирже. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
3: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоев с поставками топлива власти приняли целый ряд мер, в частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться, цены на бензин, по данным Росстат, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого дешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
13: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
14: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись. То девочка – это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую, супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
13: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, констовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
15: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное. Это все вместе.
13: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают, говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
16: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты, даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
13: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
17: Снижение на 3% за два года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за один год. И таким образом, нынешние 3% отражают, в первую очередь, завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но с точки зрения конечного потребителя, данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
13: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
3: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
18: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий четвертое место по выручке в рейтинге Forbes Сандро Рухая.
19: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такого появления домашних питомцев в домохозяйствах, и сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
18: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
20: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше эту стерилизацию сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000, 6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20, по 30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
18: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
21: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарные клиники с моим котом, и это была большая проблема найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус, когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
18: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня три идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса. Почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei – классика этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно – хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор. Если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4A для тех, кто решил выйти из игры гонка за новинками. Смартфон, похожий на часы Swatch. Дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Max, поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над голландскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть голландских высот у Сирии во время 6-дневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 1924 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал Альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, это в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорт Эль-Аламейн и Борк-Эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Эр-Кайра. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса, не предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктриной Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно, деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63-16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61-22. Зеленский лишь четвертый 56-38. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой – тот, кто определит, чем Украина заменит недостижение достижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт. Редактор журнала «Новая оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны. По сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». Комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Ракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно-постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы, и будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились. Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
3: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Арабы и Эль-Аламей на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вебсервис» Дмитрий Горин.
5: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний. Это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос – наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
7: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
5: Ну, ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма. И здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
3: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azur Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлот России и 5 египетских перевозчиков.
1: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Дура Лекс, но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку, да и знания тоже. 50 евро штрафа заплатит каждый, кому вздумается в историческом центре Рима прямо на улице спеть хором или станцевать в группе из 3 и более человек. Столько же выпишут и строителю песочного замка на пляже итальянского Эраклея за угрозу свободе передвижения. Дура Лекс, но это Лекс на Business FM.
9: Компании и корпорации.
24: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
24: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале «Красная Роза» и «Москва-Сити». Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе Сириус под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, InSitu, производит дроны, и SkyGrid, поставщик услуг в воздушном пространстве. Это предоставит компании доступ к беспилотным технологиям Boeing. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
8: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил, но если мы будем предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон-то не то, что сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
3: Алексей Парфун, вице-президент АКА. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
10: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2.5 часов в сутки. Причем в социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
3: Это был Александр Серовацкий, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций в понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0,5%, курс 12,18. Курс доллара на межбанке доходил до отметки 82,50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру немного снизился к рублю. Нефть Брент вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой $88 за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Арий Капитал» Сергея Суверова.
11: Я думаю, что на российский рынок акции влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развитие этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжается, продолжают поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По подсчетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
12: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше $87. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликтов. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
11: Новости по геополитике. Ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятие санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой.

0: При этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300, такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
1: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
0: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, встречи президентов. Оно сводится почти что к нулю, поэтому да, это локальный позитив, если там не будет какого-то новостного фона, это может быть негативом, но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
1: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
0: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт. И что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупает достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
1: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В Москве 6 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Режим ЧС ввели в Хабаровске из-за паводка на реке Амур. Согласно прогнозу, уровень воды в реке может подняться к концу августа до 6 метров. Сейчас отметка достигла 475 сантиметров. Введение режима ЧС позволит более оперативно привлекать необходимые силы и средства для ликвидации последствий паводка, говорится в сообщении администрации. В Хабаровске частично подтоплены дачные участки на левом берегу. Мэрия Новосибирска сократила штат сотрудников на 5%, как об этом было объявлено ранее. Предполагалось убрать дублирование функций, пересмотреть процессы, а также повысить зарплату сотрудникам на низкооплачиваемых долгах.

0: должностях. Мероприятия по оптимизации завершены в установленные сроки и затронули различные категории должностей, сообщили в администрации. Там не уточнили, какое количество вакантных и занятых ставок было оптимизировано. Жертвами сильного землетрясения в Колумбии стали 132 человека, 570 ранены, сообщает телеканал «Каракул» со ссылкой на власти. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Перейре и других районах кофейного региона. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло накануне утром. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии, а также в соседних странах. Повреждения получили более 1500 жилых зданий. Власти объявили стихийное бедствие национального масштаба в конце июня. Разрушительное землетрясение произошло в соседней Венесуэле. Тогда погибли более 6000 человек. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Верховный суд отменил регистрацию «Яблока» для участия в выборах в Госдуму. В ходе рассмотрения иска прозвучала информация от ЦИК о том, что у партии нашли иностранное финансирование. «Яблоко» намерено вердикт обжаловать. Очередное уголовное дело против руководства компании, которая производит дроны. Уже 4-й случай за 4 месяца. Наши собеседники в отрасли говорят о напряженности, о том, что хорошо было бы прописать для таких компаний более четкие правила игры. Казахстанский фонд приобрел 18% самолета, сообщил сам российский застройщик. Его акции на этих новостях вчера взлетали почти на 20%. Что будет с компанией и ее бизнесом дальше? Эти и другие темы в нашем эфире. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждается, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и его обжалуют. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Собравшиеся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировали позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
3: Мы видели, очевидно, последние дни конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, «Яблоко» можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. «Яблоко» почти не вело кампании. «Яблоко» не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, «Яблоко» могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от «Яблока» были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что это была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическая реакция на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, от того, окажется ли отказ в регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
2: Михаил Виноградов, Надеждин внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решений Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина», а председатель «Яблока» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшиеся иностранные финансирования на сумму в 16 900 рублей – это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Добавлю, уже ночью неназванный собеседник в ЦИК заявил ТАСС, что в случае вступления в законную силу решения об отмене регистрации, бюллетени на выборах этого года скорректируют до их изготовления, а если уже будут напечатаны, сведения о выбывшей партии будут вычеркиваться вручную. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства «Дрон Solutions» стало четвертым подобным делом с начала мая. С 2022 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Об этом Евгений Перельчук.
4: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
5: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, но это разрушает диалог власти и бизнеса.
4: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
6: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион. Это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
4: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором, поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Прямо сейчас.
2: Мужчина умер в Воронежской области из-за атаки БПЛА. Еще 2 человека ранены, сообщает губернатор. Также он говорит, что в результате падения БПЛА возникли возгорания на 2 складах крупной компании. Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации «Самолета» на Мосбирже. Это более 4 миллиардов рублей. Акции «Самолета» на этих новостях днем вчера в моменте взлетали почти на 20%. Продолжит Валерий Убадоев.
7: Продавцом акций «Самолета» стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции «Самолета», принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и 2 детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в «Самолете». И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1.5% акций. Также известно, что в феврале этого года «Самолет» обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации «Самолета» на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
8: Полагаю, что сделка можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение «Самолет» с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
7: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки «Самолета» на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции «Самолета». А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
9: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции «Самолета» могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в «Самолет», и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в «Самолет» или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
7: Согласно отчету «Самолета», за первое полугодие прошлого года чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Реклама.
10: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
11: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы.
12: Оснащенность экстренных служб города Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах часто вызывает зависть у коллег в других странах и на других континентах. Дубайская полиция, например, ездит на служебных Феррари, Бугатти и Ламборгини. Парамедики до мест происшествия добираются на двухместных Лотус Эвера и Форд Мустанг. А в 2015-м власти решили осчастливить и пожарных, включив в состав необходимой экипировки автономные пилотируемые реактивные ранцы. Руководство города посчитало, что именно реактивные ранцы сделают пожарных максимально эффективными в борьбе с огнем в небоскребах, которых в Дубае множество. Было куплено 20 летательных комплектов и 2 обучающих симулятора почти за 10 миллионов долларов. И нанято несколько инструкторов. Но, видимо, что-то пошло не так. За 10 с лишним лет летающих дубайских пожарных так никто и не увидел.
1: Транширы на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
14: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородцам разрешат пополнять банковский счет наличными через банкоматы других кредитных организаций. Такая возможность появится с 1 октября и будет работать через систему быстрых платежей. Подключение банков к новому сервису останется добровольным. За одну операцию можно будет внести не больше 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. Кроме того, через СБП разрешат оплачивать налоги, штрафы, детский сад и другие государственные услуги. Крупнейшие банки должны запустить такую возможность с апреля следующего года, остальные банки с универсальной лицензией с октября 2027 года. Для граждан такие платежи будут бесплатными. Схема движения на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстова изменилась. Автомобилистов перевели на временную схему по новому кольцу. Движение организовано в одну полосу. Изменения связаны со строительством развязки, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона. После завершения строительства развязка получит 2 полосы движения и отдельные однополосные съезды из Нижнего Новгорода в Ольгино, из Ольгина в Кстово и из Кстова в Нижний Новгород. Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области Айрат Ахметшин покинул свой пост. По данным «Коммерсант Приволжья», он перейдет на новое место работы, о котором объявят в ближайшие дни. Ахметшин родился в Казани, работал в правоохранительных органах, возглавил Следственное управление по Нижегородской области в 2019 году. Издательства останавливают поставки на маркетплейсы. Участники книжного рынка пересматривают стратегию из-за многочисленных атак беспилотников на склады Wildberries. По данным СМИ, независимые издательства приостанавливают поставки книг и вместо этого рассматривают продажи в специализированных магазинах. Крупные издатели переходят на поставки книг с собственных складов. Участники рынка предполагают, что по итогам года оборот интернет-канала в общей структуре книжного рынка сократится. Нижний Новгород отметит 805-летие сокращенной программы мероприятия, сообщил глава города Юрий Шалабаев. Основные события пройдут на площади имени Пожарского, а также в 5 парках Швейцарии, Светлоярский, Дубки, имени 1 мая и Автозаводском. В программе заявлено выступление творческих коллективов, мастер-классы, спортивные активности и патриотические выставки. Большинство локаций будут работать с 12 до 22.00, при этом празднование стен Кремля завершится в половине 10 вечера. Основные концерты пройдут на площади Минина, тут выступит Олег Газманов, в парк Швейцарии пригласили группу «Серега» и Сергея Галанина. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Власти подчеркивают, что, несмотря на сокращение масштабов, программа сохранила все ключевые смыслы, направленные на объединение поколений и демонстрацию культурного наследия региона. Более 3000 вакансий в Нижегородской области предлагают заработную плату от 200 тысяч рублей в месяц, сообщает HeadHunter. 70% из них приходится на вакансии с вахтовым графиком. Четверть с полной занятостью, остальные с подработкой или частичной занятостью. Высокий уровень зарплат предлагают компании, занимающиеся промышленным оборудованием, техникой, станками и комплектующими. Требуются в первую очередь разнорабочие, сварщики, водители, экспедиторы, бетонщики, арматурщики, каменщики, операторы станков с ЧПУ. Так, например, директору представительства обещают зарплату от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Специалисты по комплексной безопасности и руководители отдела продаж в стоматологию могут зарабатывать от 400 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Электромонтажнику предлагают от 380 тысяч, а водителю-экспедитору от 350 тысяч рублей в месяц. Для большинства высокооплачиваемых позиций обязательным условием является наличие опыта. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
13: Погода.
15: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и до плюс 24 градусов. Вечером также облачно и плюс 22, а ночью плюс 18.
13: Валюта.
15: На 11 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 25 копеек. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
14: Совкомбанк обратился в арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании банкротом племзавода «Пушкинское». Сумма требований банка превышает 97 миллионов рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. Заявление принято к производству, заседание назначено на конец октября. Напомню, ранее племзавод «Пушкинское» допустил серию технических дефолтов по биржевым облигациям. При этом даты последнего дефолта указаны 5 августа. По данным эмитента, обязательства не были исполнены из-за нехватки оборотных средств. Основной источник выручки предприятия – продажи сырого молока, цена на которой с начала года снизилась на треть к уровню прошлого года, что сократило доходную базу. В компании отмечают, что сейчас денежные ресурсы направляются на финансирование сельскохозяйственных работ и подготовку уборочной кампании. Племзавод планирует полностью расплатиться с держателями облигаций в сентябре после сбора урожая зерновых и начала его реализации. Нижегородские сельхозпредприятия за 7 месяцев вдвое нарастили объем экспорт продукции на международные рынки, сообщил замгубернатор Егор Поляков. Продукция Нижегородского ПК поставляется в 32 страны. Наиболее значительные товаропотоки приходятся на Белоруссию, Китай, Индию, Казахстан и Азербайджан. С начала года экспорт масло-жировой продукции вырос в 2,5 раза, зерновых культур в 2,2 раза, молочной продукции в 2 раза. Поставки мяса увеличились на 42%, кондитерских изделий на 43,5%, а экспорт тонизирующих культур более чем в 25 раз. Крупный производственно-строительный комплекс в Нижнем Новгороде продают за почти 640 миллионов рублей. Информация о торгах опубликована на электронной площадке РТС Тендер. Актив реализует в рамках продажи непрофильного имущества. В лот входят более 25 объектов недвижимости общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров. Комплекс расположен по адресам улица Кондукторская, 20 и 22. Среди объектов формовочные, инвестгасильные и арматурные цеха, склады материалов, диспетчерская и гараж. Продавец – акционерное общество РЖД «Строй». Также предложат более 100 единиц движимого имущества, в том числе бетоносмесители, сварочные аппараты, краны, конвейеры и тепловые завесы. Заявки на участие в торгах принимают до 8 сентября, аукцион назначен на 11 сентября. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
13: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
16: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
13: STO Exlantix ET ждет вас в STO Центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Через век. Главные капиталы России. Лев и Лазарь Бродские.
17: родились в Златополе Киевской губернии, где в то время проживал их отец Израиль Маркович, владелец Лебединского сахарорафинадного завода и нескольких имений на юго-западе Российской империи. В 60-х годах 19 века семья переехала в Одессу, а затем в Киев. Израиль Бродский и сыновья вели дела настолько успешно, что вскоре оказались владельцами огромного состояния. К концу века созданное ими Александровское общество сахарных заводов производило около четверти всего сахара в царской России. Они внимательно следили за новыми техническими изобретениями, и оборудование на заводах постоянно обновлялось. Предприятия Бродского славились образцовым жильем для рабочих, которые бесплатно пользовались больницами, чайными и читальнями. После смерти отца Лазарь и Лев Бродский руководили уже целым рядом крупных предприятий, распространив свою деятельность и на другие отрасли промышленности. Старший брат Лазарь Израилевич был основателем общества Днепровского пароходства, членом биржевого комитета, акционером практически всех промышленных предприятий, возникавших в Киеве, в том числе Киевского трамвайного общества. Лев Израилевич был членом совета директоров нескольких банков – Киевского частного коммерческого, Русского для внешней торговли, Волжско-Камского и Петербургского международного. Также он был председателем правления Киевского общества водоснабжения, Киевского товарищества пивоваренных заводов, порохового завода в Екатеринославской губернии, стеаринового завода в Одессе и Елисаветградской городской железной дороги. В благотворительных делах братья Бродские следовали завету своего отца, который говорил о меценатстве «Я даю деньги не потому, что мне хочется давать, а потому что сознаю, что нужно и следует давать». Поэтому они жертвовали на благотворительные цели не только средства, но и собственную энергию. Бродские непосредственно участвовали в делах общества борьбы с заразными болезнями, в организации и строительстве Киевского политехнического института, в делах общества по борьбе с туберкулезом и еврейской больницы. При содействии сахарных магнатов были построены противотуберкулезные санатории в Пуще Водице под Киевом и Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. На их пожертвования в Киеве созданы коммерческое училище, детская поликлиника, бактериологические институты и крытый бессарабский рынок. Интересно, что в уставе общества борьбы с заразными болезнями по настоянию Лазаря Бродского было записано, что 6% от ежемесячного дохода рынка должно перечисляться названному обществу на цели содержания бактериологического института. Сам институт был построен в рекордно короткий срок – за 100 рабочих дней. После смерти старшего брата в 1904 году Лев Израилевич возглавил Александровское сахарное общество. В 1912 году, устав отдел, он вышел из бизнеса, продав свой пай специально созданному банковскому синдикату. Льву Бродскому принадлежало много объектов недвижимости в центре Киева, в том числе здание, в котором сегодня расположен театр имени Ивана Франко, а общая сумма его пожертвований на благотворительные цели превысила 2 миллиона рублей. В 1918 году Лев Бродский эмигрировал во Францию. Он не принял идеи революции и активно спонсировал белое движение. Последние годы жизни он посвятил своей тайной страсти – азартным играм. Умер в 1923 году в Париже.
18: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Деньги. В 19 веке знаменитые купеческие сундуки стали заменяться сейфами. Размер сейфа, его внешний вид, сложность замка говорили об уровне доходов его хозяина. Со второй половины 19 века появились и специалисты по взлому сейфов. Коллеги по преступному промыслу называли их шниферами, кассирами и медвежатниками. История денег на Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
19: Да, Чон Лень, Тьху Панзи.
17: Дословно с китайского языка «набить себе лицо до опухоли, чтобы выглядеть толстяком», то есть выдавать себя за важного человека, преувеличивать свои способности, заниматься показухой. С древности в Китае богатый человек обязательно полной комплекции. Ведь бедняки худы именно потому, что плохо едят. Так что тем, кто хочет произвести впечатление, придется соответствовать. А для неготовых избить собственную физиономию до неузнаваемости у практичных китайцев всегда в запасе другой путь. Например, сунуть лицо в улей к пчелам.
18: Срочные переводы на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
17: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность
18: совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесом. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
20: Культ на личности. На Бизнес ФМ.
18: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: 7:28 в Москве. В студии Олеся Потапова. В Воронеже в результате падения обломков дрона погиб один человек. Еще двое были госпитализированы. В небе над регионом было сбито не менее 15 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. В Новоусманском районе в результате падения беспилотника возникли возгорания на двух складах крупной компании. Гусев не уточнил ее название. На одном объекте пожар локализован на площади 16 тысяч квадратных метров. На другом продолжается тушение пожара на 20 тысячах квадратных метров. По адресу в этом районе расположен склад «Вайлдберрис», сотрудники которого были эвакуированы сегодня ночью. Также в Воронежской области обломками повреждены 3 грузовых и 1 легковой автомобиль. Президент США Дональд Трамп, президента Дональда Трампа тайно эвакуировали с саммита НАТО в Анкаре на военно-транспортном самолете. Причиной стала угроза убийства со стороны Ирана, пишет Вашингтон-Пост. Официально Белый дом сообщил, что американский лидер воспользовался президентским самолетом Air Force One, подаренным Катаром. Но спустя несколько минут его тайно перевезли на служебном автомобиле к другому самолету ВВС США. А Air Force One выполнял роль приманки, отмечает издание. Июль в этом году стал самым жарким месяцем США за всю историю наблюдения. Об этом заявили в Национальном центре управления океанических атмосферных исследований. Средняя температура в прошлом месяце составила 76,89 градуса Фаренгейта, или почти 25 градусов Цельсия. Несмотря на то, что на Аляске было необычно прохладно, более жаркие условия наблюдались в 48 штатах. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Атака дронов на Воронежскую область. Один человек погиб, еще двое ранены. Тушат пожары на двух складах. Власти не уточняют, чьих именно. Вайлдберрис ночью сообщала об эвакуации своих сотрудников в регионе. Валерий Залужный разговорился с бывшим главком ВСУ. За последние недели серьезно активизировал риторику о военных и политических делах. От чьего имени он говорит, чью позицию представляет, об этом Георгий Буфт. На четверть по сравнению с прошлым сезоном увеличился объем туризма в Анапе. Как говорят наблюдатели, пляжи полны, отели загружены на 60-85%. Это несмотря на звуки сирен. Все подробности в нашем эфире. Генерал без штаба, как Залужный, выстраивает политические редуты. За первую декаду августа посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за весь предыдущий год. Он назвал вступление в НАТО несбыточной сказкой и сообщил, что Украина исчерпала весь арсенал альянса за вычетом томагавков, ядерного оружия, авианосцев и F-35, и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
21: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктриной Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый, 56% против 38%. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь 1/3. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая – британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой – тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
2: Буданов, напомню, включен в российский реестр экстремистов и террористов. А это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал Бовт знает. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. В правительстве Турции заявили, что не располагают информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Как пишет Bloomberg со ссылкой на американские документы, Турция хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
2: Дмитрий Корнев. Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компании опасаются кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Они также полагают, что Украина может найти способ улучшить «Патриот», а затем начнет производить их массово. Туризм в Анапе вырос на четверть по сравнению с прошлым сезоном. Пляжи полные, отели загружены на 60-85% в зависимости от их уровня цен. Несмотря на звуки сирен, проблемы с бензином и отголоски прошлогодней катастрофы с разливом нефтепродуктов. О росте спроса рассказали наши радиостанции представители бизнеса на этом крупном курорте. Тему продолжит Диана Чебанова.
5: Снова востребованная и многолюдная. Анапа после провального сезона в прошлом году вернулась к высокому спросу. Участники туротрасли говорят, что это еще не достижение уровня рекордного спроса 2024 года, но туристов много, пляжи, рестораны полные. Гостиницы, апарт-отели, другие средства размещения, включая квартиры, загружены к августу на 85%. Вместе с этим возобновились и сделки на рынке курортной недвижимости. Ее снова активно покупают, говорит директор по маркетингу группы компании ССК Надежда Каграманян.
22: 2025 спад ощущали все отрасли, и недвижимость в том числе, независимо от сезонного потока. В этом году все отлично, курорт открыт, пляжи открыты, она преодолела экологическую проблему, турпоток вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Вообще среднегодовой турпоток Анапы — это 5,5 миллионов туристов в год. Спрос восстанавливается, мы видим это тоже в своих продажах.
23: Продажи падали из-за вот этой катастрофы с нефтью?
22: Да, мы чувствовали просадку по региональному спросу. Это влияло на наши показатели. Но в этом году рынок восстанавливается, оживляется. И мы видим положительную динамику. Спрос только сейчас растет. Отели заполнены. Мы видим загрузку сейчас от 60 до 85% у разных отелей. Видим это по нашим клиентам.
5: То, что деловая и туристическая активность возвращаются в Анапу, сообщили и представители гостиничной и ресторанной отрасли на курорте. Есть также оживление на анапских винодельнях. Востребованность винного туризма растет год от года. И при винодельнях также строят мини-отели. В целом, похоже на то, что звуки сирен на побережье и недавние проблемы с бензином большей части туристов не так страшны, как остаться без отдыха у моря, говорит управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
4: То, что были проблемы с бензином, конечно, дали о себе знать очень много. Желающих приехать отменили брони. Но сейчас вроде как устаканилась эта история. И народ поехал потихонечку, наедет. Сирены, ну, конечно, сирены всегда. У нас тут, ну, нету такого страха, как раньше было у людей. Уже, может, привыкли к этим сиренам. В городе много людей.
6: И отели заполнены, и общепит. Посетители есть?
4: Да.
6: А история
4: да.
6: с мазутом тоже, да, я так понимаю, не отпугнула никого?
4: А у нас нету мазута. У нас все пляжи чистые, нету мазута.
5: В сеть этим летом то и дело попадали кадры то цветущего моря в Анапе, то нового песка, которым заменили исконные природные местные дюны, когда пытались устранить последствия катастрофы с разливом нефтепродуктов. Блогеры сообщали, что песок теперь с примесями глины и камней, а местные журналисты уточняли, что песок из ближайшего песчаного карьера, а по составу более подходящего не найти. Море его со временем очистит. Похоже, это и произошло. Про все возможные негативные факторы мы спросили у отдыхающего в Анапе туриста. Он там находится с детьми почти неделю и успел составить впечатление.
8: Абсолютная праздность, веселье, радость, пляж, море. В Анапе я с 5 августа. Сирены регулярно, ежедневно, по несколько раз. Никто ничего не делает, никак не реагирует. Наши люди, думаю, настолько привыкли к сложным ситуациям в жизни, что их ничего не пугает. Когда я выехал в Анапу, я путешествую один с двумя маленькими детьми. Была не такая тревога насчет бензина. Так вот, бензин по всей дороге есть. Мало того, он присутствует и в маленьких станицах, на бензоколонках. Так что мы беспрепятственно добрались. Город чистый, инфраструктура очень развита, пляжи чистые, охрана, море чистое, прозрачное. Плывал на глубину 2 метра, было видно дно. Я в Анапе первый раз. Приятно удивлен.
5: При этом еще не все пляжи в Анапе открыты. Из последних новостей на курорте 105 пляжей уже получили необходимые разрешительные документы и могут принимать отдыхающих. Еще 4 пляжа все еще проходят экспертизу, сообщили в правительстве России. Работы по очистке побережья все еще продолжаются. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
20: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jag Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
20: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Реклама – наша профессия.
26: После гражданской войны в Советской России появилось сразу несколько рекламных агентств. Рекламу размещали на трамваях, в фойе театров и гостиниц. Наиболее активно реклама развивалась в годы НЭПа. Не случайно в 1925 году на Парижской художественно-промышленной выставке серебряные медали за цикл плакатов получили Владимир Маяковский и художник Александр Родченко.
20: Реклама. Наша профессия. ФМ.
25: компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
1: Национальная система платежных карт предупредила о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. При этом карты МИР продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. В России основной картой является МИР. Ее доля в объеме операций составляет 75%. Пивной бренд «Велкопоповицкий Козел» установил в центре Москвы рекламный билборд с настоящим пивным краном, из которого можно налить себе безалкогольное темное пиво. Это первый такой билборд в России. Другие пивные бренды реализовывали подобные проекты за рубежом. Американский чипмейкер Intel планирует разместить новые акции на 15 миллиардов долларов, чтобы привлечь средства на расширение производственных мощностей. С начала года капитализация Intel взлетела почти в 3 раза, до 513 миллиардов долларов. Во многом это связано с активным ростом продаж чипов, используемых в центрах обработки данных. В прошлом квартале выручка компании в этом сегменте подскочила на 59% в годовом выражении. В июле Intel повысила прогноз капиталовложений на текущий год до 20 миллиардов долларов, с ранее ожидавшихся 18 миллиардов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Семь 7:48 в Москве. Снижение ключевой ставки поддержало и акции облигаций. Индекс Мосбиржи за последний месяц прибавил более 17%, а доходности длинных ОФЗ остаются выше 15% годовых. Надолго ли хватит этого роста и какие инструменты могут выиграть от дальнейшего смягчения политики ЦБ? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
7: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
10: Индекс Мосбиржи на прошлой неделе таки превысил 2300 пунктов. То есть меньше, чем за месяц. Наш рынок вырос больше, чем на 17%. Но неплохо. Главным драйвером, как уже я говорил, стал более мягкий прогноз от Центрального банка, чем ожидалось ранее. Я напомню, что регулятор не только снизил ставку на 25 базисных пунктов, это немного, но и самое главное, дал обновленный прогноз по ставке, который предполагает дальнейшее снижение ставки. Вот это важно. И последние данные вроде как этому сценарию не противоречат. Так, за прошлую неделю цены на бензин просели на 1,1% против роста на 0,6% недели ранее. А индекс потребительских цен снизился на 0,02%. То есть постепенно ситуация с инфляцией вроде как нормализуется, мы это с вами видим. Правда, смущает, это тоже надо сказать честно, что продолжаются атаки на НПЗ. Так, на выходных БПЛА атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае и одно из промышленных предприятий в Самарской области. Под ударами, как мы знаем, прекрасно остаются и склады Wildberries. А это значит, что инфляция может снова взять и ускориться. Ну и, естественно, ЦБ будет сложнее в этой ситуации снижать ставку. Но, допустим, все-таки, что базовый сценарий ЦБ реализуется, и к 2028 году средняя ставка таки снизится до 8-9% годовых. Что это означает для инвесторов? Прежде всего, то, что касается краткосрочных инструментов, включая вклады, фонды денежного рынка и флоутеры, они будут терять доходность вслед за ставкой. То же касается новых выпусков средней и долгосрочных ОФЗ и квазиказначейских облигаций. Поэтому, пока не поздно, я думаю, что стоило бы зафиксировать высокую доходность, которая сейчас имеет место быть. Так, к примеру, ОФЗ с погашением через 5 лет, и не только 5, и более, они сейчас предлагают базовую доходность от доходности погашению от 15 до 16,1% годовых при ключевой ставке 14%. Например, ОФЗ 26-218 с погашением в сентябре 2031 года дает 15,2% годовых при купоне 10,8%. А ОФЗ 26-246 с погашением в марте 2036 года вообще предлагает доходность 15,5% при купоне 14,1%. И что касается квазиказначейских облигаций госкомпании, то здесь, например, есть такие бумажки, страховки, как РЖД 1П42Р, с погашением в апреле 2040 года и доходностью 15,4% годовых и купоном 16,3%. Или, например, бумажки Дом РФ. Это бумаги с тикером 001П06Р с погашением в мае 2036 года и доходностью 13,8% годовых. Тоже неплохо. Купон там 14,1% годовых. Тоже весьма неплохо. Мы прекрасно с вами понимаем, что по таким бумагам государство не допустит их дефолтов, потому что это квазигосударственные бумаги. Поэтому такие бумаги, естественно, торгуются с небольшой даже премией к ОФЗ. При этом они ликвиднее большинства других корпоративных облигаций. А что касается больше идей, то мы их приводим в наших каналах Биткоган, в Телеграме и Максе. В общем, если вы думаете, что Банк России продолжит снижать ставку, пока не поздно, я думаю, что стоит зафиксировать высокую доходность в средней и долгосрочных облигациях.
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Я же добавлю, сейчас на утренней сессии индекс Мосбиржи растет на 0,76%, 2310 пунктов. Текущий показатель.
11: Прямо сейчас.
2: Сергей Собянин сообщил, что с вечера понедельника, с 8.30 вечера до сегодняшнего утра, тут написано в сообщении в Максе, до 8.30 11 числа, но 8.30 еще нету в Москве, поэтому, видимо, опечатка. В общем, к сегодняшнему утру в сторону московского региона летели 235 беспилотников. А большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних доступах. 13 беспилотников уничтожены на подлете. К Москве сообщается в телеграмме, канале и Макс-канале мэра столицы. Ну и вот буквально ночью сообщалось о сбитии более чем десятка дронов. Теми, кто в теме, нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «Next Touch». Это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода

0: Business FM. С теми, кто в теме.
1: Владимир Крикушенко, гендиректор группы компании Next Touch. Программа полностью в дневном эфире после полудня и в 18.30 на Business FM. А все выпуски «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru.
2: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСВ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж, такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубай. Построенный в 2005 году, молл был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр – это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском скульптура слона с наездником натуральной величины. Так, мол, и так, мол, на Business FM. Кто надо, услышал.
5: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
0: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве без 8:02. В студии Олеся Потапова. В Воронеже в результате падения обломков беспилотника погиб один человек. Еще двое были госпитализированы. В небе над регионом было сбито не менее 15 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. В Новоусманском районе при падении обломков дрона возникли возгорания на двух складах крупной компании. Гусев не уточнил ее название. На одном объекте пожар локализован на площади 16 тысяч квадратных метров. На другом продолжается тушение пожара на 20 тысячах квадратных метров. По адресу в этом районе расположен склад Wildberries, сотрудники которого были эвакуированы сегодня ночью. Также в регионе обломками дрона повреждены 3 грузовых и 1 легковой автомобиль. Не менее 4 сотрудников Wildberries пострадали на прошлой неделе из-за ударов ВСУ. Об этом агентству ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что логистическая инфраструктура маркетплейса подверглась скоординированной серии атак дронов в 5 регионах России. В результате произошел крупный пожар на складе Wildberries Airus в Собинском округе Владимирской области. Там травмы получили 4 человека. В общей сложности под удары украинских беспилотников также попали распределительные центры в Свердловской, Тульской, Тверской областях и крупный логистический хаб Wildberries в поселке Красный Бор Ленинградской области. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем

0: Перерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре предприятие не прекращало работу, сообщили в пресс-службе. Выпуск топлива осуществляется в полном объеме. Создана комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего. Уточняется, что на НПЗ загорелось вспомогательное оборудование. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Верховный суд отменил регистрацию «Яблока» для участия в выборах в Госдуму. В ходе рассмотрения иска прозвучала информация от ЦИК о том, что у партии нашли иностранное финансирование. «Яблоко» намерено вердикт обжаловать. Очередное уголовное дело против руководства компании, которая производит дроны, уже четвертый случай за 4 месяца. Наши собеседники в отрасли говорят о напряженности, о том, что хорошо было бы прописать для таких компаний более четкие правила игры. Атака дронов на Воронежской области. 1 человек погиб, еще 2 ранены. Тушат пожары на 2 складах. Власти не уточняют, на чьих именно, но ночью Wildberries сообщала об эвакуации своих сотрудников. Эти и другие темы в нашем эфире. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждается, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родина» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и его обжалуют. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Собравшиеся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировали «позор», а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
3: Мы видели, очевидно, последние дни конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, «Яблоко» можно было начитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. «Яблоко» почти не вело кампании. «Яблоко» не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, «Яблоко» могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от «Яблока» были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что это была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, от того, окажется ли отказ регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, которое продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
2: Михаил Виноградов, Борис Надеждин, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. А помимо обжалования решений Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». Председатель «Яблока» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. Оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Ну и добавлю уже, ночью неназванный собеседник в ЦИК заявил ТАСС, что в случае вступления в законную силу решения об отмене регистрации бюллетени на выборах этого года скорректируют до их изготовления. А если бюллетени уже будут напечатаны, сведения о выбывшей партии будут вычеркиваться вручную. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solution стало четвертым подобным делом с начала мая. С 22 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Продолжит Евгений Перельчук.
4: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
5: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, но это разрушает диалог власти и бизнеса.
4: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминание только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
6: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион. Это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
4: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором, поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но, исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем накануне в моменте взлетали почти на 20%. Продолжит Валерий Убадуев.
7: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана У «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
8: Полагаю, что сделка можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
7: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
9: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
7: Согласно отчету самолета, за первое полугодие прошлого года чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
10: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
13: «Максидом».
14: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Слова, проверенные делом.
15: В деловом мире зеркало заднего вида всегда чище, чем лобовое стекло. Цена – это то, что вы платите. Ценность – это то, что вы получаете. Если вы не видите на рынке дурака, то, наверное, это вы сами. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества.
1: Слова, проверенные делом. На Business FM.
16: В эфире радио не на словах, а на деле.
17: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
18: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. 10 проектов комплексного развития хотят реализовать в районе Новинок и Ольгина под Нижним Новгородом. На данный момент все площадки находятся в разной степени проработки. В совокупности на южных территориях должны появиться 7,5 миллионов квадратных метров недвижимости. Детские сады и школы, пишет Гиперонен со ссылкой на замглавы Минграда Михаила Генина. При этом данные носят прогнозный характер и окончательно будут определены только после всех согласований. Еще два лота в Ольгина планируют выставить на торги в ближайшем будущем. В этом же направлении в перспективе также планируют пустить новую трамвайную ветку. Пути хотят протянуть от Мызы. Сейчас завершается разработка планировочной документации. Приступить к проектированию власти рассчитывают в будущем году. И в продолжение темы. Строительство новых жилых кварталов теперь должно предусматривать школы, детские сады, поликлиники, дороги и коммунальные сети. Об этом парламентской газете рассказал глава Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, такие требования стали частью механизма комплексного развития территорий. Кроме того, в отрасли сократили число административных процедур и создали единый реестр обязательных требований к строительству. Нижегородцам напоминают о перебоях в теле- и радиовещании из-за покраски телевышки. Отключения с 12 до 17.00 могут быть ориентировочно до конца недели. Работы по покраске телебашни продлятся до конца сентября. Однако мероприятия, запланированные на вторую половину августа и весь сентябрь, не потребуют прекращения трансляции. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от терактов. В телеграм-канале регулятора говорится, что малые и средние предприятия, которые пострадали в результате атак на склады, могут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. Кредиторам рекомендуется идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы, и воздержаться от начисления штрафов и пеней за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. Ранее бизнес попросил отсрочку по налогам как минимум до конца года из-за атак на склады. Единый спортивный агрегатор Нижегородской области объединил почти 80 объектов. Цифровая система объединяет спортивные услуги региона на одной площадке и делает их более доступными для жителей. Пользователи сервиса могут выбрать подходящую площадку, оформить абонемент, записаться на онлайн-занятия и арендовать спортивный объект. Ежемесячно через агрегатор оформляют более 75,5 тысяч абонементов. Система также интегрирована с картой жителей Нижегородской области. С ее помощью можно проходить на спортивные объекты, а представители льготных категорий могут подать заявку на бесплатное посещение. Для спортивных учреждений агрегатор автоматизирует работу с расписанием, отчетностью, учетом посещаемости и финансовыми операциями. Нижегородская область признана одним из лидеров России по развитию научно-популярного туризма в рамках десятилетия науки и технологий. Проект предусматривает создание тематических маршрутов с экскурсиями в лаборатории, университеты, научные центры, технопарки и на высокотехнологичное производство. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, по всей стране действует порядка 110 таких маршрутов в 35 регионах. Их список доступен на сайте наука.рф. В Нижегородской области обозначено 16 туров. Напомню, регион запустил новые маршруты научно-промышленного туризма в прошлом году, в том числе туристический маршрут о достижениях ядерной отрасли. В этом году Нижегородская область стала отправной точкой первого межрегионального научного экспресса. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
16: Погода.
19: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и до плюс 24 градусов. Вечером также облачно и плюс 22, а ночью плюс 18.
16: Валюта.
19: На 11 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 25 копеек. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
18: Совкомбанк обратился в арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании банкротом племзавода «Пушкинское». Сумма требований банка превышает 97 миллионов рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. Заявление принято к производству, заседание назначено на конец октября. Напомню, ранее племзавод «Пушкинское» допустил серию технических дефолтов по биржевым облигациям. При этом даты последнего дефолта указаны 5 августа. По данным эмитента, обязательства не были исполнены из-за нехватки оборотных средств. Основной источник выручки предприятия – продажа сырого молока, цена на которое с начала года снизилась на треть к уровню прошлого года, что сократило доходную базу. В компании отмечают, что сейчас денежные ресурсы направляются на финансирование сельскохозяйственных работ и подготовку уборочной кампании. Племзавод планирует полностью расплатиться с держателями облигаций в сентябре после сбора урожая зерновых и начала его реализации. Нижегородские сельхозпредприятия за 7 месяцев вдвое нарастили объем экспорт-продукции на международные рынки, сообщил замгубернатор Егор Поляков. Продукция нижегородского ПК поставляется в 32 страны. Наиболее значительные товаропотоки приходятся на Белоруссию, Китай, Индию, Казахстан и Азербайджан. С начала года экспорт масложировой продукции вырос в 2,5 раза, зерновых культур в 2,2 раза, молочной продукции в 2 раза. Поставки мяса увеличились на 42%, кондитерских изделий на 43,5%, а экспорт тонизирующих культур более чем в 25 раз. Крупные производственно-строительные комплексы в Нижнем Новгороде продают за почти 640 миллионов рублей. Информация о торгах опубликована на электронной площадке РТС Тендер. Актив реализует в рамках продажи непрофильного имущества. В лот входят более 25 объектов недвижимости общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров. Комплекс расположен по адресам улица Кондукторская, 20 и 22. Среди объектов формовочные, инвестгасильные и арматурные цеха, склады материалов, диспетчерская и гараж. Продавец – акционерное общество РЖД «Строй». Покупатель также предложат более 100 единиц движимого имущества, в том числе бетоносмесители, сварочные аппараты, краны, конвейеры и тепловые завесы. Заявки на участие в торгах принимают до 8 сентября, аукцион назначен на 11 сентября. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
16: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
20: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
21: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
22: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
23: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
24: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Через век. Главные капиталы России. Алексей Иванович Путилов.
26: Витте называл его одним из самых влиятельных финансистов в банковских сферах не только в Петербурге, но и за границей. Алексей Иванович был внучатым племянником Николая Ивановича Путилова, гениального предпринимателя, создателя первых российских сталелитейных, прокатных и машиностроительных заводов. Путиловские заводы в Санкт-Петербурге – это были как раз заводы Николая Ивановича. Но он все свои капиталы вложил в строительство морского порта и морского канала в Санкт-Петербурге. И к моменту своей смерти в 1880-м уже фактически не владел построенными им же заводами. Все это шло банкам, которые давали кредиты на последний проект его жизни. На завещании Путилова, в котором он просил похоронить его не на кладбище, а на дамбе морского порта, Александр II наложил резолюцию. «Если бы он завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы». Сын почетного мирового судьи Алексей Иванович Путилов не унаследовал никаких состояний. Образование он получил в первой Санкт-Петербургской гимназии. В 1889 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве финансов помощником юрисконсульта, потом делопроизводителем общей канцелярии министра финансов. Тогда его и заметил Сергей Юльевич Витте. Спустя 4 года Путилов уже был директором общей канцелярии министерства. В октябре 1905-го, когда Витте стал председателем Совета министров, Путилов был назначен заместителем министра финансов и управляющим дворянскими крестьянскими банками. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Для расширения операций крестьянского банка предложил ввести принудительный выкуп части помещичьих земель, после чего из-за недовольства императора Николая II подал в отставку. С 1910 года Алексей Путилов – председатель правления Русско-Азиатского банка, который под его управлением стал крупнейшим в России. В 1917 году на пике роста Русско-Азиатский банк имел доли в 160 компаниях, работавших почти во всех отраслях, а капитал банка составлял около миллиарда рублей. После февральской революции Алексей Путилов вместе с Александром Вышнеградским создали Общество экономического возрождения России, в которое вошли представители ряда крупнейших банков и страховых обществ Петрограда. В ноябре 1917 года движимое и недвижимое имущество Путилова было конфисковано. Весной 18 года его жена с тремя детьми перешла границу по льду Финского залива и уехала в Париж. Алексей Иванович же сначала отправился в Китай, где на базе оставшихся отделений восстановил деятельность Русско-Азиатского банка. К 20-м годам прошлого века большая часть отделений банка действовала в Китае, но функции правления перешли к парижскому представительству, которым и руководил Путилов. Банк стал называться «Франко-Азиатским». Последним громким делом Алексея Путилова стала попытка договориться с советским правительством о создании эмиссионного синдиката. Идея не понравилась ни большевикам, ни эмигрантам. Путилов вышел из правления Франко-Азиатского банка, и через полгода тот был признан банкротом и ликвидирован. В 1937 году Путилов дал 3 интервью парижской русской газете «Последние новости» о своей роли в революционных событиях. Далее о нем ничего не известно, кроме даты смерти. 2 июня 1940 года.
0: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Это сейчас слово «контрамарка» стало для всех синонимом бесплатного пропуска на представление. Но имеется и другое значение. Контрамаркой называли надчеканку – нанесение на одну из сторон монеты любого знака, который не относился к рисунку ее оригинального оформления. Начиная с античности и до 20 века, контрамарка наносилась либо для изменения достоинства монеты, либо для ее внедрения в денежный оборот за пределами страны-эмитента. Случалось и так, что коллекционеры ставили на монеты свои клейма, как экслибрисы. Теперь же, если и употребляют это слово применительно к надчеканке, то стараются писать и произносить жестче «контрмарка», чтобы не путать с привычной театралом «контрамаркой». «Деньги к деньгам». На «Бизнес-ФМ».
2: «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
3: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Силы ПВО за ночь сбили 396 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом говорится в военной сводке Минобороны. Дроны перехвачены в приграничных с Украиной районах на юге России, а также в Рязанской и Тамбовской областях, над Московским регионом и Крымом. службе Wildberries подтвердили атаку ВСУ на склады компании в Воронежской области. Сотрудники логистических объектов были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности, отмечается в заявлении. Ранее сегодня утром губернатор Александр Гусев сообщал, что при атаке беспилотников загорелись два крупных склада. По предварительным данным, это склады Wildberries. В результате падения обломков в Новоусманском районе погиб мужчина, получили ранения два человека. Режим ЧС ввели в Хабаровске из-за паводка на реке Амур. Согласно прогнозу, уровень воды может подняться к концу августа до 6 метров. Сейчас отметка достигла 475 сантиметров. Введение режима ЧС позволит более оперативно привлекать необходимые силы и средства для ликвидации последствий паводка, отмечается в сообщении администрации. В Хабаровске частично подтоплены дачные участки на левом берегу. Жертвами сильного землетрясения в Колумбии стали 132 человека, 570 ранены, сообщает телеканал «Каракол» со ссылкой на власти. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Перейре и других районах кофейного региона. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло накануне утром. Повреждения получили более 1500 жилых зданий. Власти объявили стихийное бедствие национального масштаба. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 8:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Воронежский губернатор только что сообщил, пожар на одном из складов под Воронежем, который произошел после удара БПЛА, ликвидирован на площади 16 тысяч квадратов. На втором локализован на площади в 75 тысяч квадратов. Ранее сообщалось, что в Воронежской области атаковали дроны. Начался пожар на двух складах. Ночью Wildberries сообщала об эвакуации своих сотрудников. Один человек погиб, в регионе еще двое были ранены. Залужный разговорился бывший главком ВСУ за последние недели, серьезно активизировал свою риторику, над чего имя он говорит, чью позицию представляет. Через минуту об этом Георгий Буфт. На четверть больше, чем в прошлом году, туризм в Анапе оживает, несмотря на проблемы с топливом, отголоски прошлогоднего разлива мазута и воздушные тревоги. Как проходит текущий сезон на курорте, мы спросили у местного бизнеса и туристов. Генерал без штаба, как Залужный, выстраивает политические редуты. За первую декаду августа посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за весь предыдущий год. Он назвал вступление в НАТО несбыточной сказкой и сообщил, что Украина исчерпала весь арсенал альянса за вычетом томагавков, ядерного оружия, авианосцев и F-35 и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступке Москве. Куда он клонит? Комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
6: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктриной Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 15 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев, F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно, деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра некоторой территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый 56% против 38%. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь 1/3. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потей. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
5: Буданов, напомню, включен в российский реестр экстремистов и террористов. А это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». В Анкаре не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. В правительстве Турции заявили, что не располагают информацию о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь идет о 70 ракетах «Атакамс», о 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Как пишет Bloomberg со ссылкой на американские документы, Турция хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны. По сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
5: Дмитрий Корнев. Тем временем американские производители Patriot, как пишет Атлантик, не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компании опасаются кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Они также полагают, что Украина может найти способ улучшить Patriot, а затем начнет производить их массово. Туризм в Анапе вырос на четверть по сравнению с прошлым сезоном. Пляжи полные, отели загружены на 60-85% в зависимости от уровня цен. Это несмотря на звуки сирен, проблемы с бензином и отголоски прошлогодней катастрофы с разливом нефтепродуктов. О росте спроса бизнес-ФМ рассказали представители бизнеса на этом крупном курорте. Продолжит тему Диана Чубанова.
8: Снова востребованная и многолюдная. Анапа после провального сезона в прошлом году вернулась к высокому спросу. Участники туротрасли говорят, что это еще не достижение уровня рекордного спроса 2024 года, но туристов много, пляжи, рестораны полные. Гостиницы, апарт-отели, другие средства размещения, включая квартиры, загружены к августу на 85%. Вместе с этим возобновились и сделки на рынке курортной недвижимости. Ее снова активно покупают, говорит директор по маркетингу группы компании ССК Надежда Каграманян.
9: 2025 спад ощущали все отрасли, и недвижимость в том числе. Мы зависим от сезонного потока. В этом году все отлично. Курорт открыт, пляжи открыты. Она преодолела экологическую проблему. Турпоток вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Вообще среднегодовой турпоток Анапы — это 5,5 миллионов туристов в год. Спрос восстанавливается. Мы видим это тоже в своих продажах.
10: Продажи падали из-за вот этой катастрофы с нефтью?
9: Да, мы чувствовали просадку по региональному спросу. Это влияло на наши показатели. Но в этом году рынок восстанавливается, оживляется, и мы видим положительную динамику. Спрос только сейчас растет. Отели заполнены. Мы видим загрузку сейчас от 60 до 85% у разных отелей. Видимо, это по нашим клиентам.
8: То, что деловая и туристическая активность возвращаются в Анапу, сообщили и представители гостиничной и ресторанной отрасли на курорте. Есть также оживление на анапских винодельнях. Востребованность винного туризма растет год от года. И при винодельнях также строят мини-отели. В целом, похоже на то, что звуки сирен на побережье и недавние проблемы с бензином большей части туристов не так страшны, как остаться без отдыха у моря, говорит управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
11: То, что были проблемы с бензином, конечно, дали о себе знать очень много. Желающих приехать отменили брони. Но сейчас вроде как устаканилась эта история. И народ поехал потихонечку, наедет. Сирены, ну, конечно, сирены всегда нас тут. Ну, нету такого страха, как раньше было у людей. Уже, может, привыкли к этим сиренам. В городе много людей.
12: И отели заполнены, и общепит. Посетители есть?
11: Да.
12: А история с мазутом тоже, да, я так понимаю, не отпугнула никого?
11: А у нас нету мазута. У нас все пляжи чистые, нету мазута.
8: В сеть этим летом то и дело попадали кадры то цветущего моря в Анапе, то нового песка, которым заменили исконные природные местные дюны, когда пытались устранить последствия катастрофы с разливом нефтепродуктов. Блогеры сообщали, что песок теперь с примесями глины и камней, а местные журналисты уточняли, что песок из ближайшего песчаного карьера, а по составу более подходящего не найти. Море его со временем очистит. Похоже, это и произошло. Про все возможные негативные факторы мы спросили у отдыхающего в Анапе этапе туриста. Он там находится с детьми почти неделю и успел составить впечатление.
1: Абсолютная праздность, веселье, радость, пляж, море. Сирены регулярно, ежедневно, по несколько раз. Никто ничего не делает, никак не реагирует. Наши люди, думаю, настолько привыкли к сложным ситуациям в жизни, что их ничего не пугает. Когда я выехал в Анапу, была некая тревога насчет бензина. Так вот, бензин по всей дороге есть.
8: При этом еще не все пляжи в Анапе открыты. Из последних новостей, на курорте 105 пляжей уже получили необходимые разрешительные документы и могут принимать отдыхающих. Еще 4 пляжа все еще проходят экспертизу, сообщили в правительстве России. Работы по очистке побережья все еще продолжаются. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
24: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
22: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
23: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
23: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
26: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Деньги.
15: Первые монеты из железа впервые появились в Китае. Их не чеканили, а отливали. В X веке первый император династии Сун Тайцзу отдал приказ о выпуске новой железной монеты. Ее назвали дадзин, или большая монета, за увеличенный по сравнению с прежними монетами размер. На ее литье Китай ежегодно тратил 4000 тонн железа.
24: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
17: Национальная система платежных карт предупредила о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. При этом карты МИР продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. В России основной картой является МИР. Ее доля в объеме операций составляет 75%. Пивной бренд «Велкопоповицкий Козел» установил в центре Москвы рекламный билборд с настоящим пивным краном, из которого можно налить себе безалкогольное темное пиво. Это первый такой билборд в России. Другие пивные бренды реализовывали подобные проекты за рубежом. Американский чипмейкер Intel планирует разместить новые акции на $15 миллиардов, чтобы привлечь средства на расширение производственных мощностей. С начала года капитализация Intel взлетела почти в 3 раза, до $513 миллиардов. Во многом это связано с активным ростом продаж чипов, используемых в центрах обработки данных. В прошлом квартале выручка компании в этом сегменте подскочила на 59% в годовом выражении. В июле Intel повысила прогноз капиталовложений на текущий год до 20 миллиардов долларов, с ранее ожидавшихся 18 миллиардов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: В Москве 8:47. С теми, кто в теме, нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «Next Touch». Это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько ценна бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособна, какую роль на рынке играет контрафакт, возимый благодаря параллельному импорту, и каковы в целом перспективы отрасли. Говорим с гендиректором группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко.
2: Хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которое, к сожалению, соответствует надписи, но только с точки зрения шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай. Одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которой столкнулась компания «Квант».
4: Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: Это был Владимир Крикушенко, гендиректор группы компании Next Touch. Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Business FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
4: Капитал с Алексеем Завьяловым.
5: Доброе утро, Алексей.
16: Доброе утро.
5: Ну что, утро действительно доброе, если смотреть на цифры на утренней сессии. Индекс Мосбиржи у нас продолжает расти. Прибавка сейчас 66%, было даже почти 80%. Так или иначе, заветная цифра 2300 взята, 2308 пунктов. У нас картинка такая сейчас. Твои ожидания дня сегодняшнего?
16: Ну, я думаю, что если ничего не случится, случится разное может, но тем не менее может он быть похожий на день вчерашний, когда тоже все бодро, хорошо, красиво начиналось, 2300 взяли утром, а потом как-то сдуваться стали ближе к вечеру и вот эти 2300 не удержали. Хотя выросли накануне, но это тоже хорошо, то что рынок продолжает расти. Конечно, от минимальных значений июля взлетел рынок уже очень хорошо, и коррекция назревает, и многие участники торгов сейчас обращает внимание на некую локальную перекупленность российского рынка акций, но тем не менее пока серьезных поводов продавать рынок не находит, и предпосылок для покупок тоже, для продолжения покупок тоже пока, как мы видим, рынок не находит. Но вот сегодня интересная ситуация. Вроде как выросли цены на нефть, но при этом нефтяные бумаги не спешат расти, во всяком случае, на утренней торговой сессии. Такое дружное снижение в акциях «Лукойл» и «Роснефти», и «Сургутнефтегаза», и «Татнефти» наблюдается. То есть, в целом-то рост цен на нефть, может, это и хорошо для настроения, скажем так, но, как мы видим, даже при цене нефти выше $88 за баррель, если рассматривать смесь Brent, не спешат участники торгов пока дальше покупать нефтяные бумаги. Ну, может быть, уже хорошо закупились ранее. Ну, геополитика, конечно, может повлиять на российский рынок, но пока здесь такое некое затишье. Были сообщения, что вроде как из США делегация собирается.
5: Кстати, где она, да.
16: Да, вот, ну, куда-то она растворилась пока, во всяком случае, и не доехала делегация до Москвы. Да и сколько раз
5: да
16: уже...
5: Да даже не выезжала, ну скажем честно.
16: Сколько раз уже приезжали даже и ничего особо не решили. Так что, ну, может быть, какие-то новости геополитики повлияют. Но в целом, если брать фундаментальные факторы, то пока остается вот нефть, которая сегодня тоже, кстати, растет на утренних торгах. Ну, где-то утренний, где-то уже за полдень, если брать биржи Азиатско-Тихоокеанского региона. Но пока нефть удерживает $88 за баррель. И пока консолидация после вчерашнего взлета. Но здесь рынок-то, видимо, почувствовал, что никакого переговорного процесса пока не ведется между США и Ираном. Либо он на паузе, либо вообще не собирается никто уже переговоры вести. Но, во всяком случае, в Иране говорят о том, что вроде как какие-то консультации и обмен информацией он происходит, но в настоящее время прямых контактов с США у переговорщиков, во всяком случае, иранских нет. С другой стороны, вроде как с Ормузским проливом договариваются Иран и Оман. И по некоторым сообщениям вроде как почти там все договорились, некий какой-то средний маршрут придумали. Южный и северный закроют, будет средний. И тем не менее, пока вот эти договоренности, они вроде как есть, но с другой стороны, Ормузский пролив остается закрытым, и рынок тоже это на самом деле видит. Причем Тегеран выдвигает требования США. Понятно, что просто так ничего не открывать не будут. Говорят о том, что давайте-ка вы санкции снимайте и, в общем и целом, компенсируйте нам все, весь тот ущерб, который нанесли, да. Трамп тоже отвечает на все это, а вы тоже давайте компенсируйте тот ущерб, который нанесли. В общем-то, вот такая переговорная позиция сейчас у США и Ирана. Но помимо всего прочего, глава Белого дома говорит, что есть вариант, есть возможность силового решения. Как обычно, у нас есть возможности, вы о них узнаете, сказал американский президент накануне журналистам. Ну и также он говорит о том, что вот Иран вроде как может лишь ограниченные помехи движения судов через Ормуз предъявить сейчас, а мы на 100% контролируем. Ну, рынок, как мы видим, во все это не верит. И не исключено, что если какие-то вновь будут силовые решения, то вновь увидим мы нефть выше $100 за баррель. Что касается рубля, ну, накануне он вроде как вырос немножко, что вполне логично после обвала, который случился на прошлой неделе. Довольно заметное падение было. Ну и, кстати, сегодня, если рассматривать контракты фьючерсные, все спокойно в паре китайский юань, российский рубль. Здесь в районе 2.

0: С государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. На дорогах Сан-Франциско появились интеллектуальные билборды с рекламой автомобиля Mini Convertible. При приближении автомобиля этой марки на электронном табло появляется надпись «Привет! Не правда ли хороший день для кабриолета?» Более того, система может считать персональную информацию с ключа машины, похвалить ее владельца за выбор цвета или даже поздравить его с днем рождения.
3: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». Кто надо, услышал.
4: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве без 2:09, в студии Олеся Потапова. Пожар на площади 16 тысяч квадратных метров ликвидирован на одном из складов под Воронежем, на втором локализован на 75 тысячах квадратов, сообщил губернатор Александр Гусев. По его данным, возгорания произошли после ударов дронов по логистическим центрам крупной компании. Он также сообщил об одном погибшем и двум раненым. Ночью компания Wildberries сообщала, что эвакуировала своих сотрудников в Воронежской области. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре. Предприятие не прекращало работу, сообщили в пресс-службе. Выпуск топлива осуществляется в полном объеме. Создана комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего. Уточняется, что на НПЗ загорелось вспомогательное оборудование. Мэрия Новосибирска сократила штат сотрудников на 5%, как об этом было объявлено ранее. Предполагалось убрать дублирование функций, пересмотреть процессы, а также повысить зарплату сотрудникам на низкооплачиваемых должностях. Мероприятия по оптимизации завершены в установленные сроки, затронули различные категории должностей, сообщили в мэрии. Там при этом не уточнили, какое количество вакантных и занятых ставок было оптимизировано. Вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ могут рассмотреть 11 ноября, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью агентству ТАСС. По его словам, устав ОДКБ является международным договором и должен добросовестно выполняться всеми его сторонами, включая обязанность каждого государства-члена по финансированию деятельности органов ОДКБ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Верховный суд отменил регистрацию.

0: фракцию «Яблоко» для участия в выборах в Госдуму. В ходе рассмотрения иска прозвучала информация от ЦИК, что у партии нашли иностранное финансирование. «Яблоко» намерено вердикт обжаловать. Атака дронов на Воронежскую область. Один человек погиб, еще двое ранены. Тушат пожары на двух складах. Один локализован. Власти не уточняют, чьи именно это склады. Ночью Валдебрес сообщила об эвакуации своих сотрудников. Новое уголовное дело против руководства компании, которая производит дроны. И это уже четвертый случай за 4 месяца. Наши собеседники в отрасли говорят о напряженности, о том, что хорошо бы прописать для таких компаний более четкие правила. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждается, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родина» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Собравшиеся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировали «позор», а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
1: Мы видели, очевидно, последние дни конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, «Яблоко» можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. «Яблоко» почти не вело кампании. «Яблоко» не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, «Яблоко» могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от «Яблока» были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическая реакция на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, от того, окажется ли отказ в регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания «Надеждина». Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». Председатель «Яблока» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшиеся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Добавлю, уже ночью неназванный собеседник в ЦИК заявил ТАСС, что в случае вступления в законную силу решения об отмене регистрации, бюллетени на выборах этого года скорректируют до их изготовления. А если они уже будут напечатаны, сведения о выбывшей партии будут вычеркиваться вручную. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 2022 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
2: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазали обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
3: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, ну, это разрушает диалог власти и бизнеса.
2: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
4: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион, это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
2: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором, поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компании проинформированы о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки от египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа, отметили в ведомстве. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии и председатель Совета директоров холдинга VIP-сервис Дмитрий Горин.
5: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний, это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос – наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
6: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
5: Ну, ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должно быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма, и здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
0: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, представители Azur Air заявили, что будут подавать заявку на получение разрешения для полетов египетский Эль Аламейн. В авиакомпании отметили, что готовы выполнять чартерные программы по любым доступным направлениям из Москвы и других городов России, если это заинтересует туроператоров. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняют авиакомпании Аэрофлота России по 21 маршруту и 5 египетских перевозчиков по 32 направлениям.
7: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
10: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 1 по 4 сентября Владивосток, 11-й Восточный экономический форум. Главная тема «Дальний Восток. Развитие во благо людей». В центре деловой программы привлечение инвестиций, технологическое развитие, международное сотрудничество и новые возможности для бизнеса. Участники обсудят решения для роста экономики региона. Организатор фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
11: Валюты.
10: Паанга. Официальная валюта Тихоокеанского королевства Тонга была введена в обращение в 1967 году. Называть национальную валюту местным долларом, как сделали многие соседи, в Тонга не стали. Ведь на местном наречии слово «доллар» имеет перевод «свиное рыло», а паанга переводится просто как «деньги».
11: Валюты. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Движение транспорта по площади Минина закрыли. Это касается участка от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Ограничения будут действовать до 18 августа. Ранее проезд перекрыли на участке от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Тут прежнюю схему восстановят только 24 августа. Объехать закрытые зоны можно по прилегающим улицам. Водители просят заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничения машины перевезут на штрафстоянку. И в продолжение темы. Дорогу на Георгиевском съезде в Нижнем Новгороде отремонтировали. На участке протяженностью более 800 метров от площади Минина до Нижневолжской набережной установили бортовой камень, заменили люки колодцев и старое покрытие, нанесли разметку. Сейчас движение по Георгиевскому съезду полностью открыто. Однако, как отметил мэр Юрий Шалабаев, на объекте выявлен ряд замечаний. Поэтому подрядчик пока не уходит и продолжает их устранять. С 1 марта банки смогут останавливать переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносную программу. После блокировки операции у человека запросят подтверждение платежа. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что чаще вредоносные программы встречаются на устройствах с Android. Они могут маскироваться под обычные приложения, в том числе банковские. Насторожить должны программы, которые требуют слишком много разрешений, а также ситуация, когда смартфон сам отправляет сообщения, совершает звонки или включает камеру и микрофон. При подозрении на эксперты советуют с другого устройства сменить пароли от важных сервисов, сохранить необходимые данные, затем сбросить настройки смартфона. Также рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из ненадежных источников. Администрация Нижнего Новгорода создала рабочую группу по принятию объектов сети ливневой канализации в реестр муниципального имущества. Документ размещен на сайте мэрии. Группу возглавил замглавы администрации Антон Максимов. Основная задача – рассмотрение вопросов передачи объектов ливневой канализации в муниципальную собственность, содействие в разрешении споров между заинтересованными сторонами и обеспечение взаимодействия отраслевых и территориальных органов администрации. Заседания будут проводить по мере необходимости, решения принимаются простым большинством голосов и носят рекомендательный характер. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Она будет работать до 21 августа. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся выбора качественной школьной формы, канцелярских товаров, а также проконсультируют по вопросам качества и безопасности детских товаров. Номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Хоккейный матч «Торпедо» с московским «Динамо» перенесли в Нижегородский дворец спорта «Нагорный», пишет телеграм-канал «Спорт.НН». Напомню, игра должна была пройти 14 августа и стать одним из контрольных матчей во время подготовки к новому сезону КХЛ. Встреча с московским клубом должна была стать первой игрой на «Волга-арене» на «Стрелке». Сейчас стало известно, что матч пройдет во Дворце спорта. Со зрителями или нет, узнаем в ближайшее время, написал автор поста. При этом, по информации канала, на «Волга-арене» уже завершились проверки для ввода в эксплуатацию. Планируется, что сезон нижегородская команда начнет на площадке на «Стрелке». Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
13: Погода.
14: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и до плюс 24 градусов. Вечером также облачно и плюс 22, а ночью плюс 18.
13: Валюта.
14: На 11 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 25 копеек. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
12: 4 предприятия Нижегородской области привлекли около 18,5 миллионов рублей федеральной поддержки на внедрение промышленных роботов. Компании стали победителями конкурсного отбора Минпромторга по нацпроекту «Средства производства и автоматизация», сообщает пресс-служба регионального правительства. Деньги направят на роботизированные комплексы для загрузки и выгрузки заготовок на металлообрабатывающем оборудовании при выпуске автокомпонентов, а также деталей для газовых счетчиков. Еще один проект предусматривает установку 5-4-осевых роботов для упаковки готовых молочной продукции. Федеральная мера поддержки позволяет компенсировать до 20% затрат на покупку и интеграцию роботов. По данным регионального Минпрома, сейчас на 10 тысяч работников обрабатывающих предприятий в Нижегородской области приходится 39 промышленных роботов. За год показатель вырос более чем на четверть. Акции самолета подскочили на новостях про смену акционера. Компания сообщила, что в конце июля фонд «Горизонт» продал около 18% обыкновенных голосующих акций. Покупателем выступила частная инвестиционная компания, зарегистрированная в Международном финансовом центре «Астана». Сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов, уточнила пресс-служба самолета. Переход прав на пакет акций официально зарегистрирован в реестре акционеров компании. На фоне этой новости котировки самолета на Мосбирже пошли вверх. В моменте акции прибавили почти 7,5% и подорожали до 411 рублей за ценную бумагу, передает РБК. Нижегородская ярмарка объявила закупку на оказание клининговых услуг помещений главного ярмарочного дома, уличных домиков и туалетов. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена договора составила 11 миллионов рублей. Подрядчику необходимо убирать 4,5 тысячи квадратных метров площадей в здании Нижегородской ярмарки. Работы предстоит выполнять в течение года с 1 сентября. В перечень входит офисное и общественное помещение главного ярмарочного дома, ресторан русской кухни «Самоварная», уличные туалеты и 34 уличных домика по заявке. Также предусмотрена уборка после строительных и ремонтных работ. Исполнитель должен обеспечить ежедневную основную и поддерживающую уборку, генеральную уборку не реже одного раза в квартал, а также уборку по заявкам. За отсутствие расходников в санузлах предусмотрены штрафы. Персонал должен иметь профессиональные навыки, аккуратный внешний вид, проходить проверку службы безопасности, а для работы в ресторане иметь действующую медкнижку. Исполнитель обязан предоставить оборудование, профессиональные пылесосы, поломочные, роторные машины и так далее, а также обеспечить сотрудников спецодеждой с опознавательными нашивками. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы. Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура-реки Зеи. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России.
15: России. Михаил Васильевич был избран в ее Центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Абрикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
11: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий. На Бизнес FM. Своим рождением современный унитаз обязан азиатской холере, брюшному тифу и англичанам-изобретателям. Когда в начале 19 века эпидемии унесли жизни огромного числа европейцев, было решено модернизировать канализацию, а заодно и само отхожее место. Деревенский слесарь, англичанин Томас Креппер, доработал существовавшее устройство, а в 1883 году его соотечественник Томас Твайфорд усовершенствовал модель Креппера, выполнив чашу из фаянса и оснастив деревянным сиденьем. Свое творение под названием «Унитаз» он представил в 1884 году на Лондонской международной выставке, посвященной здравоохранению, и получил высшую награду – золотую медаль. В начале 20 века изделия «Унитаз» стали поставляться в Россию, и название приросло ко всем подобным предметам. А в церкви родной деревушки Креппера в честь мастера установили витраж с мозаичным изображением унитаза. Имя нарицательное на Business FM.
16: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. При падении обломков дрона произошел пожар на одном из промышленных предприятий Оренбургской области. Силы ПВО сбили 8 украинских беспилотников. Над регионом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Он не уточнил название объекта, где произошло возгорание. Предварительно пострадавших нет. На месте работает экстренная служба. Ранее губернатор сообщал о введении режима воздушных ограничений в Орске. Аэропорт Оренбурга был также закрыт. Открыт в целях безопасности, сейчас он восстановил свою работу. Российские силы ударили по украинскому металлургическому комбинату «Запорожсталь». Об этом сообщает Минобороны. В Киеве поражен терминал новой почты, на котором хранились товары двойного назначения. Правительство продлило до конца года действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах. До сих пор сниженный норматив по бензинам действовал до конца сентября. Постановление о новом сроке продления уже подписано, сообщили в пресс-службе. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, а также обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей. Россияне за июль кратно нарастили покупки товаров для консервации. По данным ритейлеров, продажи стеклянных банок выросли в 84 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Щетки и ёршики показали рост в 28 раз, а крышки в 8 раз. Летом также растет спрос на сопутствующие продукты, такие как уксус, сахар и соль. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Товар не продается, удалить невозможно, но приходят иски о нарушении авторских прав. Селлер Озон рассказал в Business FM, что интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку с товаром. Но правообладатели находят к ней доступ и подают в суд на продавца. Что делать в такой ситуации? Валерий Залужный разговорился с бывшим главком ВСУ. За последние недели серьезно активизировал свою риторику о военных и политических делах. От чьего имени он говорит, чью позицию представляет, об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бовт. Казахстанский фонд приобрел 18% самолета, сообщил сам российский застройщик. Его акции на этих новостях накануне взлетали почти на 20%. Что дальше будет с компанией? Все подробности в эфире Business FM. Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селлер Озон сообщил Business FM, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, а не на площадку. Что делать селлером в такой ситуации и что об этом думает Marketplace Озон? Об этом Диана Чубанова.
3: Селлер, который обратился в редакцию Business FM, торгует на Озон бижутерией. На ней он размещает фразы, ставшие трендом. Раньше такие называли крылатыми, типа «Шальная императрица» или «Между нами любовь». Как правило, они повышают интерес покупателей. Но вместе с ними по интернету рыщут так называемые патентные тролли, о которых мы не раз писали. Если коротко, они регистрируют авторские права на трендовые слова или картинки, а затем отслеживают, не зарабатывает ли кто на их собственности. Если находят, присылают досудебные предприятия. Претензии или подают иски в суд, который часто встает на сторону правообладателей. Продавец судиться не хочет и решает все в досудебном порядке, заплатив истцу энную сумму. Проблема усугубляется еще и тем, что Marketplace не позволяет удалить окончательно карточку товара. Продавцу лишь предлагается архивировать ее. Покупателю товар не виден, а патентному троллю очень даже, говорит продавец на Озон Сергей.
4: Нет возможности удаления товара. Товар можно перенести в архив. По последнему кейсу этот товар товар был убран в архив в 2025 году. Но есть специализированные компании, в этом заключается их бизнес, ищут изображения, ищут надписи. Сегодня нам пришел иск от такой компании за незаконное использование изображения. Хотя товар мы, в принципе, удалили год назад и никогда его на самом деле не продавали. Мы сделали такую карточку, но потом ее убрали. Компания Озон говорит, что удалить карточку невозможно. Если вы ее создали, она останется навсегда. Есть, например, вторая сторона, еще более сложная, касаемо законодательства. Вот, опять же, были какие-то вещи, которые на данный момент вообще запрещено продавать, и это мы не можем удалить. Мы можем это убрать в архив. Те, кто захочет, это в любой момент найдет. Получается, что мы продаем товар, который вообще запрещено законодательством продавать.
3: В Озон Бизнес ФМ объяснили, что окончательное удаление товара невозможно по той причине, что карточка тесно связана с другими данными продавца, и что при обычном поиске на сайте она не отображается, только если правообладатель сохранил себе прямую ссылку на товар. А почему тогда не убрать ссылку или не выдать по ней ошибку? Предлагаю послушать комментарий Озон.
5: Архивирование карточки означает, что товар полностью убирается из поиска и становится недоступен для заказа. Такая карточка сохраняется в наших системах и может быть доступна только по прямой ссылке. При этом архивные товары не отображаются в инструментах Озона, которые мы предоставляем правообладателям и их представителям для мониторинга. После архивирования обнаружить такую карточку через инструменты Озон возможно только в том случае, если правообладатель ранее сохранил прямую ссылку на нее, когда товар еще находился в продаже. Мы всегда стремимся защищать интересы добросовестных покупателей и продавцов. Карточка товара – это не отдельная запись, а часть большой системы, связанная с отзывами, историей продаж и другими данными Озон. Поэтому архивные карточки сохраняются в системе. Если продавец вдруг решит вернуть товар в продажу, ее можно восстановить вместе с накопленной историей, а не создавать заново.
3: Это похоже на замкнутый круг. Продавец говорит, что ни на каком другом маркетплейсе такой проблемы нет. Это действительно техническая особенность Озон, и продавцы, как выяснилось, уже обращались по этому поводу к юристам. Но выход из этой ситуации есть, считает юрист для бизнеса и селлеров, руководитель юридического агентства Софья Тимошиновой. Софья Тимошинова.
6: Если это уже место имеет не первый раз, я бы порекомендовала воспользоваться новыми положениями нового закона о платформенной экономике, потому что сейчас практика однозначно будет меняться. Раньше Marketplace и Озон, и второй Marketplace обладали статусом информационного посредника, что автоматически снимало с них ответственность за любое нарушение авторских прав товарных знаков на площадке. Это означало, что всего лишь площадка дает возможность кому-то разместить определенный контент и не модерирует возможные нарушения. Теперь в новом законе четко сказано, что в случае, если нарушение повторяется, если оно грубое, и при этом площадка, зная о таком нарушении, что оно не первично, пропустила и допустила снова, да, какого-то нарушителя, то она может отвечать также наравне с нарушителем.
3: Практики по этому новому положению закона у юристов пока нет, говорит эксперт, но это новая возможность. А кроме того, по словам юриста, продавцу не нужно бояться отвечать по суду. Если на его стороне предприняты все возможные действия для удаления товара, то судебный спор может быть решен в его пользу, поскольку у суда будет доказательство, что продавец добровольно удалил товар. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Генерал без штаба. Как Залужный выстраивает политические редуты. За первую декаду августа посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он назвал вступление в НАТО несбыточной сказкой и сообщил, что Украина исчерпала весь арсенал альянса за вычетом томагавков, ядерного оружия, авианосцев и F-35 и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
7: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 15 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно, деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное, это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый, 56% против 38%. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь 1/3. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потей. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая, британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
2: Это был комментарий Георгия Бофта. Буданов, отмечу, включен в российские реестры экстремистов и террористов. С теми, кто в теме. Нужно нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «Next Touch». Это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько цены на бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособны? Какую роль на рынке играет контрафакт, возимый благодаря параллельному импорту? И каковы в целом перспективы у отрасли? Говорим с гендиректором группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко.
8: Хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которое, к сожалению, соответствует надписи, но только с точки зрения шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай. Одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которой столкнулась компания «Квант».
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Business FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
9: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Esteo Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
11: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
10: Esteo Exlantix ET ждет вас в Esteo-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
12: В 1864 году французский повар Люсьен Оливье открыл в Москве на Трубной площади ресторан «Эрмитаж». На шикарные банкеты собирался весь столичный бомонд. Богатые иностранцы, известные литераторы, музыканты и актеры. Легендой этого заведения был салат, который первоначально именовался «майонез из дичи», а впоследствии получил имя своего создателя. Рецепт Люсьен Оливье хранил в строжайшем секрете. И как ни пытались, воспроизвести его в точности никому не удавалось. Хотя основные ингредиенты были известны – рябчик, картофель, корнюшоны, оливки и каперсы, залитые соусом провансаль и украшенные раковыми шейками, кубиками застывшего бульона и салатными листьями. Таким он вошел в кулинарные книги. В советские годы рябчиков заменили вареной колбасой, а каперсы – солеными огурцами. Но даже в таком варианте салат «Оливье» десятилетиями остается главным украшением праздничного стола.
0: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
13: Национальная система платежных карт предупредила о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. При этом карты МИР продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. В России основной картой является МИР. Ее доля в объеме операций составляет 75%. Пивной бренд «Велкопоповицкий Козел» установил в центре Москвы рекламный билборд с настоящим пивным краном, из которого можно налить себе безалкогольное темное пиво. Это первый такой билборд в России. Другие пивные бренды реализовывали подобные проекты за рубежом. Американский чипмейкер Intel планирует разместить новые акции на 15 миллиардов долларов, чтобы привлечь средства на расширение производственных мощностей. С начала года капитализация Intel взлетела почти в три раза – до 513 миллиардов долларов. Во многом это связано с активным ростом продаж чипов, используемых в центрах обработки данных. В прошлом квартале выручка компании в этом сегменте подскочила на 59% в годовом выражении. В июле Intel повысила прогноз капиталовложений на текущий год до 20 миллиардов долларов, с ранее ожидавшихся 18 миллиардов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: День. 9:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но, исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это больше 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем в понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадоев продолжит.
14: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
15: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
14: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонд и Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
16: В этом конкретном фонде под управлением компании Fond Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
14: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, доброе утро.
17: Доброе утро.
2: Будет ли оно сегодня добрым для нашего рынка? Открываемся. Чего ждем?
17: Уже доброе. 2300 вновь взяли. Ну, кстати, все это похоже на вчерашний день. Посмотрим, удастся ли все-таки удержать вот этот рубеж 2300. И на прошлой неделе пытались зайти выше и даже заходили. И все-таки в итоге неделю закрыли ниже этого значения. Но это не то, чтобы какой-то технический уровень, больше такой психологический уровень, и 2320 сейчас уже индекс московской биржи, так что поувереннее сегодня торги открываются, чем открывались они в понедельник. ценник. Но самое интересное, что несмотря на рост мировых цен на нефть, нефтяные бумаги сегодня немного отстают от рынка. Не то чтобы снижаются, но особо и не растут. А некоторые представители даже снижаются. Ну, видимо, все-таки есть еще запал, есть еще возможность быть выше 2300. И, скорее всего, все-таки, может, на этой неделе и удержим этот уровень. Но, с другой стороны, сами мы все прекрасно понимаем, что эти новости могут разного характера и двинуть рынок в ту или иную сторону очень быстро. И, прежде всего, это касается новостей геополитики. Что касается фактора нефти, то пока смесь Brent растет. И растет уже второй день подряд. Вот в корне отличается неделя от прошлой, когда смесь Brent, ну и вообще в целом цены на нефть падали стремительно. На этой неделе, ну не то чтобы стремительно, но все-таки подрастает выше $89 торгуется баррель смеси Brent. Но здесь становится понятно, что пока никаких переговорных процессов не ведется между США и Ираном, и об этом говорят и в Иране, но в США в меньшей степени, в большей степени все-таки в Иране говорят о том, что сейчас нету прямых контактов, и сейчас только через посредников, может быть, что-то, какой-то обмен информацией идет. Так что нет переговорного процесса, Армузский пролив остается закрытым. Иран, Оман вроде договариваются, но, может, окончательно договорятся пока, кстати, вот прям точно не договорились еще, но процесс идет, но здесь США пока в стороне как-то остаются, а остаться они в стороне, как мы все прекрасно понимаем, не могут. И какую-то оценку тоже пока стороны американской администрации относительно всего этого мы не услышали. Так что вот такие факторы, которые сейчас и дисконтирует рынок в своих ценах, и цены на нефть, как мы видим, пока продолжают рост.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама.
18: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
19: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSV.
20: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
22: Так, мол, и так. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийская...

0: Наездником натуральной величины.
1: Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня три идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу – компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei – классика этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно? Хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор. Если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4 A для тех, кто решил выйти из игры «Гонка за новинками». Смартфон, похожий на часы Swatch. Дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Max, поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
2: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 9 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. В Воронежской области ликвидирован пожар на складе Wildberries, возникший после атаки дронов. На месте продолжают работу пожарные расчеты, сообщили в компании. На объектах была проведена заблаговременная эвакуация. Товары преимущественно не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен или перенаправлен на другие объекты, отмечается в сообщении. Российские военные силы поразили ряд объектов, связанных с ВСУ, сообщает Минобороны. В Киеве удар пришелся на терминал «Новая почта», автоматизированный сортировочный комплекс, который обеспечивает хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе компонентов для производства беспилотников. Также поражен транспортно-логистический центр «Киев-3», площадью около 50 тысяч квадратов. В Запорожье атакован металлургический комбинат, входящий в группу «Мединвест». В Мордовии пресекли деятельность организованной группы, которая обеспечивала работу симбоксов в интересах военной разведки Украины, сообщает ФСБ. Группу координировал россиянин, который сотрудничал с украинской стороной. Он снабжал участников серыми сим-картами и симбоксами. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело. Координатору предъявлено обвинение в госизмене. Китай занял более 97% мирового рынка человекоподобных роботов и значительно опередил американских конкурентов. Об этом пишет Bloomberg. В первой половине текущего года было поставлено около 19 тысяч гуманоидных роботов, почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что к 2030 году объем поставок достигнет 500 тысяч. Крупнейшим производителем человекоподобных роботов стала шанхайская Агибот. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 10 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Товары преимущественно не пострадали, говорится в заявлении пресс-службы Wildberries. Компания подтвердила, что возгорание, которое возникло после атаки на логистические объекты компании в Воронежской области, ликвидировано на месте. Продолжают работу пожарные расчеты. Ранее губернатор Воронежской области сообщил об одном погибшем и двух пострадавших в результате атаки дронов на регион. Верховный суд отменил регистрацию «Яблока» для участия в выборах в Госдуму. В ходе рассмотрения иска прозвучала информация от ЦИК о том, что

0: партии нашли иностранное финансирование, Яблоко намерено вердикт обжаловать. Очередное уголовное дело против руководства компании, которая производит дроны. Уже четвертый случай за 4 месяца. Наши собеседники в отрасли говорят о напряженности и о том, что хорошо было бы прописать для таких компаний более четкие правила игры. Эти и другие темы в нашем эфире. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждается, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родина» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и его обжалуют. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Собравшиеся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировали позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
1: Мы видели, очевидно, последние дни конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, «Яблоко» можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. «Яблоко» почти не вело кампании. «Яблоко» не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, «Яблоко» могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от «Яблока» были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения и от того, окажется ли отказ регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания «Надеждина». Понятно, что это политические решения, а не правовые. Поэтому возникло политическое решение и «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
0: Михаил Виноградов, фонд «Петербургская политика». Борис Надеждин внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». Председатель «Яблоко» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму 16 900 рублей – это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. А добавлю, что уже ночью неназванный собеседник в ЦИК заявил ТАСС, что в случае вступления в законную силу решения об отмене регистрации, бюллетени на выборах этого года скорректируют до их изготовления, а если бюллетени уже будут напечатаны, сведения о выбывшей партии будут вычеркиваться вручную. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 22 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Продолжит Евгений Перельчук.
2: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
3: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, но это разрушает диалог власти и бизнеса.
2: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считают руководители технологической компании в авиационной промышленности. Эдуард Багдасарян.
4: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УЗГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион, это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
2: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором, поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: Обмелевший на фоне экстремальной жары Дунай превратился в музей под открытым небом. Вторая по длине и полноводности река в Европе из-за самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдения обмелела до рекордных показателей. Некоторым европейским АЭС пришлось полностью или частично приостанавливать работу. Появились проблемы с речными круизами и логистикой, к тому же возникла угроза и для сельского хозяйства. Но, несмотря на череду проблем и сложностей от обмеления, Дуная неожиданно выиграли любители древностей. Река продемонстрировала целый ряд находок. От нацистских кораблей времен Второй мировой до костей мамонта, пишут зарубежные СМИ.
5: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
6: Посреди Дуная на границе Сербии и Румынии на песчаной отмели показались корпуса судов, которые фашисты затопили в 1944 году, пытаясь остановить наступление советских войск. Как отмечает Guardian, корабли показывались на поверхности и раньше, но поднимать их со дна власти так и не решаются. Внутри могут оставаться боеприпасы. Другие следы Второй мировой обнаружили в Будапеште. На дне реки нашли почти полностью сохранившийся немецкий мотоцикл. С 1944 года выпустили около 12 тысяч таких мотоциклов. Найденный экземпляр десятилетиями лежал в речном иле напротив венгерского парламента. Благодаря грязи он практически не разрушился, потому его передали специалистам военного музея для дальнейшего изучения. Еще в Венгрии обнаружился римский алтарь, которому около 2000 лет, пишет Archaeology News. Изначально ученые рассчитывали найти остатки средневекового монастыря, но вместо этого нашли алтарь, посвященный Юпитеру, и фрагменты каменных плит с надписями. Вместе с древностями также обнаружился неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой. В своеобразном соревновании за звание самой древней находки в обмелевшем Дунае выиграли все-таки жители Болгарии. Они случайно обнаружили останки шерстистого мамонта, вида, который исчез в Европе около 4000 лет назад, сообщает France24. Прибывшие на место специалисты нашли челюстную кость, фрагменты бивни, части лопатки и бедренную кость. Также в Болгарии, как пишет Рейтер, показались руины римского моста, которому почти 1700 лет. Его построили во время правления императора Константина Великого. Археологи считают мост одним из самых масштабных сооружений Римской империи. Сейчас ученые используют дроны, чтобы определить примерные размеры моста и оценить состояние материалов, из которых сделаны его основания. Пока одни переживают из-за изменения климата, а другие радуются появившимся находкам, в Будапеште обмелевший Дунай неожиданно превратился в место для вечеринок, пишет Euronews. Местные жители, как отмечает издание, переходят на обмелевшие участки с острова Маргит, включают там музыку и устраивают спонтанные гуляния.
5: Прямо сейчас.
0: Следственный комитет только что сообщил, что завел уголовное дело о теракте после атаки БПЛА ВСУ по складам логистического и распределительного центров, дорогам и машинам в Воронежской области. Напомню, там один человек погиб, и Валгрис подтвердила, что был пожар на их объектах.
5: Реклама.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэ-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Пэ-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
10: «Максидом».
11: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
5: Успеть за 10 секунд на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
14: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Движение транспорта по площади Минина закрыли. Это касается участка от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Ограничения будут действовать до 18 августа. Ранее проезд перекрыли на участке от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Тут прежнюю схему восстановят только 24 августа. Объехать закрытые зоны можно по прилегающим улицам. Водители просят заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничения машины перевезут на штрафстоянку. И в продолжение темы. Дорогу на Георгиевском съезде в Нижнем Новгороде отремонтировали. На участке протяженностью более 800 метров от площади Минина до Нижневолжской набережной установили бортовой камень, заменили люки колодцев и старое покрытие, нанесли разметку. Сейчас движение по Георгиевскому съезду полностью открыто. Однако, как отметил мэр Юрий Шалабаев, на объекте выявлен ряд замечаний, поэтому подрядчик пока не уходит и продолжает их устранять. С 1 марта банки смогут останавливать переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносную программу. После блокировки операции у человека запросят подтверждение платежа. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что чаще вредоносные программы встречаются на устройствах с Android. Они могут маскироваться под обычные приложения, в том числе банковские. Насторожить должны программы, которые требуют слишком много разрешений, а также ситуация, когда смартфон сам отправляет сообщения, совершает звонки или включает камеру и микрофон. При подозрении на эксперты советуют с другого устройства сменить пароли от важных сервисов, сохранить необходимые данные и затем сбросить настройки смартфона. Также рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из ненадежных источников. Администрация Нижнего Новгорода создала рабочую группу по принятию объектов сети ливневой канализации в реестр муниципального имущества. Документ размещен на сайте мэрии. Группу возглавил замглавы администрации Антон Максимов. Основная задача – рассмотрение вопросов передачи объектов ливневой канализации в муниципальную собственность, содействие в разрешении споров между заинтересованными сторонами и обеспечение взаимодействия отраслевых и территориальных органов администрации. Заседания будут проводить по мере необходимости. Решения принимаются простым большинством голосов и носят рекомендательный характер. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Она будет работать до 21 августа. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся выбора качественной школьной формы, канцелярских товаров, а также проконсультируют по вопросам качества и безопасности детских товаров. Номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Хоккейный матч «Торпедо» с московским «Динамо» перенесли в Нижегородский дворец спорта на Горной, пишет телеграм-канал «Спорт.НН». Напомню, игра должна была пройти 14 августа и стать одним из контрольных матчей. Во время подготовки к новому сезону КХЛ встреча с московским клубом должна была стать первой игрой на «Волга-арене» на «Стрелке». Сейчас стало известно, что матч пройдет во Дворце спорта. Со зрителями или нет, узнаем в ближайшее время, написал автор поста. При этом, по информации канала, на «Волга-арене» уже завершились проверки для ввода в эксплуатацию. Планируется, что сезон нижегородская команда начнет на площадке на «Стрелке». Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и до плюс 24 градусов. Вечером также облачно и плюс 22, а ночью плюс 18.
16: Валюта.
15: На 11 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 25 копеек. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
14: 4 предприятия Нижегородской области привлекли около 18,5 миллионов рублей федеральной поддержки на внедрение промышленных роботов. Компании стали победителями конкурсного отбора Минпромторга по нацпроекту «Средства производства и автоматизация», сообщает пресс-служба регионального правительства. Деньги направят на роботизированные комплексы для загрузки и выгрузки заготовок на металлообрабатывающем оборудовании при выпуске автокомпонентов, а также деталей для газовых счетчиков. Еще один проект предусматривает установку 5-4-осевых роботов для упаковки готовых молочной продукции. Федеральная мера поддержки позволяет компенсировать до 20% затрат на покупку и интеграцию роботов. По данным регионального Минпрома, сейчас на 10 тысяч работников обрабатывающих предприятий в Нижегородской области приходится 39 промышленных роботов. За год показатель вырос более чем на четверть. Акции самолета подскочили на новостях про смену акционера. Компания сообщила, что в конце июля фонд «Горизонт» продал около 18% обыкновенных голосующих акций. Покупателем выступила частная инвестиционная компания, зарегистрированная в Международном финансовом центре «Астана». Сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов, уточнила пресс-служба самолета. Переход прав на пакет акций официально зарегистрирован в реестре акционеров компании. На фоне этой новости котировки самолета на Мосбирже пошли вверх. В моменте акции прибавили почти 7,5% и подорожали до 411 рублей за ценную бумагу, передает РБК. Нижегородская ярмарка объявила закупку на оказание клининговых услуг помещений главного ярмарочного дома, уличных домиков и туалетов. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена договора составила 11 миллионов рублей. Подрядчику необходимо убирать 4,5 тысячи квадратных метров площадей в здании Нижегородской ярмарки. Работы предстоит выполнять в течение года с 1 сентября. В перечень входит офисное и общественное помещение главного ярмарочного дома, ресторан русской кухни «Самоварная», уличные туалеты и 34 уличных домика по заявке. Также предусмотрена уборка после строительных и ремонтных работ. Исполнитель должен обеспечить ежедневную, основную и поддерживающую уборку, генеральную уборку не реже одного раза в квартал, а также уборку по заявкам. За отсутствие расходников в санузлах предусмотрены штрафы. Персонал должен иметь профессиональные навыки, аккуратный внешний вид, проходить проверку службы безопасности, а для работы в ресторане иметь действующую медкнижку. Исполнитель обязан предоставить оборудование, профессиональные пылесосы, поломочные, роторные машины и так далее, а также обеспечить сотрудников спецодеждой с опознавательными нашивками. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
17: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
18: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Курс истории. Или история курса.
20: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые 3 столетия выпускали разные кланы. Еще через 2 года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939 был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
19: Курс истории или история курса на Business FM.
17: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
20: В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт.
19: Деньги к деньгам. На Business FM.
17: Главные капиталы России. Михаил Иванович Терещенко.
21: Отсутствие твердых убеждений, продуманного плана и полный дилетантизм во внешней политике позволяли ему налаживать отношения с различными политическими силами. Удивительная характеристика от оппонентов для человека, который успешно закончил Московский, Лейпцигский и Киевский университеты. Владел 13 языками и дослужился до министра иностранных дел. Михаил Терещенко, чье состояние до революции оценивалось в 70 миллионов рублей, родился в Киеве в семье сахарозаводчика. В возрасте 25 лет он уже служил чиновником особых поручений при дирекции императорских театров и вместе с сестрами владел издательством «Сирин», выпускавшим книги литераторов Серебряного века. Не оставлял Терещенко и семейного сахарного дела. Он был членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, членом Совета Волжско-Камского банка и учетного комитета Киевского отделения Азовско-Донского банка. От родителей Михаил Иванович унаследовал богатейшую коллекцию произведений искусства, включавшую картины Шишкина, Репина, Васнецова и Врубеля, и пополнил ее произведениями Гогена, Сезанна, Матисса, Ван Гога и лучших русских художников своего времени Рериха и Петрова-Водкина. После национализации в 1918 году его коллекция произведений живописи и скульптуры, размещенная во дворце Терещенко в Киеве, была превращена в Государственный Киевский национальный музей русского искусства. В 1911 году Михаил Иванович подарил жене крупнейшую по тем временам частную паровую яхту длиной в 127 метров, а в 1913 приобрел синий бриллиант, на тот момент второй по величине в мире, размером почти в 43 карата. В политической деятельности Михаил Терещенко придерживался конституционно-демократических взглядов. После февральской революции он вошел в состав Временного правительства, где сначала был министром финансов, а затем министром иностранных дел. В качестве главы МИДа Михаил Иванович выступал в поддержку выполнения России своих союзнических обязательств, что означало продолжение ее участия в Первой мировой войне. И отвечал своим имуществом и капиталами за те займы, которые страны Запада предоставляли России на военные нужды. В документах это обязательство получило название «Суда свободы». В октябре 1917-го вместе с другими участниками Временного правительства Терещенко был арестован большевиками. Весной следующего года он был освобожден и эмигрировал в Финляндию, оттуда в Норвегию, а затем жил во Франции и Англии, откуда активно поддерживал белое движение. Потеряв свое состояние в России, он успешно занимался бизнесом за границей. Был совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре. Контакты с финансово-промышленными кругами Европы, дружественные отношения с семьей Рокфеллеров и масонские связи обеспечили его серьезным кредитом доверия. В начале 30-х годов он уже был известным в Европе банкиром, а к 1938 году Михаил Терещенко без посторонней помощи смог рассчитаться с западными кредиторами России и вернуть им суду свободы. Он скончался на 71-м году жизни в Монте-Карло. В память о нем остался известный во Франции сорт роз под названием «Роза Терещенко».
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Правительство продлило до конца года действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах. До сих пор сниженный норматив по бензинам действовал до 30 сентября. Постановление о новом сроке продления уже подписано, сообщила пресс-служба Кабмина. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, а также обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей. Подросток поджег АЗС в подмосковной электростали, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, он стал жертвой мошенников, которые представились полицейскими. Они убедили юношу, что одна из городских заправок принадлежит террористам, а денежные средства с ее доходов идут на нужды ВСУ. Угрожая уголовным преследованием, неизвестные вынудили молодого человека совершить поджог на этой АЗС, рассказала представитель силовых структур. Подростка задержали полицейские, возбуждено уголовное дело. При падении обломков дрона произошел пожар на одном из промышленных предприятий Оренбургской области. Силы ПВО сбили 8 украинских дронов, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Он не уточнил название объекта, где произошло возгорание. А по предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы. Ранее губернатор сообщал о введении режима воздушных ограничений в Орске. Вопрос лишения Армении права голоса в ОДКБ могут рассмотреть 11 ноября, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью агентству ТАСС. По его словам, устав ОДКБ является международным договором и должен добросовестно выполняться всеми его сторонами, включая обязанность каждого государства-члена по финансированию деятельности органов организации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Атака дронов произошла ночью на Воронежской области. Один человек погиб, еще двое были ранены. Возникли пожары на двух складах. Компания Wildberries уже утром сообщила о ликвидации возгорания, о том, что товары преимущественно не пострадали. СК несколько минут назад завел уголовное дело о теракте. Неудаляемый контент как мишень для правообладателей. Продавец на Озоне пожаловался нашей радиостанции, что не может удалить на совсем спорный контент, и претензии продолжаются. А что отвечает Озон? Об этом через минуту. Валерий Залужный активизировался, бывший главком ВСУ, за последние недели, серьезно умножил свою риторику. Он и говорит как о военных, так и о политических вопросах. От чего имени он вещает, чью позицию представляет, об этом комментарий Георгия Буфта. Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селлер Озон сообщил Бизнес FM, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателя. Интернет-площадка позволяет карточку только архивировать. Но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, а не на площадку. Что делать селлером в этой ситуации? Что думает об этом маркетплейс Озон? Продолжит тему Диана Чебанова.
3: Селлер, который обратился в редакцию Бизнес FM, торгует на Озон бижутерией. На ней он размещает фразы, ставшие трендом. Раньше такие называли крылатыми, типа «Шальная императрица» или «Между нами любовь». Как правило, они повышают интерес покупателей. Но вместе с ними по интернету рыщут так называемые патентные тролли, о которых мы не раз писали. Если коротко, они регистрируют авторские права на трендовые слова или картинки, а затем отслеживают, не зарабатывает ли кто на их собственности. Если находят, присылают досудебные претензии. Или подают иски в суд, который часто встает на сторону правообладателей. Продавец судиться не хочет и решает все в досудебном порядке, заплатив истцу энную сумму. Проблема усугубляется еще и тем, что маркетплейс не позволяет удалить окончательно карточку товара. Продавцу лишь предлагается архивировать ее. Покупателю товар не виден, а патентному троллю очень даже, говорит продавец на Озон Сергей.
4: Нет возможности удаления товара. Товар можно перенести в архив. По последнему кейсу этот товар был убран в архив в 2025 году. Но есть специализированные компании, в этом заключается их бизнес. Ищут изображения, ищут надписи. Сегодня нам пришел иск от такой компании за незаконное использование изображения. Хотя товар мы, в принципе, удалили год назад и никогда его на самом деле не продавали. Мы сделали такую карточку, но потом ее убрали. Компания Озон говорит, что удалить карточку невозможно. Если вы ее создали, она останется навсегда. Есть, например, вторая сторона, еще более сложная, касаемо законодательства. Вот опять же, были какие-то вещи, которые на данный момент вообще запрещено продавать, и это мы не можем удалить. Мы можем это убрать в архив. Те, кто захочет, это в любой момент найдет. Получается, что мы продаем товар, который вообще запрещено законодательством продавать.
3: В Озон Бизнес ФМ объяснили, что окончательное удаление товара невозможно по той причине, что карточка тесно связана с другими данными продавца, и что при обычном поиске на сайте она не отображается, только если правообладатель сохранил себе прямую ссылку на товар. А почему тогда не убрать ссылку или не выдать по ней ошибку? Предлагаю послушать комментарий Озон.
5: Архивирование карточки означает, что товар полностью убирается из поиска и становится недоступен для заказа. Такая карточка сохраняется в наших системах и может быть доступна только по прямой ссылке. При этом архивные товары не отображаются в инструментах Озона, которые мы предоставляем правообладателям и их представителям для мониторинга. После архивирования обнаружить такую карточку через инструменты Озон возможно только в том случае, если правообладатель ранее сохранил прямую ссылку на нее, когда товар еще находился в продаже. Поэтому всегда стремимся защищать интересы добросовестных покупателей и продавцов. Карточка товара – это не отдельная запись, а часть большой системы, связанная с отзывами, историей продаж и другими данными Озон. Поэтому архивные карточки сохраняются в системе. Если продавец вдруг решит вернуть товар в продажу, ее можно восстановить вместе с накопленной историей, а не создавать заново.
3: Это похоже на замкнутый круг. Продавец говорит, что ни на каком другом маркетплейсе такой проблемы нет. Это действительно техническая особенность Озон, и продавцы, как выяснилось, уже обращались по этому поводу к юристам. Но выход из этой ситуации есть, считает юрист для бизнеса и селлеров, руководитель юридического агентства Софья Тимошиновой. Софья Тимошинова.
6: Если это уже место имеет не первый раз, я бы порекомендовала воспользоваться новыми положениями нового закона о платформенной экономике, потому что сейчас практика однозначно будет меняться. Раньше Marketplace и Озон, и второй Marketplace обладали статусом информационного посредника, что автоматически снимало с них ответственность за любое нарушение авторских прав товарных знаков на площадке. Это означало, что всего лишь площадка дает возможность кому-то разместить определенные контент и не модерирует возможные нарушения. Теперь в новом законе четко сказано, что в случае, если нарушение повторяется, если оно грубое, и при этом площадка, зная о таком нарушении, что оно не первично, пропустила и допустила снова, да, какого-то нарушителя, то она может отвечать также наравне с нарушителем.
3: Практики по этому новому положению закона у юристов пока нет, говорит эксперт, но это новая возможность. А кроме того, по словам юриста, продавцу не нужно бояться отвечать по суду. Если на его стороне предприняты все возможные действия для удаления товара, то судебный спор может быть решен в его пользу, поскольку у суда будет доказательство, что продавец добровольно удалил товар. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Генерал в штабах, как Залужный, выстраивает политические редуты. За первую декаду августа посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он назвал вступление в НАТО несбыточной сказкой. Сообщил, что Украина исчерпала весь арсенал альянса за вычетом томагавков, ядерного оружия, авианосцев и F-35 и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. А при этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментирует Георгий Бофт.
7: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, которое есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно, деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый 56% против 38%. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая – британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой – тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
2: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Я должен напомнить, что Буданов включен в российский реестр экстремистов и террористов. С теми, кто в теме, нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «NextTouch», крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько цены на бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособны, какую роль на рынке играет контрафакт, возимый благодаря параллельному импорту, и каковы в целом перспективы отрасли. Говорим с гендиректором группы компаний NextTouch Владимиром Крикушенко.
8: Хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которое, к сожалению, соответствует надписи, но только с точки зрения шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай. Одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которой столкнулась компания «Квант».
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Полностью программа в дневном эфире после полудня и 18.30 на Business FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале BFM.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Auvergne de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказы принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Tavern de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Business FM. Тоже отдых. Полярный туризм сегодня это в основном путешествие к южному и северному полюсам Земли. А первые развлекательные поездки за полярный круг начали устраивать норвежцы еще в конце 19 века. Пассажиров, жаждущих увидеть северное сияние, катали на специальных судах вдоль полярного побережья скандинавской страны. Также век назад популярны были плавания с китобоями, промышлявшими возле Шпицбергена. Позже начали строить круизные суда, способные передвигаться во льдах. Сегодня желающим испытать характер в экстремальных условиях предлагают не только круизы, но и лыжные и пешеходные маршруты, рыбалку и охоту, рафтинг и катание на лодках. Путешествие к полюсам позволяет не только понять, на что ты способен, но и увидеть природу, птиц, животных, ледники и пейзажи, которых не встретить больше нигде. Тоже отдых на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Национальная система платежных карт предупредила о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. При этом карты МИР продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. В России основной картой является МИР. Ее доля в объеме операций составляет 75%. Пивной бренд «Вилкопоповицкий Козел» установил в центре Москвы рекламный билборд с настоящим пивным краном, из которого можно налить себе безалкогольное темное пиво. Это первый такой билборд в России. Другие пивные бренды реализовывали подобные проекты за рубежом. Американский чипмейкер Intel планирует разместить новые акции на 15 миллиардов долларов, чтобы привлечь средства на расширение производственных мощностей. С начала года капитализация Intel взлетела почти в 3 раза, до 513 миллиардов долларов. Во многом это связано с активным ростом продаж чипов, используемых в центрах обработки данных. В прошлом квартале выручка компании в этом сегменте подскочила на 59% в годовом выражении. В июле Intel повысила прогноз капиталовложений на текущий год до 20 миллиардов долларов, с ранее ожидавшихся 18 миллиардов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 10:47 в Москве. Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации «Самолета» на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции «Самолета» на этих новостях днем накануне в моменте взлетали почти на 20%, продолжит Валерий Убадуев.
10: Продавцом акций «Самолета» стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции «Самолета», принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в «Самолете». И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1.5% акций. Также известно, что в феврале этого года «Самолет» обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации «Самолета» на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
11: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение «Самолет» с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
10: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки «Самолета» на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонд и Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции «Самолета». А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
12: В этом конкретном фонде под управлением компании Fond Capital считают, что акции «Самолета» могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в «Самолет», и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в «Самолет» или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
10: Согласно отчету «Самолета», за первое полугодие прошлого года чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Доброе утро.
13: Доброе утро.
2: Ну, раз уж к слову пришлось, как бумаги «Самолет» сегодня поживают?
13: Ну, не так хорошо, как накануне.
2: Ну, так даже... хорошо, как накануне, извините, чтобы все так жили.
13: Да, на самом деле падают они почти на 2,5%, так что история одного дня, она, как говорится, и осталась история одного дня. Ну, понятно, что здесь... Как мы уже слышали экспертов, мало что достанется самой компании. Так что здесь, на мой взгляд, все достаточно справедливо. Но стоит заметить, что все-таки бумаги «Самолета» от своих минимальных значений, ну, часть потерь восстановили. На минимальных уровнях стоили в районе 200 рублей, сейчас в районе 400 рублей. Хорошее восстановление, но когда-то там на пике активности торговались акции «Самолета» и по 1500. Так что такая история такой хорошей большой компании. Ну, посмотрим, может быть, действительно что-то там и получится в лучшую сторону, я имею в виду. В целом у нас все хорошо на рынке, на самом деле. В плане тех, кто инвестирует и ждет роста акций, сегодня все просто замечательно. Растем, удерживаем 2300, прочно удерживаем. Пока, во всяком случае, создается впечатление. 2319 пунктов, индекс Московской биржи, рост 1%. Растут у нас практически все наиболее ликвидные бумаги, но единственное, вот похуже смотрятся акции Норильского никеля и похуже смотрятся бумаги Полюса. Ну, учитывая, что и цены на драгметаллы, и на металлы-платиноиды, в общем-то, сегодня не то чтобы падают, но особо уже не растут, а растут цены на нефть. Вот здесь сейчас весь интерес рынка, и бумаги нефтяных компаний, ну, кстати, вот не спешат расти вслед за нефтью, хотя смесь Brent уже тестирует почти $90 за баррель.
2: Ну, два часа назад было 88, да.
13: Да, сейчас уже 89,5 стоит баррель смеси Brent. Ну, здесь много факторов, и рынок, конечно, в первую очередь следит за ситуацией в Персидском заливе. Не нравится странам Персидского залива то, чего обсуждают Оман и Иран. Опять он пишет Wall Street Journal. Но, кстати, даже несмотря на то, что им не нравится это соглашение, это лучше, чем боевые действия, говорят представители стран Персидского залива. Но то, что обсуждается, это не факт, что судоходство осуществляется сейчас в Армузском проливе. Естественно, там пока все не все так затишье, и, соответственно, ну, практически нету движения танкеров. А если бы было, то компании, которые отслеживают эти движения, сейчас бы наперебой кричали, сколько танкеров прошло, как это было в июле. Но вот сейчас мы наблюдаем обратную картину. Ну и, соответственно, эти договоренности пока ни к чему не привели. Да, там есть какие-то географические нюансы согласованные. Есть там еще что-то, о чем пока рынку неизвестно. А вот с другой стороны, но и факт остается фактом. Армуз закрыт, цены растут. Ну и рынок ставит вообще под сомнение вот этот процесс переговорный между США и Ираном, учитывая, что на эту тему в последнее время не было практически никаких новостей, а иранская сторона говорит о том, что обмен информацией ведется, но это через неких посредников.
14: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно $500,000. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей. Особая пенсия на Бизнес FM.

0: 7 ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета. Еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 10:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок родителей об использовании мат-капитала до 4 рабочих дней. По действующим правилам, обращение владельца сертификата за распоряжением средствами одобряется в течение 5 рабочих дней. Роспотребнадзор просит изъять из продажи БАДы для снижения веса, в которых нашли сильно действующее вещество. Ведомство проводит проверку реализации таких препаратов с сибутрамином. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на маркетплейсах реализуются БАДы для похудения под торговыми марками Супресса, Минерал Баланс и Фигура Слим, содержащие это вещество. Роспотребнадзор отмечает, что данные препараты отсутствуют в едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС. Известная мотоблогер Татьяна Броновицкая погибла в аварии с грузовиком на третьем транспортном кольце. ДТП произошло сегодня утром. Броновицкая ехала на мотоцикле, когда попала под колеса самосвала в одном из районов Москвы. Россия вошла в тройку популярных туристических направлений впервые за 2 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса бронирования пакетных туров онлайн-турс. Лидерами по бронированию остаются Турция, треть от общего объема, и Египет, 29%. Россия расположилась на третьем месте, 10%, и обошла Объединенные Арабские Эмираты, чья доля снизилась с 11 до 4%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 11. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Вторая волна дефицита топлива. Как рассказали Бизнес FM, подписчики в соцсетях, трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. На АЗС снова появились очереди. Где-то опять пропал бензин. Верховный суд отменил регистрацию «Яблока» для участия в выборах в Госдуму. В ходе рассмотрения иска прозвучала информация от ЦИК, что у партии нашли иностранное финансирование. «Яблоко» намерено вердикт обжаловать. На четверть больше, чем в прошлом году. Туризм в Анапе оживает. Это несмотря на проблемы с топливом, отголоски прошлогоднего разлива мазута и воздушные тревоги. Как проходит текущий сезон на курорте, мы спросили у местного бизнеса и туристов. Подробности в эфире «Бизнес FM». В некоторых российских регионах началась вторая волна дефицита топлива. Об этом Бизнес FM рассказали подписчики в соцсетях. Трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. В частности, на одном из видео, присланных редакции, снова очередь из десятков автомобилей на заправке в Смоленске, на которой пока топливо есть, но таких АЗС в городе все меньше. Также на ряде заправок нет бензина или многочасовые очереди на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях.

0: О навившихся проблемах с топливом Бизнес ФМ рассказали жители регионов.
1: Москвич Андрей.
2: Обстановка насчет бензина в Туле и Тульской области очень удручающая. Я являюсь дачником, и мне необходимо было пополнить запасы бензина. Когда я приехал в Тулу, то понял, что бензина попросту нет. А там, где он есть, это частные бензоколонки предоставляют за литр 95-92 бензина около 120-140 рублей за добрый литр. Это, конечно же, ни в какие ворота. Но я не отчаялся. Поколесив где-то около часа по всей Туле, я нашел бензоколонку, но мне сказали: возвращайтесь в 8 утра. Я говорю: а почему? Такое распоряжение начальства. В итоге пришлось поехать на трассу, и меня спас добрый Газпром. Там получилось пополнить запасы и не только в машину, но и в канистры. И с адекватными ценами.
1: Жительница Смоленска Александра.
3: Нет бензина, стоят в очереди. Постояла сейчас, и передо мной бензин кончился на две машины. 95-го практически нигде нет.
4: А давно эта проблема началась?
3: Пару дней назад. Все было хорошо.
1: Автор проекта «Жизнь на море», житель Геленджика Алексей.
5: На сегодня утро средняя очередь час-20 на заправках. Такая ситуация. Где-то есть, где-то нет. Прямо так, чтобы на всех заправках в наличии все виды топлива, такого нет, конечно.
4: Что
5: у нас пропадало абсолютно полностью все очереди, все нормализовалось. 5 часов не сходи уже. Причем в этот раз еще и в Сочи очереди появились. Потому что с первой волны в Сочи проблем не было с бензином. Я был в Сочи, мы уехали, и на следующий день там началось, и у нас началось. И в Краснодаре, и в Ростове. По всему югу эта вторая волна началась. В субботу эти проблемы начались.
1: Жительница Москвы Лариса.
6: По дороге на дачу по Дмитровскому шоссе пыталась заправиться на заправке «Роснефть». Наличия 95-го бензина не было, машин было немного, 5-6 в каждую колонку. Минут 15 отстояв, открыла приложение, в котором оказалось, что есть только 92-е дизельное топливо. С расчетом заправиться уже в конечном пункте, поехала дальше. Но оказалось, что и на месте тоже с бензином проблема. 95-й появлялся, люди стояли где-то примерно по часу в очереди. Но я положилась на обратную дорогу и действительно удалось заправиться 95-м, но только на «Газпромнефти». Во всех остальных заправках «Роснефти» было только 92-й или дизель.
0: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. С сегодняшнего дня бензин АИ-92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и АИ-95. Премиальные виды топлива пока остаются в свободной продаже. Ограничения будут действовать, пока не накопятся достаточные запасы, подчеркнули власти региона. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждается, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родина» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Евлевич заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Собравшиеся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировали «позор», а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
7: Мы видели, очевидно, последние дни конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, «Яблоко» можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. «Яблоко» почти не вело кампании. «Яблоко» не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, «Яблоко» могло потенциально провести самую успешную за свою историю избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от «Яблока» были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось, то «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, и от того, окажется ли отказ регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признак такого политического решения мы не видим.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». Председатель «Яблока» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Добавлю, уже ночью неназванный собеседник в СИК заявил ТАСС, что в случае вступления в законную силу решения об отмене регистрации, бюллетени на выборах этого года скорректируют до их изготовления. А если они уже будут напечатаны, сведения о выбывшей партии будут вычеркиваться вручную. Российский малый и средний бизнес столкнулся с трудностями при поставках товаров ЕАЭС, это пишет «Известия». С июня была запущена система подтверждения ожидания поставки товаров. Компании должны направлять в ФНС данные о доставке, провести обеспечительный платеж и получить QR. Без него транспорт могут развернуть. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Обмелевший на фоне экстремальной жары Дунай превратился в музей под открытым небом. Вторая по длине и полноводности река в Европе из-за самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдений обмелела до рекордных показателей. Некоторым европейским АЭС пришлось полностью или частично приостанавливать работу, появились проблемы с речными круизами и логистикой. К тому же возникла угроза и для сельского хозяйства. Но, несмотря на череду проблем и сложностей, от обмеления Дуная неожиданно выиграли любители древностей. Река продемонстрировала целый ряд находок от нацистских кораблей времен Второй мировой до костей мамонта, пишут зарубежные СМИ.
4: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
8: Посреди Дуная на границе Сербии и Румынии на песчаной отмели показались корпуса судов, которые фашисты затопили в 1944 году, пытаясь остановить наступление советских войск. Как отмечает Гардиан, корабли показывались на поверхности и раньше, но поднимать их со дна власти так и не решаются. Внутри могут оставаться боеприпасы. Другие следы Второй мировой обнаружили в Будапеште. На дне реки нашли почти полностью сохранившийся немецкий мотоцикл. С 1944 года выпустили около 12 тысяч таких мотоциклов. Найденный экземпляр десятилетиями лежал в речном иле напротив венгерского парламента. Благодаря грязи он практически не разрушился, потому его передали специалистам военного музея для дальнейшего изучения. Еще в Венгрии обнаружился римский алтарь, которому около 2000 лет, пишет Archaeology News. Изначально ученые рассчитывали найти остатки средневекового монастыря, но вместо этого нашли алтарь, посвященный Юпитеру, и фрагменты каменных плит с надписями. Вместе с древностями также обнаружился неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой. В своеобразном соревновании за звание самой древней находки в обмелевшем Дунае выиграли все-таки жители Болгарии. Они случайно обнаружили останки шерстистого мамонта, вида, который исчез в Европе около 4000 лет назад, сообщает «Франс-24». Прибывшие на место специалисты нашли челюстную кость, фрагменты бивни, части лопатки и бедренную кость. Также в Болгарии, как пишет Рейтер, показались руины римского моста, которому почти 1700 лет. Его построили во время правления императора Константина Великого. Археологи считают мост одним из самых масштабных сооружений Римской империи. Сейчас ученые используют дроны, чтобы определить примерные размеры моста и оценить состояние материалов, из которых сделаны его основания. Пока одни переживают из-за изменения климата, а другие радуются появившимся находкам, в Будапеште обмелевший Дунай неожиданно превратился в место для вечеринок, пишет Euronews. Местные жители, как отмечает издание, переходят на обмелевшие участки с острова Маргит, включают там музыку и устраивают спонтанные гуляния.
4: радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Правительство продлило действие сниженного норматива продаж бензина на бирже. Он сохранен на уровне 10% до 31 декабря. Кроме того, новым документом при выполнении норматива биржевых продаж бензина и дизеля разрешается учитывать в том числе объемы топлива, реализованного по адресным биржевым сделкам и по внебиржевым договорам поставок. Конечными покупателями, по которым являются сельхозпроизводители, организации, обеспечивающие северный завоз, а также строительные организации и РЖД. Кабмин распространил режим свободной экономической зоны на всю территорию Брянской, Белгородской и Курской областей. Новыми резидентами свободной зоны смогут стать предприниматели, которые планируют реализовывать инвестпроекты в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Потребление россиянами свежих фруктов и ягод выросло до рекорда с 2007 года. В 2025 году на человека в России пришлось 46,8 килограмма этой продукции. При этом в 2007 году показатель потребления свежих фруктов и ягод в стране находился на отметке в 31,2 килограмма. Вакит назвали самые популярные категории товаров онлайн-торговли. В первом полугодии текущего года самыми продаваемыми позициями стали товары для дома и мебель, одежда и обувь, продукты питания, электроника и бытовая техника, а также товары для красоты и здоровья. Наибольшую динамику роста показали цифровые товары. Объем их продаж в годовом выражении вырос почти на 40%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
0: Плюс 24 сейчас в столице, днем до плюс 25, но во второй половине дня небо будет хмуриться, к вечеру пойдут дожди, завтра тоже в городе дождливо, в среду до плюс 17 всего. Одиннадцать 16 в Москве, вы слушаете Business FM. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 2022 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
10: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Козаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
11: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнесов, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, но это разрушает диалог власти и бизнеса.
10: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминание только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
12: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион, это тоже бизнес. Все остальные, ЗАУы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
10: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором, поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Туризм в Анапе вырос на четверть по сравнению с прошлым сезоном. Пляжи полные, отели загружены на 60-85% в зависимости от их уровня цен. Несмотря на звуки сирен, проблемы с бензином и отголоски прошлогодней катастрофы с разливом нефтепродуктов. О росте спроса рассказали о редакции «Бизнес-ФМ» представители бизнеса на этом крупном курорте. Тему продолжит Диана Чебанова.
13: Снова востребованная и многолюдная. Анапа после провального сезона в прошлом году вернулась к высокому спросу. Участники туротрасли говорят, что это еще не достижение уровня рекордного спроса 2024 года, но туристов много, пляжи, рестораны полные. Гостиницы, апарт-отели, другие средства размещения, включая квартиры, загружены к августу на 85%. Вместе с этим возобновились и сделки на рынке курортной недвижимости. Ее снова активно покупают, говорит директор по маркетингу маркетингу группы компаний ССК Надежда Каграманян.
14: В 2025 спад ощущали все отрасли и недвижимость в том числе. Мы зависим от сезонного потока. В этом году все отлично. Курорт открыт, пляжи открыты. Она попреодолела экологическую проблему. Турпоток вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Вообще среднегодовой турпоток Анапы — это 5,5 миллионов туристов в год. Спрос восстанавливается. Мы видим это тоже в своих продажах.
15: Продажи падали из-за вот этой катастрофы с нефтью?
14: Да, мы чувствовали просадку по региональному спросу. Это влияло на наши показатели. Но в этом году рынок восстанавливается, оживляется, и мы видим положительную динамику. Спрос только сейчас растет. Отели заполнены. Мы видим загрузку сейчас от 60 до 85% у разных отелей. Видим это по нашим клиентам.
13: То, что деловая и туристическая активность возвращаются в Анапу, сообщили и представители гостиничной и ресторанной отрасли на курорте. Есть также оживление на анапских винодельнях. Востребованность винного туризма растет год от года. И при винодельнях также строят мини-отели. В целом, похоже на то, что звуки сирен на побережье и недавние проблемы с бензином большей части туристов не так страшны, как остаться без отдыха у моря, говорит управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
16: То, что были проблемы с бензином, конечно, дали о себе знать очень много. Желающих приехать отменили брони. Но сейчас вроде как устаканилась эта история. И народ поехал потихонечку, наедет. Сирены, ну, конечно, сирены всегда. У нас тут, ну, нету такого страха, как раньше было у людей. Уже, может, привыкли к этим сиренам. В городе много людей.
17: И отели заполнены, и общепит. Посетители есть?
16: Да.
17: А история с мазутом тоже, да, я так понимаю, не отпугнула никого?
16: А у нас нету мазута. У нас все пляжи чистые, нету мазута.
13: В сеть этим летом то и дело попадали кадры то цветущего моря в Анапе, то нового песка, которым заменили исконные природные местные дюны, когда пытались устранить последствия катастрофы с разливом нефтепродуктов. Блогеры сообщали, что песок теперь с примесями глины и камней, а местные журналисты уточняли, что песок из ближайшего песчаного карьера, а по составу более подходящего не найти. Море его со временем очистит. Похоже, это и произошло. Про все возможные негативные факторы мы спросили у отдыхающего в Анапе туриста. Он там находится с детьми почти неделю и успел составить впечатление.
18: Абсолютная праздность, веселье, радость, пляж, море. Сирены регулярно, ежедневно, по несколько раз. Никто ничего не делает, никак не реагирует. Наши люди, думаю, настолько привыкли к сложным ситуациям в жизни, что их ничего не пугает. Когда я выехал в Анапу, была некая тревога насчет бензина. Так вот, бензин по всей дороге есть.
13: При этом еще не все пляжи в Анапе открыты. Из последних новостей, на курорте 105 пляжей уже получили необходимые разрешительные документы и могут принимать отдыхающих. Еще 4 пляжа все еще проходят экспертизу, сообщили в правительстве России. Работы по очистке побережья все еще продолжаются. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Знаменитому дому под юбкой на Пушкинской площади в Москве вернут и юбку, и девушку. 7-метровую скульптуру балерина восстановят на крыше дома, построенного еще до войны в 40-м году. За возвращение исторической скульптуры проголосовали 80% москвичей, участников опроса сервиса «Активный гражданин». Всего их было 143 тысячи. Объявили о начале подготовки к восстановлению фигуры балерины. Исполнителей сроки еще не названы. Девушка в красивом платье держала в правой руке серп и молот. Интересно, восстановят ли эти символы? Комментирует московский экскурсовод, архивист, антрополог Дмитрий Фоломеев.
19: Здание это построено в советское время на месте еще старой церкви. Оно визуально построено так, чтобы с зданием напротив, по Тверской улице, хорошо гармонировать. Тверская, так как это одна из главных улиц Москвы, по которой у нас автомобилист, подъезжающий к центру города, как раз в моменте Пушкинской площади въезжает в место, откуда видно Кремль, Тверская должна была быть в этом месте очень хорошо украшена. Поэтому здание Мордвинова стало своеобразными вторыми створками ворот, которые для туриста, ну или москвича, открывают вид на центр города. Дом под юбкой – это юмористическое прозвище для здания, потому что балерина на крыше была построена очень впечатляюще, красивая, в развивающемся платьишке. Я очень рад, если ее восстановят, потому что это классный архитектурный образ. У балерины в советское время, до 58-го, пока ее не демонтировали, в руках был серп и молот. Восстановят ли их – вопрос, потому что при реставрации технически мы должны соблюдать историческую достоверность и подобный символ тоже разместить. Автор Георгий Мотовилов, скульптор-москвич. Забавно, что учился одно время у Каненкова, будущего жильца этого дома, на котором будет стоять скульптура с балериной. По одной из версий, прообразом статуи на крыше дома стала балерина Ольга Лепешинская, жительница дома и известная советская балерина.
0: Дмитрий Фоломеев, московский экскурсовод, антрополог. Монументальную сталинку с балериной на ротонде построили для советской элиты. В нем жили скульптор Сергей Каненков, пианист и композитор Александр Гольденвейзер. На первом этаже находится известный магазин «Армения».
20: Кто надо, услышал.
21: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
20: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Воронежской области. Сегодня украинские дроны ударили по складам логистического и распределительного центра в дорожной сети и автомобилям. В результате атаки один человек погиб, двое пострадали. Товары на складах Wildberries в Воронежской области, которые подверглись атаке беспилотников, преимущественно не повреждены, сообщили в компании. Прием поставок там временно ограничили. Товары направили на другие склады Wildberries. Вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ могут рассмотреть на встрече глав стран-членов организации 11 ноября в Москве. Об этом рассказал замглавы МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС. Такие ограничения предусмотрены уставом организации для стран, которые не платят членские взносы. Ереван заморозил свое участие в ОДКБ в 2024 году и 2 года отказывается направлять взносы в бюджет организации. ФСБ пресекла в Мордовии деятельность организованной группы, которая обеспечивала работу симбоксов в интересах военной разведки Украины. Группу координировал россиянин, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Он снабжал участников серыми сим-картами и симбоксами. В отношении участников группировки возбудили дело о незаконном использовании средств пропуска трафика. Координатору предъявили обвинение в госизмене. Пьяная женщина столкнула 3-летнюю дочь с балкона 10 этажа в Подмосковье. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Девочку госпитализировали со множеством травм. Подозреваемую задержали. На допросе она признала вину и раскаялась, но объяснить причину поступка не смогла. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Валерий Залужный разговорился. Бывший главком ВСУ за последние недели серьезно активизировал свою риторику о военных и политических делах. От чего имени он говорит, чью позицию представляет? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. Товар не продается, удалить невозможно, но приходят иски о нарушении авторских прав. Селеразон рассказал Бизнес FM, что интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку с товаром, а правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца. Что делать в такой ситуации? Нейрогребничество стало популярно в России. ИИ внедрился в самое русское хобби и поднял доходы грибников на 200% за сезон. За последние два года спрос на нейроприложение для определения грибов увеличился в 4 раза. Как они работают? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Сэлли Розон сообщил Business FM, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку. Но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, а не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации и что об этом думает Marketplace Ozon? Об этом Диана Чубанова.
13: Селлер, который обратился в редакцию Business FM, торгует на Озон бижутерией. На ней он размещает фразы, ставшие трендом. Раньше такие называли крылатыми, типа «Шальная императрица» или «Между нами любовь». Как правило, они повышают интерес покупателей. Но вместе с ними по интернету рыщут так называемые патентные тролли, о которых мы не раз писали. Если коротко, они регистрируют авторские права на трендовые слова или картинки, а затем отслеживают, не зарабатывает ли кто на их собственности. Если находят, присылают досудебные претензии или подают иски в суд, который часто встает на сторону правообладателей. Продавец судиться не хочет и решает все в досудебном порядке, заплатив истцу энную сумму. Проблема усугубляется еще и тем, что Marketplace не позволяет удалить окончательно карточку товара. Продавцу лишь предлагается архивировать ее. Покупателю товар не виден, а патентному троллю очень даже, говорит продавец на Озон Сергей.
2: Нет возможности удаления товара. Товар можно перенести в архив. По последнему кейсу этот товар был убран в архив в 2025 году. Но есть специализированные компании, в этом заключается их бизнес. Ищут изображения, ищут надписи. Сегодня нам пришел иск от такой компании за незаконное использование изображения. Хотя товар мы, в принципе, удалили год назад и никогда его на самом деле не продавали. Мы сделали такую карточку, но потом ее убрали. Компания Озон говорит, что удалить карточку невозможно. Если вы ее создали, она останется навсегда. Есть, например, вторая сторона, еще более сложное, касаемо законодательства. Вот опять же, были какие-то вещи, которые на данный момент вообще запрещено продавать, и это мы не можем удалить. Мы можем это убрать в архив. Те, кто захочет, это в любой момент найдет. Получается, что мы продаем товар, который вообще запрещено законодательством продавать.
13: В Озон Бизнес FM объяснили, что окончательное удаление товара невозможно по той причине, что карточка тесно связана с другими данными продавца, и что при обычном поиске на сайте она не отображается, только если правообладатель сохранил себе прямую ссылку на товар. А почему тогда не убрать ссылку или не выдать по ней ошибку? Предлагаю послушать комментарий Озон.
3: Архивирование карточки означает, что товар полностью убирается из поиска и становится недоступен для заказа. Такая карточка сохраняется в наших системах и может быть доступна только по прямой ссылке. При этом архивные товары не отображаются в инструментах Озона, которые мы предоставляем правообладателям и их представителям для мониторинга. После архивирования обнаружить такую карточку через инструменты Озон возможно только в том случае, если правообладатель ранее сохранил прямую ссылку на нее, когда товар еще находился в продаже. Мы всегда стремимся защищать интересы добросовестных покупателей и продавцов. Карточка товара – это не отдельная запись, а часть большой системы, связанная с отзывами, историей продаж и другими данными Озон. Поэтому архивные карточки сохраняются в системе. Если продавец вдруг решит вернуть товар в продажу, ее можно восстановить вместе с накопленной историей, а не создавать заново.
13: Это похоже на замкнутый круг. Продавец говорит, что ни на каком другом маркетплейсе такой проблемы нет. Это действительно техническая особенность Озон, и продавцы, как выяснилось, уже обращались по этому поводу к юристам. Но выход из этой ситуации есть, считает юрист для бизнеса и селлеров, руководитель юридического агентства Софья Тимошиновой. Софья Тимошинова.
22: Если это уже место имеет не первый раз, я бы порекомендовала воспользоваться новыми положениями нового закона о платформенной экономике, потому что сейчас практика однозначно будет меняться. Раньше Marketplace и Озон, и второй Marketplace обладали статусом информационного посредника, что автоматически снимало с них ответственность за любое нарушение авторских прав товарных знаков на площадке. Это означало, что всего лишь площадка дает возможность кому-то разместить определенный контент и не модерирует возможные нарушения. Теперь в новом законе четко сказано, что в случае, если нарушение повторяется, если оно грубое, и при этом площадка, зная о таком нарушении, что оно не первично, пропустила и допустила снова, да, какого-то нарушителя, нарушителя, то она может отвечать также наравне с нарушителем.
13: Практики по этому новому положению закона у юристов пока нет, говорит эксперт, но это новая возможность. А кроме того, по словам юриста, продавцу не нужно бояться отвечать по суду. Если на его стороне предприняты все возможные действия для удаления товара, то судебный спор может быть решен в его пользу, поскольку у суда будет доказательство, что продавец добровольно удалил товар. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Генерал без штаба. Как Залужный выстраивает политические редуты. За первую декаду августа посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он назвал вступление в НАТО несбыточной сказкой и сообщил, что Украина исчерпала весь арсенал альянса за вычетом томагавков, ядерного оружия, авианосцев и F-35 и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментарий политолога Георгия Бо телеграм-канал «Бофт» знает.
1: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно, деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное, это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый 56% против 38%. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. требуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая, британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
0: Это был комментарий Георгия Бофта. Буданов, отмечу, включен в российский реестр экстремистов и террористов. С теми, кто в теме. Нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «Next Touch». Это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько цены на бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособны? Какую роль на рынке играет контрафакт, возимый благодаря параллельному импорту? И каковы в целом перспективы у отрасли? Говорим с гендиректором группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко.
5: Хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которое, к сожалению, соответствует надписи, но только с точки зрения шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай. Одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которой столкнулась компания «Квант».
20: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Business FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Auvergne de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказы принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Taverne de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
6: Сбер отменил лимиты и комиссии на переводы между клиентами банка, а также сделал бесплатную оплату услуг ЖКХ в мобильном приложении. Ранее стандартный бесплатный лимит на переводы в Сбер составлял 50 тысяч рублей в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Теперь 111 миллионов клиентов банка смогут без комиссии переводить близким на Сбер любые суммы и оплачивать коммунальные счета в приложении банка без дополнительных условий подключения подписок. Бесплатные переводы и платежи уже доступны всем клиентам Сбера по умолчанию. Принадлежащая РЖД федеральная грузовая компания переезжает в гостинично-деловой центр «Пионерский» в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы. Компания арендовала там около 10 тысяч квадратных метров офисов. Ранее помещение занимали вертолеты России. По оценкам экспертов, аренда может стоить от 500 до 780 миллионов рублей в год. ФГК около года искала офис для покупки, но из-за дефицита предложения выбрала аренду. Переезд связан с окончанием договора в прежнем офисе у «Красных ворот». Т2 открыл клиентам доступ к электронным документам в мобильном приложении. Оператор заявляет, что первым на российском телеком-рынке реализовал такую возможность. Теперь абоненты смогут в любой момент просмотреть и скачать договоры и заявления за всю историю обслуживания в разделе «Документы и номера». Скачивание подтверждается СМС-кодом. Т2 отмечает, что новая функция позволит клиентам получать нужные файлы без звонков, поддержку и визитов в салон связи. Новости компании корпорации. Держитесь курса.

0: Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа, отметили в ведомстве. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга VIP-сервис Дмитрий Горин.
1: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний, это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос наличия свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
2: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
1: Ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма, и здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
0: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Представители Azur Air заявили, что будут подавать заявку на получение разрешения для полетов в египетский Эль-Аламейн. В авиакомпании отметили, что готовы выполнять чартерные программы по любым доступным направлениям из Москвы и других городов России, если это заинтересует туроператоров. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняют авиакомпании Аэрофлот и России по 21 маршруту и 5 египетских перевозчиков по 32 направлениям.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Леш, приветствую.
4: Добрый день.
0: Все агентства в этом часе радостно сообщали, что нефть выше 90, растет вот прямо сейчас на 2%. Что происходит?
4: Ну, то, что и происходило, рынок все-таки надеялся на какие-то договоренности по открытию Армузского пролива, а пролив остается закрытым, и нефть из Персидского залива никуда не движется на мировой рынок, во всяком случае, соответственно, и у рынка еще зреют мысли, да, вообще какой-то переговорный процесс ведется между США и Ираном, ну и становится ясно, что, видимо, не ведется. Потому что, если брать заявление иранской стороны, ну, стороны США, мы знаем, что там звучат все время заявления, но в последнее время, кстати, они поосторожнее стали. В выходные вот вице-президент США Джей Ди Венс говорил о том, что вроде ведутся какие-то переговоры, но вот в Иране говорят, что никаких переговоров прямых во всяком случае не ведется. Есть какие-то консультации, есть какой-то обмен информацией, но все это через переговорщиков, так что вот прямых переговоров как не было, так и нет на самом деле. Да, единственный факт — это то, что пока тишина, то есть США и Иран не обмениваются ударами, это уже хорошо, но с другой стороны остается закрыта логистическая артерия основная из Персидского залива, и даже несмотря на то, что Иран и Оман вроде как о чем-то договариваются о том, как они поделят этот пролив, какой-то там маршрут уже наметили, средний, центральный. В общем, по географии вроде как договорились, но пока рынок не видит какой-то конкретики, когда все-таки начнется судоходство, уже полноценное судоходство, и здесь, ну, наверное, стоит обратить внимание на заявление иранской стороны, где говорят о том, что все зависит от США, и Тегеран требует от Вашингтона компенсации за многочисленные удары и отмену санкций, на что, естественно, США не пойдут в ближайшем будущем. Ну, президент США Дональд Трамп в своем репертуаре, как говорится, говорит о том, что давайте-ка Иран тоже будет компенсировать все наши убытки, понесенные от атак Ирана на объекты США на Ближнем Востоке. Ну, там уже там более десятка миллиардов называется, естественно, сумма. Скоро еще больше будет. Но, тем не менее, вот такая перепалка идет, рынок все это видит, и те надежды, которые были у рынка на прошлой неделе, в начале прошлой недели, когда и Трамп остановил удары по Ирану, и вроде как много было вот этой переговорной риторики из администрации Белого дома, много заявлений о том, что вот-вот Армуз откроется, министр финансов США и госсекретарь США об этом говорили, нефть стремительно падала, а вот на этой неделе таких разговоров нету, во-первых, пролив закрыт, переговоры, в общем-то, и в целом не ведутся. Ну и плюс еще тают стратегические резервы. Да и в целом тают запасы по всему миру сырой нефти. Что касается запасов стратегического резерва нефти в США, то упали они ниже 300 миллионов баррелей на прошлой неделе. И случилось это впервые с 1983 года. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылается на Министерство энергетики США и говорит о том, что сейчас запасы 298 миллионов 700 тысяч баррелей. На 6 миллионов они упали еще за прошлую неделю. Ну, резерв этот создавался в 1975 году, и, как мы видим, постепенно он тает. И здесь, конечно, стоит заметить еще, вот, опять же, ссылку на Минэнерго США, то, что для безопасной эксплуатации необходимо 70 миллионов баррелей. Сейчас 298 миллионов. Так что не все так плохо, но, с другой стороны, минимальное значение с 1983 года. Так что на это, видимо, рынок нефти тоже обращает пристальное внимание, потому что когда все наладится, если наладится, то, естественно, все эти резервы надо будет восполнять. Ну, растущая нефть. Вот для рубля неплохо, но, с другой стороны, рубль пока не особо всю эту историю переваривает, учитывая, что подрастает в китайской валюте, но подрастает лишь на 3 копейки. 12 рублей 16 копеек стоит юань к текущему моменту.
3: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж, такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае. Построенный в 2005 году, молл был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр, это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском скульптура слона с наездником натуральной величины. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше, сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт.

0: себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве, в студии Евгения Симонова. Аэропорт Орска вернулся к штатной работе после снятия временных ограничений, сообщает Росавиация. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. По данным губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, на одном из промпредприятий региона возник пожар после падения обломков беспилотников. Средства ПВО и мобильные огневые группы сбили 8 дронов. В каком муниципалитете произошел инцидент, не уточнялось. Аэропорт Оренбурга также вводил ограничения на обслуживание рейсов. Сейчас угроза атаки беспилотников в регионе отменена. Аэропорт Оренбурга работает в штатном режиме. Роспотребнадзор просит изъять из продажи БАДы для снижения веса, в которых нашли сильно действующее вещество сибутрамин. Ведомство проводит проверки реализации таких препаратов, сообщает ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на маркетплейсах продаются БАДы для похудения под торговыми марками Супресса, Ультралипа 3, Минерал Баланс, С Фигура Слим, содержащие сибутрамин. Эти препараты отсутствуют в едином реестре свидетельств о госрегистрации. Регистрации продукции ЕАЭС. Известная мотоблогер Татьяна Брановицкая погибла в аварии с грузовиком на третьем транспортном кольце в Москве. Инцидент произошел сегодня утром. Мотоцикл Брановицкой оказался в слепой зоне самосвала и попал под его колеса. Ранее в этом сезоне мотоблогер уже попадала в серьезную аварию. Полтора месяца назад она потеряла управление в районе делового центра в Москве. Фонд сократил срок рассмотрения заявок родителей об использовании мат-капитала до 4 рабочих дней. Напомню, по действующим правилам обращение владельца сертификата за распоряжением средствами одобряется в течение 5 рабочих дней. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Полдень в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Новая серия проблем с топливом. А об очередях рассказывают наши слушатели из разных регионов и присылают фото очередей на заправках. На некоторых АЗС бензина нет вообще, утверждают очевидцы. Вопрос на засыпку. Несколько банков начали спрашивать у компаний, зачем те покупали USDT, и просят подтвердить присутствие в реестре оператора цифровых валют ЦБ. Проблема в том, что реестр еще даже не существует. Атака дронов на Воронежской области. Один человек погиб, еще двое ранены. Возникли пожары на двух складах. Позже компания Wildberries сообщила о ликвидации возгорания, о том, что товары преимущественно не пострадали. СК завел дело о теракте. Эти и другие темы в нашем эфире. В некоторых российских регионах началась вторая волна дефицита топлива. Об этом Business FM рассказали подписчики в соцсетях. Трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. В частности, на одном из видео, присланных редакции, снова очередь из десятков автомобилей на заправке в Смоленске, на которой пока топливо есть, но таких АЗС в городе все меньше. Также на ряде заправок нет бензина или многочасовые очереди на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской, Ульяновской областях. О возобновившихся проблемах с топливом Business FM рассказали жители разных регионов.
4: Москвич Андрей.
5: Обстановка насчет бензина в Туле и Тульской области очень удручающая. Я являюсь дачником, и мне необходимо было пополнить запасы бензина. Когда я приехал в Тулу, то понял, что бензина попросту нет. А там, где он есть, это частные бензоколонки предоставляют за литр 95-92 бензина около 120-140 рублей за добрый литр. Это, конечно же, ни в какие ворота. Но я не отчаялся. Поколесив где-то около часа по всей Туле, я нашел бензоколонку, но мне сказали, возвращайтесь в

0: 8 утра. Я говорю, а почему? Такое распоряжение начальства. В итоге пришлось поехать на трассу, и меня спас добрый «Газпром». Там получилось пополнить запасы и не только в машину, но и в канистры. И с адекватными ценами.
1: Жительница Смоленска Александра.
2: Нет бензина, стоят в очереди. Постояла сейчас, и передо мной бензин кончился на две машины. 95-го практически нигде нет.
3: А давно эта проблема началась?
2: Пару дней назад. Это все было хорошо.
1: Автор проекта «Жизнь на море», житель Геленджика Алексей.
4: На сегодня утро средняя очередь час-20 на заправках. Такая ситуация. Где-то есть, где-то нет. Прямо так, чтобы на всех заправках в наличии все виды топлива, такого нет, конечно.
3: Что
4: у нас пропадало абсолютно полностью все очереди, все нормализовалось. 5 часов не сходи уже. Причем в этот раз еще и в Сочи очереди появились. Потому что первую волну в Сочи проблем не было с бензином. Я был в Сочи, мы уехали, и на следующий день там началось, и у нас началось. И в Краснодаре, и в Ростове. По всему югу эта вторая волна началась. В субботу эти проблемы начались.
1: Жительница Москвы Лариса.
5: По дороге на дачу по Дмитровскому шоссе пыталась заправиться на заправке «Роснефть». Наличия 95-го бензина не было. Машин было немного, 5-6 в каждую колонку. Минут 15 отстояв, открыла приложение, в котором оказалось, что есть только 92-е дизельное топливо. С расчетом заправиться уже в конечном пункте, поехала дальше. Но оказалось, что и на месте тоже с бензином проблема. 95-й появлялся, люди стояли где-то примерно по часу в очереди. Но я положилась на обратную дорогу и действительно удалось заправиться 95-м, но только на «Газпромнефти». Во всех остальных заправках «Роснефти» было только 92-й или дизель.
6: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. С сегодняшнего дня бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизели АИ-95. Премиальные виды топлива пока остаются в свободной продаже. Ограничения будут действовать, пока не накопятся достаточные запасы, подчеркнули власти региона. Опережающее регулирование нескольких российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, запросили у компании сведения о покупке USDT и об экономическом смысле таких операций. В частности, просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, пишет РБК. Но проблема в том, что этого реестра пока не существует. Банк России только формирует подзаконную базу. А ведь эти запросы появились за месяц до вступления в полную силу закона о цифровых валютах. Почему вопросы касаются именно USDT и зачем банки усиливают контроль, комментирует основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
7: Речь идет о расчетах. Расчетах, которые наши импортеры или экспортеры проводят в USDT. USDT очень удобный для этого механизм. Тут очень удобный актив. Он один к одному к доллару, не меняет свою цену, пока идет, очень быстро проходит до бенефициара и занимает, несет маленькую нагрузку по каким-то либо комиссиям, проверкам и так далее. Сегодня USDT самый популярный актив практически в мире для проведения расчетов. Объем транзакций в сети USDT превышает сегодня объем транзакций у MasterCard и у Visa вместе взятые. Теперь по поводу вопроса, связанного с тем, что готовятся ли банки к новому регулированию. Да, действительно, банки готовятся к новому регулированию, и это имеет определенный жирный след в их письмах, где банки спрашивают у своих клиентов, находятся ли они в реестре организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, в реестре ЦБ. Этого реестра еще не существует, и этот реестр у нас появляется только благодаря новому закону, который вступит в силу 1 сентября. Это нам жирная подсказка о том, что банки готовятся к новому регулированию и, чуть-чуть опережая события, спрашивают у своих клиентов какие-то данные. На какие-то можно ответить сегодня, на какие-то нет, но это подготовка однозначно.
6: Андрей Тугарин, GMT Legal. И число таких запросов будет расти, уверен управляющий консалтинговое агентство «Параллакс», член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский.
8: В рамках нового регулирования на банки возлагается первостепеннейшая роль по контролю и блокировкам криптоассоциированных платежей. Банки и раньше блокировали платежи в криптосфере, особенно в сфере веб-транзакций. Данная тенденция будет только нарастать и усилиться с 1 сентября с вступлением в силу нового закона, который предоставляет банкам еще больше полномочий.
6: На днях Петр Фродков, председатель банка ПСБ, развивающего систему расчетов А7, предупредил о риске блокировки стейблкоинов USDT для россиян. По его словам, компания-эмитент Tether сохраняет полный контроль над выпущенными USDT и может по своему усмотрению заблокировать любые токены, где бы они ни были размещены. По данным ПСБ, в последнее время с блокировками столкнулись компании из Ирана и России. Туризм в Анапе вырос на четверть по сравнению с прошлым сезоном. Пляжи полны, отели загружены на 60-85% в зависимости от их уровня цен. Несмотря на звуки сирен, проблемы с бензином и отголоски прошлогодней катастрофы с разливом мазута. О росте спроса рассказали нашей редакции представители бизнеса на этом крупном курорте. Продолжит тему Диана Чебанова.
9: Снова востребованная и многолюдная. Анапа после провального сезона в прошлом году вернулась к высокому спросу. Участники туротрасли говорят, что это еще не достижение уровня рекордного спроса 2024 года, но туристов много, пляжи, рестораны полные. Гостиницы, апарт-отели, другие средства размещения, включая квартиры, загружены к августу на 85%. Вместе с этим возобновились и сделки на рынке курортной недвижимости. Ее снова активно покупают, говорит директор по маркетингу группы компании ССК Надежда Каграманян.
10: 2025 спад ощущали все отрасли и недвижимость в том числе. Мы зависим от сезонного потока. В этом году все отлично. Курорт открыт, пляжи открыты. Анапа преодолела экологическую проблему. Турпоток вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Вообще среднегодовой турпоток Анапы — это 5,5 миллионов туристов в год. Спрос восстанавливается. Мы видим это тоже в своих продажах.
11: Продажи падали из-за вот этой катастрофы с нефтью?
10: Да, мы чувствовали просадку по региональному спросу. Это влияло на наши показатели. Но в этом году рынок восстанавливается, оживляется, и мы видим положительную динамику. Спрос только сейчас растет. Отели заполнены. Мы видим загрузку сейчас от 60 до 85% у разных отелей. Видим это по нашим клиентам.
9: То, что деловая и туристическая активность возвращаются в Анапу, сообщили и представители гостиничной и ресторанной отрасли на курорте. Есть также оживление на анапских винодельнях. Востребованность винного туризма растет год от года. И при винодельнях также строят мини-отели. В целом, похоже на то, что звуки сирен на побережье и недавние проблемы с бензином большей части туристов не так страшны, как остаться без отдыха у моря, говорит управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
12: То, что были проблемы с бензином, конечно, дали о себе знать очень много. Желающих приехать отменили брони. Но сейчас вроде как устаканилась эта история. И народ поехал потихонечку, наедет. Сирены, ну, конечно, сирены всегда. У нас тут, ну, нету такого страха, как раньше было у людей. Уже, может, привыкли к этим сиренам. В городе много людей.
13: И отели заполнены, и общепит. Посетители есть?
12: Да.
13: А история
12: да.
13: с мазутом тоже, да, я так понимаю, не отпугнула никого?
12: А у нас нету мазута. У нас все пляжи чистые, нету мазута.
9: В сеть этим летом то и дело попадали кадры то цветущего моря в Анапе, то нового песка, которым заменили исконные природные местные дюны, когда пытались устранить последствия катастрофы с разливом нефтепродуктов. Блогеры сообщали, что песок теперь с примесями глины и камней, а местные журналисты уточняли, что песок из ближайшего песчаного карьера, а по составу более подходящего не найти. Море его со временем очистит. Похоже, это и произошло. Про все возможные негативные факторы мы спросили у отдыхающего в Анапе туриста. Он там находится с детьми почти неделю и успел составить впечатление.
14: Абсолютная праздность, веселье, радость, пляж, море. Сирены регулярно, ежедневно, по несколько раз. Никто ничего не делает, никак не реагирует. Наши люди, думаю, настолько привыкли к сложным ситуациям в жизни, что их ничего не пугает. Когда я выехал в Анапу, была некая тревога насчет бензина. Так вот, бензин по всей дороге есть.
9: При этом еще не все пляжи в Анапе открыты. Из последних новостей, на курорте 105 пляжей уже получили необходимые разрешительные документы и могут принимать отдыхающих. Еще 4 пляжа все еще проходят экспертизу, сообщили в правительстве России. Работы по очистке побережья все еще продолжаются. Диана Чебанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». Кто надо, услышал.
16: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
15: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
17: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Бензин класса Евро-3 начнут продавать на Петербургской бирже уже с четверга. Правительство разрешило выпуск и обращение бензина классов Евро-2 от Евро-3 и Евро-4 до 1 июля будущего года, чтобы насытить внутренний рынок. Эксперты предупреждали, что из высокого содержания серы и других веществ такой бензин может быть опасен для двигателей современных машин. Названы регионы, которые добились наибольших успехов в развитии общественного транспорта. Среди лидеров президент Владимир Путин выделил Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. Омскую область он назвал флагманом по уровню цифровизации, а Кемеровскую – одним из первых регионов, где внедрили контрактную систему. Активно обновляют транспорт также в Приморье и Бурятии. Президент отметил, что результат зависит не только от бюджетных вложений, но и от качества управления и развития городской инфраструктуры. Губернатор внес в ЗАГС собрание Нижегородской области проект поправок в региональное КАА по повышению штрафов за нарушения в сфере благоустройства. По большинству таких нарушений взыскания не пересматривали с 2012 года, отмечается в пояснительной записке. Так, за мусор штрафы повышают до 5000 рублей для граждан и до 400 тысяч для юридических лиц. Кроме того, вводится ответственность за нарушение требований к содержанию детских, спортивных и контейнерных площадок, а также за складирование или сброс снега и наледи со снегоуборочной техники. Также вводится ответственность за оставление средств индивидуальной мобильности вне специальных парковок для них и за передвижение в запрещенных местах. Штрафы для физических лиц составят 3-5 тысяч рублей, для должностных 15-30 тысяч, для юридических от 90 до 180 тысяч рублей. В пояснительной записке отмечается, что при уплате штрафа в течение 20 дней есть возможность его снижения вдвое. План по поступлениям от туристического налога в Нижнем Новгороде по итогам первых 7 месяцев года выполнен на 42%. Информация об этом размещена на портале «Открытый бюджет Нижнего Новгорода». За 7 месяцев в городскую казну поступило почти 84 миллиона рублей по данной статье. В Нижегородской области отмечают спрос на доноров с отрицательным резус-фактором. Областной центр крови нуждается в донорах первой, второй и третьей групп крови с отрицательным резус-фактором, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. Обладателям остальных фенотипов, как отмечают специалисты, рекомендуется временно отложить визит, так как текущие запасы этих компонентов сформированы в полном объеме. Музей купечества могут разместить в католическом квартале Нижнего Новгорода в границах улиц Алексеевской, Звездинки, Студеной и Холодного переулка. Сейчас обсуждается участие местного предпринимателя в создании культурного объекта за счет собственных средств, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий. Окончательные параметры проекта, включая статус музея, государственный или частный, определят после переговоров с региональным правительством и согласования условий предоставления помещения. К формированию экспозиции планируют привлечь Нижегородский краеведческий музей. Его специалисты могут принять участие в подготовке выставки об истории нижегородского предпринимательства и купечества. Каждый пятый нижегородец увольняется во время испытательного срока по собственному желанию. По данным сервиса Superjob, мужчины идут на этот шаг чаще женщин. Среди причин увольнения респонденты называют плохие условия труда, токсичное руководство и высокую нагрузку. Чаще всего добровольно покидали компанию на испытательном сроке нижегородцы в возрасте от 35 до 45 лет. Среди молодежи таких 17% и 19% среди группы старше 45 лет. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода.
18: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и до плюс 24 градусов. Вечером также облачно и плюс 22, а ночью плюс 18.
15: Валюта.
18: На 11 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 25 копеек. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
17: 4 предприятия Нижегородской области привлекли около 18,5 миллионов рублей федеральной поддержки на внедрение промышленных роботов. Компании стали победителями конкурсного отбора Минпромторга по нацпроекту «Средства производства и автоматизация», сообщает пресс-служба регионального правительства. Деньги направят на роботизированные комплексы для загрузки и выгрузки заготовок на металлообрабатывающем оборудовании при выпуске автокомпонентов, а также деталей для газовых счетчиков. Еще один проект предусматривает установку 5-4-осевых роботов для упаковки готовых молочной продукции. Федеральная мера поддержки позволяет компенсировать до 20% затрат на покупку и интеграцию роботов. По данным регионального Минпрома, сейчас на 10 тысяч работников обрабатывающих предприятий в Нижегородской области приходится 39 промышленных роботов. За год показатель вырос более чем на четверть. Акции самолета подскочили на новостях про смену акционера. Компания сообщила, что в конце июля фонд «Горизонт» продал около 18% обыкновенных голосующих акций. Покупателем выступила частная инвестиционная компания, зарегистрированная в Международном финансовом центре «Астана». Сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов, уточнила пресс-служба самолета. Переход прав на пакет акций официально зарегистрирован в реестре акционеров компании. На фоне этой новости котировки самолета на Мосбирже пошли вверх. В моменте акции прибавили почти 7,5% и подорожали до 411 рублей за ценную бумагу, передает РБК. Нижегородская ярмарка объявила закупку на оказание клининговых услуг помещений главного ярмарочного дома, уличных домиков и туалетов. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена договора составила 11 миллионов рублей. Подрядчику необходимо убирать 4,5 тысячи квадратных метров площадей в здании Нижегородской ярмарки. Работы предстоит выполнять в течение года с 1 сентября. В перечень входит офисное и общественное помещение главного ярмарочного дома, ресторан русской кухни «Самоварная», уличные туалеты и 34 уличных домика по заявке. Также предусмотрена уборка после строительных и ремонтных работ. Исполнитель должен обеспечить ежедневную основную и поддерживающую уборку, генеральную уборку не реже одного раза в квартал, а также уборку по заявкам. За отсутствие расходников в санузлах предусмотрены штрафы. Персонал должен иметь профессиональные навыки, аккуратный внешний вид, проходить проверку службы безопасности, а для работы в ресторане иметь действующую медкнижку. Исполнитель обязан предоставить оборудование, профессиональные пылесосы, поломочные, роторные машины и так далее, а также обеспечить сотрудников спецодеждой с опознавательными нашивками. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%, однако родители школьников из разных регионов такого удешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
19: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
20: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка — это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
19: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
21: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное, это все вместе.
19: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают, говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
22: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты. Даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
19: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
23: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом, нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
19: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные бизнес СФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
15: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bad money drives out good money. Переводится с английского как «худшие деньги вытесняют лучшие». Это выражение – своеобразный экономический принцип, который сформулировал еще в 16 веке лорд Томас Грэшем, управляющий английским монетным двором при королеве Елизавете I. Суть закона Грэшема в соотношении рыночной и номинальной стоимости денежных единиц. Например, ценными монетами с высоким содержанием золота всегда в последнюю очередь расплачивались за покупки. Чаще люди предпочитали хранить их в качестве сбережений. Поэтому в бытовом обращении условные дорогие деньги постепенно вытеснялись монетами из сплавов подешевле. Проще говоря, хорошие деньги – плохими. Срочные переводы на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Как все начиналось.
0: прародителем всех автомобилей Toyota называют ткацкий станок, ведь без него знаменитый бренд так бы и не появился. В 1924 году изобретатель-самоучка Сакити Тойода создал новый автоматический ткацкий станок, чья конструкция была максимально проста и надежна. Агрегат стал пользоваться серьезным спросом сначала в Японии, а потом и по всему миру. В результате небольшое семейное предприятие быстро разрослось в промышленного гиганта со множеством подразделений. Одно из них изобретатель доверил возглавить своему сыну Киитиро Тойоде. Правда, заниматься наследник должен был уже не ткацкими станками, а производством автомобилей. И этот рискованный эксперимент себя оправдал. Машины под маркой Toyota оказались настолько востребованными, что со временем именно они и стали основным бизнесом династии японских промышленников.
15: Как все начиналось на Business FM.
2: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты Воронежской области. Сегодня украинские дроны ударили по складам логистического и распределительного центра в дорожной сети и автомобилям в регионе. В результате атаки один человек погиб, двое пострадали. Товары на складах Wildberries Воронежской области, которые подверглись ударам беспилотников, преимущественно не пострадали, сообщили в компании. Прием поставок там временно ограничен. Они товары направили на другие склады компании. С начала 2026 года в России предотвратили 49 терактов на объектах транспортной инфраструктуры и 17 на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщило Национальное антитеррористическое агентство. Кроме того, правоохранители задержали 150 человек, связанных с подготовкой и совершением этих преступлений. Также удалось пресечь 3 попытки проникновения диверсантов на территорию страны. Вопросы о лишении Армении права голоса в ОДКБ могут рассмотреть на встрече глав стран-членов организации 11 ноября в Москве. Об этом сообщил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС. Такие ограничения предусмотрены уставом организации для стран, которые не платят членские взносы. Ереван, напомню, заморозил свое участие в ОДКБ в 2024 году и 2 года отказывается направлять взносы в бюджет организации. Башара Асада заочно приговорили к смертной казни в Сирии. Экс-президента страны признали виновным в преступлениях против человечности. Смертные переговоры получили также его брат и бывший глава политической безопасности провинции Дераа. Асады находились на процессе заочно. Суд постановил также объявить их в международный розыск. Дело связано с антиправительственными протестами 2011 года в провинции Дераа, переросшими затем в гражданскую войну. Новости на бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Законопроект об адских санкциях против России дошел до Палаты представителей США. Ранее документ был одобрен Сенатом. Но можно ли исполнить нормы этого закона, если он будет принят на практике? Комментарий Семена Новопрусского через минуту. Роспотребнадзор проверяет БАДы для похудения после сообщений о веществе сибутрамин в их составе. Они продаются на маркетплейсах. В ведомстве сообщили, что препараты не зарегистрированы в необходимом реестре и направили требования принять меры для изъятия их из продажи. Российский малый и средний бизнес столкнулся с трудностями при поставках товаров ЕАЭС. Выяснили «Известия». С июня была запущена система подтверждения ожидания поставки товаров. Компании должны направлять ФНС данные о доставке, провести обеспечительный платеж и получить QR, а без него транспорт могут развернуть. Эти и другие темы в нашем эфире. Палату представителей США внесли законопроект о так называемых адских санкциях против России. Текст полностью повторяет версию Сената, которая была одобрена подавляющим большинством голосов, 86 против 11. А документ, напомню, получил имя покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России террористом и экстремистом. Голосование намечено на осень. Предполагается, что его согласуют по ускоренной процедуре. Но вероятность того, что закон будет реально введен в действие, крайне невелика, уверен колумнист БФМ.ру Семен Новопрусский.
3: 2 главные меры, которые он предусматривает, это 500% пошлины на весь экспорт России в США и 100% пошлины для 5 крупнейших стран, покупателей российских энергоносителей. Что касается 500% пошлин на экспорт России и США, вообще сама цифра 500% выглядит чем-то из научной фантастики, но главное, что речь идет о крайне незначительных величинах. Товарооборот между Россией и США ничтожно мал. Он немногим больше 4 миллиардов долларов. Доля экспорта России в США, в общем экспорте России, меньше 1%. Даже если представить себе, что США ведут 500-процентные пошлины на весь российский экспорт, для России это практически незаметная мера. Что касается введения 100-процентных пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей, эта мера выглядит совершенно нереалистичной, прежде всего благодаря политике самих США. Совершенно очевидно, что США угодили в армузскую ловушку, начав войну с Ираном. Несмотря на уже десятки раз объявленные американской администрацией, в том числе самим президентом США, сообщение, что вот-вот будет достигнута сделка по Армузу, а пролив будет открыт, Иран не собирается открывать пролив для бесплатного и всеобщего судоходства. Если представить себе эти 100-процентные пошлины против крупнейших покупателей российских нефти и газа, то две крупнейших страны, которые это делают, Китай и Индия. Китай уже доказал, что он не подчиняется американским санкциям, запрещающим покупать нефть у конкретных стран. В том числе это было четко показано на примере Ирана. Что касается Индии, она вообще рекордно нарастила в июле 2026 года закупки сырой нефти в России, и доля этих закупок в общем импорте нефти для Индии превысила 55%. Трудно себе представить, что если даже США решатся ввести эти санкции против Индии, Индия при такой доле российской нефти и при ситуации с Армузом, которая сильно влияет на надежность поставок, Россия остается для Индии в этой ситуации самым надежным поставщиком, чтобы в этой ситуации Индия отказалась от закупок российской нефти. Но главное, что если такие санкции будут введены, это гарантированно увеличит цены на нефть и уменьшит дисконт на поставки российской нефти. То есть, в свою очередь, увеличит нефтегазовые доходы России. А это именно то, что прямо противоречит заявленным США целям. На самом деле, эта санкция, если ее ввести, будет автоматически приводить к результату, который противоположен тому, который декларирует Соединенные Штаты.
2: Семен Новопрусский, БФМ.ру, наконец, ключевой нюанс. Как напоминает эксперт, применить этот закон может только президент США. А сейчас теми, кто в теме. Нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «Next Touch». Это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько цены на бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособны, какую роль на рынке играет контрафакт, ввозимый благодаря параллельному импорту, и каковы в целом перспективы отрасли. Об этом гендиректор ГК Next Touch Владимир Крикушенко рассказал в интервью Рамилю Киселеву.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: Тему импортозамещения в области бытовой электроники обсуждаем с Владимиром Крикушенко, гендиректором группы компании Next Touch. Вы покупаете активы компании «Квант», единственного в России производителя телевизоров, включенного в реестр Минпромторга. Все-таки о каких активах идет речь? Это производственные линии и оборудование, интеллектуальная собственность и патенты. Что является предметом сделки?
5: Достаточно давно, даже уже дольше, чем хотелось бы, ведем работу по приобретению мощностей производственных завода «Квант». Прежде всего, конечно, это уникальные производственные линии, которые позволяют на территории нашей страны производить готовые изделия, в частности, телевизоры. Почему еще именно «Квант» тут достаточно уникальным является заводом? Это огромная территория, там порядка 20 тысяч квадратных метров. Есть и линии по производству, начиная от задних крышек и заканчивая производствами плат для непосредственного управления самими телевизорами. Единственное, чего «Квант» не делал, это производство непосредственно самого жидкокристаллического модуля, который формирует изображение. И Next Touch как раз-таки является компанией, которая единственная в России производит теперь этот модуль. Мы месяц назад запустили производство и, собственно, рассчитывали, что «Квант» станет одним из наших партнеров, который будет приобретать этот компонент для производства потом готовой продукции. И с учетом тех проблем, которые у них возникли, все равно мы сохранили интерес к тому, чтобы выпускать в России не только компоненты для экранов, а непосредственно готовую продукцию – здесь «Квант» очень хорошо ложится в стратегию нашего развития. Мы согласились и сохранить команду, и те все связи и наработки, которые были у компании.
4: Касательно команды, были сообщения СМИ о том, что до 400 человек были уволены. Они не вернутся в строй?
5: Ну, это было, к сожалению, еще до нас, эти увольнения. Мы, безусловно, рассчитываем, что большая часть этих людей вернется с основными инженерами и сотрудниками. Мы переговоры проводили и продолжаем эту работу. Поэтому я думаю, что если действительно в те сроки, в которые мы обозначаем, сделка состоится, то все, кто захотят, смогут вернуться к этой работе. Это люди действительно с уникальным опытом, и терять их было бы совершенно неправильно.
4: Хочется вернуться непосредственно к сделке. Что можно сказать о ее финансовой стороне сейчас? По какой стоимости «Квант» приобретается? Какая сумма?
5: К сожалению, пока это еще преждевременно финализировать. Те сообщения в СМИ, которые появляются, они близки где-то к правде, где-то совсем далеки, поэтому работа с кредиторами продолжается.
4: До 2 миллиардов рублей, да, по-моему, речь шла?
5: Сообщения в СМИ мы видели, да, там от 1,5 до 2,5. Наша оценочная стоимость оборудования как раз находится в этом коридоре, и мы будем говорить о том, чтобы укладываться в эту стоимость.
4: Самоокупаемость сколько вы себе ставите в плане?
5: У нас финмодель это около 3 лет, но мы рассчитываем, что привнеся вот тот подход к бизнесу, который есть у Nextash, мы сможем сделать это быстрее. Опять же, в случае снижения ключевой ставки и стоимости денег внутри страны, тоже этот срок разительно будет сокращаться.
4: Какие существуют данные, может быть, исследования о спросе на отечественную электронику, на отечественные телевизоры? Вот та же продукция традиционная для Nextash, сенсорные панели, дисплеи. Насколько эти цены действительно конкурентоспособны с китайскими? Все-таки правильно ли предполагать, что пока российский потребитель голосует рублем, да, за дешевую китайскую продукцию?
5: По ряду направлений действительно можем делать качественную конкурентную продукцию. Что касается стоимости, как раз за счет автоматизации, роботизации и производства «Квант» тоже достаточно сильно автоматизировано, позволяло и позволяет по нашим расчетам и в текущих условиях давать потребителю конкурентный по цене товар. Многие думают, что так как ушли зарубежные бренды, все производители электроники в России резко обогатились и получили новых клиентов и заказчиков. На самом деле в нашей отрасли произошел обратный эффект из-за параллельного импорта и отсутствия качественных брендов, как мы говорим, А-класса. На рынок хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которое, к сожалению, соответствует надписи, но только с точки зрения вот самого бренда, шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай, который, опять же, на бумаге имеет одни технические характеристики, а если мы с вами проведем исследование, это будет совершенно другой товар. Я думаю, что одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которых столкнулась компания «Квант», это вот как раз появление на рынке неконтролируемого количества азиатских производителей. Какие-то из них сотрудничают с маленькими российскими производствами, и мы наблюдаем постоянно, что какая-нибудь небольшая компания с оборотами 10-50 миллионов рублей за год вырастает до нескольких там миллиардов рублей.
4: Ну сейчас за счет чего это происходит?
5: За счет поставки недорогой китайской техники под мировыми брендами, скажем так. То есть надпись, что это знаменитый корейский бренд, на самом деле это китайский контрафакт, который попал тем или иным образом на наш рынок.
4: А куда он попадает? Работает... На маркетплейсы или там на полки магазинов электроники известных?
5: Я думаю, что попадает практически везде. Ведется работа постоянно по выявлению таких товаров, по пресечению каналов поставок, но это сложная, долгая работа, и, конечно, при наличии параллельного импорта практически с ней бороться невозможно.
4: Это основная причина, по которой «Квант» пришел к банкротству?
5: Большое количество факторов сыграло против бизнеса «Кванта», но прежде всего, конечно, это санкционные ограничения, с которыми столкнулась компания.
4: Расскажите мне поподробнее. Некий гонконгский поставщик, который подпал под американские санкции, оставил без электронных компонентов «Квант», и это чуть ли не самой важной причиной называется. Неужели нельзя было найти аналоги у тех же самых китайцев?
5: Важно, кто владеет конструкторской документацией и R&D на непосредственные изделия. Ты должен обладать этой самой КД и должен иметь возможность, чтобы эти компоненты были совместимы с той платформой, на которую ты производишь. Там очень много технических факторов, не будем в них вдаваться, но вот просто пойти и купить в другом магазине, как мы привыкли с вами делать это в бытовой жизни, в производстве электроники невозможно.
4: Понятно, что перспектива еще далекая, но хочется представить себе итоговую стоимость телевизора Irbis на полке магазина электроники. Но если мы себе представляем, не знаю, там 55 дюймов на андроиде, вот в нынешних ценах, а сколько такой телевизор будет стоить?
5: Ровно столько же, сколько вы сейчас видите, если зайдете в Marketplace, там будет вилка цен с сопоставимыми характеристиками.
4: Но это пока что ущерб себе, выдерживание в этой вилке ценовой?
5: По большим диагоналям это не в минус, а по диагоналям ниже 32 дюймов в текущий момент времени, когда мы с вами разговариваем, это практически рентабельность, стремящаяся к нулю.
4: И значит, если сделка состоится там через 6-8 месяцев, да, вы называете сроки, какая продукция будет производиться? Вот телевизоры Irbis, что еще будет под крылом NextTouch Quant производить?
5: Это прежде всего телевизоры диагоналями от 50 до 75 дюймов. Возможно, будут присутствовать и другие диагонали. Будем смотреть по спросу. Точно расширится линейка мониторами, персональными компьютерами, моноблоками, в принципе, любой продукцией, в которой присутствует широкоформатный дисплей, можно и нужно ее производить на мощностях кванта.
4: Все-таки мы представляем себе, что это особенное импортозамещение, так сказать, с высокой требовательностью конечных покупателей. В целом перспектива насколько складывается благоприятной?
5: Ну, с учетом той турбулентности, которую мы наблюдаем в целом в мире, на полгода назад было одно видение и понимание этой перспективы. Сейчас, я думаю, оно корректируется буквально ежедневно. Тут важно, чтобы сохранялся фокус государства к этому и поддержка для реальных производителей, чтобы не допускать в рынок контрафактную продукцию. Если рынок будет прозрачен и на нем будет присутствовать большинство добросовестных производителей, то перспективы очень хорошие. Я думаю, они хорошие не только внутри страны. Вопрос поддержки и финансовых инструментов. У нас сейчас самая большая проблема, то, что мы конкурируем с рынками, на которых стоимость денег кратно, действительно кратно ниже, чем у нас. Если мы эту проблему сможем решить, то с точки зрения технологий, с точки зрения действительно качественной продукции, у нас все возможности к этому есть.
4: Тему горизонта планирования у бизнеса мы затронули с руководителем группы компании NextTouch Владимиром Крикушенко.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: С гендиректором группы компании NextTouch Владимиром Крикушенко беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
0: Реклама.
6: Привет. Меня зовут Валентин, но вы меня можете знать как блогера Вилсаком. Уже больше 15 лет я рассказываю о технологиях в интернете. Вы же хотите быть в курсе событий в мире смартфонов, ИИ, нейросетей, умных автомобилей и не только? Тогда подписывайтесь на Вилсаком Red, мой канал в мессенджере Max. Там я рассказываю в своей манере живо и субъективно о самом интересном. В канале уже больше 160 тысяч подписчиков. Ждем и вас.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Ши, так называемый двойной час. Традиционная мера времени в Китае. 1/12 часть суток. Сотая часть суток раньше называлась поднебесной Кэ и составляла 14,5 минут. Сегодня Кэ стала равна 15 минутам и превратилась в 1/96 часть суток. Это время, за которое китаец выпивает одну чашку чая. Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
7: Сбер отменил лимиты и комиссии на переводы между клиентами банка, а также сделал бесплатную оплату услуг ЖКХ в мобильном приложении. Ранее стандартный бесплатный лимит на переводы в Сбер составлял 50 тысяч рублей в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Теперь 111 миллионов клиентов банка смогут без ограничений переводить близким любые суммы и оплачивать коммунальные счета без дополнительных условий подключения подписок. Бесплатные переводы и платежи уже доступны всем клиентам Сбера по умолчанию. Принадлежащая РЖД федеральная грузовая компания переезжает в гостинично-деловой центр «Пионерский» в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы. Компания арендовала там около 10 тысяч квадратных метров офисов. Ранее помещение занимали вертолеты России. По оценкам экспертов, аренда может стоить от 500 до 780 миллионов рублей в год. ФГК около года искала офис для покупки, но из-за дефицита предложения выбрала аренду. Переезд связан с окончанием договора в прежнем офисе у Красных Ворот. Т2 открыл клиентам доступ к электронным документам в мобильном приложении. Оператор заявляет, что первым на российском телеком-рынке реализовал такую возможность. Теперь абоненты смогут в любой момент просмотреть и скачать договоры и заявления за всю историю обслуживания в разделе «Документы и номера». Скачивание подтверждается СМС-кодом. Т2 отмечает, что новая функция позволит клиентам получать нужные файлы без звонков, поддержку и визитов в салон связи. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
2: Двенадцать сорок семь в Москве. Обмелевший на фоне экстремальной жары Дунай превратился в музей под открытым небом. Вторая по длине и полноводности река в Европе из-за самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдения обмелела до рекордных показателей. Некоторым европейским АЭС пришлось полностью или частично приостанавливать работу. Появилась проблема с речными круизами и логистикой. К тому же возникла угроза для сельского хозяйства. Но, несмотря на череду проблем и сложностей, от обмеления Дунай неожиданно выиграли любители древности. Река продемонстрировала целый ряд находок. От нацистских кораблей времен Второй мировой до костей мамонта, пишут зарубежные СМИ.
8: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
7: Посреди Дуная на границе Сербии и Румынии на песчаной отмели показались корпуса судов, которые фашисты затопили в 1944 году, пытаясь остановить наступление советских войск. Как отмечает Guardian, корабли показывались на поверхности и раньше, но поднимать их со дна власти так и не решаются. Внутри могут оставаться боеприпасы. Другие следы Второй мировой обнаружили в Будапеште. На дне реки нашли почти полностью сохранившийся немецкий мотоцикл. С 1944 года выпустили около 12 тысяч таких мотоциклов. Найденный экземпляр десятилетиями лежал в речном иле напротив венгерского парламента. Благодаря грязи он практически не разрушился, потому его передали специалистам военного музея для дальнейшего изучения. Еще в Венгрии обнаружился римский алтарь, которому около 2000 лет, пишет Archaeology News. Изначально ученые рассчитывали найти остатки средневекового монастыря, но вместо этого нашли алтарь, посвященный Юпитеру, и фрагменты каменных плит с надписями. Вместе с древностями также обнаружился неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой. В своеобразном соревновании за звание самой древней находки в обмелевшем Дунае выиграли все-таки жители Болгарии. Они случайно обнаружили останки шерстистого мамонта, вида, который исчез в Европе около 4000 лет назад, сообщает «Франс-24». Прибывшие на место специалисты нашли челюстную кость, фрагменты бивни, части лопатки и бедренную кость. Также в Болгарии, как пишет Рейтер, показались руины римского моста, которому почти 1700 лет. Его построили во время правления императора Константина Великого. Археологи считают мост одним из самых масштабных сооружений Римской империи. Сейчас ученые используют дроны, чтобы определить примерные размеры моста и оценить состояние материалов, из которых сделаны его основания. Пока одни переживают из-за изменения климата, а другие радуются появившимся находкам, в Будапеште обмелевший Дунай неожиданно превратился в место для вечеринок, пишет Euronews. Местные жители, как отмечает издание, переходят на обмелевшие участки с острова Маргит, включают там музыку и устраивают спонтанные гуляния.
8: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Настроение не меняется. Приветствую, Алексей.
9: Добрый день.
2: И российские индексы растут, и нефть тоже растет.
9: Ну, действительно, рынок пока удерживает 2300, уже хорошо. Может, закроемся сегодня повыше этого значения. Но оно не то чтобы супер ключевой, но, как мы видим, такой достаточно сложный уровень был для российского рынка, для инвесторов, для участников торгов, с учетом того, что не раз мы пытались уйти выше, и не получалось. Ну, в среду, в прошлую, может быть, и получилось, но посмотрим, как будет сегодня. Может быть, и неделю закроем, если каких-то страшных новостей не придет. Ну, страшных новостей с точки зрения инвесторов, естественно. Так что пока все неплохо. Ну, не все акции, конечно, растут сегодня, но с учетом роста нефти, нефтегазовый сектор, на мой взгляд, мог бы выглядеть и посильнее текущих значений. Да, рост, но рост практически незначительный. Что касается нефти, то 90 сегодня смесь Brent протестировала, $90 за баррель. Сейчас баррель в Лондоне торгуется чуть-чуть ниже этого уровня. Но здесь рынку все больше и больше становится ясно, что какого-то переговорного процесса не ведется между США и Ираном. Я имею в виду такого активного переговорного процесса. Есть какие-то консультации, есть обмен информацией, но все это не напрямую, а через неких посредников. Ну и здесь становится рынку понятно, что в ближайшем будущем вряд ли удастся о чем-то договориться, хотя бы о том, чтобы полноценно заработал Ормузский пролив. Вот это, пожалуй, самый важный момент для ценообразования на рынке сейчас. Но Иран и Оман вроде о чем-то договариваются, о чем-то уже договорились. Ну, в частности, было много информации о географических договоренностях, как будет этот новый маршрут пролегать в ближайшем будущем. Но Тегеран, конечно же, много сейчас требований Вашингтону выдвигает. Ну, в частности, компенсация за многочисленные удары, отмена санкций и так далее. Естественно, Вашингтон на это не пойдет. Трамп против. Трамп не раз говорил уже о том, что может повторить удары по Ирану. Ну, и даже сегодня сказал, что США могут нанести очень-очень сильный удар по Ирану. Ну, и все это приводит к тому, что цены на нефть продолжают расти. Плюс тают запасы, тают резервы. Ну, и вот CNBC, телеканал, ссылаясь на Минэнерго США, передает то, что запасы стратегического резерва нефти впервые с 1983 года, это в США, естественно, упали ниже 300 миллионов баррелей. Хотя Минэнерго говорят о том, что, ну, 70 – это критический уровень, ну, даже 300 уже критический уровень. Так что вот эти факторы пока рынок, как мы видим, воплощает, и все это пока приводит к росту цен на нефть. При этом рубль перешел к небольшому снижению. Рубль практически не реагирует на рынок нефти. Китайская валюта торгуется в районе 12 рублей 22 копеек.
10: Спасибо.
8: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
11: 11 и 30 августа на сцене театра Гоголя и театра «Современник». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина, режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стречина, Анастасия Уголова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
8: Валюты. Валюты.
11: Современный узбекский сум был введен в обращение в 1993 году и некоторое время ходил в новообразованном государстве параллельно с российскими рублями. Вообще же сум известен с XI века. Сумами называли серебряные платежные слитки весом около 200 граммов. Сейчас на 4 с лишним порядка дешевле доллара США.
8: Валюты на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир. Общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с бизнес-ФМ. Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 2024 годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза, в то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 2025 году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области,

0: Самозанятых, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Речь идет о введении кредитных каникул без ухудшения кредитной истории. Согласно документу, заемщик имеет право обратиться с требованием о предоставлении льготного периода в течение 60 дней с даты введения режима ЧС. Льготный период ограничивается 3 месяцами. Ранее внесенное изменение условий договора не препятствует повторному обращению заемщика по основанию, предусмотренному проектом закона. При этом право на обращение по такому основанию предоставляется однократно в течение срока действия кредитного договора. Российские военные установили контроль над Щербаковкой и Харьковской области и освободили новое поле в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны. Российские военнослужащие также поразили логистические центры, склады боеприпасов и места хранения беспилотников на Украине. ПВО за сутки сбило 12 авиабомб и 931 дрон самолетного типа. Роспотребнадзор просит изъять из продажи БАДы для снижения веса, в которых нашли сильно действующее вещество сибутрамин. Ведомство проверяет реализацию таких препаратов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на маркетплейсах продаются БАДы для похудения под торговыми марками Супресса, Ультралипа-3, Минерал Баланс, С-фигура Слим, содержащие сибутрамин. Эти препараты отсутствуют в едином реестре свидетельств о госрегистрации продукции ЕАЭС. В Колумбии число жертв землетрясения выросло до 164. Спасатели продолжают поиски и разбор завалов. Одной из самых критических точек в стране стал город Кали, где обрушились верхние этажи больницы. Часть пациентов оказались под завалами. В городе Перейра из-за падения элементов потолка и угрозы повреждений закрыли аэропорт. Напомню, магнитуда мощного землетрясения в Колумбии составила 7,4. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:01 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Вторая волна дефицита топлива. Как рассказали Бизнес FM, подписчики в соцсетях, трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. На АЗС снова появились очереди, где-то бензин пропал совсем. Банки потребовали от ряда клиентов объяснить покупку USDT. В частности, клиентов просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, хотя сам реестр пока не создан. Товар не продается, удалить невозможно, но приходят иски о нарушении авторских прав. Селеразон рассказал Бизнес FM, что интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку с товаром. Но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца. Что делать в такой ситуации? Все подробности в эфире Бизнес FM. В некоторых российских регионах началась вторая волна дефицита топлива. Об этом Бизнес FM рассказали подписчики в соцсетях. Трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. В частности, на одном из видео, присланных редакцией, снова очередь из десятков автомобилей на заправке в Смоленске, на которой пока топливо есть. Но таких АЗС в городе все меньше. Также на ряде заправок нет бензина или многочасовые очереди на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях. О возобновившихся проблемах с топливом Бизнес FM рассказали жители регионов.
3: Москвич Андрей.
4: Обстановка насчет бензина в Туле и Тульской области очень удручающая. Я являюсь дачником, и мне необходимо было пополнить запасы бензина. Когда я приехал в Тулу, то понял, что бензина попросту нет. А там, где он есть, это частные бензоколонки предоставляют за литр 95-92 бензина около 120-140 рублей за добрый литр. Это, конечно же, ни в какие ворота. Но я не отчаялся. Поколесив где-то около часа по всей Туле, я нашел бензоколонку, но мне сказали: возвращайтесь в 8 утра. Я говорю: а почему? Такое распоряжение начальства. В итоге пришлось поехать на трассу, и меня спас добрый Газпром. Там получилось пополнить запасы и не только в машину, но и в канистры. И с адекватными ценами.
3: Жительница Смоленска Александра.
5: Нет бензина, стоят очереди. Постояла сейчас, и передо мной бензин кончился.

0: машины. 95-го практически нигде нет.
1: А давно эта проблема началась?
0: Пару дней назад. Это все было хорошо.
2: Автор проекта «Жизнь на море», житель Геленджика Алексей.
3: На сегодня утро средняя очередь час-20 на заправках. Такая ситуация. Где-то есть, где-то нет. Прямо так, чтобы на всех заправках в наличии все виды топлива, такого нет, конечно.
1: Что
3: у нас
1: происходит?
3: Пропадало абсолютно полностью все очереди, все нормализовалось. 5 часов не сходи уже. Причем в этот раз еще и в Сочи очереди появились. Потому что с первой волны в Сочи проблем не было с бензином. Я был в Сочи, мы уехали, и на следующий день там началось, и у нас началось. И в Краснодаре, и в Ростове, по всему югу эта вторая волна началась. В субботу эти проблемы начались.
2: Жительница Москвы Лариса.
4: По дороге на дачу по Дмитровскому шоссе пыталась заправиться на заправке «Роснефть». Наличия 95-го бензина не было, машин было немного, 5-6 в каждую колонку. Минут 15 отстояв, открыла приложение, в котором оказалось, что есть только 92-е дизельное топливо. С расчетом заправиться уже в конечном пункте, поехала дальше. Но оказалось, что и на месте тоже с бензином проблема. 95-й появлялся, люди стояли примерно по часу в очереди, но я положилась на обратную дорогу и действительно удалось заправиться 95-м, но только на «Газпромнефти». Во всех остальных заправках «Роснефти» было только 92-й или дизель.
5: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. С сегодняшнего дня бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и E95. Премиальные виды топлива пока остаются в свободной продаже. Ограничения будут действовать, пока не накопятся достаточные запасы, подчеркнули власти региона. Опережающее регулирование. Несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, запросили у компании сведения о покупке USDT и экономическом смысле таких операций. В частности, просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, пишет РБК. Но проблема в том, что этого реестра пока не существует. Банк России только формирует подзаконную базу. Ведь эти запросы появились за месяц до вступления в полную силу закона о цифровых валютах. Почему вопросы касаются именно USDT и зачем банки усиливают контроль, комментирует основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
6: Речь идет о расчетах. Расчетах, которые наши импортеры или экспортеры проводят в USDT. USDT очень удобный для этого механизм. Тут очень удобный актив. Он один к одному к доллару, не меняет свою цену, пока идет, очень быстро проходит до бенефициара и несет маленькую нагрузку по каким-то либо комиссиям, проверкам и так далее. Сегодня USDT самый популярный актив практически в мире для проведения расчетов. Объем транзакций в сети USDT превышает сегодня объем транзакций у MasterCard и у Visa вместе взятые. Теперь по поводу вопроса, связанного с тем, что готовятся ли банки к новому регулированию. Да, действительно, банки готовятся к новому регулированию, и это имеет определенный жирный след в их письмах, где банки спрашивают у своих клиентов, находятся ли они в реестре организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, в реестре ЦБ. Этого реестра еще не существует, и этот реестр у нас появляется только благодаря новому закону, который вступит в силу 1 сентября. Это нам жирная подсказка о том, что банки готовятся к новому регулированию и, чуть-чуть опережая события, спрашивают у своих клиентов какие-то данные. На какие-то можно ответить сегодня, на какие-то нет, но это подготовка однозначно.
5: Андрей Тугарин, основатель юридической компании GMT Legal. И число таких запросов будет расти, уверен управляющий консалтингового агентства «Параллакс», член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский.
7: В рамках нового регулирования на банки возлагается первостепеннейшая роль по контролю и блокировкам криптоассоциированных платежей. Банки и раньше блокировали платежи в криптосфере, особенно в сфере веб-транзакций. Данная тенденция будет только нарастать и усилиться с 1 сентября с вступлением в силу нового закона, который предоставляет банкам еще больше полномочий.
5: Михаил Успенский. На днях Петр Фродков, председатель ПСБ, развивающего систему расчетов А7, предупредил о риске блокировки стейблкоинов USDT для россиян. По его словам, компания-эмитент Tether сохраняет полный контроль над выпущенными USDT и может по своему усмотрению заблокировать любые токены, где бы они ни были размещены. По данным ПСБ, в последнее время с блокировками столкнулись компании из Ирана и России. Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащие вещество сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, снижающее аппетит, его используют для пациентов с ожирением. Отпускается сибутрамин только по спецрецепту, однако некоторые производители БАДов начали добавлять его в свою продукцию. Вещество опасно при бесконтрольном употреблении, в первую очередь для психики и работы сердца, предупреждает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
8: Он психоактивный, он действует на мозги, снижает чувство аппетита. Человек просто не хочет есть, потому что у него подавлен центр голода. Этот препарат строго рецептурный, его нужно принимать только под контролем врача. И вообще это не игрушки. Такие вещи не должны людьми, как раз таки в отсутствии понимания того, к чему это может привести, использоваться без присмотра. Как детям спички давать. А когда производители БАДов засовывают в свой БАД такие препараты, это очень удобная схема, потому что когда вы покупаете БАДы, вы же рассчитываете на какой-то эффект. А БАДы в своей сути по закону никакого эффекта на организм человека оказывать не имеют права. Я имею в виду, который можно было бы как-то измерить. После приема БАДа ничего не должно измениться вообще. Иначе БАД придется регистрировать как медицинский препарат. Это же не нравится производителям, и они туда под шумок тихонечко подсыпают реальные действующие препараты и выдают их за чудодейственное средство. И люди охотно на это ведутся. К сожалению, сейчас БАДы стали дико популярны, жуткая конкуренция, и производители идут на такие грязные ходы, ставя здоровье и риски, которые может препарат принести, ниже, чем жажду прибыли. А контроля за этим, конечно же, нету никакого, потому что занимается этим Роспотребнадзор. Если Роспотребнадзор придет в магазин, лежит колбаса, ну, как бы она пахнет как колбаса, она выглядит как колбаса. То есть ее проверить, и то мы часто можем видеть, как находят несоответствия в составах. А в БАДах это же просто порошок, причем он заключен в капсулу. Вы никогда не узнаете, что там на самом деле есть. И этих БАДов очень много. Может быть, какую-то партию контрольную они отсылают в Роспотребнадзор, где она проходит проверку, дескать, вот, все хорошо, посмотрите, все соответствует составу, то есть, короче говоря, порошок туда засыпают, какой-нибудь целлюлозу, которая, короче говоря, то, что вообще никак не влияет ни на что. Пожалуйста, пустышечка. Ничего страшного нет. А потом, когда немножечко от них внимание Роспотребнадзора уйдет, они шик и туда что-нибудь добавят.
5: Филипп Кузьменко, врач-терапевт и кардиолог. В сообщении Роспотребнадзора говорится, что сейчас идут дополнительные проверки. Обращение направлено в ассоциацию компании интернет-торговля. Wildberries нам заявили, что карточки БАДов с опасным веществом исключают из продажи.
9: Мы проводим внутреннюю проверку. При обнаружении карточек с нарушениями они будут немедленно заблокированы. Размещение такого товара на витрине маркетплейса недопустимо и является нарушением правил площадки. Данные препараты строго запрещены к реализации законодательством Российской Федерации, и в отношении указанной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг. Также мы внимательно относимся к обращениям госорганов и потребителей.
5: В Озон нам также заявили, что продажа БАДов на их площадке возможна только при наличии свидетельства о государственной регистрации. Продавец обязан указать реквизиты документа, а товары без необходимых разрешительных документов или не соответствующих требованиям законодательства не допускаются к продаже. Карточки оперативно скрываются с витрины до завершения проверки, отметили в Озоне. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил бывший министр науки и образования, помощник президента Андрей Фурсенко в разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым. На замечание журналиста, что «за это вас проклянут родители выпускников», эта цитата Фурсенко ответил: «Слушайте, а сейчас они не проклинают?» И напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ.
10: Без комментариев.
11: Видим, что возникает большое количество стубальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из ребят действительно лучше всех. То же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя, думая, что постепенно нам надо от значительного количества Олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи и не бояться того, что будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому, что просто усложнили задачи.
12: Вас проклянут родители выпускников, простите.
11: А слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы мальчик, девочка получили 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в ВУЗ, потому что таких много.
10: Без комментариев.
5: В этом году число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, выросло почти до 9 тысяч человек. 8 выпускников набрали по 400 баллов, еще одна участница 500. А средние баллы ЕГЭ выросли почти по всем предметам, кроме географии.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
13: Максидом.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. 5 апреля 1933 года президент США Франклин Рузвельт указом номер 6102 обязал всех американских физических и юридических лиц за месяц обменять все имеющееся у них золото в слитках и монетах на бумажные деньги. Обмен проходил по курсу 20,2 доллара за тройскую унцию. Граждане могли оставить себе золото на 100 долларов. Послабления предусматривались нумизматам, ювелирам, дантистам. За уклонение полагался штраф до 10 тысяч долларов или тюремный срок до 10 лет. После исполнения указа золото в США перестало быть легальным средством платежа. Официальная цена его поднялась до 35 долларов за тройскую унцию и оставалась фиксированной почти 40 лет, пока другой американский президент Ричард Никсон не отменил окончательно золотое обеспечение доллара. Деньги к деньгам. На Business FM.
2: Большую динамику роста показали цифровые товары. Объем их продаж в годовом выражении вырос почти на 40%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Погода в Москве.
5: В Москве сейчас плюс 26. Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, начнутся дожди. И тепло смоет. Завтра всего плюс 17 в городе и тоже будет дождливо. 13.17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селлер «Озон» сообщил Business FM, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку. Но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд. На продавца, а не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации? Об этом Диана Чубанова.
14: Селлер, который обратился в редакцию Business FM, торгует на Озон бижутерией. На ней он размещает фразы, ставшие трендом. Раньше такие называли крылатыми, типа «шальная императрица» или «между нами любовь». Как правило, они повышают интерес покупателей. Но вместе с ними по интернету рыщут так называемые патентные тролли, о которых мы не раз писали. Если коротко, они регистрируют авторские права на трендовые слова или картинки, а затем отслеживают, не зарабатывает ли кто на их собственности. Если находят, присылают досудебные претензии. претензии или подают иски в суд, который часто встает на сторону правообладателей. Продавец судиться не хочет и решает все в досудебном порядке, заплатив истцу энную сумму. Проблема усугубляется еще и тем, что Marketplace не позволяет удалить окончательно карточку товара. Продавцу лишь предлагается архивировать ее. Покупателю товар не виден, а патентному троллю очень даже, говорит продавец на Озон Сергей.
15: Нет возможности удаления товара. Товар можно перенести в архив. По последнему кейсу этот товар был убран в архив в 2025 году. Но есть специализированные компании, в этом заключается их бизнес, ищут изображения, ищут надписи. Сегодня нам пришел иск от такой компании за незаконное использование изображения. Хотя товар мы, в принципе, удалили год назад и никогда его на самом деле не продавали. Мы сделали такую карточку, но потом ее убрали. Компания Озон говорит, что удалить карточку невозможно. Если вы ее создали, она останется навсегда. Есть, например, вторая сторона, еще более сложная, касаемо законодательства. Вот опять же, были какие-то вещи, которые на данный момент вообще запрещено продавать, и это мы не можем удалить. Мы можем это убрать в архив. Те, кто захочет, это в любой момент найдет. Получается, что мы продаем товар, который вообще запрещено законодательством продавать.
14: В Озон Бизнес ФМ объяснили, что окончательное удаление товара невозможно по той причине, что карточка тесно связана с другими данными продавца, и что при обычном поиске на сайте она не отображается, только если правообладатель сохранил себе прямую ссылку на товар. А почему тогда не убрать ссылку или не выдать по ней ошибку? Предлагаю послушать комментарий Озон.
16: Архивирование карточки означает, что товар полностью убирается из поиска и становится недоступен для заказа. Такая карточка сохраняется в наших системах и может быть доступна только по прямой ссылке. При этом архивные товары не отображаются в инструментах Озона, которые мы предоставляем правообладателям и их представителям для мониторинга. После архивирования обнаружить такую карточку через инструменты Озон возможно только в том случае, если правообладатель ранее сохранил прямую ссылку на нее, когда товар еще находился в продаже. Мы всегда стремимся защищать интересы добросовестных покупателей и продавцов. Карточка товара – это не отдельная запись, а часть большой системы, связанная с отзывами, историей продаж и другими данными Озон. Поэтому архивные карточки сохраняются в системе. Если продавец вдруг решит вернуть товар в продажу, ее можно восстановить вместе с накопленной историей, а не создавать заново.
14: Это похоже на замкнутый круг. Продавец говорит, что ни на каком другом маркетплейсе такой проблемы нет. Это действительно техническая особенность Озон, и продавцы, как выяснилось, уже обращались по этому поводу к юристам. Но выход из этой ситуации есть, считает юрист для бизнеса и селлеров, руководитель юридического агентства Софья Тимошиновой. Софья Тимошинова.
17: Если это уже место имеет не первый раз, я бы порекомендовала воспользоваться новыми положениями нового закона о платформенной экономике, потому что сейчас практика однозначно будет меняться. Раньше Marketplace и Озон, и второй Marketplace обладали статусом информационного посредника, что автоматически снимало с них ответственность за любое нарушение авторских прав товарных знаков на площадке. Это означало, что всего лишь площадка дает возможность кому-то разместить определенный контент и не модерирует возможные нарушения. Теперь в новом законе четко сказано, что в случае, если нарушение повторяется, если оно грубое, и при этом площадка, зная о таком нарушении, что оно не первично, пропустила и допустила снова, да, какого-то нарушителя, то она может отвечать также наравне с нарушителем.
14: Практики по этому новому положению закона у юристов пока нет, говорит эксперт, но это новая возможность. А кроме того, по словам юриста, продавцу не нужно бояться отвечать по суду. Если на его стороне предприняты все возможные действия для удаления товара, то судебный спор может быть решен в его пользу, поскольку у суда будет доказательство, что продавец добровольно удалил товар. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Знаменитому дому под юбкой на Пушкинской площади в Москве вернут и юбку, и девушку. 7-метровую скульптуру балерины восстановят на крыше дома, построенного еще до войны в 40-м году. За возвращение исторической скульптуры проголосовали 80% москвичей. Участников опроса сервиса «Активный гражданин». Всего их было 143 тысячи. Объявили о начале подготовки к восстановлению фигуры балерины. Исполнителей сроки еще не названы. Девушка в красивом платье держала в правой руке серп и молот. Интересно, восстановят ли эти символы? Комментирует московский экскурсовод, архивист, антрополог Дмитрий Фоломеев.
18: Здание это построено в советское время на месте еще старой церкви. Оно визуально построено так, чтобы зданием напротив, по Тверской улице, хорошо гармонировать. Тверская, так как это одна из главных улиц Москвы, по которой у нас автомобилист, подъезжающий к центру города, как раз в моменте Пушкинской площади въезжает в место, откуда видно Кремль, Тверская должна была быть в этом месте очень хорошо украшена. Поэтому здание Мордвинова стало своеобразными вторыми створками ворот, которые для туриста, ну или москвича, открывают вид на центр города. Дом под юбкой – это юмористическое прозвище для здания, потому что балерина на крыше была построена очень впечатляюще, красивая, в развивающемся платьишке. Я очень рад, если ее восстановят, потому что это классный архитектурный образ. У балерины в советское время, до 58-го, пока ее не демонтировали, в руках был серп и молот. Восстановят ли их – вопрос, потому что при реставрации технически мы должны соблюдать историческую достоверность и подобный символ тоже разместить. Автор Георгий Мотовилов, скульптор-москвич. Забавно, что учился на одно время у Каненкова, будущего жильца этого дома, на котором будет стоять скульптура с балериной. По одной из версий, прообразом статуи на крыше дома стала балерина Ольга Лепешинская, жительница дома и известная советская балерина.
5: Дмитрий Фоломеев, московский экскурсовод и антрополог. Монументальную сталинку с балериной на ротонде построили для советской элиты. В нем жили скульптор Сергей Каненков, пианист и композитор Александр Гольденвейзер. На первом этаже находится известный магазин «Армения». Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самым посещаемым сайтом в Штатах, и в моменте ею пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграла конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагается, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
19: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил. Но если им будет предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и думать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее отсутствия алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон не то, чтобы сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
5: Алексей Парафон, гендиректор компании AI Influence. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер Media Instinct Prime Александр Сероватский.
20: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2,5 часов в сутки. Причем социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
5: Александр Серовацкий. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. С начала 2026 года в России предотвратили 49 терактов на объектах транспортной инфраструктуры и 17 на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщило Национальное антитеррористическое агентство. Правоохранительные органы задержали 150 человек, связанных с подготовкой и совершением этих преступлений. Также удалось пресечь 3 попытки проникновения диверсантов на территорию страны. Власти Сербии рассчитывают до конца 2027 года подготовиться к вступлению в Шенгенскую зону, реализовав план мероприятий для этого. Об этом заявил министр по евроинтеграции Неманья Старович. Он напомнил в интервью радио и телевидению Сербии, что правительство разработало ранее план действий для выполнения всех критериев для вступления в зону Шенгенского соглашения. Напомню, в том числе эти мероприятия подразумевают возможную отмену безвиза с Россией. Пьяная женщина столкнула 3-летнюю дочь с балкона 9-го этажа в Подмосковье. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Девочку госпитализировали со множеством травм. Подозреваемую задержали. На допросе она признала вину и раскаялась, однако объяснить причину поступка не смогла. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Башара Асада заочно приговорили к смертной казни в Сирии. Бывшего президента страны признали виновным в преступлениях против человечности. Смертные приговоры также получили его брат и бывший глава политической безопасности сирийской провинции Дераа. Асады находились на процессе заочно. Бывший глава политической безопасности присутствовал лично. Суд также постановил объявить экс-президента Сирии в международный розыск. Дело, напомню, связано с антиправительственными протестами 2011 года в стране, которые переросли в гражданскую войну. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 13:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Российский малый и средний бизнес столкнулся с трудностями при поставках товаров ЕАЭС, выяснили «Известия». С июня была запущена система подтверждения ожидания поставки товаров. Компании должны были направлять ФНС данные о доставке, провести обеспечительный платеж и получить QR. Без него транспорт могут развернуть. Сербия может вслед за Черногорией пересмотреть безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Сербии. Белград намерен к концу 2027 года выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне. Это предполагает в том числе и дальнейшее сближение визовой политики страны с правилами ЕС. Арктическую малину по 55 тысяч рублей за килограмм начали продавать в Москве. Речь о княженике, редкой северной ягоде со вкусом, который сравнивают с малиной и ананасом. А цена связана с коротким сезоном, небольшим урожаем и сложным ручным сбором. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она работает с июня, и бизнес отмечает ее недоработанность. Принцип прост. Компания направляет ФНС данные о доставке, проводит обеспечительный платеж и получает QR-код, который надо показать при въезде в Россию из страны ЕАЭС. Без этого кода транспорт не пропустят. Мы собрали фидбэк от логистов о том, как сейчас работает спот.
1: Генеральный директор ГК «Маршал» Михаил Белоусов.
3: Я бы не сказал, что проблема именно в самой идее системы. Понятно, зачем ее внедряют, чтобы было больше прозрачности, меньше серых схем и быстрее проходили платежи. Но на практике пока видно, что все работает не так гладко, на самом деле, как хотелось бы. У нас, например, были ситуации, когда приходилось тратить больше времени на оформление, согласование. Где-то возникают технические моменты, где-то не сразу проходят операции. Иногда приходится несколько раз передавать документы или ждать проверки. Для бизнеса это всегда время, а время в логистике – это вообще в любом бизнесе это деньги. Если говорить с коллегами по цеху, по рынку, то основные претензии примерно, они вообще одинаковые. Во-первых, не все до конца понимают, как правильно работает сама система, правила постоянно уточняются. Во-вторых, есть вопросы к скорости обработки отдельных операций, когда груз уже должен ехать, а ты ждешь подтверждения или исправляешь какие-то технические моменты, это создает лишнее напряжение.
1: Предприниматель, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital Web Анна Фомичева.
22: Сама система работает не совсем корректно зачастую. Не человек оплачивает аванс, но код не генерится, приходится связываться с ФНС. А это дополнительное время, и зачастую генерит сам предприниматель ИПшник, и для него это дополнительная сложность. Второе самое основное, что я вижу, это сам обеспечительный платеж вперед. Для того, чтобы этот QR-код получить, клиенту необходимо что сделать? Селлеру, предпринимателю в сфере товарного бизнеса, ИПшнику нужно оплатить авансом НДС. Ну а ввиду сложной ситуации, как мы видим, со складами, кризисные явления. Сейчас малый бизнес находится в таком полудохлом состоянии, скажу так. И вот этот обеспечительный платеж для них – это дополнительная нагрузка.
23: А ведет ли для таких компаний это каким-то финансовым издержкам? Трудности со временем, с
22: техническим? Нет, всегда любые задержки. Товар готов, груз готов, код не генерится, машина стоит. Допустим, не все предприниматели понимают, что сначала нужно сгенерить код, а потом уже загружать машину. Представьте, что предприниматель ИПшник вообще не всегда разбирается. И это может привести к тому, что это и простой машин. Машину могут развернуть, потому что QR-код не генерится, машину могут не пропустить. И здесь возникают, опять же, сложности с простоем, машины, оплата водителя. Это дополнительные издержки, которые ложатся на плечи предпринимателя, ИПшника зачастую.
1: Учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский.
24: По нашей практике мы видим, что система в целом работает достаточно бесперебойно. Технических сложностей глобальных не возникало. Они могут возникать в большинстве своем по вине водителей. Когда водитель показывает на границе, к примеру, неправильный код, то данные аннулируются, нужно вносить корректировки для нового кода. Это, соответственно, занимает времени. Бывают еще такие случаи, когда код вообще на границе не проверяют. И, соответственно, необходимо, конечно, в этой ситуации водителей приучать, настаивать на сканирование кода, иначе система будет висеть, что машина не пересекла границу. Сложности глобально пока что с QR-кодом не возникает, пока можно внести данные в течение дня. Но когда скоро внесение обеспечительного платежа закончится, необходимо будет оформлять под за 2 дня до предполагаемого пересечения границы, здесь уже, конечно, мы думаем, могут возникать какие-то проблемы. Но, опять же, какой-то переходный период.
5: Власти считают, что поступление в бюджет от системы спот за счет обеления рынка составит минимум 50 миллиардов рублей в этом году, 100 миллиардов в следующем и до 150 миллиардов, начиная с 2028 года. Палату представителей США внесли законопроект о так называемых адских санкциях против России. Текст полностью повторяет версию Сената, которая была одобрена подавляющим большинством голосов 86 против 11. Документ, напомню, получил имя покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России террористом и экстремистом. Голосование намечено на осень. Предполагается, что его согласуют по ускоренной процедуре. Но вероятность того, что этот закон будет реально введен в действие, крайне мала, уверен колумнист bfm.ru Семен Новопроцкий.
4: Две главные меры, которые он предусматривает, это 500% пошлины на весь экспорт России в США и 100% пошлины для 5 крупнейших стран, покупателей российских энергоносителей. Что касается 500% пошлин на экспорт России из США, вообще сама цифра 500% выглядит чем-то из научной фантастики, но главное, что речь идет о крайне незначительных величинах. Товарооборот между Россией и США ничтожно мал. Он немногим больше 4 миллиардов долларов. Доля экспорта России в США в общем экспорте России меньше 1%. Даже если представить себе, что США ведут 500% пошлины на весь российский экспорт, для России это практически незаметная мера. Что касается введения 100% пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей, эта мера выглядит совершенно нереалистичной, прежде всего благодаря политике самих США. Совершенно очевидно, что США угодили в армутскую ловушку, начав войну с Ираном. Несмотря на уже десятки раз объявленные американской администрацией, в том числе самим президентом США, сообщение, что вот-вот будет достигнута сделка по Армузу, а пролив будет открыт, Иран не собирается открывать пролив для бесплатного и всеобщего судоходства. Если представить себе эти 100% пошлины против крупнейших покупателей российских нефти и газа, то две крупнейших страны, которые это делают, Китай и Индия. Китай уже доказал, что он не подчиняется американским санкциям, запрещающим покупать нефть у конкретных стран. В том числе это было четко показано на примере Ирана. Что касается Индии, она вообще рекордно нарастила в июле 2026 года закупки сырой нефти в России, и доля этих закупок в общем импорте нефти для Индии превысило 55%. Трудно себе представить, что если даже США решатся ввести эти санкции против Индии, Индия при такой доле российской нефти и при ситуации с Армузом, которая сильно влияет на надежность поставок, Россия остается для Индии в этой ситуации самым надежным поставщиком, чтобы в этой ситуации Индия отказалась от закупок российской нефти. Но главное, что если такие санкции будут введены, это гарантированно увеличит цены на нефть и уменьшит дисконт на поставки российской нефти. То есть, в свою очередь, увеличить нефтегазовые доходы России. А это именно то, что прямо противоречит заявленным США целям. На самом деле, эта санкция, если ее ввести, будет автоматически приводить к результату, который противоположен тому, который декларирует Соединенные Штаты.
5: Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. Наконец, ключевой нюанс. Применить этот закон может только президент США, напоминает Новопрусский. Ягода по цене черной икры. В соцсетях обсуждают удивительный ценник на ягоду под названием «княженика». В некоторых интернет-магазинах ее предлагают по 55 тысяч рублей за кило. Княженику еще называют арктической малиной. Вкус описывают как ананас, смешанный с малиной и персиком. А аромат настолько интенсивный, что держится на руках чуть ли не сутки. Ягода растет на севере, например, в Карелии. Но в основном в труднодоступных местах ее невероятно сложно собирать вручную. СМИ шутят, что найдена официальная ягода Патриков. Комментирует основатель и гендиректор Ниндзя Гудс Кирилл Горин.
6: Москва может переработать или съесть любую ягоду по любой цене. Это мы уже поняли. В этом сезоне мы продавали землянику по 10 тысяч рублей за килограмм в ресторане Москвы. Это отборная ягода, которая лежит всего лишь несколько дней. Если говорить про ваш вопрос, связанный с арктической малиной или княженики, речь обычно идет о том, что ягода требует ручного сбора, ее не так много, и требует непростой логистики до Москвы. Насколько я понимаю, это 1700 километров от Карелии до Москвы. Все это требует особой логистики, нежного сбора ягоды, хранения для того, чтобы довести. Думаю, что все-таки во многом определенный инфоповод и желающих купить княженику за такую цену не так уж и много, но в Москве такие люди всегда найдутся. Эта ягода действительно имеет очень короткий сезон. На кустах совсем немного ягод, плюс она растет дикая. И, конечно же, это большой ручной труд. Пробовал ее, конечно же, в лесах Карелии, но никогда не приходило в голову собрать ее и отправить в Москву для продажи.
5: Кирилл Горин, ягоды княженики продают и на Авито, и ценник тоже не слишком гуманный, 27 тысяч рублей за кило. Правда, в объявлениях авторы пишут, что в этом году урожай уже распродан и предлагают делать предзаказ на следующий год. Обмелевший на фоне экстремальной жары Дунай превратился в музей под открытым небом. Вторая по длине и полноводности река в Европе из-за самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдений обмелела до рекордных показателей. Некоторым европейским АЭС пришлось полностью или частично приостанавливать работу. Появились проблемы с речными круизами и логистикой. К тому же возникла угроза и для сельского хозяйства. Но, несмотря на череду проблем и сложностей, от обмеления Дуная неожиданно выиграли любители древностей. Река продемонстрировала целый ряд находок. От нацистских кораблей времен Второй мировой до костей мамонта, пишут зарубежные СМИ.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
7: Посреди Дуная на границе Сербии и Румынии на песчаной отмели показались корпуса судов, которые фашисты затопили в 1944 году, пытаясь остановить наступление советских войск. Как отмечает Гардиан, корабли показывались на поверхности и раньше, но поднимать их со дна власти так и не решаются. Внутри могут оставаться боеприпасы. Другие следы Второй мировой обнаружили в Будапеште. На дне реки нашли почти полностью сохранившийся немецкий мотоцикл. С 1944 года выпустили около 12 тысяч таких мотоциклов. Найденный экземпляр десятилетиями лежал в речном иле напротив венгерского парламента. Благодаря грязи он практически не разрушился, потому его передали специалистам военного музея для дальнейшего изучения. Еще в Венгрии обнаружился римский алтарь, которому около 2000 лет, пишет Archaeology News. Изначально ученые рассчитывали найти остатки средневекового монастыря, но вместо этого нашли алтарь, посвященный Юпитеру, и фрагменты каменных плит с надписями. Вместе с древностями также обнаружился неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой. В своеобразном соревновании за звание самой древней находки в обмелевшем Дунае выиграли все-таки жители Болгарии. Они случайно обнаружили останки шерстистого мамонта, вида, который исчез в Европе около 4000 лет назад, сообщает «Франс-24». Прибывшие на место специалисты нашли челюстную кость, фрагменты бивни, части лопатки и бедренную кость. Также в Болгарии, как пишет Рейтер, показались руины римского моста, которому почти 1700 лет. Его построили во время правления императора Константина Великого. Археологи считают мост одним из самых масштабных сооружений Римской империи. Сейчас ученые используют дроны, чтобы определить примерные размеры моста и оценить состояние материалов, из которых сделаны его основания. Пока одни переживают из-за изменения климата, а другие радуются появившимся находкам, в Будапеште обмелевший Дунай неожиданно превратился в место для вечеринок, пишет Euronews. Местные жители, как отмечает издание, переходят на обмелевшие участки с острова Маргит, включают там музыку и устраивают спонтанные гуляния.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Auvergne de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказы принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Taverne de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
7: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
7: Банк ПСБ приобрел почти 17% акций компании «Кама», которая производит российские электромобили «Атом». Как сообщили в банке, стоимость пакета составила практически 10 миллиардов рублей. Кредитные организации заявили, что инвестиции в проект «Атом» являются стратегическим вкладом в развитие электромобильности в России и технологий альтернативного транспорта. Старт серийного выпуска «Атома» на заводе «Москвич» планировался в 2025 году, но был сдвинут на 2026. 13% вредоносных писем, заблокированных принадлежащей ВК почты Mail в июле, содержали запароленные архивы. Мошенники маскировали файлы под документы на подпись, контракты и официальные уведомления, а письма оформляли в деловом стиле, ссылались на федеральные законы. Эксперты связывают рост такой активности с периодом сдачи налоговой и квартальной отчетности. Производитель Санта-Стефана может выйти в сферу общепита и десертов. Дистрибутор EAG Trade подал в Роспатент заявки на регистрацию нескольких брендов. Они могут использоваться для десертов, мороженого и напитков, а также для кафе, ресторанов, баров и кейтеринга. Эксперты считают, что компания потенциально может открыть собственный бар с напитками и закусками, что может стать для алкогольного производителя дополнительным способом продвижения бренда. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
5: Тринадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. С теми, кто в теме. Нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «Next Touch». Это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько цены на бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособны? Какую роль на рынке играет контрафакт, возимый благодаря параллельному импорту? И каковы в целом перспективы у отрасли? Об этом гендиректор ГК Next Touch Владимир Крикушенко рассказал в интервью Рамилю Киселеву.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
8: Тему импортозамещения в области бытовой электроники обсуждаем с Владимиром Крикушенко, гендиректором группы компании Next Touch. Вы покупаете активы компании «Квант», единственного в России производителя телевизоров, включенного в реестр Минпромторга. Все-таки о каких активах идет речь? Это производственные линии и оборудование, интеллектуальная собственность и патенты. Что является предметом сделки?
9: Достаточно давно, даже уже дольше, чем хотелось бы, ведем работу по приобретению мощностей производственных завода «Квант». Прежде всего, конечно, это уникальные производственные линии, которые позволяют на территории нашей страны производить готовые изделия, в частности, телевизоры. Почему еще именно «Квант» тут достаточно уникальным является заводом? Это огромная территория, там порядка 20 тысяч квадратных метров. Есть и линии по производству, начиная от задних крышек и заканчивая производствами плат для непосредственного управления самими телевизорами. Единственное, чего «Квант» не делал, это производство непосредственно самого жидкокристаллического модуля, который формирует изображение. И Next Touch как раз-таки является компанией, которая единственная в России производит теперь этот модуль. Мы месяц назад запустили производство и, собственно, рассчитывали, что «Квант» станет одним из наших партнеров, который будет приобретать этот компонент для производства потом готовой продукции. И с учетом тех проблем, которые у них возникли, все равно мы сохранили интерес к тому, чтобы выпускать в России не только компоненты для экранов, а непосредственно готовую продукцию. Здесь «Квант» очень хорошо ложится в стратегию нашего развития. Мы согласились и сохранить команду, и те все связи и наработки, которые были у компании.
8: Касательно команды, были сообщения СМИ о том, что до 400 человек были уволены. Они не вернутся в строй?
9: Ну, это было, к сожалению, еще до нас, эти увольнения. Мы, безусловно, рассчитываем, что большая часть этих людей вернется с основными инженерами и сотрудниками. Мы переговоры проводили и продолжаем эту работу, поэтому я думаю, что если действительно в те сроки, в которые мы обозначаем, сделка состоится, то все, кто захотят, смогут вернуться к этой работе. Это люди действительно с уникальным опытом, и терять их было бы совершенно неправильно.
8: Хочется вернуться непосредственно к сделке. Что можно сказать о ее финансовой стороне сейчас? По какой стоимости «Квант» приобретается? Какая сумма?
9: К сожалению, пока это еще преждевременно финализировать. Те сообщения в СМИ, которые появляются, они близки где-то к правде, где-то совсем далеки, поэтому работа с кредиторами продолжается.
8: До 2 миллиардов рублей, да, по-моему, речь шла?
9: Сообщение в СМИ мы видели, да, там от 1,5 до 2,5. Наша оценочная стоимость оборудования как раз находится в этом коридоре, и мы будем говорить о том, чтобы укладываться в эту стоимость.
8: Самоокупаемость сколько вы себе ставите в плане?
9: У нас финмодель это около 3 лет, но мы рассчитываем, что привнеся вот тот подход к бизнесу, который есть у Nextage, мы сможем сделать это быстрее. Опять же, в случае снижения ключевой ставки и стоимости денег внутри страны, тоже этот срок разительно будет сокращаться.
8: Какие существуют данные, может быть, исследования о спросе на отечественную электронику, на отечественные телевизоры? Вот та же продукция традиционная для Nextage, сенсорные панели, дисплеи. Насколько эти цены действительно конкурентоспособны с китайскими? Все-таки правильно ли предполагать, что пока российский потребитель голосует рублем, да, за дешевую китайскую продукцию?
9: По ряду направлений действительно можем делать качественную конкурентную продукцию. Что касается стоимости, как раз за счет автоматизации, роботизации и производства квант тоже достаточно сильно автоматизировано, позволяло и позволяет по нашим расчетам и в текущих условиях давать потребителю конкурентный по цене товар. Многие думают, что так как ушли зарубежные бренды, все производители электроники в России резко обогатились и получили новых клиентов и заказчиков. На самом деле в нашей отрасли произошел обратный эффект из-за параллельного импорта и отсутствия качественных брендов, как мы говорим, А-класса. На рынок хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которое, к сожалению, соответствует надписи, но только с точки зрения вот самого бренда, шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай, который, опять же, на бумаге имеет одни технические характеристики, а если мы с вами проведем исследование, это будет совершенно другой товар. Я думаю, что одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которой столкнулась компания Quant, это вот как раз появление на рынке неконтролируемого количества азиатских производителей. Какие-то из них сотрудничают с маленькими российскими производствами, и мы наблюдаем постоянно, что какая-нибудь небольшая компания с оборотами 10-50 миллионов рублей за год вырастает до нескольких там миллиардов рублей.
8: Ну сейчас за счет чего это происходит?
9: За счет поставки недорогой китайской техники под мировыми брендами, скажем так. То есть надпись, что это знаменитый корейский бренд, на самом деле это китайский контрафакт, который попал тем или иным образом на наш рынок.
8: А вот куда он попадает? Работает... На маркетплейсы или там на полки магазинов электроники известных?
9: Я думаю, что попадает практически везде. Ведется работа постоянно по выявлению таких товаров, по пресечению каналов поставок, но это сложная, долгая работа, и, конечно, при наличии параллельного импорта практически с ней бороться невозможно.
8: Это основная причина, по которой Квант пришел к банкротству?
9: Большое количество факторов сыграло против бизнеса Кванта. Но прежде всего, конечно, это санкционные ограничения, с которыми столкнулась компания.
8: Расскажите мне поподробнее. Некий гонконгский поставщик, который подпал под американские санкции, оставил без электронных компонентов Квант, и это чуть ли не самой важной причиной называется. Неужели нельзя было найти аналоги у тех же самых китайцев?
9: Важно, кто владеет конструкторской документацией и R&D на непосредственные изделия. Ты должен обладать этой самой КД и должен иметь возможность, чтобы эти компоненты были совместимы с той платформой, на которой ты производишь. Там очень много технических факторов, не будем в них вдаваться, но вот просто пойти и купить в другом магазине, как мы привыкли с вами делать это в бытовой жизни, в производстве электроники невозможно.
8: Понятно, что перспектива еще далекая, но хочется представить себе итоговую стоимость телевизора Irbis на полке магазина электроники. Но если мы себе представляем, не знаю, там 55 дюймов на андроиде, вот в нынешних ценах, а сколько такой телевизор будет стоить?
9: Ровно столько же, сколько вы сейчас видите, если зайдете в маркетплейс, там будет вилка цен с сопоставимыми характеристиками.
8: Но это пока что в ущерб себе, выдерживание в этой вилке ценовой?
9: По большим диагоналям это не в минус, а по диагоналям ниже 32 дюймов в текущий момент времени, когда мы с вами разговариваем, это практически рентабельность, стремящаяся к нулю.
8: И значит, если сделка состоится там через 6-8 месяцев, да, вы называете сроки, какая продукция будет производиться? Вот телевизоры Irbis, что еще будет под крылом Nextage Quant производить?
9: Это прежде всего телевизоры диагоналями от 50 до 75 дюймов. Возможно, будут присутствовать и другие диагонали. Будем смотреть по спросу. Точно расширится линейка мониторами, персональными компьютерами, моноблоками, в принципе, любой продукцией, в которой присутствует широкоформатный дисплей, можно и нужно ее производить на мощностях Кванта.
8: Все-таки мы представляем себе, что это особенное импортозамещение, так сказать, с высокой требовательностью конечных покупателей. В целом перспектива насколько складывается благоприятная?
9: Ну, с учетом той турбулентности, которую мы наблюдаем в целом в мире. На полгода назад было одно видение и понимание этой перспективы. Сейчас, я думаю, оно корректируется вот буквально ежедневно. Тут важно, чтобы сохранялся фокус государства к этому и поддержка для реальных производителей, чтобы не допускать в рынок контрафактную продукцию. Если рынок будет прозрачен и на нем будет присутствовать большинство добросовестных производителей, то перспективы очень хорошие. Я думаю, они хорошие не только внутри страны. Вопрос поддержки и финансовых инструментов. У нас сейчас самая большая проблема, то, что мы конкурируем с рынками, на которых стоимость денег кратно, действительно кратно ниже, чем у нас. Если мы эту проблему сможем решить, то с точки зрения технологий, с точки зрения действительно качественной продукции, у нас все возможности к этому есть.
8: Тему горизонта планирования у бизнеса мы затронули с руководителем группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: С гендиректором группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru.
0: Реклама.
2: Привет. Меня зовут Валентин, но вы меня можете знать как блогера Вилсаком. Уже больше 15 лет я рассказываю о технологиях в интернете. Вы же хотите быть в курсе событий в мире смартфонов, ИИ, нейросетей, умных автомобилей и не только? Тогда подписывайтесь на Вилсаком Red, мой канал в мессенджере Max. Там я рассказываю в своей манере живо и субъективно о самом интересном. В канале уже больше 160 тысяч подписчиков. Ждем и вас.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Ши – так называемый двойной час. Традиционная мера времени в Китае. 1/12 часть суток. Сотая часть суток раньше называлась поднебесной Кэ и составляла 14,5 минут. Сегодня Кэ стала равна 15 минутам и превратилась в 1/96

0: Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты без ограничений. Прежде чем совершать сделки, всем инвесторам, вне зависимости от их статуса, необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы, напомнил Центробанк. Все данные о генетических биоресурсах России объединят в национальной базе, заявил президент Владимир Путин на Совете по науке и образованию. Ресурс объединит данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов. По оценкам, ежегодно в эту базу будет загружаться около 10 петабайт данных. Доступ к реестру должны получить российские научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия, отметил глава государства. Международная федерация каноэ решила восстановить полноценные права российских и белорусских спортсменов. С 1 января 2027 года каноисты из обеих стран смогут выступать в международных соревнованиях под государственной символикой. При принятии решения Международная федерация ориентировалась на рекомендации МОК отменить санкции. Toyota отзывает свыше 508 тысяч автомобилей в США из-за проблемы с дисплеем приборной панели, который может не отображать ключевую информацию. Отзыв касается гибридных Camry 2025-26 годов выпуска. При запуске автомобиля дисплей может давать сбой и не показывать информацию, в том числе о включенных аварийных сигналах и сигналах поворота. Программное обеспечение дисплея бесплатно обновят в дилерских центрах Toyota. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:01 в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Вторая волна дефицита топлива. Как рассказали бизнес-ФМ подписчики в соцсетях, трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. На ЗАЭС снова очереди, где-то опять пропал бензин. Роспотребнадзор проверяет БАДы для похудения после сообщений о сибутрамине в их составе. Продаются такие препараты на маркетплейсах. В ведомстве сообщили, что они не зарегистрированы в едином реестре продукции ЕАЭС, могут быть опасны, и направили в ассоциацию компаний интернет-торговли требования принять меры для их изъятия из продажи. Банки потребовали от ряда клиентов объяснить покупку USDT. В частности, клиентов просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, хотя сам реестр пока не создан. Все подробности в эфире «Бизнес FM». В некоторых российских регионах началась вторая волна дефицита топлива. Об этом бизнес-ФМ рассказали подписчики в соцсетях. Трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. В частности, на одном из видео, присланных редакцией, снова очередь из десятков автомобилей на заправке в Смоленске, на которой пока топливо есть. Но таких АЗС в городе все меньше. Также на ряде заправок нет бензина или многочасовые очереди на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях. О возобновившихся проблемах с топливом бизнес ФМ рассказали жители регионов.
3: Москвич Андрей.
4: Обстановка насчет бензина в Туле и Тульской области очень удручающая. Я являюсь дачником, и мне необходимо было пополнить запасы бензина. Когда я приехал в Тулу, то понял, что бензина попросту нет. А там, где он есть, это частные бензоколонки предоставляют за литр 95-92 бензина около 120-140 рублей за добрый литр. Это, конечно же, ни в какие ворота. Но я не отчаялся. Поколесив где-то около часа по всей Туле, я нашел бензоколонку. Но мне сказали, возвращайтесь в 8 утра. Я говорю, а почему? Такое распоряжение начальства. В итоге пришлось поехать на трассу, и меня спас добрый «Газпром». Там получилось пополнить запасы и не только в машину, но и в канистры. И с адекватными ценами.
3: Жительница Смоленска Александра.
5: Нет бензина, стоят в очереди. Постояла сейчас, и передо мной бензин кончился на две машины. 95-го практически нигде нет.
6: А давно эта проблема началась?
5: Пару дней назад. Это все было хорошо.
3: Автор проекта «Жизнь на море», житель Геленджика Алексей.
7: На сегодня утро средняя очередь час-20 на заправках. Такая ситуация. Где-то есть, где-то нет. Прямо так, чтобы на всех заправках в наличии все виды топлива, такого нет, конечно.
6: Что
7: у нас пропадало абсолютно.

0: полностью все очереди, все нормально завало. 5 часов не сходи уже. Причем в этот раз еще и в Сочи очереди появились. Потому что с первой волны в Сочи проблем не было с бензином. Я был в Сочи, мы уехали, и на следующий день там началось, и у нас началось. И в Краснодаре, и в Ростове. По всему югу эта вторая волна началась. В субботу эти проблемы начались.
1: Жительница Москвы Лариса.
2: По дороге на дачу по Дмитровскому шоссе пыталась заправиться на заправке «Роснефть». Наличия 95-го бензина не было. Машин было немного, 5-6 в каждую колонку. Минут 15 отстояв, открыла приложение, в котором оказалось, что есть только 92-е дизельное топливо. С расчетом заправиться уже в конечном пункте, поехала дальше. Но оказалось, что и на месте тоже с бензином проблема. 95-й появлялся, люди стояли где-то примерно по часу в очереди. Но я положилась на обратную дорогу и действительно удалось заправиться 95-м, но только на «Газпромнефти». Во всех остальных заправках «Роснефти» было только 92-й или дизель.
3: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. С сегодняшнего дня бензина и 92-й можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и Ай-95. Премиальные виды топлива пока остаются в свободной продаже. Ограничения будут действовать, пока не накопятся достаточные запасы, подчеркнули власти региона. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Это заявил бывший министр науки и образования, помощник президента Андрей Фурсенко в разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым. На замечание журналиста, что за это вас проклянут родители выпускников, цитата, Фурсенко ответил: «Слушайте, а сейчас они не проклинают?» И напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ.
4: Мы видим, что возникает большое количество стубальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из ребят действительно лучше всех. То же самое, кстати, касается олимпиад. Я считаю, что часть олимпиад, она тоже девальвировала себя. Думаю, что постепенно нам надо от значительного количества олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи и не бояться того, что будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому что просто усложнили задачи.
5: Вас проклянут родители выпускников, простите.
4: А слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы мальчик, девочка получили 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в ВУЗ, потому что таких много.
3: Андрей Фурсенко. На эту тему в интервью «Бизнес-ФМ» недавно высказался и ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Он считает, что экзамен стал проще.
6: В этом году на 4 балла средняя математика и физика выше стала, поэтому тут, конечно, это не очень хорошо. Дети умнее не стали, контрольные материалы просто другие, попроще в этом году. И это не очень хорошо, что такое количество стобальников, 300-бальников, 400-бальников. Это говорит о том, что что-то мы сильно облегчили контрольные материалы. Мне кажется, что тут должны быть определенные задачи, чтобы должен быть определенный минимум знаний, которые школа дает, но чтобы меньше точно не было. Дальше, мне кажется, все же важно, чтобы ЕГЭ давал определенный разброс. Возможно, в контрольных материалах по математике, физике, информатике нужно давать какой-то либо раздел, либо очень сложные задачи, которые не все в состоянии решить, только самые талантливые, чтобы вот те получали по 100 баллов или там по 99 баллов, а те, кто не в состоянии их решить, все же получали поменьше, и чтобы разброс был побольше, и чтобы можно по ЕГЭ было выбрать действительно тех, кто очень хорошо соображает.
3: Михаил Гордин. «Бизнес-ФМ» поговорила с Дмитрием Шаповаленко, выпускником Оренбургской гимназии. Он сначала набрал на ЕГЭ 298 баллов, но решил пересдать профильную математику. В итоге получил 300 баллов и поступил в ЭТМО. Вот что он думает о том, нужно ли усложнять ЕГЭ.
7: Проблема в том, что варианты с разных регионов России совпадают, Дальнего Востока, например. И это дает фору, скажем так, тем, кто в западных регионах сдает России. Они уже видят примерные задания и понимают, даже разбор выходит. Я считаю, что нам необходимо делать разные варианты примерно одного уровня сложности. Но усложнять ЕГЭ я не считаю необходимым. Оно и так достаточно на хорошем уровне, особенно ЕГЭ по математике.
8: Расскажите, пожалуйста, коротко ваш кейс. У вас были два других экзамена, а ваша профильная математика набралась 98 баллов, и вы ее пересдавали, чтобы получить 100?
7: Потому что я был больше всего в математике именно уверен, поэтому я ждал 100 баллов. И у меня все пробники практически были на 100 баллов написаны.
8: Откуда-то эти 2 балла недобора образовались? Как это получилось?
7: Можно сказать, я разволновался под конец экзамена, и я не решил одно задание, которое спокойно решал. Получилось так.
8: Часто можно слышать такой довод, что большое количество 100 бальников — это следствие того, что все адаптировались к системе сдачи, что писать ЕГЭ и обладать качественными знаниями — это не одно и то же. Часто можно такой довод услышать. Как вы к нему относитесь?
7: Нет, все-таки написать ЕГЭ на 100 баллов и не обладать никакими знаниями — это что-то невозможное. Все равно знания хорошие обязательно должны быть. ЕГЭ уже давно перестал быть тестом. Там все задачи с решением, то есть большое количество задач с развернутым именно решением, где надо прописывать решение. Да даже и первая часть ЕГЭ, там нет выбора ответа уже давно. Поэтому все-таки угадать и получить свои баллы невозможно.
8: И какой бы вы прогноз сделали? Представим себе, что ЕГЭ действительно усложнят. Какая будет картина тогда по абитуриентам?
7: В разные года сложность ЕГЭ все-таки меняется. Допустим, в 25-м году у нас в области был всего 1 100-бальник по математике профильный, а в этом году больше 10 человек. Реально ЕГЭ из года в год меняется по своей сложности. И все-таки я считаю, что надо делать примерно одного уровня сложности среднего ЕГЭ, и тогда будет среднее количество 100-бальников. Усложнять? А в каком месте усложнять? Качественно как-то менять ЕГЭ, новый формат заданий придумывать я не считаю нужно, потому что ЕГЭ и так достаточно сбалансированный экзамен. И еще можно поменять шкалу перевода баллов. Это тоже сильно влияет.
8: Что с ней не так?
7: Смотрите, например, чтобы по математике набрать 70 баллов, нужно решить всего лишь первую часть, 12 заданий, которые без развернутого решения. Там только ответ надо в клеточки внести. К этому спокойно можно подготовиться за пару месяцев. Есть открытый банк заданий ТИПИ, где публикуются все прототипы, которые попадутся на реальном ЕГЭ по первой части. 70 баллов по математике набрать очень легко. А условно, если сравнивать с другими предметами, 70 баллов требует качественной подготовки, например, по литературе. Там уже тяжело набрать их.
3: Дмитрий Шаповаленко. В этом году число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, выросло почти до 9 тысяч человек. 8 выпускников набрали по 400 баллов, еще одна участница 500. А средние баллы ЕГЭ выросли почти по всем предметам, кроме географии. Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащие вещество сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, снижающее аппетит. Его используют для пациентов с ожирением. Отпускается сибутрамин только по спецрецепту, однако некоторые производители БАДов начали добавлять его в свою продукцию. Вещество опасно при бесконтрольном употреблении, в первую очередь для психики и работы сердца, предупреждает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
9: Он психоактивный, он действует на мозги, снижает чувство аппетита. Человек просто не хочет есть, потому что у него подавлен центр голода. Этот препарат строго рецептурный, его нужно принимать только под контролем врача. И вообще это не игрушки. Такие вещи не должны людьми, как раз таки в отсутствии понимания того, к чему это может привести, использоваться без присмотра, как детям спички давать. А когда производитель БАДов засовывает в свой БАД такие препараты, это очень удобная схема, потому что когда вы покупаете БАДы, вы же рассчитываете на какой-то эффект, а БАДы в своей сути по закону никакого эффекта на организм человека оказывать не имеют права. Я имею в виду, которые можно было бы как-то измерить. После приема БАДа ничего не должно измениться вообще. Иначе БАД придется регистрировать как медицинский препарат. Это же не нравится производителям, и они туда под шумок тихонечко подсыпают реальные действующие препараты и выдают их за чудодейственное средство. И люди охотно на это ведутся. К сожалению, сейчас БАДы стали дико популярны, жуткая конкуренция, и производители идут на такие грязные ходы, ставя здоровье и риски, которые может препарат принести, ниже, чем жажду прибыли. А контроля за этим, конечно же, нету никакого, потому что занимается этим Роспотребнадзор. Если Роспотребнадзор придет в магазин, лежит колбаса. Ну, как бы она пахнет как колбаса, она выглядит как колбаса. То есть ее проверить, и то мы часто можем видеть, как находят несоответствия в составах. А в БАДах это же просто порошок, причем он заключен в капсулах. Вы никогда не узнаете, что там на самом деле есть. И этих БАДов очень много. Может быть, какую-то партию контрольную они отсылают в Роспотребнадзор, где она проходит проверку, дескать, вот, все хорошо, посмотрите, все соответствует составу, то есть, короче говоря, порошок туда засыпают, какой-нибудь целлюлозу, которая, короче говоря, то, что вообще никак не влияет ни на что. Пожалуйста, пустышечка. Ничего страшного нет. А потом, когда немножечко от них внимание Роспотребнадзора уйдет, они шик и туда что-нибудь добавят.
3: Филипп Кузьменко, врач-терапевт и кардиолог. В сообщении Роспотребнадзора говорится, что сейчас идут дополнительные проверки. Обращение направлено в ассоциацию компаний интернет-торговли. Официальный представитель Wildberries Дмитрий Борщевский заявил, что карточки БАДов с опасным веществом исключают из продажи.
10: Мы проводим внутреннюю проверку. При обнаружении карточек с нарушениями они будут немедленно заблокированы. Размещение такого товара на витрине маркетплейса недопустимо и является нарушением правил площадки. Данные препараты строго запрещены к реализации законодательством Российской Федерации, и в отношении указанной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг. Также мы внимательно относимся к обращениям госорганов и потребителей.
3: Дмитрий Борщевский, Вазон. Нам также сказали, что продажа БАДов на их площадке возможна только при наличии свидетельства о госрегистрации. Продавец обязан указать реквизиты документа о товара без необходимых разрешительных документов или не соответствующие требованиям законодательства не допускаются к продаже. Карточки оперативно скрываются с витрины до завершения проверки, отметили в Вазоне.
11: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Правительство продлило действие сниженного норматива продаж бензина на бирже. Он сохранен на уровне 10% до 31 декабря. Кроме того, новым документом при выполнении норматива биржевых продаж бензина и дизеля разрешается учитывать в том числе объемы топлива, реализованного по адресным биржевым сделкам и по внебиржевым договорам поставок. Конечными покупателями, по которым являются сельхозпроизводители, организации, обеспечивающие северный завоз, а также строительные организации и РЖД. Кабмин распространил режим свободной экономической зоны на всю территорию Брянской, Белгородской и Курской областей. Новыми резидентами свободной зоны смогут стать предприниматели, которые планируют реализовывать инвестпроекты в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Потребление россиянами свежих фруктов и ягод выросло до рекорда с 2007 года. В 2025 году на человека в России пришлось 46,8 килограмма этой продукции. Летом в 2007 году показатель потребления свежих фруктов и ягод в стране находился на отметке в 31,2 килограмма. Вакит назвали самые популярные категории товаров онлайн-торговли. В первом полугодии текущего года самыми продаваемыми позициями стали товары для дома и мебель, одежда и обувь, продукты питания, электроника и бытовая техника, а также товары для красоты и здоровья. Наибольшую динамику роста показали цифровые товары. Объем их продаж в годовом выражении вырос почти на 40%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Погода в Москве.
3: Плюс 26 в столице сейчас. Вечером сегодня начнется дождь. Завтра тоже дождливо и плюс 18. 14.17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Телеразон сообщил Business FM, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, а не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации и что думает об этом Marketplace Озон? Об этом Диана Чебанова.
13: Селлер, который обратился в редакцию Business FM, торгует на Озон бижутерией. На ней он размещает фразы, ставшие трендом. Раньше такие называли крылатыми, типа «Шальная императрица» или «Между нами любовь». Как правило, они повышают интерес покупателей. Но вместе с ними по интернету рыщут так называемые патентные тролли, о которых мы не раз писали. Если коротко, они регистрируют авторские права на трендовые слова или картинки, а затем отслеживают, не зарабатывает ли кто на их собственности. Если находят, присылают досудебные претензии. Или подают иски в суд, который часто встает на сторону правообладателей. Продавец судиться не хочет и решает все в досудебном порядке, заплатив истцу энную сумму. Проблема усугубляется еще и тем, что Marketplace не позволяет удалить окончательно карточку товара. Продавцу лишь предлагается архивировать ее. Покупателю товар не виден, а патентному троллю очень даже, говорит продавец на Озон Сергей.
14: Нет возможности удаления товара. Товар можно перенести в архив. По последнему кейсу этот товар был убран в архив в 2025 году. Но есть специализированные компании, в этом заключается их бизнес, ищут изображения, ищут надписи. Сегодня нам пришел иск от такой компании за незаконное использование изображения. Хотя товар мы, в принципе, удалили год назад и никогда его на самом деле не продавали. Мы сделали такую карточку, но потом ее убрали. Компания Озон говорит, что удалить карточку невозможно. Если вы ее создали, она останется навсегда. Есть, например, вторая сторона, еще более сложная, касаемо законодательства. Опять же, были какие-то вещи, которые на данный момент вообще запрещено продавать, и это мы не можем удалить. Мы можем это убрать в архив. Те, кто захочет, это в любой момент найдет. Получается, что мы продаем товар, который вообще запрещено законодательством продавать.
13: В Озон Бизнес ФМ объяснили, что окончательное удаление товара невозможно по той причине, что карточка тесно связана с другими данными продавца, и что при обычном поиске на сайте она не отображается, только если правообладатель сохранил себе прямую ссылку на товар. А почему тогда не убрать ссылку или не выдать по ней ошибку? Предлагаю послушать комментарий Озон.
15: Архивирование карточки означает, что товар полностью убирается из поиска и становится недоступен для заказа. Такая карточка сохраняется в наших системах и может быть доступна только по прямой ссылке. При этом архивные товары не отображаются в инструментах Озона, которые мы предоставляем правообладателям и их представителям для мониторинга. После архивирования обнаружить такую карточку через инструменты Озон возможно только в том случае, если правообладатель ранее сохранил прямую ссылку на нее, когда товар еще находился в продаже. Поэтому мы всегда стремимся защищать интересы добросовестных покупателей и продавцов. Карточка товара – это не отдельная запись, а часть большой системы, связанная с отзывами, историей продаж и другими данными Озон. Поэтому архивные карточки сохраняются в системе. Если продавец вдруг решит вернуть товар в продажу, ее можно восстановить вместе с накопленной историей, а не создавать заново.
13: Это похоже на замкнутый круг. Продавец говорит, что ни на каком другом маркетплейсе такой проблемы нет. Это действительно техническая особенность Озон, и продавцы, как выяснилось, уже обращались по этому поводу к юристам. Но выход из этой ситуации есть, считает юрист для бизнеса и селлеров, руководитель юридического агентства Софья Тимошиновой. Софья Тимошинова.
16: Если это уже место имеет не первый раз, я бы порекомендовала воспользоваться новыми положениями нового закона о платформенной экономике, потому что сейчас практика однозначно будет меняться. Раньше маркетплейс и Озон, и второй маркетплейс обладали статусом информационного посредника, что автоматически снимало с них ответственность за любое нарушение авторских прав товарных знаков на площадке. Это означало, что всего лишь площадка дает возможность кому-то разместить определенные контент и не модерирует возможные нарушения. Теперь в новом законе четко сказано, что в случае, если нарушение повторяется, если оно грубое, и при этом площадка, зная о таком нарушении, что оно не первично, пропустила и допустила снова, да, какого-то нарушителя, то она может отвечать также наравне с нарушителем.
13: Практики по этому новому положению закона у юристов пока нет, говорит эксперт, но это новая возможность. А кроме того, по словам юриста, продавцу не нужно бояться отвечать по суду. Если на его стороне предприняты все возможные действия для удаления товара, то судебный спор может быть решен в его пользу, поскольку у суда будет доказательство, что продавец добровольно удалил товар. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Ягода по цене черной икры. В соцсетях обсуждают удивительный ценник на ягоду под названием «Княженика». В некоторых интернет-магазинах ее предлагают по 55 тысяч рублей за кило. Княженику еще называют арктической малиной. Вкус описывают как ананас, смешанный с малиной и персиком. А аромат настолько интенсивный, что держится на руках чуть ли не сутки. Ягода растет на севере, например, в Карелии, но в основном в труднодоступных местах ее невероятно сложно собирать вручную. СМИ шутят, что найдена официальная ягода Патрик. Комментирует основатель и гендиректор Ниндзя Гудс Кирилл Горин.
17: Москва может переработать или съесть любую ягоду по любой цене. Это мы уже поняли. В этом сезоне мы продавали землянику по 10 тысяч рублей за килограмм в ресторане Москвы. Это отборная ягода, которая лежит всего лишь несколько дней. Если говорить про ваш вопрос, связанный с арктической малиной или княженики, речь обычно идет о том, что ягода требует ручного сбора, ее не так много, и требует непростой логистики до Москвы. Насколько я понимаю, это 1700 километров от Карелии до Москвы. Все это требует особой логистики, нежного сбора ягоды, хранения для того, чтобы довести. Думаю, что все-таки во многом определенный инфоповод и желающих купить еженику за такую цену не так уж и много, но в Москве такие люди всегда найдутся. Эта ягода действительно имеет очень короткий сезон. На кустах совсем немного ягод, плюс она растет дикая. И, конечно же, это большой ручной труд. Пробовал ее, конечно же, в лесах Карелии, но никогда не приходило в голову собрать ее и отправить в Москву для продажи.
3: Кирилл Горин, основатель и гендиректор Ninja Goods. Ягоды княженики продают и на Авито, и ценник тоже не слишком гуманный. 27 тысяч рублей за кило. Правда, в объявлениях авторы пишут, что в этом году урожай уже распродан и предлагают делать предзаказ на следующий год. А обмелевший на фоне экстремальной жары Дунай превратился в музей под открытым небом. Вторая по длине и полноводности река в Европе из-за самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдений обмелела до рекордных показателей. Некоторым европейским АЭС пришлось полностью или частично приостанавливать работу. Появились проблемы с речными круизами и логистикой. К тому же возникла угроза и для сельского хозяйства. Но, несмотря на череду проблем и сложностей, от обмеления Дуная неожиданно выиграли любители древностей. Река продемонстрировала целый ряд находок. От нацистских кораблей времен Второй мировой до костей мамонта, пишут зарубежные СМИ.
11: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
18: Посреди Дуная на границе Сербии и Румынии на песчаной отмели показались корпуса судов, которые фашисты затопили в 1944 году, пытаясь остановить наступление советских войск. Как отмечает Guardian, корабли показывались на поверхности и раньше, но поднимать их со дна власти так и не решаются. Внутри могут оставаться боеприпасы. Другие следы Второй мировой обнаружили в Будапеште. На дне реки нашли почти полностью сохранившийся немецкий мотоцикл. С 1944 года выпустили около 12 тысяч таких мотоциклов. Найденный экземпляр десятилетиями лежал в речном иле напротив венгерского парламента. Благодаря грязи он практически не разрушился, потому его передали специалистам военного музея для дальнейшего изучения. Еще в Венгрии обнаружился римский алтарь, которому около 2000 лет, пишет Archaeology News. Изначально ученые рассчитывали найти остатки средневекового монастыря, но вместо этого нашли алтарь, посвященный Юпитеру, и фрагменты каменных плит с надписями. Вместе с древностями также обнаружился неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой. В своеобразном соревновании за звание самой древней находки в обмелевшем Дунае выиграли все-таки жители Болгарии. Они случайно обнаружили останки шерстистого мамонта, вида, который исчез в Европе около 4000 лет назад, сообщает France24. Прибывшие на место специалисты нашли челюстную кость, фрагменты бивни, части лопатки и бедренную кость. Также в Болгарии, как пишет Рейтер, показались руины римского моста, которому почти 1700 лет. Его построили во время правления императора Константина Великого. Археологи считают мост одним из самых масштабных сооружений Римской империи. Сейчас ученые используют дроны, чтобы определить примерные размеры моста и оценить состояние материалов, из которых сделаны его основания. Пока одни переживают из-за изменения климата, а другие радуются появившимся находкам, в Будапеште обмелевший Дунай неожиданно превратился в место для вечеринок, пишет Euronews. Местные жители, как отмечает издание, переходят на обмелевшие участки с острова Маргит, включают там музыку и устраивают спонтанные гуляния.
11: Кто надо, услышал.
19: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
11: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. С начала 2026 года в России предотвратили 49 терактов на объектах транспортной инфраструктуры и 17 на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщило Национальное антитеррористическое агентство. Правоохранительные органы задержали 150 человек, связанных с подготовкой и совершением этих преступлений. Также удалось пресечь 3 попытки проникновения диверсантов на территорию страны. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты Воронежской области. Напомню, сегодня украинские дроны ударили по складам логистического и распределительного центра в дорожной сети и автомобилям в регионе. В результате атаки один человек погиб и двое пострадали. ФСБ пресекла в Мордовии деятельность организованной группы, которая обеспечивала работу симбоксов в интересах военной разведки Украины. Группу координировал россиянин, сотрудничавший с украинскими спецслужбами. Он снабжал участников серыми сим-картами и симбоксами. В отношении участников группы возбуждено дело о незаконном использовании средств пропуска трафика. Координатору предъявили обвинение в госизмене. Подросток из России погиб в Абхазии во время пешего похода в горы. Группа российских туристов совершала альпинистское восхождение. В результате неосторожных действий 15-летний подросток упал, получив травмы, несовместимые с жизнью. В МЧС Абхазии напомнили о необходимости регистрировать поход перед началом восхождения, указывать в нем точный план движения и координаты, а также сообщать даты выхода на маршрут и возвращения с него. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Российский малый и средний бизнес столкнулся с трудностями при поставках товаров ЕС. Это пишет «Известия». С июня была запущена система подтверждения ожидания поставки товаров. Компании должны направлять в ФНС данные о доставке, провести обеспечительный платеж и получить QR-код, а без него транспорт могут развернуть. Вторая волна дефицита топлива. Как рассказали Бизнес FM, подписчики в соцсетях, трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. На ЗС снова появились очереди. Где-то бензин пропал. Сербия может пересмотреть безвизовый режим с Россией вслед за Черногорией, заявил министр по европейской интеграции страны. Белград намерен к концу 2027 года выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она работает с июня, и бизнес отмечает ее недоработанность. Принцип прост. Компании направляют в ФНС данные о доставке, проводят обеспечительный платеж и получают QR-код, который надо показать при въезде в Россию из страны ЕАЭС. Без этого кода транспорт не пропустят. Мы собрали фидбэк от логистов о том, как сейчас работает спот.
20: Генеральный директор ГК «Маршал» Михаил Белоусов.
21: Я бы не сказал, что проблема именно в самой идее системы. Понятно, зачем ее внедряют, чтобы было больше прозрачности, меньше серых схем и быстрее проходили платежи. Но на практике пока видно, что все работает не так гладко, на самом деле, как хотелось бы. У нас, например, были ситуации, когда приходилось тратить больше времени на оформление, согласование. Где-то возникают технические моменты, где-то не сразу проходят операции. Иногда приходится несколько раз передавать документы или ждать проверки. Для бизнеса это всегда время, а время в логистике это вообще в любом бизнесе это деньги. Если говорить с коллегами по цеху, по рынку, то основные претензии примерно, они вообще одинаковые. Во-первых, не все до конца понимают, как правильно работает сама система, правила постоянно уточняются. Во-вторых, есть вопросы к скорости обработки отдельных операций, когда груз уже должен ехать, а ты ждешь подтверждения или исправляешь какие-то технические моменты, это лишнее напряжение создает.
20: Предприниматель, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital Web Анна Фомичева.
0: Сама система работает не совсем корректно зачастую. Не человек оплачивает аванс, но код не генерится, приходится связываться с ФНС. А это дополнительное время, и зачастую генерит сам предприниматель ИПшник, и для него это дополнительная сложность. Второе самое основное, что я вижу, это сам обеспечительный платеж вперед. Для того, чтобы этот QR-код получить, клиенту необходимо что сделать? Селлеру, предпринимателю в сфере товарного бизнеса, ИПшнику нужно оплатить авансом НДС. Ну а ввиду сложной ситуации, как мы видим, со складами, кризисные явления. Сейчас малый бизнес находится в таком полудохлом состоянии, скажу так. И вот этот обеспечительный платеж для них – это дополнительная нагрузка.
1: А ведет ли для таких компаний это каким-то финансовым издержкам? Трудности со временем, с
0: техническим? Нет, всегда любые задержки. Товар готов, груз готов, код не генерится, машина стоит. Допустим, не все предприниматели понимают, что сначала нужно сгенерить код, а потом уже загружать машину. Представьте, что предприниматель ИПшник вообще не всегда разбирается. И это может привести к тому, что это и простые машины. Машину могут развернуть, потому что QR-код не генерится, машину могут не пропустить. И здесь возникают, опять же, сложности с простоем, машины, оплата водителя. Это дополнительные издержки, которые ложатся на плечи предпринимателя, ИПшника зачастую.
20: Учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский.
22: По нашей практике мы видим, что система в целом работает достаточно бесперебойно. Технических сложностей глобальных не возникало. Они могут возникать в большинстве своем по вине водителей. Когда водитель показывает на границе, к примеру, неправильный код, то данные аннулируются, нужно вносить корректировки для нового кода. Это, соответственно, занимает времени. Бывают еще такие случаи, когда код вообще на границе не проверяют. И, соответственно, необходимо, конечно, в этой ситуации водителей приучать, настаивать на сканирование кода, иначе система будет висеть, что машина не пересекла границу. Сложности глобально пока что с QR-кодом не возникает, пока можно внести данные в течение дня. Но когда скоро внесение обеспечительного платежа закончится, необходимо будет оформлять под за 2 дня до предполагаемого пересечения границы, здесь уже, конечно, мы думаем, могут возникать какие-то проблемы. Но, опять же, какой-то переходный период.
3: Власти считают, что поступление в бюджет от системы СПОТ за счет обеления рынка составят минимум 50 миллиардов рублей в этом году, 100 миллиардов в следующем и до 150 миллиардов, начиная с 2028 года. Палату представителей США внесли законопроект о так называемых адских санкциях против России. Текст полностью повторяет версию Сената, которая была одобрена подавляющим большинством голосов 86 против 11. Документ, напомню, получил имя покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России террористом и экстремистом. Голосование намечено на осень, предполагается, что его согласуют по ускоренной процедуре. Но вероятность того, что этот закон будет реально введен в действие, крайне мала, уверен колумнист BFM.ru Семен Новопроцкий.
23: Две главные меры, которые он предусматривает, это 500% пошлины на весь экспорт России в США и 100% пошлины для 5 крупнейших стран, покупателей российских энергоносителей. Что касается 500% пошлин на экспорт России из США, вообще сама цифра 500% выглядит чем-то из научной фантастики, но главное, что речь идет о крайне незначительных величинах. Товарооборот между Россией и США ничтожно мал. Он немногим больше 4 миллиардов долларов. Доля экспорта России в США в общем экспорте России меньше 1%. Даже если представить себе, что США ведут 500% пошлины на весь российский экспорт, для России это практически незаметная мера. Что касается введения 100% пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей, эта мера выглядит совершенно нереалистичной, прежде всего благодаря политике самих США. Совершенно очевидно, что США угодили в армузскую ловушку, начав войну с Ираном. Несмотря на уже десятки раз объявленные американской администрацией, в том числе самим президентом США, сообщение, что вот-вот будет достигнута сделка по Армузу, а пролив будет открыт. Иран не собирается открывать пролив для бесплатного и всеобщего судоходства. Если представить себе эти 100% пошлины против крупнейших покупателей российских нефти и газа, то две крупнейших страны, которые это делают, Китай и Индия. Китай уже доказал, что он не подчиняется американским санкциям, запрещающим покупать нефть у конкретных странами. В том числе это было четко показано на примере Ирана. Что касается Индии, она вообще рекордно нарастила в июле 2026 года закупки сырой нефти в России, и доля этих закупок в общем импорте нефти для Индии превысила 55%. Трудно себе представить, что если даже США решатся ввести эти санкции против Индии, Индия при такой доле российской нефти и при ситуации с Армузом, которая сильно влияет на надежность поставок, Россия остается для Индии в этой ситуации самым надежным поставщиком, чтобы в этой ситуации Индия отказалась от закупок российской нефти. Но главное, что если такие санкции будут введены, это гарантированно увеличит цены на нефть и уменьшит дисконт на поставки российской нефти. То есть, в свою очередь, увеличит нефтегазовые доходы России. А это именно то, что прямо противоречит заявленным США целям. На самом деле, эта санкция, если ее ввести, будет автоматически приводить к результату, который противоположен тому, который декларируют Соединенные Штаты.
3: Семен Новопрусский, наконец, ключевой нюанс. Применить этот закон может только президент США. Опережающее регулирование. Несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, запросили у компании сведения о покупке USDT и экономическом смысле таких операций. В частности, просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, пишет РБК. Но проблема в том, что этого реестра пока не существует. Банк России только формирует подзаконную базу. Ведь эти запросы появились за месяц до вступления в полную силу закона о цифровых валютах. Почему вопрос касается именно USDT и зачем банки усиливают контроль, комментирует основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
2: Речь идет о расчетах. Расчетах, которые наши импортеры или экспортеры проводят в USDT. USDT очень удобный для этого механизм. Тут очень удобный актив. Он один к одному к доллару. Не меняет свою цену, пока идет. Очень быстро проходит у бенефициара. И несет маленькую нагрузку по каким-то либо комиссиям, проверкам и так далее. Сегодня USDT самый популярный актив практически в мире для проведения расчетов. Объем транзакций в сети USDT превышает сегодня объем транзакций у MasterCard и у Visa вместе взятые. Теперь по поводу вопроса, связанного с тем, что готовятся ли банки к новому регулированию. Да, действительно, банки готовятся к новому регулированию, и это имеет определенный жирный след в их письмах, где банки спрашивают у своих клиентов, находятся ли они в реестре организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, в реестре ЦБ. Этого реестра еще не существует, и этот реестр у нас появляется только благодаря новому закону, который вступит в силу 1 сентября. Это нам жирная подсказка о том, что банки готовятся к новому регулированию и, чуть-чуть опережая события, спрашивают у своих клиентов какие-то данные. На какие-то можно ответить сегодня, на какие-то нет, но это подготовка однозначно.
3: Андрей Тугарин, основатель юридической компании GMT Legal. Число таких запросов будет расти, уверен управляющий консалтингового агентства Parallax, член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский.
4: В рамках нового регулирования на банки возлагается первостепеннейшая роль по контролю и блокировкам криптоассоциированных платежей. Банки и раньше блокировали платежи в криптосфере, особенно в сфере веб-транзакций. Данная тенденция будет только нарастать и усилится с 1 сентября с вступлением в силу нового закона, который предоставляет банкам еще больше полномочий.
3: Михаил Успенский. На днях Петр Фродков, председатель банка ПСБ, развивающего систему расчетов А7, предупредил о риске блокировки стейблкоинов USDT для россиян. По его словам, компания-эмитент Tether сохраняет полный контроль над выпущенными USDT и может по своему усмотрению заблокировать любые токены, где бы они ни были размещены. По данным ПСБ, в последнее время с блокировками столкнулись компании из Ирана и России. ИИ-модели от Anthropic научатся оставлять след в текстах. Anthropic начала внедрять в новые модели Claude функцию, вставляющую незаметные для человека водяные знаки в тексте и файлы, созданные ИИ. Вотермарки не меняют смысл и внешний вид текста и сохраняются при копировании. Потенциально это должно помочь издательствам, школам и университетам выявлять материалы, написанные с помощью искусственного интеллекта. Новое введение связано с требованием закона Евросоюза об ИИ по повышению прозрачности контента. Шаг для Anthropic предсказуемый, но вряд ли он полностью полностью защитит от незаметного использования искусственного интеллекта. Любые ограничения находят свое противодействие, говорит управляющий директор Angel Relations Group Алексей Карлов.
5: Различные компании, которые производят нейроконтент, нейросети, пытаются маркировать уже пару лет, может быть и больше, вставляют специальные маркеры в изображения, в видео, в тексты. Множество было попыток, когда вставлялись небольшие символы невидимого свойства. Грубо говоря, белого цвета, когда все остальные буквы, выражения, цифры, знаки черные. Это общая тенденция к тому, чтобы помечать, что сделали люди, что сделали машины. Кроме того, это ответ на все повторяющиеся, учащающиеся запросы властей для того, чтобы нейроконтент был маркирован. Возможно, для будущих налогов, а может быть и настоящих. Возможно, для того, чтобы население могло различать, кто сделал тот или иной факт. Ведь известно же, что у любой нейросети есть определенный процент галлюцинаций в любом случае, так как это вероятности. Если вы знаете, что это нейроконтент, то дополнительный звоночек для того, чтобы провести факт-чекинг, который будет отнюдь не лишним. Почему Anthropic это делает сейчас? Ну, просто потому, что подходящее время. Может быть, он пытается немного опередить компанию OpenAI и остальных конкурентов. Может быть, потому что в конце лет традиционно готовятся новые законы, новые акты в осенний период. А может быть, потому что время пришло. Но, повторюсь, это отнюдь не новая мера. Попытки предпринимались и предпринимаются регулярно. Возможно, сейчас они станут более стандартизированы, что, собственно, не хватает всей сфере генеративного контента, нейросетей, машинного обучения. Как только какая-то инициатива становится более-менее стандартом, понятно, как ее находить и понятно, как ее обходить, что, скорее всего, со всеми подобными вещами и будет.
3: Алексей Карлов. Из крупных компаний первую маркировку ИИ-контента в 2024 году ввела Google DeepMind для созданных в приложении Gemini и его веб-версии текстов, изображений и видео. Но одно из недавних исследований показало, что водяной знак терялся в 98% случаев. Так что рассчитывать на вотермарки как на 100% способ определить, что человек использовал ИИ, пока затруднительно.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 1 по 4 сентября. Владивосток. 11-й Восточно-экономический форум. Среди ключевых тем деловой программы мероприятия «Искусственный интеллект», «Роботизация производств», «Платформенная экономика» и «Технологии будущего». Участники форума обсудят решения для развития экономики Дальнего Востока и всей России. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
6: Валюты. Чешская крона стала платежным средством страны, заменив чехословацкую крону в 1993 году. После распада Австро-Венгрии в 1918 и до начала Второй мировой войны старая чешская крона была одной из самых сильных европейских валют. Сегодня в несколько десятков раз дешевле доллара США.
11: Валюты на Бизнес ФМ.
3: 14:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». С теми, кто в теме. Нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «Next Touch». Это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько цены на бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособны? Какую роль на рынке играет контрафакт, ввозимый благодаря параллельному импорту? И каковы в целом перспективы у отрасли? Об этом гендиректор ГК Next Touch Владимир Крикушенко рассказал в интервью Рамилю Киселеву.
11: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
7: Тему импортозамещения в области бытовой электроники обсуждаем с Владимиром Крикушенко, гендиректором группы компании Next Touch. Вы покупаете активы компании «Квант», единственного в России производителя телевизоров, включенного в реестр Минпромторга. Все-таки о каких активах идет речь? Это производственные линии и оборудование, интеллектуальная собственность и патенты. Что является предметом сделки?
8: Достаточно давно, даже уже дольше, чем хотелось бы, ведем работу по приобретению мощностей производственных завода «Квант». Прежде всего, конечно, это уникальные производственные линии, которые позволяют на территории нашей страны производить готовые изделия, в частности, телевизоры. Почему еще именно «Квант» тут достаточно уникальным является заводом? Это огромная территория, там порядка 20 тысяч квадратных метров. Есть и линии по производству, начиная от задних крышек, а заканчивая производствами плат для непосредственного управления самими телевизорами. Единственное, чего «Квант» не делал, это производство непосредственно самого жидкокристаллического модуля, который формирует изображение. И NextTouch как раз-таки является компанией, которая единственная в России производит теперь этот модуль. Мы месяц назад запустили производство и, собственно, рассчитывали, что «Квант» станет одним из наших партнеров, который будет приобретать этот компонент для производства потом готовой продукции. И с учетом тех проблем, которые у них возникли, все равно мы сохранили интерес к тому, чтобы выпускать в России не только компоненты для экранов, а непосредственно готовую продукцию. Здесь «Квант» очень хорошо ложится в стратегию нашего развития. Мы согласились и сохранить команду, и те все связи и наработки, которые были у компании.
7: Касательно команды, были сообщения СМИ о том, что до 400 человек были уволены. Они не вернутся в строй?
8: Ну, это было, к сожалению, еще до нас, эти увольнения. Мы, безусловно, рассчитываем, что большая часть этих людей вернется с основными инженерами и сотрудниками. Мы переговоры проводили и продолжаем эту работу. Поэтому я думаю, что если действительно в те сроки, в которые мы обозначаем, сделка состоится, то все, кто захотят, смогут вернуться к этой работе. Это люди действительно с уникальным опытом, и терять их было бы совершенно неправильно.
7: Хочется вернуться непосредственно к сделке. Что можно сказать о ее финансовой стороне сейчас? По какой стоимости «Квант» приобретается? Какая сумма?
8: К сожалению, пока это еще преждевременно финализировать. Те сообщения в СМИ, которые появляются, они близки где-то к правде, где-то совсем далеки, поэтому работа с кредиторами продолжается.
7: До 2 миллиардов рублей, да, по-моему, речь шла?
8: Сообщения в СМИ мы видели, да, там от 1,5 до 2,5. Наша оценочная стоимость оборудования как раз находится в этом коридоре, и мы будем говорить о том, чтобы укладываться в эту стоимость.
7: Самоокупаемость это... сколько вы себе ставите в плане?
8: У нас финмодель это около 3 лет, но мы рассчитываем, что привнеся вот тот подход к бизнесу, который есть у NextTouch, мы сможем сделать это быстрее. Опять же, в случае снижения ключевой ставки и стоимости денег внутри страны, тоже этот срок разительно будет сокращаться.
7: Какие существуют данные, может быть, исследования о спросе на отечественную электронику, на отечественные телевизоры? Вот та же продукция традиционная для NextTouch, сенсорные панели, дисплеи. Насколько эти цены действительно конкурентоспособны с китайскими? Все-таки правильно ли предполагать, что пока российский потребитель голосует рублем, да, за дешевую китайскую продукцию?
8: По ряду направлений действительно можем делать качественную конкурентную продукцию. Что касается стоимости, как раз за счет автоматизации, роботизации и производства «Квант» тоже достаточно сильно автоматизировано, позволяло и позволяет по нашим расчетам и в текущих условиях давать потребителю конкурентный по цене товар. Многие думают, что так как ушли зарубежные бренды, все производители электроники в России резко обогатились и получили новых клиентов и заказчиков. На самом деле в нашей отрасли произошел обратный эффект из-за параллельного импорта и отсутствия качественных брендов, как мы говорим, А-класса. На рынок хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которое, к сожалению, соответствует надписи, но только с точки зрения вот самого бренда, шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай, который, опять же, на бумаге имеет одни технические характеристики, а если мы с вами проведем исследование, это будет совершенно другой товар. Я думаю, что одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которой столкнулась компания «Квант», это вот как раз появление на рынке неконтролируемого количества азиатских производителей. Какие-то из них сотрудничают с маленькими российскими производствами, и мы наблюдаем постоянно, что какая-нибудь небольшая компания с оборотами 10-50 миллионов рублей за год вырастает до нескольких там миллиардов рублей.
7: Ну сейчас за счет чего это происходит?
8: За счет поставки недорогой китайской техники под мировыми брендами, скажем так. То есть надпись, что это знаменитый корейский бренд, на самом деле это китайский контрафакт, который попал тем или иным образом на наш рынок.
7: А куда он попадает? Работает... На маркетплейсы или там на полки магазинов электроники известных?
8: Я думаю, что попадает практически везде. Ведется работа постоянно по выявлению таких товаров, по пресечению каналов поставок, но это сложная, долгая работа, и, конечно, при наличии параллельного импорта практически и с ней бороться невозможно.
9: Это основная причина, по которой Квант пришел к банкротству?
8: Большое количество факторов сыграло против бизнеса Кванта. Но прежде всего, конечно, это санкционные ограничения, с которыми столкнулась компания.
9: Расскажите мне поподробнее. Некий гонконгский поставщик, который подпал под американские санкции, оставил без электронных компонентов Квант, и это чуть ли не самой важной причиной называется. Неужели нельзя было найти аналоги у тех же самых китайцев?
8: Важно, кто владеет конструкторской документацией и R&D на непосредственные изделия. Ты должен обладать этой самой КД и должен иметь возможность, чтобы эти компоненты были совместимы с той платформой, на которой ты производишь. Там очень много технических факторов, не будем в них вдаваться. Но вот просто пойти и купить в другом магазине, как мы привыкли с вами делать это в бытовой жизни, в производстве электроники невозможно.
9: Понятно, что перспектива еще далекая, но хочется представить себе итоговую стоимость телевизора Irbis на полке магазина электроники. Но если мы себе представляем, не знаю, там 55 дюймов на андроиде, вот в нынешних ценах, а сколько такой телевизор будет стоить?
8: Ровно столько же, сколько вы сейчас видите, если зайдете в Marketplace, там будет вилка цен с сопоставимыми характеристиками.
9: Но это пока что ущерб себе, выдерживание в этой вилке ценовой?
8: По большим диагоналям это не в минус. А по диагоналям ниже 32 дюймов, в текущий момент времени, когда мы с вами разговариваем, это практически рентабельность, стремящаяся к нулю.
9: И значит, если сделка состоится там через 6-8 месяцев, да, вы называете сроки, какая продукция будет производиться? Вот телевизоры Irbis, что еще будет под крылом NextTouch Quant производить?
8: Это прежде всего телевизоры диагоналями от 50 до 75 дюймов. Возможно, будут присутствовать и другие диагонали. Будем смотреть по спросу. Точно расширится линейка мониторами, персональными компьютерами, моноблоками, в принципе, любой продукцией, в которой присутствует широкоформатный дисплей, можно и нужно ее производить на мощностях Кванта.
9: Все-таки мы представляем себе, что это особенное импортозамещение, так сказать, с высокой требовательностью конечных покупателей. В целом перспектива насколько складывается благоприятно?
8: Ну, с учетом той турбулентности, которую мы наблюдаем в целом в мире, на полгода назад было одно видение и понимание этой перспективы. Сейчас, я думаю, оно корректируется вот буквально ежедневно. Тут важно, чтобы сохранялся фокус государства к этому и поддержка для реальных производителей, чтобы не допускать рынок контрафактную продукцию. Если рынок будет прозрачен и на нем будет присутствовать большинство добросовестных производителей, то перспективы очень хорошие. Я думаю, они хорошие не только внутри страны. Вопрос поддержки и финансовых инструментов. У нас сейчас самая большая проблема, то, что мы конкурируем с рынками, на которых стоимость денег кратно, действительно кратно ниже, чем у нас. Если мы эту проблему сможем решить, то с точки зрения технологий, с точки зрения действительно качества продукции, у нас все возможности к этому есть.
9: Тему горизонта планирования у бизнеса мы затронули с руководителем группы компании NextTouch Владимиром Крикушенко.
11: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С гендиректором группы компании NextTouch Владимиром Крикушенко беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru.
11: Реклама.
10: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
14: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
11: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 11 и 30 августа на сцене театра Гоголя и театра «Современник». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина, режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стречина, Анастасия Уголова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+. Знай меру.
13: Ши, так называемый двойной час. Традиционная мера времени в Китае. 1/12 часть суток. Сотая часть суток раньше называлась поднебесной Кэ и составляла 14.5 минут. Сегодня Кэ стала равна 15 минутам и превратилась в 1/96 часть суток. Это время, за которое китаец выпивает 1 чашку чая.
15: Знай меру на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 14.57, в студии Вероника Романова. Кремль дал Армении 1 месяц, чтобы определиться в выборе между членством в ЕАЭС и Евросоюзе. Это пишет газета «Кхара-Парак». В противном случае Россия может перейти ко второму, более жесткому этапу ограничений, вплоть до депортации граждан Армении и ограничений полетов, которые ударят по туризму, говорится в статье. Экс-главу Аэрофлота Полубояринова оставили в СИЗО до 16 октября. Несмотря на тяжелый диагноз, Тверской суд Москвы продлил арест бывшего гендиректора, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при санации Связьбанка. Следствие считает, что на свободе он может скрыться, повлиять на свидетелей или уничтожить доказательства. Защита просила смягчить меру пресечения из-за тяжелого заболевания Полубояринова, рак щитовидной железы. Адвоката ранее заявляла, что болезнь препятствует содержанию под стражей и ее подзащитой. Защитному была назначена операция. Сам Полубояринов вину не признает. В квартире жилого дома на Малой Переяславской улице в Москве произошел пожар. Спасатели эвакуировали 6 человек, включая 3 детей. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожарные продолжают тушить возгорание.

0: работает. Такой опыт есть у 60% респондентов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В некоторых российских регионах началась вторая волна дефицита топлива. Об этом Business FM рассказали подписчики в соцсетях. Трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. Подробнее о ситуации буквально через минуту. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил бывший министр науки и образования, помощник президента Андрей Фурсенко. А в этом году число выпускников, получивших 100 баллов, существенно выросло. Каковы доводы Фурсенко и что про это думают сами выпускники? Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащие сильнодействующее вещество, которое снижает аппетит и используется для пациентов с ожирением. А чем опасны такие добавки и как производители научились продавать их без рецепта? Эти и другие темы на Business FM. В некоторых российских регионах началась вторая волна дефицита топлива. Об этом Business FM рассказали подписчики в соцсетях. Трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. В частности, на одном из видео, присланных редакции, снова очередь из десятков автомобилей на заправке в Смоленске, на которой пока топливо есть. Но таких АЗС в городе все меньше. Также на ряде заправок нет бензина или многочасовые очереди на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях. О возобновившихся проблемах с топливом Business FM рассказали жители региона.
3: Москвич Андрей.
4: Обстановка насчет бензина в Туле и Тульской области очень удручающая. Я являюсь дачником, и мне необходимо было пополнить запасы бензина. Когда я приехал в Тулу, то понял, что бензина попросту нет. А там, где он есть, это частные бензоколонки предоставляют за литр 95-92 бензина около 120-140 рублей за добрый литр. Это, конечно же, ни в какие ворота. Но я не отчаялся. Поколесив где-то около часа по всей Туле, я нашел бензоколонку. Но мне сказали, возвращайтесь в 8 утра. Я говорю, а почему? Такое распоряжение начальства. В итоге пришлось поехать на трассу, и меня спас добрый «Газпром». Там получилось пополнить запасы и не только в машину, но и в канистры. И с адекватными ценами.
3: Жительница Смоленска Александра.
5: Нет бензина, стоят в очереди. Постояла сейчас, и передо мной бензин кончился на две машины. 95-го практически нигде нет.
6: А давно эта проблема началась?
5: Пару дней назад. Это все было хорошо.
3: Автор проекта «Жизнь на море» – житель Геленджика Алексей.
7: На сегодня утро средняя очередь час-20 на заправках. Такая ситуация. Где-то есть, где-то нет. Прямо так, чтобы на всех заправках в наличии все виды топлива, такого нет, конечно.
6: Что
7: у нас
6: происходит?
7: Пропадало абсолютно полностью все очереди, все нормализовалось. 5 часов не сходи уже. Причем в этот раз еще и в Сочи очереди появились. Потому что с первой волны в Сочи проблем не было с бензином. Я был в Сочи, мы уехали, и на следующий день там началось, и у нас началось. И в Краснодаре, и в Ростове. По всему югу эта вторая волна началась. В субботу эти проблемы начались.
3: Жительница Москвы Лариса.
8: По дороге на дачу по Дмитровскому шоссе пыталась заправиться на заправке «Роснефть». Наличия 95-го бензина не было, машин было немного, 5-6 в каждую колонку. Минут 15 отстояв, открыла приложение, в котором оказалось, что есть только 92-е дизельное топливо. С расчетом заправиться уже в конечном пункте, поехала дальше. Но оказалось, что и на месте тоже с бензином проблема. 95-й появлялся, люди стояли где-то примерно по часу в очереди. Но я положилась на обратную дорогу и действительно удалось заправиться 95-м, но только на «Газпромнефти». Во всех остальных заправках «Роснефти» было только 92-й или дизель.
2: В Севастополе со вторника часть топлива снова будет продаваться по QR-кодам. С сегодняшнего дня бензин АЕ-92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и АЕ-95. Премиальные виды топлива пока остаются в свободной продаже. Ограничения будут действовать, пока не накопятся достаточные запасы, подчеркнули власти региона. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, которые получили максимальные баллы. Об этом заявил бывший министр науки и образования.

0: Помощник президента Андрей Фурсенко в разговоре с журналистом «Кремлевского пула» Александром Юнашевым. На замечание журналиста, что за это вас проклянут родители выпускников, Фурсенко ответил: «Слушайте, а сейчас они не проклинают?» И напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ.
1: Мы видим, что возникает большое количество стобальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из ребят действительно лучше всех. То же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя, думая, что постепенно нам надо от значительного количества Олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи и не бояться того, что будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому, что просто усложнили задачи.
2: Вас проклянут родители выпускников, простите.
1: А слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы мальчик, девочка получили 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в ВУЗ, потому что таких много.
0: Помощник президента Андрей Фурсенко. На эту тему в интервью «Бизнес FM» недавно высказался и ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Он считает, что экзамен стал проще.
3: В этом году на 4 балла средняя математика и физика выше стала, поэтому тут, конечно, это не очень хорошо. Дети умнее не стали, контрольные материалы просто другие, попроще в этом году. И это не очень хорошо, что такое количество стобальников, 300-бальников, 400-бальников. Это говорит о том, что что-то мы сильно облегчили контрольный материал. Мне кажется, что тут должны быть определенные задачи, чтобы должен быть определенный минимум знаний, которые школа дает, но чтобы меньше точно не было. Дальше, мне кажется, все же важно, чтобы ЕГЭ давал определенный разброс. Возможно, в контрольных материалах по математике, физике, информатике нужно давать какой-то либо раздел, либо очень сложные задачи, которые не все в состоянии решить, только самые талантливые, чтобы вот те получали по 100 баллов или там по 99 баллов, а те, кто не в состоянии их решить, все же получали поменьше, и чтобы разброс был побольше, и чтобы можно по ЕГЭ было выбрать действительно тех, кто очень хорошо соображает.
0: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Бизнес FM поговорила с Дмитрием Шаповаленко, выпускником Оренбургской гимназии. Он сначала набрал на ЕГЭ 298 баллов, но решил пересдать профильную математику и в итоге получил 300 баллов и поступил в ИТМО. Вот что он думает о том, нужно ли усложнять ЕГЭ.
4: Проблема в том, что варианты с разных регионов России совпадают, Дальнего Востока, например. И это дает фору, скажем так, тем, кто в западных регионах сдает России. Они уже видят примерные задания и понимают, даже разбор выходит. Я считаю, что необходимо делать разные варианты примерно одного уровня сложности. Но усложнять ЕГЭ я не считаю необходимым. Оно и так достаточно на хорошем уровне, особенно ЕГЭ по математике.
0: Расскажите, пожалуйста, коротко ваш кейс. У вас были два других экзамена, а ваша профильная математика набралась 98 баллов, и вы ее пересдавали, чтобы получить 100?
4: Потому что я был больше всего в математике именно уверен, поэтому я ждал 100 баллов. У меня все пробники практически были на 100 баллов написаны.
0: Откуда эти 2 балла недобора образовались? Как это получилось?
4: Можно сказать, я разволновался под конец экзамена, и я не решил одно задание, которое спокойно решал. Получилось так.
0: Часто можно слышать такой довод, что большое количество 100-бальников – это следствие того, что все адаптировались к системе сдачи, что писать ЕГЭ и обладать качественными знаниями – это не одно и то же. Бега часто можно такой довод услышать. Как вы к нему относитесь?
4: Нет, все-таки написать ЕГЭ на 100 баллов и не обладать никакими знаниями – это что-то невозможное. Все равно знания хорошие обязательно должны быть. ЕГЭ уже давно перестал быть тестом. Там все задачи с решением, то есть большое количество задач с развернутым именно решением, где надо прописывать решение. Да даже и первая часть ЕГЭ, там нет выбора ответа уже давно. Поэтому все-таки угадать и получить свой балл невозможно.
0: И какой бы вы прогноз сделали? Представим себе, что ЕГЭ действительно усложнят. Какая будет картина тогда по абитуриентам?
4: В разные года сложность ЕГЭ все-таки меняется. Допустим, в 2025 году у нас в области был всего один 100-бальник по математике профильный, а в этом году больше 10 человек. Реально ЕГЭ из года в год меняется по своей сложности. И все-таки я считаю, что надо делать примерно одного уровня сложности среднего ЕГЭ, и тогда будет среднее количество 100-бальников. Усложнять? А в каком месте усложнять? Качественно как-то менять ЕГЭ? Новый формат заданий придумывать я не считаю нужным, потому что ЕГЭ и так достаточно сбалансированный экзамен. И еще можно поменять шкалу перевода баллов. Это тоже сильно влияет.
0: Что с ней не так?
4: Смотрите, например, чтобы по математике набрать 70 баллов, нужно можно решить всего лишь первую часть, 12 заданий, которые без развернутого решения, там только ответ надо в клеточке внести. К этому спокойно можно подготовиться за пару месяцев. Есть открытый банк заданий ТИПИ, где публикуются все прототипы, которые попадутся на реальном ЕГЭ по первой части. 70 баллов по математике набрать очень легко. А условно, если сравнивать с другими предметами, 70 баллов требует качественной подготовки, например, по литературе. Там уже тяжело набрать их.
0: Дмитрий Шаповаленко, выпускник Оренбургской гимназии. В этом году число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, выросло почти до 9 тысяч человек. 8 выпускников набрали по 400 баллов, а еще одна участница – 500. А средние баллы ЕГЭ выросли почти по всем предметам, кроме географии. Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащие вещество сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, снижающее аппетит. Его используют для пациентов с ожирением. Отпускается сибутрамин только по спецрецепту. Однако некоторые производители БАДов начали добавлять его в свою продукцию. Вещество опасно при бесконтрольном употреблении, в первую очередь для психики и работы сердца, предупреждает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
5: Он психоактивный, он действует на мозги, снижает чувство аппетита. Человек просто не хочет есть, потому что у него подавлен центр голода. Этот препарат строго рецептурный, его нужно принимать только под контролем врача. И вообще это не игрушки. Такие вещи не должны людьми, как раз таки в отсутствии понимания того, к чему это может привести, использоваться без присмотра. Как детям спички давать. А когда производители БАДов засовывают в свой БАД такие препараты, это очень удобная схема, потому что когда вы покупаете БАДы, вы же рассчитываете на какой-то эффект. А БАДы в своей сути по закону никакого эффекта на организм человека оказывать не имеют права. Я имею в виду, который можно было бы как-то измерить. После приема БАДа ничего не должно измениться вообще. Иначе БАД придется регистрировать как медицинский препарат. Это же не нравится производителям, и они туда под шумок тихонечко подсыпают реальные действующие препараты и выдают их за чудодейственное средство. И люди охотно на это ведутся. К сожалению, сейчас БАДы стали дико популярны, жуткая конкуренция, и производители идут на такие грязные ходы, ставя здоровье и риски, которые может препарат принести, ниже, чем жажду прибыли. А контроля за этим, конечно же, нету никакого, потому что занимается этим Роспотребнадзор. Если Роспотребнадзор придет в магазин, лежит колбаса, ну, как бы она пахнет как колбаса, она выглядит как колбаса. То есть ее проверить, и то мы часто можем видеть, как находят несоответствия в составах. А в БАДах это же просто порошок, причем он заключен в капсулу. Вы никогда не узнаете, что там на самом деле есть. И этих БАДов очень много. Может быть, какую-то партию контрольную они отсылают в Роспотребнадзор, где она проходит проверку, дескать, вот, все хорошо, посмотрите, все соответствует составу, то есть, короче говоря, порошок туда засыпают, какой-нибудь целлюлозу, которая, короче говоря, то, что вообще никак не влияет ни на что. Пожалуйста, пустышечка, ничего страшного нет. А потом, когда немножечко от них внимание Роспотребнадзора уйдет, они шик и туда что-нибудь добавят.
0: Филипп Кузьменко, медицинский блогер доктора Фил. В сообщении Роспотребнадзора говорится, что сейчас идут дополнительные проверки. Обращение направлено в ассоциацию компаний интернет-торговли. Официальный представитель Wildberries Дмитрий Борщевский заявил, что карточки БАДов с опасным веществом исключают из продажи.
6: Мы проводим внутреннюю проверку. При обнаружении карточек с нарушениями они будут немедленно заблокированы. Размещение такого товара на витрине маркетплейса недопустимо и является нарушением правил площадки. Данные препараты строго запрещены к реализации законодательством Российской Федерации, и в отношении указанной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг. Также мы внимательно относимся к обращениям госорганов и потребителей.
0: Дмитрий Борщевский, официальный представитель Wildberries. Бозон нам также заявили, что продажи БАДов на их площадке возможны только при наличии свидетельства о государственной регистрации. Продавец обязан указать реквизиты документа, а товары без необходимых разрешительных документов или не соответствующие требованиям законодательства не допускаются к продаже. Карточки оперативно скрываются с витрины до завершения проверки, отметили в Озоне.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Объем интернет-торговли в России составил 7 триллионов 200 миллиардов рублей по итогам первых 6 месяцев этого года. Показатель вырос на 18,7% год-году, сообщили в ассоциации компаний интернет-торговли. Большинство покупок совершалось через российские интернет-магазины и онлайн-платформы, 96,6% от общего объема. Это почти 7 триллионов рублей. Доля трансграничных покупок составила 3,4%, около 254 миллиардов. В топ-5 по продажам вошли товары для дома, одежда и обувь, продукты, электроника, товары для ухода за собой. При этом почти 80% объема e-commerce в первом полугодии пришлось на регионы, на Москву и Санкт-Петербург, 21%. У девелоперов растет доля непроданного жилья в новостройках. На реализацию неприобретенных квартир в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов России при сохранении спроса на уровне первого полугодия 2026 года уйдет от 2 до почти 4 лет, говорится в исследовании системы мониторинга BNMAP-PRO. Для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до 2 лет. Быстрее всего девелоперы смогут найти покупателей на оставшиеся квартиры в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. За 22 месяца. Хуже всего обстоят дела в Екатеринбурге, Красноярске, Омске и Самаре. Так в последний он достигает максимума около 45 месяцев. Лимит сверхурочных с 1 сентября увеличат вдвое, со 120 до 240 часов. Одновременно вырастут коэффициенты оплаты. За сверхурочную работу можно будет получить больше. Изменения связывают прежде всего с дефицитом кадров. Компаниям не хватает сотрудников, а действующие работники готовы брать дополнительные часы. Правила в первую очередь актуальны для госкомпаний и крупного бизнеса. Также сверхурочные касаются сотрудников с четко установленным рабочим графиком. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
0: Сейчас в столице плюс 26, сегодня облачно с прояснениями. Слабый дождь ожидается, но уже не с 4 часов, а с 18. Обещают синоптики, пока в некоторых районах чувствуется усиление ветра. Ну а на завтра синоптики обещают переменную облачность, возможно, дожди и до 18 градусов в течение дня. 15-16 в Москве. В топе самых издаваемых авторов в России Анна Джейн и Достоевский. В пятерку также вошли Стивен Кинг, Харуки Мураками и Лев Толстой. Такие данные за первое полугодие приводит Ассоциация книгораспространителей. Имя красноярской писательницы Анны Джейн, ее настоящее имя Анна Потапкина, знакомо далеко не всем. Но она возглавляет рейтинг самых издаваемых авторов в России 4-й год подряд. При том, что в 23-м году она умерла в возрасте 35 лет. Анна Джейн написала более 50 книг, в основном это любовные молодежные романы. Недавно вышла мелодрама по ее роману «Твое сердце будет разбито». В топе самых издаваемых авторов интересно и то, что в него входит Стивен Кинг, несмотря на то, что в 22-м году он приостановил сотрудничество с российскими издательствами по новым контрактам. Комментирует директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис.
9: Анна Джейн возглавляет топ продаж среди авторов, и это уже не первый год. Она и в прошлом году возглавляла продажи, если я правильно помню, возможно, даже и в 2024 году, поэтому это для тех, кто следит за книжным рынком, не новость. Да, конечно, она популярна у молодой аудитории преимущественно, но, тем не менее, факт остается фактом. Что касается произведений Стивена Кинга, то действительно мы не издаем новых книг. Это все переиздание старого бэк-листа, который мы можем переиздавать. Я считаю, что этот рейтинг, он действительно отражает картину рынка, и Достоевский, и Мураками, они действительно востребованы сегодня у наших читателей, как и остальные авторы, кто входит в этот топ.
0: Директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис. Количество наименований книг и брошюр, которые были выпущены за первое полугодие, почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. Однако их совокупный тираж сократился на 12,5%. Почему так происходит, рассуждает автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов.
10: Издатели теперь, не только теперь, да и в последние годы, прибегают к такой практике, что они издают авторов, у которых нет какой-то фан-базы или имени, или оно только еще формируется, ограниченным тиражом, но если они видят, что книга активно продается, а это видно в первые 3 месяца, то они допечатывают. Это такая, получается, венчурная инвестиция, когда издатели не готовы вкладываться в тиражи, но готовы искать новые имена, но давая им небольшие относительно тиражи, 1500 экземпляров книги, например. Поэтому, да, все равно нужны новые имена, но нужно издателям и осторожность, в том числе, чтобы не прогадать. Если книги не будут продаваться, то они лягут на склад, и это тормозит оборачиваемость и многие другие экономические показатели в их моделях финансовых.
0: Автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов. Сильнее всего сокращение затронуло книги в мягкой обложке. Их тираж уменьшился на 16,5%. Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селлер Озон сообщил Business FM, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку. Но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, а не на площадку. А что делать селлерам в такой ситуации и что думает об этом Marketplace Озон? Об этом Диана Чебанова.
11: Селлер, который обратился в редакцию Business FM, торгует на Озон бижутерией. На ней он размещает фразы, ставшие трендом. Раньше такие называли крылатыми, типа «Шальная императрица» или «Между нами любовь». Как правило, они повышают интерес покупателей. Но вместе с ними по интернету рыщут так называемые патентные тролли, о которых мы не раз писали. Если коротко, они регистрируют авторские права на трендовые слова или картинки, а затем отслеживают, не зарабатывает ли кто на их собственности. Если находят, присылают досудебные предприятия. Претензии или подают иски в суд, который часто встает на сторону правообладателей. Продавец судиться не хочет и решает все в досудебном порядке, заплатив истцу энную сумму. Проблема усугубляется еще и тем, что Marketplace не позволяет удалить окончательно карточку товара. Продавцу лишь предлагается архивировать ее. Покупателю товар не виден, а патентному троллю очень даже, говорит продавец на Озон Сергей.
12: Нет возможности удаления товара. Товар можно перенести в архив. По последнему кейсу этот товар был убран в архив в 2025 году. Но есть специализированные компании, в этом заключается их бизнес. Ищут изображения, ищут надписи. Сегодня нам пришел иск от такой компании за незаконное использование изображения. Хотя товар мы, в принципе, удалили год назад и никогда его на самом деле не продавали. Мы сделали такую карточку, но потом ее убрали. Компания Озон говорит, что удалить карточку невозможно. Если вы ее создали, она останется навсегда. Есть, например, вторая сторона, еще более сложное, касаемо законодательства. Вот, опять же, были какие-то вещи, которые на данный момент вообще запрещено продавать, и это мы не можем удалить. Мы можем это убрать в архив. Те, кто захочет, это в любой момент найдет. Получается, что мы продаем товар, который вообще запрещено законодательством продавать.
11: В Озон Бизнес FM объяснили, что окончательное удаление товара невозможно по той причине, что карточка тесно связана с другими данными продавца, и что при обычном поиске на сайте она не отображается, а только если правообладатель сохранил себе прямую ссылку на товар. А почему тогда не убрать ссылку или не выдать по ней ошибку? Предлагаю послушать комментарий Озон.
13: Архивирование карточки означает, что товар полностью убирается из поиска и становится недоступен для заказа. Такая карточка сохраняется в наших системах и может быть доступна только по прямой ссылке. При этом архивные товары не отображаются в инструментах Озона, которые мы предоставляем правообладателям и их представителям для мониторинга. После архивирования обнаружить такую карточку через инструменты Озон возможно только в том случае, если правообладатель ранее сохранил прямую ссылку на нее, когда товар еще находился в продаже. Мы всегда стремимся защищать интересы добросовестных покупателей и продавцов. Карточка товара – это не отдельная запись, а часть большой системы, связанная с отзывами, историей продаж и другими данными Озон. Поэтому архивные карточки сохраняются в системе. Если продавец вдруг решит вернуть товар в продажу, ее можно восстановить вместе с накопленной историей, а не создавать заново.
11: Это похоже на замкнутый круг. Продавец говорит, что ни на каком другом маркетплейсе такой проблемы нет. Это действительно техническая особенность Озон, и продавцы, как выяснилось, уже обращались по этому поводу к юристам. Но выход из этой ситуации есть, считает юрист для бизнеса и селлеров, руководитель юридического агентства Софья Тимошиновой. Софья Тимошинова.
14: Если это уже место имеет не первый раз, я бы порекомендовала воспользоваться новыми положениями нового закона о платформенной экономике, потому что сейчас практика однозначно будет меняться. Раньше Marketplace и Озон, и второй Marketplace обладали статусом информационного посредника, что автоматически снимало с них ответственность за любое нарушение авторских прав товарных знаков на площадке. Это означало, что всего лишь площадка дает возможность кому-то разместить определенный контент и не модерирует возможные нарушения. Теперь в новом законе четко сказано, что в случае, если нарушение повторяется, если оно грубое, и при этом площадка, зная о таком нарушении, что оно не первично, пропустила и допустила снова, да, какого-то нарушителя, то она может отвечать также наравне с нарушителем.
11: Практики по этому новому положению закона у юристов пока нет, говорит эксперт, но это новая возможность. А кроме того, по словам юриста, продавцу не нужно бояться отвечать по суду. Если на его стороне предприняты все возможные действия для удаления товара, то судебный спор может быть решен в его пользу, поскольку у суда будет доказательство, что продавец добровольно удалил товар. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Ягода по цене черной икры. В соцсетях обсуждают удивительный ценник на ягоду под названием «Княженика». В некоторых интернет-магазинах ее предлагают по 55 тысяч рублей за килограмм. Княженику еще называют арктической малиной. Вкус описывают как ананас, смешанный с малиной и персиком. А аромат настолько интенсивный, что держится на руках чуть ли не сутки. Ягода растет на севере, например, в Карелии, но в основном в труднодоступных местах. А ее невероятно также сложно собирать вручную. СМИ шутят, что найдена официальная ягода патриков, комментирует основатель и гендиректора Ninja Goods Кирилл Горин.
15: Москва может переработать или съесть любую ягоду по любой цене. Это мы уже поняли. В этом сезоне мы продавали землянику по 10 тысяч рублей за килограмм в рестораны Москвы. Это отборная ягода, которая лежит всего лишь несколько дней. Если говорить про ваш вопрос, связанный с арктической малиной или княженики, речь обычно идет о том, что ягода требует ручного сбора, ее не так много, и требует непростой логистики до Москвы. Насколько я понимаю, это 1700 километров от Карелии до Москвы. Все это требует особой логистики, нежного сбора ягоды, хранения для того, чтобы довести. Думаю, что все-таки во многом определенный инфоповод и желающих купить княженику за такую цену не так уж и много, но в Москве такие люди всегда найдутся. Эта ягода действительно имеет очень короткий сезон. На кустах совсем немного ягод, плюс она растет дикая. И, конечно же, это большой ручной труд. Пробовал ее, конечно же, в лесах Карелии, но никогда не приходило в голову собрать ее и отправить в Москву для продажи.
0: Основатель и гендиректор Ninja Goods Кирилл Горин. Ягоды княженики продают и на Авито. И ценник тоже не слишком гуманный – 27 тысяч рублей за килограмм. А правда, в объявлениях авторы пишут, что в этом году урожай уже распродан и предлагают делать предзаказ уже на следующий год.
7: Кто надо, услышал.
16: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
7: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
17: В Москве
8: 15:28 в студии Вероника Романова. Иран нанес ракетные удары по тренировочной базе курдов в иракском городе Эрбиль. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. По предварительным данным, пострадали 2 человека. Иракский Курдистан – это полуавтономный регион на территории Ирака, населенный курдами. С начала конфликта США и Израиля с Ираном регион неоднократно подвергался обстрелам со стороны корпуса стражи исламской революции. Иракские курды не участвовали в боевых действиях, но на их территории располагаются американские подразделения. Аэрофлот ответил на жалобы, опоздавшей на рейс до Мальдив Анастасии Волочковой. Ранее она обвинила авиакомпанию в своем опоздании, заявив, что сотрудники аэропорта не объявляли посадку, и она потеряла деньги за билет. Перевозчик не согласился с претензиями и объяснил, что по правилам обслуживания рейсов не может допустить опоздавших на посадку пассажиров. К тому же объявления о рейсе и опоздавших были, а так заявили в Аэрофлоте. Посадка на рейс заканчивалась в 22:15, а артистка подошла к гейту в 22:18, и на борт Волочкову не пустили. Белорусский оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. В середине 2000-х он создал ряд оппозиционных движений в республике. В 2006-м участвовал в президентских выборах как единый кандидат от оппозиции. В 2010-м снова заявил об участии в президентской гонке, но потом снял свою кандидатуру. В 2012-м Миленкевич шел и на парламентские выборы, но Центр избирком Беларуси отказал ему в регистрации. После 2020 года он уехал из Беларуси и проживал в одной из европейских стран. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она действует с июня, и бизнес отмечает ее недоработанность. Но в чем именно, мы собрали фидбэк от логистов. В Палату представителей США внесли законопроект о так называемых адских санкциях против России. Документ, напомню, получил имя покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России террористом и экстремистом. Голосование намечено на осень. Но какова вероятность, что этот закон будет реально введен в действие? Несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, запросили у компании сведения о покупке USDT и экономическом смысле таких операций. А в частности, просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ. Но проблема в том, что этот реестр пока не существует, Банк России только формирует подзаконную базу. Но как тогда трактовать требования банков? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она действует с июня, и бизнес отмечает ее недоработанность. Принцип прост. Компании направляют в ФНС данные о доставке, проводят обеспечительный платеж и получают QR-код, который надо показать при въезде в Россию из стран ЕАЭС. Без этого кода транспорт не пропустят. Мы собрали фидбэк от логистов о том, как сейчас работает спот.
17: Генеральный директор ГК «Маршал» Михаил Белоусов.
18: Я бы не сказал, что проблема именно в самой идее системы. Понятно, зачем ее внедряют, чтобы было больше прозрачности, меньше серых схем и быстрее проходили платежи. Но на практике пока видно, что все работает не так гладко, на самом деле, как хотелось бы. У нас, например, были ситуации, когда приходилось тратить больше времени на оформление, согласование. Где-то возникают технические моменты, где-то не сразу проходят операции. Иногда приходится несколько раз передавать документы или ждать проверки. Для бизнеса это всегда время, а время в логистике – это вообще в любом бизнесе – это день. Если говорить с коллегами по цеху, по рынку, то основные претензии примерно, они вообще одинаковые. Во-первых, не все до конца понимают, как правильно работает сама система, правила постоянно уточняются. Во-вторых, есть вопросы к скорости обработки отдельных операций, когда груз уже должен ехать, а ты ждешь подтверждения или исправляешь какие-то технические моменты, это создает лишнее напряжение.
17: Предприниматель, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital Web Анна Фомичева.
19: Сама система работает не совсем корректно зачастую. Не человек оплачивает аванс, но код не генерится. Приходится связываться с ФНС. А это дополнительное время, и зачастую генерит сам предприниматель ИПшник, и для него это дополнительная сложность. Второе самое основное, что я вижу, это сам обеспечительный платеж вперед. Для того, чтобы этот QR-код получить, клиенту необходимо что сделать? Селлеру, предпринимателю в сфере товарного бизнеса, ИПшнику нужно оплатить платить авансом НДС. Ну а ввиду сложной ситуации, как мы видим, со складами, кризисные явления, сейчас малый бизнес находится в таком полудохлом состоянии, скажу так. И вот этот обеспечительный платеж для них — это дополнительная нагрузка.
20: А ведет ли для таких компаний это каким-то финансовым издержкам, трудности со временем, с
19: техническим? Нет, всегда любые задержки. Товар готов, груз готов, код не генерится, машина стоит. Допустим, не все предприниматели понимают, что сначала нужно сгенерить код, а потом уже загружать машину. Представьте, что предприниматель ИПшник вообще не всегда разбирается. И это может привести к тому, что это и простые машины. Машину могут развернуть, потому что QR-код не генерится, машину могут не пропустить. И здесь возникают, опять же, сложности с простоем. Машины, оплата водителя – это дополнительные издержки, которые ложатся на плечи предпринимателя, ИПшника зачастую.
17: Учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский.
21: По нашей практике мы видим, что система в целом работает достаточно бесперебойно. Технических сложностей глобальных не возникало. Они могут возникать в большинстве своем по вине водителей. Когда водитель показывает на границе, к примеру, неправильный код, то данные аннулируются, нужно вносить корректировки для нового кода. Это, соответственно, занимает времени. Бывают еще такие случаи, когда код вообще на границе не проверяют. И, соответственно, необходимо, конечно, в этой ситуации водителей приучать, настаивать на сканирование кода, иначе система будет висеть, что машина не пересекла границу. Сложности глобально пока что с QR-кодом не возникает, пока можно внести данные в течение дня. Но когда скоро внесение обеспечительного платежа закончится и необходимо будет оформлять код за 2 дня до предполагаемого пересечения границы, здесь уже, конечно, мы думаем, могут возникать какие-то проблемы. Но, опять же, какой-то переходный период.
0: Власти считают, что поступление в бюджет от системы СПОТ за счет обеления рынка составит минимум 50 миллиардов рублей в этом году, 100 миллиардов в следующем и до 150 миллиардов, начиная с 2028 года. В Палату представителей США внесли законопроект о так называемых адских санкциях против России. Текст полностью повторяет версию Сената, которая была одобрена подавляющим большинством голосов, 86 против 11. Документ, напомню, получил имя покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России террористом и экстремистом. Голосование намечено на осень. Предполагается, что его согласуют по ускоренной процедуре. Но вероятность того, что этот закон будет реально введен в действие, крайне мала, уверен колумнист БФМРУ Семен Новопрусский.
22: Две главные меры, которые он предусматривает, это 500% пошлины на весь экспорт России в США и 100% пошлины для 5 крупнейших стран, покупателей российских энергоносителей. Что касается 500% пошлин на экспорт России из США, вообще сама цифра 500% выглядит чем-то из научной фантастики, но главное, что речь идет о крайне незначительных величинах. Товарооборот между Россией и США ничтожно мал. Он немногим больше 4 миллиардов долларов. Экспорта России в США в общем экспорте России меньше 1%. Даже если представить себе, что США ведут 500% пошлины на весь российский экспорт, для России это практически незаметная мера. Что касается введения 100% пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей, эта мера выглядит совершенно нереалистичной, прежде всего благодаря политике самих США. Совершенно очевидно, что США угодили в армутскую ловушку, начав войну с Ираном. Несмотря на уже десятки раз объявленные американской администрацией, в том числе самим президентом США, сообщение, что вот-вот будет достигнута сделка по Армузу, а пролив будет открыт. Иран не собирается открывать пролив для бесплатного и всеобщего судоходства. Если представить себе эти 100% пошлины против крупнейших покупателей российских нефти и газа, то две крупнейших страны, которые это делают, Китай и Индия. Китай уже доказал, что он не подчиняется американским санкциям, запрещающим покупать нефть у конкретных стран. В том числе это было четко показано на примере Ирана. Что касается Индии, она вообще рекордно нарастила в июле 2026 года закупки сырой нефти в России, и доля этих закупок в общем импорте нефти для Индии превысила 55%. Трудно себе представить, что если даже США решатся ввести эти санкции против Индии, Индия при такой доле российской нефти и при ситуации с Армузом, которая сильно влияет на надежность поставок, Россия остается для Индии в этой ситуации самым надежным поставщиком, чтобы в этой ситуации Индия отказалась от закупок российской нефти. Но главное, что если такие санкции будут введены, это гарантированно увеличит цены на нефть и уменьшит дисконт на поставки российской нефти. То есть, в свою очередь, увеличит нефтегазовые доходы России. А это именно то, что прямо противоречит заявленным США целям. На самом деле, эта санкция, если ее ввести, будет автоматически приводить к результату, который противоположен тому, который декларирует Соединенные Штаты.
0: Наконец, ключевой нюанс. Применить этот закон может только президент США, напоминает Новопрудский. Опережающее регулирование. Несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, запросили у компаний сведения о покупке USDT и экономическом смысле таких операций. В частности, просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, пишет РБК. Но проблема в том, что этого реестра пока не существует. Банк России только формирует подзаконную базу. Ведь эти запросы появились за месяц до вступления в полную силу закона о цифровых валютах. А почему вопросы касаются именно USDT и зачем банки усиливают контроль, комментирует основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
1: Речь идет о расчетах. Расчетах, которые наши импортеры или экспортеры проводят в USDT. USDT очень удобный для этого механизм. Тут очень удобный актив. Он один к одному к доллару, не меняет свою цену, пока идет, очень быстро проходит до бенефициара и занимает маленькую нагрузку по каким-то либо комиссиям, проверкам и так далее. Сегодня USDT самый популярный актив практически в мире для проведения расчетов. Объем транзакций в сети USDT превышает сегодня объем транзакций у MasterCard и у Visa вместе взятые. Теперь по поводу вопроса, связанного с тем, что готовятся ли банки к новому регулированию. Да, действительно, банки готовятся к новому регулированию, и это имеет определенный жирный след в их письмах, где банки спрашивают у своих клиентов, находятся ли они в реестре организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, в реестре ЦБ. Этого реестра еще не существует, и этот реестр у нас появляется только благодаря новому закону, который вступит в силу 1 сентября. Это нам жирная подсказка о том, что банки готовятся к новому регулированию и, чуть-чуть опережая события, спрашивают у своих клиентов какие-то данные. На какие-то можно ответить сегодня, на какие-то нет, но это подготовка однозначно.
0: Основатель юридической компании GMT Legal Сергей Андрей Тугарин. А число таких запросов будет расти, уверен управляющий консалтингового агентства «Параллакс», член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский.
2: В рамках нового регулирования на банки возлагается первостепеннейшая роль по контролю и блокировкам криптоассоциированных платежей. Банки и раньше блокировали платежи в криптосфере, особенно в сфере веб-транзакций. Данная тенденция будет только нарастать и усилиться с 1 сентября с вступлением в силу нового закона, который предоставляет банкам еще больше полномочий.
0: Михаил Успенский. А на днях Петр Фродков, председатель банка ПСБ, развивающего систему расчетов А7, предупредил о риске блокировки стейблкоинов USDT для россиян. По его словам, компания эмитент Тезера сохраняет полный контроль над выпущенными USDT и может по своему усмотрению заблокировать любые токены, где бы они ни были размещены. По данным ПСБ, в последнее время с блокировками столкнулись компании из Ирана и России. ИИ-модели от Anthropic научатся оставлять след в текстах. Anthropic начала внедрять в новые модели Claude функцию, вставляющую незаметные для человека водяные знаки в тексты и файлы, созданные ИИ. В отрометке не меняют смысл и внешний вид текста и сохраняются при копировании. Потенциально это должно помочь издательствам, школам и университетам выявлять материалы, написанные с помощью искусственного интеллекта. Нововведение, связанное с требованием закона Евросоюза об искусственном интеллекте по повышению прозрачности контента. Шаг для Anthropic предсказуемый, но вряд ли он полностью защитит от незаметного использования искусственного интеллекта. Любые ограничения находят свое противодействие, говорит управляющий директор Angel Relations Group Алексей Карлов.
3: Различные компании, которые производят нейроконтент, нейросети, пытаются маркировать уже пару лет, может быть и больше, вставляют специальные маркеры в изображение, в видео, в тексты. Множество было попыток, когда вставлялись небольшие символы невидимого свойства. Грубо говоря, белого цвета, когда все остальные буквы, выражения, цифры, знаки черные. Это общая тенденция к тому, чтобы помечать, что сделали люди, что сделали машины. Кроме того, это ответ на все повторяющиеся, учащающиеся запросы властей для того, чтобы нейроконтент был маркирован. Возможно, для будущих налогов, а может быть и настоящих. Возможно, для того, чтобы население могло различать, кто сделал тот или иной факт. Ведь известно же, что у любой нейросети есть определенный процент галлюцинаций в любом случае, так как это вероятности. Если вы знаете, что это нейроконтент, то дополнительный звоночек для того, чтобы провести факт-чекинг, который будет отнюдь не лишним. Почему Anthropic это делает сейчас? Просто потому, что подходящее время. Может быть, он пытается немного опередить компанию OpenAI и остальных конкурентов. Может быть, потому что в конце лет традиционно готовятся новые законы, новые акты в осенний период. А может быть, потому что время пришло. Но, повторюсь, это отнюдь не новая мера. Попытки предпринимались и предпринимаются регулярно. Возможно, сейчас они станут более стандартизированы, что, собственно, не хватает всей сфере генеративного контента, нейросетей, машинного обучения. Как только какая-то инициатива становится более-менее стандартом, понятно, как ее находить и понятно, как ее обходить. Что, скорее всего, со всеми подобными вещами и будет.
0: Управляющий директор Angel Relations Group Алексей Карлов. Из крупных компаний первую маркировку ИИ-контента в 2024 году ввела Google DeepMind для создания в приложении Gemini его веб-версии текстов, изображений и видео. Но одно из недавних исследований показало, что водяной знак терялся в 98% случаев после того, как исходный текст перефразировали.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский «Grand Auvergne de Londres». Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказ принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Tavern de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
4: Банк ПСБ приобрел почти 17% акций компании «Кама», которая производит российские электромобили «Атом». Как сообщили в банке, стоимость пакета составила практически 10 миллиардов рублей. Кредитные организации заявили, что инвестиции в проект «Атом» являются стратегическим вкладом в развитие электромобильности в России и технологий альтернативного транспорта. Старт серийного выпуска «Атома» на заводе «Москвич» планировался в 2025 году, но был сдвинут на 2026. 13% вредоносных писем, заблокированных принадлежащей ВК почты Mail в июле, содержали запароленные архивы. Мошенники маскировали файлы под документы на подпись, контракты и официальные уведомления. А письма оформляли в деловом стиле, ссылались на федеральные законы. Эксперты связывают рост такой активности с периодом сдачи налоговой и квартальной отчетности. Производитель Санта-Стефана может выйти в сферу общепита и десертов. Дистрибутор EAG Trade подал в Роспатент заявки на регистрацию нескольких брендов. Они могут использоваться для десертов, мороженого и напитков, а также для кафе, ресторанов, баров и кейтеринга. Эксперты считают, что компания потенциально может открыть собственный бар с напитками и закусками, что может стать для алкогольного производителя дополнительным способом продвижения бренда. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. Обмелевший на фоне экстремальной жары Дунай превратился в музей под открытым небом. Вторая по длине и полноводности река в Европе из-за самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдений обмелела до рекордных показателей. Некоторым европейским АЭС пришлось полностью или частично приостановить работу. Появились проблемы с речными круизами и логистикой. К тому же возникла угроза и для сельского хозяйства. Но, несмотря на череду проблем и сложностей от обмеления Дуная, неожиданно выиграли любители древностей. Река продемонстрировала целый ряд находок от нацистских кораблей времен Второй мировой до костей мамонта, пишут зарубежные СМИ.
7: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Посреди Дуная на границе Сербии и Румынии на песчаной отмели показались корпуса судов, которые фашисты затопили в 1944 году, пытаясь остановить наступление советских войск. Как отмечает Гардиан, корабли показывались на поверхности и раньше, но поднимать их со дна власти так и не решаются. Внутри могут оставаться боеприпасы. Другие следы Второй мировой обнаружили в Будапеште. На дне реки нашли почти полностью сохранившийся немецкий мотоцикл. С 1944 года выпустили около 12 тысяч таких мотоциклов. Найденный экземпляр десятилетиями лежал в речном иле напротив венгерского парламента. Благодаря грязи он практически не разрушился, потому его передали специалистам военного музея для дальнейшего изучения. Еще в Венгрии обнаружился римский алтарь, которому около 2000 лет, пишет Archaeology News. Изначально ученые рассчитывали найти остатки средневекового монастыря, но вместо этого нашли алтарь, посвященный Юпитеру, и фрагменты каменных плит с надписями. Вместе с древностями также обнаружился неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой. В своеобразном соревновании за звание самой древней находки в обмелевшем Дунае выиграли все-таки жители Болгарии. Они случайно обнаружили останки шерстистого мамонта, вида, который исчез в Европе около 4000 лет назад, сообщает Франс-24. Прибывшие на место специалисты нашли челюстную кость, фрагменты бивни, части лопатки и бедренную кость. Также в Болгарии, как пишет Рейтер, показались руины римского моста, которому почти 1700 лет. Его построили во время правления императора Константина Великого. Археологи считают мост одним из самых масштабных сооружений Римской империи. Сейчас ученые используют дроны, чтобы определить примерные размеры моста и оценить состояние материалов, из которых сделаны его основания. Пока одни переживают из-за изменения климата, а другие радуются появившимся находкам, в Будапеште обмелевший Дунай неожиданно превратился в место для вечеринок, пишет Euronews. Местные жители, как отмечает издание, переходят на обмелевшие участки с острова Маргит, включают там музыку и устраивают спонтанные гуляния.
0: Туризм в Анапе вырос на четверть по сравнению с прошлым сезоном. Пляжи полны, отели загружены на 60-85% в зависимости от их уровня цен. Несмотря на звуки сирен, проблемы с бензином и отголоски прошлогодней катастрофы с разливом нефтепродуктов, о росте спроса рассказали редакции «Бизнес ФМ» представители бизнеса на этом крупном курорте. Тему продолжит Диана Чебанова.
11: Снова востребованная и многолюдная. Анапа после провального сезона в прошлом году вернулась к высокому спросу. Участники туротрасли говорят, что это еще не достижение уровня рекордного спроса 2024 года, но туристов много, пляжи, рестораны полные. Гостиницы, апарт-отели, другие средства размещения, включая квартиры, загружены к августу на 85%. Вместе с этим возобновились и сделки на рынке курортной недвижимости. Ее снова активно покупают, говорит директор по маркетингу группы компании ССК Надежда Каграманян.
5: 2025 спад ощущали все отрасли, и недвижимость в том числе, независимо от сезонного потока. В этом году все отлично, курорт открыт, пляжи открыты, Анапа преодолела экологическую проблему, турпоток вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Вообще среднегодовой турпоток Анапы — это 5,5 миллионов туристов в год. Спрос восстанавливается, мы видим это тоже в своих продажах.
6: Продажи падали из-за вот этой катастрофы с нефтью?
5: Да, мы чувствовали просадку по региональному спросу. Это влияло на наши показатели. Но в этом году рынок восстанавливается, оживляется, и мы видим положительную динамику. Спрос только сейчас растет. Отели заполнены. Мы видим загрузку сейчас от 60 до 85% у разных отелей. Видим это по нашим клиентам.
11: То, что деловая и туристическая активность возвращаются в Анапу, сообщили и представители гостиничной и ресторанной отрасли на курорте. Есть также оживление на анапских винодельнях. Востребованность винного туризма растет год от года. И при винодельнях также строят мини-отели. В целом, похоже на то, что звуки сирен на побережье и недавние проблемы с бензином большей части туристов не так страшны, как остаться без отдыха у моря, говорит управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
9: То, что были проблемы с бензином, конечно, дали о себе знать очень много. Желающих приехать отменили брони. Но сейчас вроде как устаканилась эта история, и народ поехал потихонечку, наедет. Сирены, ну, конечно, сирены всегда у нас тут. Ну, нету такого страха, как раньше было у людей. Уже, может, привыкли к этим сиренам. В городе много людей.
10: И отели заполнены, и общепит. Посетители есть?
9: Да.
10: А история с мазутом тоже, да, я так понимаю, не отпугнула никого?
9: А у нас нету мазута. У нас все пляжи чистые, нету мазута.
11: В сеть этим летом то и дело попадали кадры то цветущего моря в Анапе, то нового песка, которым заменили исконные природные местные дюны, когда пытались устранить последствия катастрофы с разливом нефтепродуктов. Блогеры сообщали, что песок теперь с примесями глины и камней, а местные журналисты уточняли, что песок из ближайшего песчаного карьера, а по составу более подходящего не найти. Море его со временем очистит. Похоже, это и произошло. Про все возможные негативные факторы мы спросили у отдыхающего в Анапе туриста. Он там находится с детьми почти неделю и успел составить впечатление.
12: Абсолютная праздность, веселье, радость, пляж, море. Сирены регулярно, ежедневно, по несколько раз. Никто ничего не делает, никак не реагирует. Наши люди, думаю, настолько привыкли к сложным ситуациям в жизни, что их ничего не пугает. Когда я выехал в Анапу, была некая тревога насчет бензина. Так вот, бензин по всей дороге есть.
11: При этом еще не все пляжи в Анапе открыты. Из последних новостей, на курорте 105 пляжей уже получили необходимые разрешительные документы и могут принимать отдыхающих. Еще 4 пляжа все еще проходят экспертизу, сообщили в правительстве России. Работы по очистке побережья все еще продолжаются. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж, такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубай. Построенный в 2005 году, мол был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр, это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском скульптура слона с наездником натуральной величины.
23: Так, мол, и так, мол. На Бизнес ФМ.
7: Карьера с Ольгой Дементьевой.
24: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше. Сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук в форме ромба? Его даже прозвали «ромбом Меркель». Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
23: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 15:58, в студии Вероника Романова. Правительство утвердило перечень из двух десятков особо значимых проектов на общую сумму в почти 14,5 миллиардов рублей для развития цифровой экономики. Финансирование инициативы будет осуществляться за счет собственных средств компании, сообщили в Минцифры. Там добавили, что проекты соответствуют приоритетным направлениям импортозамещения, прошли экспертизу Российского фонда развития информационных технологий, а также согласование профильных отраслевых комитетов. Из 55 поданных заявок были отобраны 24, которые обеспечат цифровизацию ключевых отраслей экономики, снизят зависимость от иностранных технологий. Наибольшее количество проектов, 12, реализуют в транспортной отрасли на сумму более 11,5 миллиардов рублей. В промышленности и торговле одобрено 8 проектов на более чем 2 миллиарда. В сфере связи и медиа 3 проекта на 281 миллион, а в агропромышленном комплексе 1 проект на 54 миллиона рублей. Федеральная антимонопольная служба выявила завышение топливных цен на заправках в 4 регионах России. В Хакасии на АЗС «Экстра», регион 19 и «Роснефтепродукт» изменилась стоимость топлива. То же самое с мая произошло на заправках СТК в Черногорске. В свою очередь в Алтайском крае на двух заправках продавали 92-й по завышенной стоимости. А в Красноярске несколько операторов АЗС синхронно установили и поддерживали одинаковые розничные цены на топливо, и ФАС увидела в этом признаки картельного сговора. Если нарушения подтвердятся, антимонопольщики примут меры и наложат штрафы, говорится в сообщении. Франция из-за медуз остановила 3 реактора на одной из крупнейших АЭС страны. Они попали в систему фильтрации и водозабора станции «Гравлин». Как пишет Рейтер, мощность еще одного реактора снизили на

0: Минимальные баллы, об этом заявил бывший министр науки и образования, помощник президента Андрей Фурсенко. В этом году число выпускников, получивших 100 баллов, выросло. Каковы доводы Фурсенко и что про это думают сами выпускники? Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащие сильнодействующее вещество, которое снижает аппетит. Его используют для пациентов с ожирением. Чем опасны такие добавки и как производители научились продавать их без рецепта? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. В некоторых российских регионах началась вторая волна дефицита топлива. Об этом Бизнес ФМ рассказали подписчики в соцсетях. Трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. В частности, на одном из видео, присланных редакции, снова очередь из десятков автомобилей на заправке в Смоленске, на которой пока топливо есть. Но таких АЗС в городе все меньше. Также на ряде заправок нет бензина или многочасовые очереди на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях. О возобновившихся проблемах с топливом Бизнес ФМ рассказали жители региона.
1: Москвич Андрей.
2: Обстановка насчет бензина в Туле и Тульской области очень удручающая. Я являюсь дачником, и мне необходимо было пополнить запасы бензина. Когда я приехал в Тулу, то понял, что бензина попросту нет. А там, где он есть, это частные бензоколонки предоставляют за литр 95-92 бензина около 120-140 рублей за добрый литр. И это, конечно же, ни в какие ворота. Но я не отчаялся. Поколесив где-то около часа по всей Туле, я нашел бензоколонку. За колонку, но мне сказали, возвращайтесь в 8 утра. Я говорю, а почему? Такое распоряжение начальства. В итоге пришлось поехать на трассу, и меня спас добрый «Газпром». Там получилось пополнить запасы и не только в машину, но и в канистры. И с адекватными ценами.
1: Жительница Смоленска Александра.
3: Нет бензина, стоят очереди. Постояла сейчас, и передо мной бензин кончился на две машины. 95-го практически нигде нет.
4: А давно эта проблема началась?
3: Пару дней назад. Это все было хорошо.
1: Автор проекта «Жизнь на море», житель Геленджика Алексей.
5: На сегодня утро средняя очередь час-20 на заправках. Такая ситуация. Где-то есть, где-то нет. Прямо так, чтобы на всех заправках в наличии все виды топлива, такого нет, конечно.
4: Что
5: у нас пропадало абсолютно полностью все очереди, все нормализовалось. 5 часов не сходи уже. Причем в этот раз еще и в Сочи очереди появились. Потому что с первой волны в Сочи проблем не было с бензином. Я был в Сочи, мы уехали, и на следующий день там началось, и у нас началось. И в Краснодаре, и в Ростове. По всему югу эта вторая волна началась. В субботу эти проблемы начались.
1: Жительница Москвы Лариса.
6: По дороге на дачу по Дмитровскому шоссе пыталась заправиться на заправке «Роснефть». Наличия 95-го бензина не было, машин было немного, 5-6 в каждую колонку. Минут 15 отстояв, открыла приложение, в котором оказалось, что есть только 92-е дизельное топливо. С расчетом заправиться уже в конечном пункте, поехала дальше. Но оказалось, что и на месте тоже с бензином проблема. 95-й появлялся, люди стояли где-то примерно по часу в очереди. Но я положилась на обратную дорогу и действительно удалось заправиться 95-м, но только на «Газпромнефти». Во всех остальных заправках «Роснефти» было только 92-й или дизель.
0: В Севастополе со вторника часть топлива снова будет продаваться по QR-кодам. С сегодняшнего дня бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и АИ-95. Премиальные виды топлива пока остаются в свободной продаже. Ограничения будут действовать, пока не накопятся достаточные запасы, подчеркнули власти региона. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, которые получили максимальные баллы. Об этом заявил бывший министр науки и образования, помощник президента Андрей Фурсенко в разговоре с журналистом «Кремлевского пула» Александром Юнашевым. На замечание журналиста, что за это вас проклянут родители выпускников, Фурсенко ответил: «Слушайте, а сейчас они не проклинают?» И напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ.
4: видим, что возникает большое количество стубальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из ребят действительно лучше всех. То же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя.

0: Думаю, что постепенно нам надо от значительного количества олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи и не бояться того, что будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому, что просто усложнили задачи.
1: Вас проклянут родители выпускников, простите.
0: Слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы мальчик, девочка получили 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в вуз, потому что таких много.
2: Помощник президента Андрей Фурсенко. На эту тему в интервью Business FM недавно высказался и ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Он считает, что экзамен стал проще.
3: В этом году на 4 балла средняя математика и физика выше стала, поэтому тут, конечно, это не очень хорошо. Дети у меня не стали, контрольные материалы просто другие, попроще в этом году. И это не очень хорошо, что такое количество 100-бальников, 300-бальников, 400-бальников. Это говорит о том, что что-то мы сильно облегчили контрольные материалы. Мне кажется, что тут должны быть определенные задачи, чтобы должен быть определенный минимум знаний, который школа дает, но чтобы меньше точно не было. Дальше, мне кажется, все же важно, чтобы ЕГЭ давал определенный разброс. Возможно, в контрольных материалах по математике, физике, информатике нужно давать какой-то либо раздел, либо очень сложные задачи, которые не все в состоянии решить, только самые талантливые, чтобы вот те получали по 100 баллов или там по 99 баллов, а те, кто не в состоянии их решить, все же получали поменьше, и чтобы разброс был побольше, и чтобы можно по ЕГЭ было выбрать действительно тех, кто очень хорошо соображает.
2: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Бизнес ФМ поговорила с Дмитрием Шаповаленко, выпускником Оренбургской гимназии. Он сначала набрал на ЕГЭ 298 баллов, но решил пересдать профильную математику и в итоге получил 300 баллов и поступил в ИТМО. Вот что он думает о том, нужно ли усложнять ЕГЭ.
4: Проблема в том, что варианты разных регионов России совпадают, Дальнего Востока, например. И это дает фору, скажем так, тем, кто в западных регионах сдает России. Они уже видят примерные задания и понимают, даже разбор выходит. Я считаю, что нам необходимо делать разные варианты примерно одного уровня сложности. Но усложнять ЕГЭ я не считаю необходимым. Оно и так достаточно на хорошем уровне, особенно ЕГЭ по математике.
5: Расскажите, пожалуйста, коротко ваш кейс. У вас были два других экзамена, а ваша профильная математика набралась 98 баллов, и вы ее пересдавали, чтобы получить 100?
4: Потому что я был больше всего в математике именно уверен, поэтому я ждал 100 баллов. И все пробники практически были на 100 баллов написаны.
5: Откуда-то эти 2 балла недобора образовались? Как это получилось?
4: Можно сказать, я разволновался под конец экзамена, и я не решил одно задание, которое спокойно решал. Получилось так.
5: Часто можно слышать такой довод, что большое количество 100-бальников — это следствие того, что все адаптировались к системе сдачи, что писать ЕГЭ и обладать качественными знаниями — это не одно и то же. Бега часто можно такой довод услышать. Как вы к нему относитесь?
4: Нет, все-таки написать ЕГЭ на 100 баллов и не обладать никакими знаниями — это что-то невозможное. Все равно знания хорошие обязательно должны быть. ЕГЭ уже давно перестал быть тестом, там все задачи с решением, то есть большое количество задач с развернутым именно решением, где надо прописывать решение. Да даже и первая часть ЕГЭ, там нет выбора ответа уже давно. Поэтому все-таки угадать и получить свой балл невозможно.
5: И какой бы вы прогноз сделали? Представим себе, что ЕГЭ действительно усложнят. Какая будет картина тогда по абитуриентам?
4: В разные года сложность ЕГЭ все-таки меняется. Допустим, в 25-м году у нас в области был всего 1 100-бальник по математике профильной, а в этом году больше 10 человек. Реально ЕГЭ из года в год меняется по своей сложности. И все-таки я считаю, что надо делать примерно одного уровня сложности среднего ЕГЭ, и тогда будет среднее количество 100-бальников. Усложнять? А в каком месте усложнять? Качественно как-то менять ЕГЭ? Новые форматы заданий придумывать? Я не считаю нужным, потому что ЕГЭ и так достаточно сбалансированный экзамен. И еще можно поменять шкалу перевода баллов. Это тоже сильно влияет.
5: Что с ней не так?
4: Смотрите, например, чтобы по математике набрать 70 баллов, нужно решить всего лишь первую часть, 12 заданий, которые без развернутого решения, там только ответ надо в клеточки внести. К этому спокойно можно подготовиться за пару месяцев. Есть открытый банк заданий TP, где публикуются все прототипы, которые попадутся на реальном ЕГЭ по первой части. 70 баллов по математике набрать очень легко. А условно, если сравнивать с другими предметами, 70 баллов требует качественной подготовки, например, по литературе. Там уже тяжело набрать их.
2: Дмитрий Шаповаленко, выпускник Оренбургской гимназии. В этом году число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, выросло почти до 9 тысяч человек. 8 выпускников набрали по 400 баллов, а еще одна участница – 500. А средние баллы ЕГЭ выросли почти по всем предметам, кроме географии. Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы содержащее вещество сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, снижающее аппетит. Его используют для пациентов с ожирением. Отпускается сибутрамин только по спецрецепту, однако некоторые производители БАДов начали добавлять его в свою продукцию. Вещество опасно при бесконтрольном употреблении, в первую очередь для психики и работы сердца, предупреждает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
6: Он психоактивный, он действует на мозги, снижает чувство аппетита. Человек просто не хочет есть, потому что у него подавлен центр голода. Этот препарат строго рецептурный, его нужно принимать только под контролем врача. И вообще это не игрушки. Такие вещи не должны людьми, как раз-таки в отсутствии понимания того, к чему это может привести, использоваться без присмотра, как детям спички давать. А когда производители БАДов засовывают в свой БАД такие препараты, это очень удобная схема, потому что когда вы покупаете БАДы, вы же рассчитываете на какой-то эффект. А БАДы в своей сути по закону никакого эффекта на организм человека оказывать не имеют права, я имею в виду, которые можно было бы как-то измерить. После приема БАДа ничего не должно измениться вообще, иначе БАД придется регистрировать как медицинский препарат. Это же не нравится производителям, и они туда под шумок тихонечко подсыпают реальные действующие препараты и выдают их за чудодейственное средство. И люди охотно на это ведутся. К сожалению, сейчас БАДы стали дико популярны, жуткая конкуренция, и производители идут на такие грязные ходы, ставя здоровье и риски, которые может препарат принести, ниже, чем жажду прибыли. А контроля за этим, конечно же, нету никакого, потому что занимается этим Роспотребнадзор. Если Роспотребнадзор придет в магазин, лежит колбаса. Ну, как бы она пахнет как колбаса, она выглядит как колбаса. То есть ее проверить, и то мы часто можем видеть, как находят несоответствия в составах. А в БАДах это же просто порошок, причем он заключен в капсулу. Вы никогда не узнаете, что там на самом деле есть. И этих БАДов очень много. Может быть, какую-то партию контрольную они отсылают в Роспотребнадзор, где она проходит проверку, дескать, вот, все хорошо, посмотрите, все соответствует составу, то есть, короче говоря, порошок туда засыпают, какой-нибудь целлюлозу, которая, короче говоря, то, что вообще никак не влияет ни на что. Пожалуйста, пустышечка. Ничего страшного нет. А потом, когда немножечко от них внимания Роспотребнадзора уйдет, они шик и туда что-нибудь добавят.
2: Филипп Кузьменко, медицинский блогер доктор Фил. В сообщении Роспотребнадзора говорится, что сейчас идут дополнительные проверки. Обращение направлено в ассоциацию компаний интернет-торговли. Официальный представитель Wildberries Дмитрий Борщевский заявил, что карточки БАДов с опасным веществом исключают из продажи.
7: Мы проводим внутреннюю проверку. При обнаружении карточек с нарушениями они будут немедленно заблокированы. Размещение такого товара на витрине маркетплейса недопустимо и является нарушением правил площадки. Данные препараты строго запрещены к реализации законодательством Российской Федерации, и в отношении указанной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг. Также мы внимательно относимся к обращениям госорганов и потребителей.
2: Дмитрий Борщевский, официальный представитель Wildberries. В Озон нам также заявили, что продажи БАДов на их площадке возможны только при наличии свидетельства о государственной регистрации. Продавец обязан указать реквизиты документа, а товары без необходимых разрешительных документов или не соответствующие требованиям законодательства не допускаются к продаже. Карточки оперативно скрываются с витрины до завершения проверки, отметили в Озоне.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Объем интернет-торговли в России составил 7 триллионов 200 миллиардов рублей по итогам первых 6 месяцев этого года. Показатель вырос на 18,7% год к году, сообщили в ассоциации компаний интернет-торговли. Большинство покупок совершалось через российские интернет-магазины и онлайн-платформы, 96,6% от общего объема. Это почти 7 триллионов рублей. Доля трансграничных покупок составила 3,4%, около 254 миллиардов. В топ-5 по продажам вошли товары для дома, одежда и обувь, продукты, электроника, товары для ухода за собой. При этом почти 80% объема e-commerce в первом полугодии пришлось на регионы, на Москву и Санкт-Петербург, 21%. У девелоперов растет доля непроданного жилья в новостройках. На реализацию неприобретенных квартир в строящих

0: 120 до 240 часов. Одновременно вырастут коэффициенты оплаты. За сверхурочную работу можно будет получить больше. Изменения связывают прежде всего с дефицитом кадров. Компаниям не хватает сотрудников, а действующие работники готовы брать дополнительные часы. Правила в первую очередь актуальны для госкомпаний и крупного бизнеса. Также сверхурочные касаются сотрудников с четко установленным рабочим графиком. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 26 градусов, облачно с прояснениями. Слабый дождь начнется примерно через час. Предупреждение гидрометцентра действует до полуночи. Возможно, гроза. А завтра в Москве до плюс 18 и также вероятны осадки. Шестнадцать-семнадцать в Москве. Палату представителей США внесли законопроект о так называемых адских санкциях против России. Текст полностью повторяет версию Сената, которая была одобрена подавляющим большинством голосов, 86 против 11. Документ, напомню, получил имя покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России террористом и экстремистом. Голосование намечено на осень. Предполагается, что его согласуют по ускоренной процедуре. Но вероятность того, что этот закон будет реально введен в действие, крайне мала, уверен колумнист BFM.ru Семен Новопруцкий.
3: Две главные меры, которые он предусматривает, это 500% пошлины на весь экспорт России в США и 100% пошлины для 5 крупнейших стран, покупателей российских энергоносителей. Что касается 500% пошлин на экспорт России из США, вообще сама цифра 500% выглядит чем-то из научной фантастики, но главное, что речь идет о крайне незначительных величинах. Товарооборот между Россией и США ничтожно мал. Он немногим больше 4 миллиардов долларов. Доля экспорта России в США в общем экспорте России меньше 1%. Даже если представить себе, что США ведут 500% пошлины на весь российский экспорт, для России это практически незаметная мера. Что касается введения 100% пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей, эта мера выглядит совершенно нереалистичной, прежде всего благодаря политике самих США. Совершенно очевидно, что США угодили в армузскую ловушку, начав войну с Ираном. Несмотря на уже десятки раз объявленные американской администрацией, в том числе самим президентом США, сообщение, что вот-вот будет достигнута сделка по Армузу, а пролив будет открыт. Иран не собирается открывать пролив для бесплатного и всеобщего судоходства. Если представить себе эти 100% пошлины против крупнейших покупателей российских нефти и газа, то две крупнейших страны, которые это делают, Китай и Индия. Китай уже доказал, что он не подчиняется американским санкциям, запрещающим покупать нефть у конкретно стран. В том числе это было четко показано на примере Ирана. Что касается Индии, она вообще рекордно нарастила в июле 2026 года закупки сырой нефти в России, и доля этих закупок в общем импорте нефти для Индии превысила 55%. Трудно себе представить, что если даже США решатся ввести эти санкции против Индии, Индия при такой доле российской нефти и при ситуации с Армузом, которая сильно влияет на надежность поставок, Россия остается для Индии в этой ситуации самым надежным поставщиком, чтобы в этой ситуации Индия отказалась от закупок российской нефти. Но главное, что если такие санкции будут введены, это гарантированно увеличит цены на нефть и уменьшит дисконт на поставки российской нефти. То есть, в свою очередь, увеличит нефтегазовые доходы России. А это именно то, что прямо противоречит заявленным США целям. На самом деле, эта санкция, если ее ввести, будет автоматически приводить к результату, который противоположен тому, который декларируют Соединенные Штаты.
2: Наконец, ключевой нюанс. Применить этот закон можно только президент США, напоминает Новопруцкий. В топе самых издаваемых авторов в России Анна Джейн и Достоевский. В пятерку также вошли Стивен Кинг, Харуки Мураками и Лев Толстой. Такие данные за первое полугодие приводят ассоциации книгораспространителей. Имя красноярской писательницы Анны Джейн, ее настоящее имя Анна Потапкина, знакомо далеко не всем. Но она возглавляет рейтинг самых издаваемых авторов в России 4-й год подряд. При том, что в 23-м она умерла в возрасте 35 лет. Анна Джейн написала более 50 книг. В основном это любовные молодежные романы. Недавно вышла мелодрама по ее роману «Твое сердце будет разбито». А в топе самых издаваемых

0: авторов интересно и то, что в него входит Стивен Кинг, несмотря на то, что в 22-м году он приостановил сотрудничество с российскими издательствами по новым контрактам, комментирует директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис.
1: Анна Джейн возглавляет топ продаж среди авторов, и это уже не первый год. Она и в прошлом году возглавляла продажи, если я правильно помню, возможно, даже и в 24-м году, поэтому это для тех, кто следит за книжным рынком, не новость. Да, конечно, она популярна у молодой аудитории преимущественно, но, тем не менее, факт остается фактом. Что касается произведений Стивена Кинга, то действительно мы не издаем новых книг. Это все переиздание старого бэк-листа, который мы можем переиздавать. Я считаю, что этот рейтинг, он действительно отражает картину рынка, и Достоевский, и Мураками, они действительно востребованы сегодня у наших читателей, как и остальные авторы, кто входит в этот топ.
0: Директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис. Количество наименований книг и брошюр, которые были выпущены за первое полугодие, почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. Однако их совокупный тираж сократился на 12,5%. Почему так происходит, рассуждает автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов.
2: Издатели теперь, не только теперь, да и в последние годы, прибегают к такой практике, что они издают авторов, у которых нет какой-то фан-базы, или имени, или оно только еще формируется ограниченным тиражом, но если они видят, что книга активно продается, а это видно в первые 3 месяца, то они допечатывают. Это такая, получается, венчурная инвестиция, когда издатели не готовы вкладываться в тиражи, но готовы искать новые имена, но давая им небольшие относительно тиражи, 1500 экземпляров книги, например. Поэтому, да, все равно нужны новые имена, но нужно издателям и осторожность в том числе, чтобы не прогадать. Если книги не будут продаваться, то они лягут на склад, и это тормозит оборачиваемость и многие другие экономические показатели в их моделях финансовых.
0: Автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов. Сильнее всего сокращение затронуло книги в мягкой обложке. Их тираж уменьшился на 16,5%. Ягода по цене черной икры. В соцсетях обсуждают удивительный ценник на ягоду под названием «Княженика». В некоторых интернет-магазинах ее предлагают по 55 тысяч рублей за кило. Княженику еще называют арктической малиной. Вкус описывают как ананас, смешанный с малиной и персиком. Аромат настолько интенсивный, что держится на руках чуть ли не сутки. Ягода растет на севере, например, в Карелии. Но в основном в труднодоступных местах, и ее невероятно сложно собирать вручную. СМИ шутят, что найдена официальная ягода патриков, комментирует основатель гендиректора Ninja Goods Кирилл Горин.
3: Москва может переработать или съесть любую ягоду по любой цене. Это мы уже поняли. В этом сезоне мы продавали землянику по 10 тысяч рублей за килограмм в рестораны Москвы. Это отборная ягода, которая лежит всего лишь несколько дней. Если говорить про ваш вопрос, связанный с арктической малиной или княженики, речь обычно идет о том, что ягода требует ручного сбора, ее не так много и требует непростой логистики до Москвы. Насколько я понимаю, это 1700 километров от Карелии до Москвы. Все это требует особой логистики, нежного сбора ягоды, хранения для того, чтобы довести. Думаю, что все-таки во многом определенный инфоповод и желающих купить княженику за такую цену не так уж и много, но в Москве такие люди всегда найдутся. Эта ягода действительно имеет очень короткий сезон. На кустах совсем немного ягод, плюс она растет дикая. И, конечно же, это большой ручной труд. Пробовал ее, конечно же, в лесах Карелии, но никогда не приходило в голову собрать ее и отправить в Москву для продажи.
0: Основатель и гендиректор Ninja Goods Кирилл Горин. Ягоды княженики продают и на Авито, и ценник тоже не слишком гуманный – 27 тысяч рублей за килограмм. Правда, в объявлениях авторы пишут, что в этом году урожай уже распродан и предлагают делать предзаказ уже на следующий год. Знаменитому дому под юбкой на Пушкинской площади в Москве вернут юбку и девушку. 7-метровую скульптуру балерины восстановят на крыше дома, построенного еще до войны в 40-м году. За возвращение исторической скульптуры проголосовали 80% москвичей, участников опроса сервиса «Активный гражданин». Всего их было 143 тысячи. Объявили о начале подготовки к восстановлению фигуры балерины. Исполнители и сроки еще не названы. Девушка в красивом платье держала в правой руке серп и молот. Интересно, восстановят ли эти символы? Комментирует московский экскурсовод, архивист, антрополог Дмитрий Фоломеев.
4: Здание это построено в советское время на месте еще старой церкви. Оно визуально построено так, чтобы с зданием напротив, по Тверской улице, хорошо гармонировать. Тверская, так как это одна из главных улиц Москвы, по которой у нас автомобилист, подъезжающий к центру города, как раз в моменте Пушкинской площади въезжает в место, откуда видно Кремль, Тверская должна была быть в этом месте очень хорошо украшена. Поэтому здание Мордвинова стало своеобразными вторыми створками ворот, которые для туриста, ну или москвича, открывают вид на центр города. Дом под юбкой – это юмористическое прозвище для здания, потому что балерина на крыше была построена очень впечатляюще, красивая, в развивающемся платьишке. Я очень рад, если ее восстановят, потому что это классный архитектурный образ. У балерины в советское время, до 58-го, пока ее не демонтировали, в руках был серп и молот. Восстановят ли их – вопрос, потому что при реставрации технически мы должны соблюдать историческую достоверность и подобный символ тоже разместить. Автор Георгий Мотовилов, скульптор «Москвич». Забавно, что учился он одно время у Каненкова, будущего жильца этого дома, на котором будет стоять скульптура с балериной. По одной из версий, прообразом статуи на крыше дома стала балерина Ольга Лепешинская, жительница дома и известная советская балерина.
0: Архивист Дмитрий Фоломеев. Монументальную сталинку с балериной на ротонде построили для советской элиты. В нем жил скульптор Сергей Каненков, пианист и композитор Александр Гольденвейзер. На первом этаже находится известный магазин «Армения».
5: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
6: В Москве 16:28, студия Вероника Романова. Зампред правительства Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка топливом, а также мониторить динамику цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям. В совещании принимали участие представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов, отраслевых компаний и другие. Суд восстановил Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы. Заседание прошло сегодня в закрытом режиме. Мавлиев временно прекратил исполнять обязанности в связи с задержанием по уголовному делу в конце апреля 26-го. Его обвинили в получении взятки. Изначально ему избрали меру пресечения в виде ареста, затем смягчили на домашний арест и на запрет определенных действий. Также ему запретили возвращаться на работу. Пока шло следствие, депутаты единогласно проголосовали за расторжение контракта с мэром. Причиной стала потеря доступа к гостайне. Попутно горсовет обвинил Мавлиева в использовании служебного транспорта для перевозки судей Верховного суда Башкирии. Это проверяет контрольно-счетная палата Уфы. Уволенный Мавлиев вместе с адвокатом подал иск в суд с требованием вернуть его на работу, восстановив в должности. Но даже при таких обстоятельствах Мавлиев не сможет вернуться на работу, так как это запрещено следствием, которое все еще продолжается. Кроме того, горсовет Уфы может обжаловать решение вышестоящей инстанции. До 224 человек выросло число погибших при землетрясении в Колумбии, пишет Рейтер со ссылкой на местные власти. Также известно о 900 пострадавших. Спасатели продолжают разбор завалов. Число погибших может возрасти. Мощное землетрясение магнитуда 7,4 произошло накануне. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что не боится угроз от искусственного интеллекта. Об этом президент сказал сегодня на встрече со студентами и молодыми учеными в учебно-научном центре Новосибирского госуниверситета. Подробности встречи буквально через минуту. Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она действует с июня, и бизнес отмечает ее необработанность. А в чем именно, мы собрали фидбэк от логистов. Сербия вслед за Черногорией может отменить безвизовый режим для России. Дело в том, что власти страны рассчитывают до конца 2027 года подготовиться к вступлению в Шенгенскую зону. Насколько заметны будут изменения для туристов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин заявил, что не боится угроз от искусственного интеллекта. Об этом российский президент заявил во вторник во время встречи со студентами и молодыми учеными в учебно-научном центре Новосибирского госуниверситета. Обсуждая угрозы, которые сегодня несет ИИ, Владимир Путин подчеркнул, что никогда ничего не боялся.
7: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
8: Вам ничего нет.
9: А я никогда ничего не боялся.
8: Угроза, может быть, есть в том, что люди перестают меньше делать что-то самостоятельно.
7: Есть такая угроза, что через какое-то время будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И все вещества скукоживаются у них, как шагреневая кожа.
8: Думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе?
0: Владимир Путин также заявил, что в России создадут единую базу генетической информации, куда соберут данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов. Ежегодно хранилище будет пополняться примерно на 10 петабайт данных, это около 5 триллионов страниц текста. А президент также подчеркнул, что новая система важна для создания и обучения российских суверенных моделей ИИ. Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она действует с июня, и бизнес отмечает ее недоработанность. Принцип прост. Компании направляют в ФНС данные о доставке, проводят обеспечительный платеж и получают QR-код, который надо показать при въезде в Россию из стран ЕАЭС. Без этого кода транспорт не пропустят. Мы собрали фидбэк от логистов о том, как сейчас работает спот.
10: Генеральный директор ГК «Маршал» Михаил Белоусов.
11: Я бы не сказал, что проблема именно в самой идее системы. Понятно, зачем ее внедряют, чтобы было больше прозрачности, меньше серых схем и быстрее проходили платежи. Но на практике пока видно, что все работает не так гладко, на самом деле, как хотелось бы. У нас, например, были ситуации, когда приходилось тратить больше времени на оформление, согласование. Где-то возникают технические моменты, где-то не сразу проходят операции. Иногда приходится несколько раз передавать документы или ждать проверки. Для бизнеса это всегда время, а время в логистике — это вообще в любом бизнесе это деньги. Если говорить с коллегами по цеху, по рынку, то основные претензии примерно, они вообще одинаковые. Во-первых, не все до конца понимают, как правильно работает сама система, правила постоянно уточняются. Во-вторых, есть вопросы к скорости обработки отдельных операций, когда груз уже должен ехать, а ты ждешь подтверждения или исправляешь какие-то технические моменты, это создает лишнее напряжение.
10: Предприниматель, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital Web Анна Фомичева.
12: Сама система работает не совсем корректно зачастую. Не человек оплачивает аванс, но код не генерится, приходится связываться с ФНС. А это дополнительное время, и зачастую генерит сам предприниматель ИПшник, и для него это дополнительная сложность. Второе самое основное, что я вижу, это сам обеспечительный платеж вперед. Для того, чтобы этот QR-код получить, клиенту необходимо что сделать? Селлеру, предпринимателю в сфере товарного бизнеса, ИПшнику нужно оплатить авансом НДС. Ну а ввиду сложной ситуации, как мы видим, со складами, кризисные явления. Сейчас малый бизнес находится в таком полудохлом состоянии, скажу так. И вот этот обеспечительный платеж для них – это дополнительная нагрузка.
13: А ведет ли для таких компаний это каким-то финансовым издержкам? Трудности со временем, с
12: техническим? Нет, всегда любые задержки. Товар готов, груз готов, код не генерится, машина стоит. Допустим, не все предприниматели понимают, что сначала нужно сгенерить код, а потом уже загружать машину. Представьте, что предприниматель ИПшник вообще не всегда разбирается. И это может привести к тому, что это и простые машины. Машину могут развернуть, потому что QR-код не генерится, машину могут не пропустить. И здесь возникает, опять же, сложности с простоем, машины, оплата водителя. Это дополнительные издержки, которые ложатся на плечи предпринимателя, ИПшника зачастую.
10: Учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский.
14: По нашей практике мы видим, что система в целом работает достаточно бесперебойно. Технических сложностей глобальных не возникало. Они могут возникать в большинстве своем по вине водителей. Когда водитель показывает на границе, к примеру, неправильный код, то данные аннулируются, нужно вносить корректировки для нового кода. Это, соответственно, занимает времени. Бывают еще такие случаи, когда код вообще на границе не проверяют. И, соответственно, необходимо, конечно, в этой ситуации водителей приучать, настаивать на сканирование кода, иначе система будет висеть, что машина не пересекла границу. Сложности глобально пока что с QR-кодом не возникает, пока можно внести данные в течение дня. Но когда скоро внесение обеспечительного платежа закончится и необходимо будет оформлять под за 2 дня до предполагаемого пересечения границы, здесь уже, конечно, мы думаем, могут возникать какие-то проблемы. Но, опять же, какой-то переходный период.
0: Власти считают, что поступление в бюджет от системы СПОТ за счет обеления рынка составит минимум 50 миллиардов рублей в этом году, 100 миллиардов в следующем и до 150 миллиардов, начиная с 2028 года. Сербия вслед за Черногорией может отменить безвизовый режим для России. Власти Сербии рассчитывают до конца 2027 года подготовиться к вступлению в Шенгенскую зону, заявил министр по евроинтеграции Немьян Станович. О том, что введение визового режима с Россией стоит на повестке, в парламенте страны СМИ писали еще в начале лета, отмечалось, что это одно из требований Брюсселя для вступления Сербии в ЕС, которое следует выполнить к концу 2026 года. Позже сербский президент Александр Вучич также заявил, что Белград продолжает идти по пути к членству в Евросоюз и проводить соответствующие реформы. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изивиза» София Дефасе-Аксютина.
15: Так же, как и Черногория, Сербия планирует вступление в Шенгенскую зону к концу 2027 года, и поэтому безвизовое соглашение с Россией, скорее всего, будет аннулировано, и нас ждет введение вначале виз в Сербию, а затем уже шенгенских виз, чтобы путешествовать по территории Сербии. Если мы говорим про пересадку в аэропорту в транзитной зоне без выхода за пределы, здесь ничего не изменится. Если вы находитесь в транзитной зоне, вам виза не нужна. Соответственно, если же вы следуете в Европу. В любом случае, большинство пассажиров, которые путешествуют через Сербию, они следуют в Европу, то они уже обладают европейскими документами, будь то виза или вид на жительство. И, соответственно, с этими документами они прекрасно смогут воспользоваться пересадкой в Белграде. Если мы говорим про людей, которые едут в какие-то другие страны, да, конечно, им нужна будет виза, чтобы выходить за пределы аэропорта в Сербии.
0: София Дефасе-Аксютина, директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изивиза». Статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз Сербия получила в 2012 году. А в Ассоциации туроператоров России полагают, что введение виз для въезда в Сербию станет приговором для туризма страны в случае, если требования будут схожими с шенгенскими визами. Там также отметили, что помимо России ситуацию также может затронуть такие страны, как Турция и Китай, которые также входят в топ-3 стран, важных для туристического рынка Сербии. Опережающее регулирование. Несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, запросили у компаний сведения о покупке USDT и экономическом смысле таких операций. В частности, просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, пишет РБК. Но проблема в том, что этого реестра пока не существует. Банк России только формирует подзаконную базу. Ведь эти запросы появились за месяц до вступления в полную силу закона о цифровых валютах. Почему вопросы касаются именно USDT и зачем банки усиливают контроль, комментирует основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
16: речь идет о расчетах. Расчетах, которые наши импортеры или экспортеры проводят в USDT. USDT очень удобный для этого механизм. Тут очень удобный актив. Он один к одному к доллару, не меняет свою цену, пока идет, очень быстро проходит до бенефициара и занимает, несет маленькую нагрузку по каким-то либо комиссиям, проверкам и так далее. Сегодня USDT самый популярный актив практически в мире для проведения расчетов. Объем транзакций в сети USDT превышает сегодня объем транзакций у MasterCard и у Visa вместе взятые. Теперь по поводу вопроса, связанного с тем, что готовятся ли банки к новому регулированию. Да, действительно, банки готовятся к новому регулированию, и это имеет определенный жирный след в их письмах, где банки спрашивают у своих клиентов, находятся ли они в реестре организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, в реестре ЦБ. Этого реестра еще не существует, и этот реестр у нас появляется только благодаря новому закону, который вступит в силу 1 сентября. Это нам жирная подсказка о том, что банки готовятся к новому регулированию и, чуть-чуть опережая события, спрашивают у своих клиентов какие-то данные. На какие-то можно ответить сегодня, на какие-то нет, но это подготовка однозначно.
0: Андрей Тугарин, основатель юридической компании GMT Legal. И число таких запросов будет расти, уверен управляющий консалтингового агентства Parallax, член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский.
17: В рамках нового регулирования на банки возлагается первостепеннейшая роль по контролю и блокировкам криптоассоциированных платежей. Банки и раньше блокировали платежи в криптосфере, особенно в сфере веб-транзакций. Данная тенденция будет только нарастать и усилится с 1 сентября с вступлением в силу нового закона, который предоставляет банкам еще больше полномочий.
0: Михаил Успенский, управляющий консалтингового агентства Parallax. На днях Петр Фродков, председатель банка ПСБ, развивающего систему расчетов А7, предупредил о риске блокировки стейблкоинов USDT для россиян. По его словам, компания-эмитент Tether сохраняет полный контроль над выпущенными USDT и может по своему усмотрению заблокировать любые токены, где бы они ни были размещены. По данным ПСБ, в последнее время с блокировками столкнулись компании из Ирана и России. ИИ-модели от Anthropic научатся оставлять след в текстах. Anthropic начала внедрять в новой модели Claude функцию, вставляющую незаметные для человека водяные знаки в тексты и файлы, созданные ИИ. В вотермарке не меняют смысл и внешний вид текста и сохраняются при копировании. Потенциально это должно помочь издательствам, школам и университетам выявлять материалы, написанные с помощью искусственного интеллекта. Нововведение связано с требованиями закона Евросоюза об ИИ по повышению прозрачности контента. Шаг для Anthropic предсказуемый, но вряд ли он полностью защитит от незаметного использования искусственного интеллекта. Любые ограничения находят свое противодействие, говорит управляющий директор Angel Relations Group Алексей Карлов.
18: Различные компании, которые производят нейроконтент, нейросети, пытаются маркировать уже пару лет, может быть и больше, вставляют специальные маркеры в изображение, в видео, в тексты. Множество было попыток, когда вставлялись небольшие символы невидимого свойства. Грубо говоря, белого цвета, когда все остальные буквы, выражения, цифры, знаки черные. Это общая тенденция к тому, чтобы помечать, что сделали люди, что сделали машины. Кроме того, это ответ на все повторяющиеся, учащающиеся запросы властей для того, чтобы нейроконтент был маркирован. Возможно, для будущих налогов, а может быть и настоящих. Возможно, для того, чтобы население могло различать, кто сделал тот или иной факт. Ведь известно же, что у любой нейросети есть определенный процент галлюцинаций, в любом случае, так это вероятности. Если вы знаете, что это нейроконтент, то дополнительный звоночек для того, чтобы провести факт-чекинг, который будет отнюдь не лишним. Почему Anthropic это делает сейчас? Просто потому, что подходящее время. Может быть, он пытается немного опередить компанию OpenAI и остальных конкурентов. Может быть, потому что в конце лета традиционно готовятся новые законы, новые акты в осенний период. А может быть, потому что время пришло. Но, повторюсь, это отнюдь не новая мера. Попытки предпринимались и предпринимаются регулярно. Возможно, сейчас они станут более стандартизированы, что, собственно, не хватает в всей сфере генеративного контента, нейросетей, машинного обучения. Как только какая-то инициатива становится более-менее стандартным, понятно, как ее находить и понятно, как ее обходить. Что, скорее всего, со всеми подобными вещами и будет.
0: Алексей Карлов, управляющий директор Angel Relations Group. Из крупных компаний первой маркировку ИИ-контента в 2024 году вела Google DeepMind. Для созданных в приложении Gemini и его веб-версии текстов, изображений и видео. Но одно из недавних исследований показало, что водяной знак терялся в 98% случаев после того, как исходный текст перефразировали. Так что рассчитывать на вотермарки как на 100% способ определить, что человек использовал ИИ, пока затруднительно.
5: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
19: Максидом.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Слова, проверенные делом.
21: Я всегда говорю себе, что мы рождены не для работы, а для того, чтобы наслаждаться жизнью. Для того, чтобы делать жизнь других людей лучше, а не для того, чтобы проводить все время в работе. Если вы тратите все время на работу, рано или поздно вы пожалеете об этом. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
20: Слова, проверенные делом. На Business FM.
5: Компании и корпорации.
22: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
22: Банк ПСБ приобрел почти 17% акций компании «Кама», которая производит российские электромобили «Атом». Как сообщили в банке, стоимость пакета составила практически 10 миллиардов рублей. Кредитные организации заявили, что инвестиции в проект «Атом» являются стратегическим вкладом в развитие электромобильности в России и технологий альтернативного транспорта. Старт серийного выпуска «Атома» на заводе «Москвич» планировался в 2025 году, но был сдвинут на 2026. 13% вредоносных писем, заблокированных принадлежащей ВК почты Mail в июле, содержали запароленные архивы. Мошенники маскировали файлы под документы на подпись, контракты и официальные уведомления. А письма оформляли в деловом стиле, ссылались на федеральные законы. Эксперты связывают рост такой активности с периодом сдачи налоговой и квартальной отчетности. Производитель Санта-Стефана может выйти в сферу общепита и десертов. Дистрибутор EAG Trade подал в Роспатент заявки на регистрацию нескольких брендов. Они могут использоваться для десертов, мороженого и напитков, а также для кафе, ресторанов, баров и кейтеринга. Эксперты считают, что компания потенциально может открыть собственный бар с напитками и закусками, что может стать для алкогольного производителя дополнительным способом продвижения бренда. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: «16:48 в Москве. Товар не продается, но по нему проходят иски о нарушении авторских прав. Seller Ozon сообщил Business FM, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку. Но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, а не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации и что думают об этом Marketplace Ozon? Об этом Диана Чебанова.
23: Селлер, который обратился в редакцию Business FM, торгует на Озон бижутерией. На ней он размещает фразы, ставшие трендом. Раньше такие называли крылатыми, типа «Шальная императрица» или «Между нами любовь». Как правило, они повышают интерес покупателей, но вместе с ними по интернету рыщут так называемые патентные тролли, о которых мы не раз писали. Если коротко, они регистрируют авторские права на трендовые слова или картинки, а затем отслеживают, не зарабатывает ли кто на их собственности. Если находят, присылают досудебные претензии. Или подают иски в суд, который часто встает на сторону правообладателей. Продавец судиться не хочет и решает все в досудебном порядке, заплатив истцу энную сумму. Проблема усугубляется еще и тем, что Marketplace не позволяет удалить окончательно карточку товара. Продавцу лишь предлагается архивировать ее. Покупателю товар не виден, а патентному троллю очень даже, говорит продавец на Озон Сергей.
24: Нет возможности удаления товара. Товар можно перенести в архив. По последнему кейсу этот товар
1: товар был убран в архив в 2025 году. Но есть специализированные компании, в этом заключается их бизнес, ищут изображения, ищут надписи. Сегодня нам пришел иск от такой компании за незаконное использование изображения. Хотя товар мы, в принципе, удалили год назад и никогда его на самом деле не продавали. Мы сделали такую карточку, но потом ее убрали. Компания Озон говорит, что удалить карточку невозможно. Если вы ее создали, она останется навсегда. Есть, например, вторая сторона, еще более сложная, касаемо законодательства. Вот, опять же, были какие-то вещи, которые на данный момент вообще запрещено продавать, и это мы не можем удалить. Мы можем это убрать в архив. Те, кто захочет, это в любой момент найдет. Получается, что мы продаем товар, который вообще запрещено законодательством продавать.
23: В Озон Бизнес ФМ объяснили, что окончательное удаление товара невозможно по той причине, что карточка тесно связана с другими данными продавца, и что при обычном поиске на сайте она не отображается, только если правообладатель сохранил себе прямую ссылку на товар. А почему тогда не убрать ссылку или не выдать по ней ошибку? Предлагаю послушать комментарий Озон.
2: Архивирование карточки означает, что товар полностью убирается из поиска и становится недоступен для заказа. Такая карточка сохраняется в наших системах и может быть доступна только по прямой ссылке. При этом архивные товары не отображаются в инструментах Озона, которые мы предоставляем правообладателям и их представителям для мониторинга. После архивирования обнаружить такую карточку через инструменты Озон возможно только в том случае, если правообладатель ранее сохранил прямую ссылку на нее, когда товар еще находился в продаже. Мы всегда стремимся защищать интересы добросовестных покупателей и продавцов. Карточка товара – это не отдельная запись, а часть большой системы, связанная с отзывами, историей продаж и другими данными Озон. Поэтому архивные карточки сохраняются в системе. Если продавец вдруг решит вернуть товар в продажу, ее можно восстановить вместе с накопленной историей, а не создавать заново.
23: Это похоже на замкнутый круг. Продавец говорит, что ни на каком другом маркетплейсе такой проблемы нет. Это действительно техническая особенность Озон, и продавцы, как выяснилось, уже обращались по этому поводу к юристам. Но выход из этой ситуации есть, считает юрист для бизнеса и селлеров, руководитель юридического агентства Софья Тимошиновой. Софья Тимошинова.
3: Если это уже место имеет не первый раз, я бы порекомендовала воспользоваться новыми положениями нового закона о платформенной экономике, потому что сейчас практика однозначно будет меняться. Раньше Marketplace и Озон, и второй Marketplace обладали статусом информационного посредника, что автоматически снимало с них ответственность за любое нарушение авторских прав товарных знаков на площадке. Это означало, что всего лишь площадка дает возможность кому-то разместить определенный контент и не модерирует возможные нарушения. Теперь в новом законе четко сказано, что в случае, если нарушение повторяется, если оно грубое, и при этом площадка, зная о таком нарушении, что оно не первично, пропустила и допустила снова, да, какого-то нарушителя, то она может отвечать также наравне с нарушителем.
23: Практики по этому новому положению закона у юристов пока нет, говорит эксперт, но это новая возможность. А кроме того, по словам юриста, продавцу не нужно бояться отвечать по суду. Если на его стороне предприняты все возможные действия для удаления товара, то судебный спор может быть решен в его пользу, поскольку у суда будет доказательство, что продавец добровольно удалил товар. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Обмелевший на фоне экстремальной жары Дунай превратился в музей под открытым небом. Вторая по длине и полноводности река в Европе из-за самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдений обмелела до рекордных показателей. Некоторым европейским АЭС пришлось полностью или частично приостанавливать работу. Появились проблемы с речными круизами и логистикой. К тому же возникла угроза и для сельского хозяйства. Но, несмотря на череду проблем и сложностей от обмеления Дуная, неожиданно выиграли любители древностей. Река продемонстрировала целый ряд находок от нацистских кораблей времен Второй мировой до костей мамонта, пишут зарубежные СМИ.
20: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
22: Посреди Дуная на границе Сербии и Румынии на песчаной отмели показались корпуса судов, которые фашисты затопили в 1944 году, пытаясь остановить наступление советских войск. Как отмечает Guardian, корабли показывались на поверхности и раньше, но поднимать их со дна власти так и не решаются. Внутри могут оставаться боеприпасы. Другие следы Второй мировой обнаружили в Будапеште. На дне реки нашли почти полностью сохранившийся немецкий мотоцикл. С 1944 года выпустили около 12 тысяч таких мотоциклов. Найденный экземпляр десятилетиями лежал в речном иле напротив венгерского парламента. Благодаря грязи он практически не разрушился, потому его передали специалистам военного музея для дальнейшего изучения. Еще в Венгрии обнаружился римский алтарь, которому около 2000 лет, пишет Archaeology News. Изначально ученые рассчитывали найти остатки средневекового монастыря, но вместо этого нашли алтарь, посвященный Юпитеру, и фрагменты каменных плит с надписями. Вместе с древностями также обнаружился неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой. В своеобразном соревновании за звание самой древней находки в обмелевшем Дунае выиграли все-таки жители Болгарии. Они случайно обнаружили останки шерстистого мамонта, вида, который исчез в Европе около 4000 лет назад, сообщает France24. Прибывшие на место специалисты нашли челюстную кость, фрагменты бивни, части лопатки и бедренную кость. Также в Болгарии, как пишет Рейтер, показались руины римского моста, которому почти 1700 лет. Его построили во время правления императора Константина Великого. Археологи считают мост одним из самых масштабных сооружений Римской империи. Сейчас ученые используют дроны, чтобы определить примерные размеры моста и оценить состояние материалов, из которых сделаны его основания. Пока одни переживают из-за изменения климата, а другие радуются появившимся находкам, в Будапеште обмелевший Дунай неожиданно превратился в место для вечеринок, пишет Euronews. Местные жители, как отмечает издание, переходят на обмелевшие участки с острова Маргит, включают там музыку и устраивают спонтанные гуляния.
20: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Блокбастер. Изначально это было два слова «блок» и «баст», что буквально означает «разрушитель квартала». Так, в годы Второй мировой войны англичане и американцы называли особо мощные фугасные авиабомбы весом в 2 тонны. При взрыве они могли разрушить или повредить здание на площади, сопоставимой с городским кварталом. В 1970-х этот термин проник в театральный и деловой сленг. В мире шоу-бизнеса «блокбастер» означает «большой и шумный успех». Срочные переводы на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 16:58, студия Вероника Романова. Кремль дал Армении 1 месяц, чтобы определиться в выборе между членством в ЕАЭС и Евросоюзе. Это пишет газета «Кхарапарак». В противном случае Россия может перейти ко второму, более жестокому этапу ограничений, говорится в статье. По информации источников издания, первая возможная мера – ужесточение миграционной политики в отношении граждан Армении. Вторая – возможное прекращение или существенное ограничение воздушных рейсов между Россией и Арменией, что может снизить туристический поток, повысить стоимость авиабилетов и создать дополнительные логистические и технические проблемы. Источники отмечают, что давление может затронуть и другие сферы, включая поставки газа и ряд других экономических направлений. Единственная АЭС Румынии может полностью остановиться из-за обмеления Дуная на атомной электростанции Черноводы. Готовят к остановке второй, последний работающий энергоблок. Уровень Дуная в районе станции опустился до критической отметки 230 сантиметров, при которой дальнейшая работа реактора становится невозможной. Остановку могут начать уже 13 августа. Первый из двух реакторов станции остановили еще в конце июля. Также из-за нехватки воды для охлаждения. Власти пытались поддержать работу АЭС.
23: АЭС, углубляли русло Дуная, перенаправляли воду к станции. Черноводы в обычных условиях обеспечивают около 20% электроэнергии Румынии. В этом году конкурс в медвузах составил 19 человек на место, это заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил заинтересованность молодежи в этом направлении. В конце июля глава Минздрава говорил, что в этом году российские медицинские вузы получили более 591 тысячи заявлений на бюджетные места. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве.

0: продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже. 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС продолжает мониторить цены. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. На этом фоне ряд российских регионов столкнулся со второй волной дефицита топлива, рассказали Бизнес ФМ слушатели. Трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. На одном из видео, присланных редакции, снова очередь из десятков автомобилей на заправке в Смоленске, на которой пока топливо есть. Но таких АЗС в городе все меньше. Также на ряде заправок нет бензина или многочасовые очереди на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях. О возобновившихся проблемах с топливом Бизнес ФМ рассказали жители регионов.
1: Москвич Андрей.
2: Обстановка насчет бензина в Туле и Тульской области очень удручающая. Я являюсь дачником, и мне необходимо было пополнить запасы бензина. Когда я приехал в Тулу, то понял, что бензина попросту нет. А там, где он есть, это частные бензоколонки предоставляют за литр 95-92 бензина около 120-140 рублей за добрый литр. Это, конечно же, ни в какие ворота. Но я не отчаялся. Поколесив где-то около часа по всей Туле, я нашел бензоколонку, но мне сказали: возвращайтесь в 8 утра. Я говорю: а почему? Такое распоряжение начальства. В итоге пришлось поехать на трассу, и меня спас добрый Газпром. Там получилось пополнить запасы и не только в машину, но и в канистры. И с адекватными ценами.
1: Жительница Смоленска Александра.
3: Нет бензина, стоят в очереди. Постояла сейчас, и передо мной бензин кончился на две машины. 95-го практически нигде нет.
4: А давно эта проблема началась?
3: Пару дней назад. Это все было хорошо.
1: Автор проекта «Жизнь на море», житель Геленджика Алексей.
5: На сегодня утро средняя очередь час-20 на заправках. Такая ситуация. Где-то есть, где-то нет. Прямо так, чтобы на всех заправках в наличии все виды топлива, такого нет, конечно.
4: Что
5: у нас
4: происходит?
5: Пропадало абсолютно полностью все очереди, все нормализовалось. 5 часов не сходи уже. Причем в этот раз еще и в Сочи очереди появились. Потому что с первой волны в Сочи проблем не было с бензином. Я был в Сочи, мы уехали, и на следующий день там началось, и у нас началось. И в Краснодаре, и в Ростове. По всему югу эта вторая волна началась. В субботу эти проблемы начались.
1: Жительница Москвы Лариса.
6: По дороге на дачу по Дмитровскому шоссе пыталась заправиться на заправке «Роснефть». Наличия 95-го бензина не было, машин было немного, 5-6 в каждую колонку. Минут 15 отстояв, открыла приложение, в котором оказалось, что есть только 92-е дизельное топливо. С расчетом заправиться уже в конечном пункте, поехала дальше. Но оказалось, что и на месте тоже с бензином проблема. 95-й появлялся, люди стояли где-то примерно по часу в очереди, но я положилась на обратную дорогу и действительно удалось заправиться 95-м, но только на «Газпромнефти». Во всех остальных заправках «Роснефти» было только 92-й или 10-й.
0: В Севастополе со вторника часть топлива снова будет продаваться по QR-кодам. С сегодняшнего дня бензин АИ-92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и АИ-95. Премиальные виды топлива пока остаются в свободной продаже. Ограничения будут действовать, пока не накопятся достаточные запасы, подчеркнули власти региона. Власти Сочи призвали жителей и отдыхающих не ездить на личном транспорте из-за ограничений поставок топлива на АЗС. В логистических схемах поставок возникли сбои, из-за чего крупные операторы ввели лимиты на отпуск топлива. На некоторых АЗС возник ажиотаж. Продажа бензина физлицам ограничена. Юрлица, оперативные и коммерческие службы получают топливо без лимитов по топливным картам, подчеркнули городские власти. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал, что ситуация с бензином напряженная. В ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается. Ждем следующей поставки. Поэтому и режим чет-нечет сейчас ситуацию не изменит, написал Артамонов. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил бывший министр науки и образования, помощник президента Андрей Фурсенко в разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

0: На замечание журналиста, что за это вас проклянут родители выпускников, Фурсенко ответил: «Слушайте, а сейчас они не проклинают?» И напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ.
1: Мы видим, что возникает большое количество стобальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из ребят действительно лучше всех. То же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя. Думаю, что постепенно нам надо от значительного количества Олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи и не бояться того, что будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому что просто усложнили задачи.
2: Вас проклянут родители выпускников, простите.
1: А слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы мальчик, девочка получили 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в ВУЗ, потому что таких много.
0: Помощник президента Андрей Фурсенко. На эту тему в интервью Business FM недавно высказался ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Он считает, что экзамен стал проще.
3: В этом году на 4 балла средняя математика и физика выше стала, поэтому тут, конечно, это не очень хорошо. Дети у меня не стали, контрольные материалы просто другие, попроще в этом году. И это не очень хорошо, что такое количество 100-бальников, 300-бальников, 400-бальников. Это говорит о том, что что-то мы сильно облегчили контрольные материалы. Мне кажется, что тут должны быть определенные задачи, чтобы должен быть определенный минимум знаний, которые школа дает, но чтобы меньше точно не было. Дальше, мне кажется, все же важно, чтобы ЕГЭ давал определенный разброс. Возможно, в контрольных материалах по математике, физике, информатике нужно давать какой-то либо раздел, либо очень сложные задачи, которые не все в состоянии решить, только самые талантливые, чтобы вот те получали по 100 баллов или там по 99 баллов, а те, кто не в состоянии их решить, все же получали поменьше, и чтобы разброс был побольше, и чтобы можно по ЕГЭ было выбрать действительно тех, кто очень хорошо соображает.
0: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Business FM поговорила и с Дмитрием Шаповаленко, выпускником Оренбургской гимназии. Он сначала набрал на ЕГЭ 298 баллов, но решил пересдать профильную математику и в итоге получил 300 баллов и поступил в ИТМО. Вот что он думает о том, нужно ли усложнять ЕГЭ.
4: Проблема в том, что варианты с разных регионов России совпадают, с Дальнего Востока, например. И это дает фору, скажем так, тем, кто в западных регионах сдает России. Они уже видят примерные задания и понимают, даже разбор выходит. Я считаю, что необходимо делать разные варианты примерно одного уровня сложности. Но усложнять ЕГЭ я не считаю необходимым. Оно и так достаточно на хорошем уровне, особенно ЕГЭ по математике.
5: Расскажите, пожалуйста, коротко ваш кейс. У вас были два других экзамена, а ваша профильная математика набралась 98 баллов, и вы ее пересдавали, чтобы получить 100?
4: Потому что я был больше всего в математике именно уверен, поэтому я ждал 100 баллов. И нет, все пробники практически были на 100 баллов написаны.
5: Откуда-то эти 2 балла недобора образовались? Как это получилось?
4: Можно сказать, я разволновался под конец экзамена, и я не решил одно задание, которое спокойно решал. Получилось так.
5: Часто можно слышать такой довод, что большое количество 100-бальников — это следствие того, что все адаптировались к системе сдачи, что писать ЕГЭ и обладать качественными знаниями — это не одно и то же. Бега часто можно такой довод услышать. Как вы к нему относитесь?
4: Нет, все-таки написать ЕГЭ на 100 баллов и не обладать никакими знаниями — это что-то невозможное. Все равно знания хорошие обязательно должны быть. ЕГЭ уже давно перестал быть тестом, там все задачи решением, то есть большое количество задач с развернутым именно решением, где надо прописывать решение. Да даже и первая часть ЕГЭ, там нет выбора ответа уже давно. Поэтому все-таки угадать и получить свой балл невозможно.
5: И какой бы вы прогноз сделали? Представим себе, что ЕГЭ действительно усложнят. Какая будет картина тогда по абитуриентам?
4: В разные года сложность ЕГЭ все-таки меняется. Допустим, в 25-м году у нас в области был всего 1 100-бальник по математике профильной, а в этом году больше 10 человек. Реально ЕГЭ из года в год меняется по своей сложности. И все-таки я считаю, что надо делать примерно одного уровня сложности среднего ЕГЭ, и тогда будет среднее количество 100-бальников. Усложнять? А в каком месте усложнять? Качественно как-то менять ЕГЭ, новые форматы заданий придумывать я не считаю нужным, потому что ЕГЭ и так достаточно сбалансированный экзамен. И еще можно поменять шкалу перевода баллов. Это тоже сильно влияет.
5: Что с ней не так?
4: Смотрите, например, чтобы по математике набрать 70 баллов, нужно решить всего лишь первую часть, 12 заданий, которые без развернутого решения. Там только ответ надо в клеточке внести. К этому спокойно можно подготовиться за пару месяцев. Есть открытый банк заданий ТИПИ, где публикуются все прототипы, которые попадутся на реальном ЕГЭ по первой части. 70 баллов по математике набрать очень легко. А условно, если сравнивать с другими предметами, 70 баллов требует качественной подготовки, например, по литературе. Там уже тяжело набрать их.
0: Дмитрий Шаповаленко, выпускник Оренбургской гимназии. В этом году число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, выросло почти до 9000 человек. 8 выпускников набрали по 400 баллов, еще одна участница – 500. А средние баллы ЕГЭ выросли почти по всем предметам, кроме географии.
6: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
9: STO Xlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора. Успеть за 10 секунд на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
11: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Бензин класса Евро-3 начнут продавать на Петербургской бирже уже с четверга. Правительство разрешило выпуск и обращение бензина классов Евро-2 от Евро-3 и Евро-4 до 1 июля будущего года, чтобы насытить внутренний рынок. Эксперты предупреждали, что из высокого содержания серы и других веществ такой бензин может быть опасен для двигателей современных машин. Названы регионы, которые добились наибольших успехов в развитии общественного транспорта. Среди лидеров президент Владимир Путин выделил Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. Омскую область он назвал флагманом по уровню цифровизации, а Кемеровскую – одним из первых регионов, где внедрили контрактную систему. Активно обновляют транспорт также в Приморье и Бурятии. Президент отметил, что результат зависит не только от бюджетных вложений, но и от качества управления и развития городской инфраструктуры. Губернатор внес в ЗАГС собрание Нижегородской области проект поправок в региональное КАП о повышении штрафов за нарушения в сфере благоустройства. По большинству таких нарушений взыскания не пересматривали с 2012 года, отмечается в пояснительной записке. Так, за мусор штрафы повышают до 5000 рублей для граждан и до 400 тысяч для юридических лиц. Кроме того, вводится ответственность за нарушение требований к содержанию детских, спортивных и контейнерных площадок, а также за складирование или сброс снега и наледи со снегоуборочной техники. Также вводится ответственность за оставление средств индивидуальной мобильности вне специальных парковок для них из-за передвижения в запрещенных местах. Штрафы для физических лиц составят 3-5 тысяч рублей, для должностных 15-30 тысяч, для юридических от 90 до 180 тысяч рублей. В пояснительной записке отмечается, что при уплате штрафа в течение 20 дней есть возможность его снижения вдвое. План по поступлениям от туристического налога в Нижнем Новгороде по итогам первых 7 месяцев года выполнен на 42%. Информация об этом размещена на портале «Открытый бюджет Нижнего Новгорода». За 7 месяцев в городскую казну поступило почти 84 миллиона рублей по данной статье. В Нижегородской области отмечают спрос на доноров с отрицательным резус-фактором. Областной центр крови нуждается в донорах первой, второй и третьей групп крови с отрицательным резус-фактором, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. Обладателям остальных фенотипов, как отмечают специалисты, рекомендуется временно отложить визит, так как текущие запасы этих компонентов сформированы в полном объеме. Музей купечества могут разместить в католическом квартале Нижнего Новгорода в границах улиц Алексеевской, Звездинки, Студена и Холодного переулка. Сейчас обсуждается участие местного предпринимателя в создании культурного объекта за счет собственных средств, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий. Окончательные параметры проекта, включая статус музея, государственный или частный, определят после переговоров с региональным правительством и согласования условий предоставления помещения. К формированию экспозиции планируют привлечь Нижегородский краеведческий музей. Его специалисты могут принять участие в подготовке выставки об истории нижегородского предпринимательства и купечества. Каждый пятый нижегородец увольняется во время испытательного срока по собственному желанию. По данным сервиса «Суперджоб», мужчины идут на этот шаг чаще женщин. Среди причин увольнения респонденты называют плохие условия труда, токсичное руководство и высокую нагрузку. Чаще всего добровольно покидали компанию на испытательном сроке нижегородцы в возрасте от 35 до 45 лет. Среди молодежи таких 17% и 19% среди группы старше 45 лет. Развитие событий на «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Держитесь курса.
12: Погода.
13: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно, плюс 17 градусов, возможен дождь. Завтра утром синоптики также обещают осадки и плюс 17, днем температура поднимется до плюс 20 и сохранится вероятность дождя.
12: Валюта.
13: На 11 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 25 копеек. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
11: Четыре предприятия Нижегородской области привлекли около 18,5 миллионов рублей федеральной поддержки на внедрение промышленных роботов. Компании стали победителями конкурсного отбора Минпромторга по нацпроекту «Средства производства и автоматизация», сообщает пресс-служба регионального правительства. Деньги направят на роботизированные комплексы для загрузки и выгрузки заготовок на металлообрабатывающем оборудовании при выпуске автокомпонентов, а также деталей для газовых счетчиков. Еще один проект предусматривает установку 5-4-осевых роботов для упаковки готовых молочной продукции. Федеральная мера поддержки позволяет компенсировать до 20% затрат на покупку и интеграцию роботов. По данным регионального Минпрома, сейчас на 10 тысяч работников обрабатывающих предприятий в Нижегородской области приходится 39 промышленных роботов. За год показатель вырос более чем на четверть. Акции самолета подскочили на новостях про смену акционера. Компания сообщила, что в конце июля фонд «Горизонт» продал около 18% обыкновенных голосующих акций. Покупателем выступила частная инвестиционная компания, зарегистрированная в Международном финансовом центре «Астана». Сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов, уточнила пресс-служба самолета. Переход прав на пакет акций официально зарегистрирован в реестре акционеров компании. На фоне этой новости котировки самолета на Мосбирже пошли вверх. В моменте акции прибавили почти 7,5% и подорожали до 411 рублей за ценную бумагу, передает РБК. Нижегородская ярмарка объявила закупку на оказание клининговых услуг помещений главного ярмарочного дома, уличных домиков и туалетов. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена договора составила 11 миллионов рублей. Подрядчику необходимо убирать 4,5 тысячи квадратных метров площадей в здании Нижегородской ярмарки. Работы предстоит выполнять в течение года с 1 сентября. В перечень входит офисное и общественное помещение главного ярмарочного дома, ресторан русской кухни «Самоварная», уличные туалеты и 34 уличных домика по заявке. Также предусмотрена уборка после строительных и ремонтных работ. Исполнитель должен обеспечить ежедневную основную и поддерживающую уборку, генеральную уборку не реже одного раза в квартал, а также уборку по заявкам. За отсутствие расходников в санузлах предусмотрены штрафы. Персонал должен иметь профессиональные навыки, аккуратный внешний вид, проходить проверку службы безопасности, а для работы в ресторане иметь действующую медкнижку. Исполнитель обязан предоставить оборудование, профессиональные пылесосы, поломочные, роторные машины и так далее, а также обеспечить сотрудников спецодеждой с опознавательными нашивками. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
14: Индекс
11: индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%, однако родители школьников из разных регионов такого удешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
14: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку около 5700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
15: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись. То девочка – это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
14: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, констовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
16: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное. Это все вместе.
14: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
17: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты. Даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
14: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
18: Снижение на 3% за два года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за один год. И таким образом, нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя, данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
14: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
19: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
20: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутально и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
2: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
21: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Деньги.
24: Первые банки не имели права распоряжаться вкладами. Они только принимали деньги на хранение и обеспечивали их неприкосновенность. Деловые дома существовали в Нововавилонском царстве в 560 году до нашей эры и царские банки в Древнем Египте.
23: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 17:28, студия Вероника Романова. Россия готовится ко встрече глав Минфинов стран группы 20 в США в августе-сентябре, а также глав МИДов стран Большой Двадцатки в октябре. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИДа России по вопросам Большой Двадцатки АТЭС Марат Бардыев. В июле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что страна на высоком уровне поучаствует в саммите Большой Двадцатки в Майами 14-15 декабря. Парламент Венгрии сегодня избрал президентом страны юриста Андраша Баку. Бывшему председателю Верховного суда и Национального совета юстиции 73 года. Он критиковал экс-венгерского премьера Виктора Урбана, который лишился власти по итогам выборов в апреле этого года. Кандидатуру Баки, который ранее был также судьей Европейского суда по правам человека, выдвинула правящая партия ТИСА, имеющая в парламенте конституционное большинство. Канаистам из России вернут флаг и гимн на международных турнирах с 27 года, а до конца этого года действующие правила нейтрального статуса сохраняются. Это заявили сегодня в Международной федерации каноэ, добавив, что решение распространяется и на атлетов из Беларуси. Оно было принято после того, как 7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил отстранение Олимпийского комитета России и отозвал рекомендации для Международной федерации об ограничениях в отношении российских спортсменов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что не боится угроз от искусственного интеллекта. Об этом он сказал на встрече со студентами и молодыми учеными в учебно-научном центре Новосибирского госуниверситета. Подробности буквально через минуту. Грузоперевозчики пытаются наладить отношения с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она действует с июня, и бизнес отмечает ее недоработанность. Но в чем именно, мы собрали фидбэк от логистов. Сербия вслед за Черногорией может отменить безвизовый режим для России. Дело в том, что власть страны рассчитывает до конца 2027 года подготовиться к вступлению в Шенгенскую зону. Насколько заметны будут изменения для туристов? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Владимир Путин заявил, что не боится угроз от искусственного интеллекта. Об этом российский президент заявил во вторник во время встречи со студентами и молодыми учеными в учебно-научном центре Новосибирского госуниверситета. Обсуждая угрозы, которые сегодня несет ИИ, Владимир Путин подчеркнул, что никогда ничего не боялся.
3: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
4: Вам ничего нет.
5: Я никогда ничего не боялся.
4: Угроза, может быть, есть в том, что люди перестают меньше делать что-то самостоятельно.
3: Есть такая угроза, что через какое-то время будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И все вещества скукоживаются у них, как шагренилая кожа.
4: Думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе?
2: Владимир Путин также заявил, что в России создадут единую базу генетической информации, куда соберут данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов. Ежегодно хранилище будет пополняться примерно на 10 петабайт данных, это около 5 триллионов страниц текста. Президент также подчеркнул, что новая система важна для создания и обучения российских суверенных моделей ИИ. Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она действует с июня, и бизнес отмечает ее недоработанность. Принцип прост. Компании направляют в ФНС данные о доставке, проводят обеспечительный платеж и получают QR-код, который надо показать при въезде в Россию из страны ЕАЭС. Без этого кода транспорт не пропустят. Мы собрали фидбэк от логистов о том, как сейчас работает спот.
6: Генеральный директор ГК «Маршал» Михаил Белоусов. Я бы не сказал, что проблема именно в самой идее системы. Понятно, зачем ее внедряют, чтобы было больше прозрачности, меньше серых схем и быстрее проходили платежи. Но на практике пока видно, что все работает не так гладко, на самом деле, как хотелось бы. У нас, например, были ситуации, когда приходилось тратить больше времени на оформление, согласование. Где-то возникают технические моменты, где-то не сразу проходят операции. Иногда приходится несколько раз передавать документы или ждать проверки. Для бизнеса это всегда время, а время в логистике это вообще в любом бизнесе это деньги. Если говорить с коллегами по цеху, по рынку, то основные претензии примерно, они вообще одинаковые. Во-первых, не все до конца понимают, как правильно работает сама система, правила постоянно уточняются. Во-вторых, есть вопросы к скорости обработки отдельных операций, когда груз уже должен ехать, а ты ждешь подтверждения или исправляешь какие-то технические моменты, это создает лишнее напряжение.
7: Предприниматель, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital Web Анна Фомичева.
8: Сама система работает не совсем корректно зачастую. Не человек оплачивает аванс, но код не генерится, приходится связываться с ФНС. А это дополнительное время, и зачастую генерит сам предприниматель ИПшник, и для него это дополнительная сложность. Второе самое основное, что я вижу, это сам обеспечительный платеж вперед. Для того, чтобы этот QR-код получить, клиенту необходимо что сделать? Селлеру, предпринимателю в сфере товарного бизнеса, ИПшнику нужно оплатить авансом НДС. Ну а ввиду сложной ситуации, как мы видим, со складами, кризисные явления. Сейчас малый бизнес находится в таком полудохлом состоянии, скажу так. И вот этот обеспечительный платеж для них – это дополнительная нагрузка.
9: А ведет ли для таких компаний это каким-то финансовым издержкам? Трудности со временем, с
8: техническим? Нет, всегда любые задержки. Товар готов, груз готов, код не генерится, машина стоит. Допустим, не все предприниматели понимают, что сначала нужно сгенерить код, а потом уже загружать машину. Представьте, что предприниматель ИПшник вообще не всегда разбирается. И это может привести к тому, что это и простой машин. Машину могут развернуть, потому что QR-код не генерится, машину могут не пропустить. И здесь возникают, опять же, сложности с простоем машины, оплата водителя. Это дополнительные издержки, которые ложатся на плечи предпринимателя, ИПшника зачастую.
7: Учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский.
10: По нашей практике мы видим, что система в целом работает достаточно бесперебойно. Технических сложностей глобальных не возникало. Они могут возникать в большинстве своем по вине водителей. Когда водитель показывает на границе, к примеру, неправильный код, то данные аннулируются, нужно вносить корректировки для нового кода. И это, соответственно, занимает времени. Бывают еще такие случаи, когда код вообще на границе не проверяют. И, соответственно, необходимо, конечно, в этой ситуации водителей приучать, настаивать на сканирование кода, иначе система будет висеть, что машина не пересекла границу. Сложности глобально пока что с QR-кодом не возникает, пока можно внести данные в течение дня. Но когда скоро внесение обеспечительного платежа закончится и необходимо будет оформлять под за два дня до предполагаемого пересечения границы, здесь уже, конечно, мы думаем, могут возникать какие-то проблемы. Но опять же, какой-то переходный период.
2: Власти считают, что поступление в бюджет от системы СПОТ за счет обеления рынка составит минимум 50 миллиардов рублей в этом году, 100 миллиардов в следующем и до 150 миллиардов, начиная с 2028 года. Сербия вслед за Черногорией может отменить безвизовый режим для России. Власти Сербии рассчитывают до конца 2027 года подготовиться к вступлению в Шенгенскую зону, заявил министр по евроинтеграции Ниман Старович. О том, что введение визового режима с Россией стоит на повестке дня в парламенте страны, СМИ писали еще в начале лета. Отмечалось, что это одно из требований Брюсселя для вступления Сербии в ЕС, которое следует выполнить до конца 2026 года. Позже сербский президент Александр Вучич также заявил, что Белград продолжает идти по пути к членству в Евросоюз и проводит соответствующие реформы. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе-Аксютина.
11: Так же, как и Черногория, Сербия планирует вступление в Шенгенскую зону к концу 2027 года, и поэтому безвизовое соглашение с Россией, скорее всего, будет аннулировано, и нас ждет введение вначале виз в Сербию, а затем уже шенгенских виз, чтобы путешествовать по территории Сербии. Если мы говорим про пересадку в аэропорту в транзитной зоне без выхода за пределы, здесь ничего не изменится. Если вы находитесь в транзитной зоне, вам виза не нужна. Соответственно, если же вы исследуете в Европу. В любом случае, большинство пассажиров, которые путешествуют через Сербию, они исследуют в Европу, то они уже обладают европейскими документами, будь то виза или вид на жительство. И, соответственно, с этими документами они прекрасно смогут воспользоваться пересадкой в Белграде. Если мы говорим про людей, которые едут в какие-то другие страны, да, конечно, им нужна будет виза, чтобы выходить за пределы аэропорта в Сербии.
2: Директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе-Аксютина. Статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз Сербия получила в 2012 году. В Ассоциации туроператоров России полагают, что введение виз для въезда в Сербию станет приговором для туризма страны в случае, если требования будут схожими с шенгенскими визами. Там также отметили, что помимо России ситуация также может затронуть такие государства, как Турция и Китай, которые также входят в топ-3 стран, важных для туристического рынка Сербии. Опережающее реагирование. Несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, запросили у компании сведения о покупке USDT и экономическом смысле таких операций. В частности, просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ-ПИШТ РБК. Но проблема в том, что этого реестра пока не существует. Банк России только формирует подзаконную базу. Ведь эти запросы появились за месяц до вступления в полную силу закона о цифровых валютах. Почему вопросы касаются именно USDT и зачем банки усиливают контроль? Комментирует основатель юридической компании GMT.
12: Речь идет о расчетах. Расчетах, которые наши импортеры или экспортеры проводят в USDT. USDT очень удобный для этого механизм. Тут очень удобный актив. Он один к одному к доллару, не меняет свою цену, пока идет, очень быстро проходит до бенефициара и занимает, несет маленькую нагрузку по каким-то либо комиссиям, проверкам и так далее. Сегодня USDT самый популярный актив практически в мире для проведения расчетов. Объем транзакций в сети USDT превышает сегодня объем транзакций у MasterCard и у Visa вместе взятые. Теперь по поводу вопроса, связанного с тем, что готовятся ли банки к новому регулированию. Да, действительно, банки готовятся к новому регулированию, и это имеет определенный жирный след в их письмах, где банки спрашивают у своих клиентов, находятся ли они в реестре организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, в реестре ЦБ. Этого реестра еще не существует, и этот реестр у нас появляется только благодаря новому закону, который вступит в силу 1 сентября. Это нам жирная подсказка о том, что банки готовятся к новому регулированию и, чуть-чуть опережая события, спрашивают у своих клиентов какие-то данные. На какие-то можно ответить сегодня, на какие-то нет, но это подготовка однозначно.
2: Андрей Тугарин, основатель юридической компании GMT Legal. И число таких запросов будет расти, уверен управляющий консалтингового агентства «Параллакса», член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский.
13: В рамках нового регулирования на банки возлагается первостепеннейшая роль по контролю и блокировкам криптоассоциированных платежей. Банки и раньше блокировали платежи в криптосфере, особенно в сфере веб-транзакций. Данная тенденция будет только нарастать и усилится с 1 сентября с вступлением в силу нового закона, который предоставляет банкам еще больше полномочий.
2: Михаил Успенский, член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы. На днях Петр Фродков, председатель банка ПСБ, развивающего систему расчетов А7, предупредил о риске блокировки стейблкоинов USDT для россиян. По его словам, компания-эмитент Tether сохраняет полный контроль над выпущенными USDT и может по своему усмотрению заблокировать любые токены, где бы они ни были размещены. По данным ПСБ, в последнее время с блокировками столкнулись компании из Ирана и России.
0: Реклама.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Британские ученые доказали. Правило 5S для спасения от простуды вывели британские ученые. Причем первая и главная составляющая – секс. Как показали исследования, долгое воздержание вредит иммунной системе. В группе испытуемых, которые на время эпидемии полностью отказались от любовных утех, заболеваемость была в 3 раза выше. Неожиданным компонентом в новом правиле оказалось сало. Оказалось, что его насыщенные жирные кислоты активно участвуют в работе иммунитета. Альтернативой салу могут быть сливочное масло, молоко и мясные бульоны. Оставшиеся 3S уже традиционны – сон, спорт и солнце. Правда, британские ученые в ходе исследования так и не выяснили, где взять солнце зимой в наших с ними пасмурных широтах. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
16: Компании и корпорации.
17: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
17: Банк ПСБ приобрел почти 17% акций компании «Кама», которая производит российские электромобили «Атом». Как сообщили в банке, стоимость пакета составила практически 10 миллиардов рублей. Кредитные организации заявили, что инвестиции в проект «Атом» являются стратегическим вкладом в развитие электромобильности в России и технологий альтернативного транспорта. Старт серийного выпуска «Атома» на заводе «Москвич» планировался в 2025 году, но был сдвинут на 2026. 13% вредоносных писем, заблокированных принадлежащей ВК почты Mail в июле, содержали запароленные архивы. Мошенники маскировали файлы под документы на подпись, контракты и официальные уведомления. А письма оформляли в деловом стиле, ссылались на федеральные законы. Эксперты связывают рост такой активности с периодом сдачи налоговой и квартальной отчетности. Производитель Санта-Стефана может выйти в сферу общепита и десертов. Дистрибутор EAG Trade подал в Роспатент заявки на регистрацию нескольких брендов. Они могут использоваться для десертов, мороженого и напитков, а также для кафе, ресторанов, баров и кейтеринга. Эксперты считают, что компания потенциально может открыть собственный бар с напитками и закусками, что может стать для алкогольного производителя дополнительным способом продвижения бренда. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: «17.46 в Москве. Российский рынок акций днем во вторник консолидировался в ожидании свежих драйверов после утреннего роста вслед за подорожавшей нефтью и на надеждах на возобновление переговоров по украинскому урегулированию. Подорожала нефть на фоне эскалации вокруг Ормузского пролива, но премия на нефтяной риск может быстро сойти на нет, если Иран и США договорятся об условиях судоходства в Ормузском проливе. А внешний геополитический фон для нашего рынка акций остается противоречивым. Трамп ранее заявил о прогрессе в переговорах по Украине, но при этом Сенат США одобрил законопроект о новых антироссийских санкциях, который остался в Палате представителей до сентября. Индекс Мосбиржи сегодня днем поднялся к отметке 2320 пунктов и залег в боковик. Изменилась ли общая картина к вечеру? Обсудим это. С нами на связи старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Голенищев. Приветствую вас.
18: Добрый день.
2: А что происходит с ценой на нефть и в целом на энергоносители? Ормуз то открывают, то закрывают, ну, по крайней мере, по заявлениям. Отражается ли такая неопределенность на колебаниях цен? Ну, или рынок уже привык, можно сказать?
18: Да, безусловно, отражается. И давайте вспомним предысторию. Да, еще в конце прошлой недели, к пятнице, обещали сделку, обещали согласовать какой-то очередной план выхода из вот этого ближневосточного конфликта. Да. Нефть упала до $78 за баррель, но спустя буквально несколько дней сделки по-прежнему нет. Вот этот вот словесный пинг-понг продолжается, Ормуз закрывается, открывается, как, не знаю, двери в метро, и нефть уже на 10 долларов дороже. То есть вот еще неделю назад это были цены в районе 78, сейчас уже 88 на фоне того, что вот авошены не там, что называется. Дальше посмотрим.
2: А как себя сейчас ведет рынок акций? Какие можно рекомендации дать инвесторам?
18: Если говорим про наш рынок акций, то я думаю, что в ожидании, скажем так, спецпосланника США теплится еще надежда на какую-то хотя бы попытку, да, там, да, возобновления мирных переговоров. Думаю, что рынок падать не будет до этого времени. То есть август должен, по идее, быть довольно сильным месяцем для рынка акций, учитывая еще ослабление рубля. Август здесь как раз таки против рубля, да, то есть исторически плохой месяц для нашей валюты. Соответственно, все это немножко подпитывает рынок. И то экспортеры, то хорошие отчетности, вот буквально технологии отчитали, замечательный отчет, великолепная рентабельность. То есть компании отчитываются, и ключевые компании отчитываются хорошо. Это тоже, безусловно, создает интерес.
2: А для инвестиций в золото и драгметалл сейчас подходящий момент?
18: Я бы сказал, что да. Мне очень нравится и серебро, и золото, и, ну, так, другие драгметаллы. Здесь я бы поставил на то, что рынок, тут уже американский рынок, да, не верит Уоршу в то, что он будет действительно повышать санкции, то есть надеются на завершение близнецочного конфликта, снижение инфляции и не повышение ключевых ставок. Хотя, собственно, процентные ставки на это закладывают как повышение, но вот видим, что сам рынок, да, то, как торгуется и драгметаллы, и рынок акций, да, кажется, в это не верит. Собственно, на этом золото отскочило от 4000, да, уже практически на 10% дороже своих воев в районе 4000. То есть, мне кажется, здесь ралли может развиться, продолжиться. Ну и не забываем про рекордные покупки в стране центров банков, да. То есть суперсмартфоны они покупают.
2: И в заключение вернемся к рублю. Вы упоминали о его нестабильном курсе. При этом Центробанк на завтра снизил официальный курс доллара, снизил официальный курс евро. Немного, но все же снизил. Что у нас сейчас с курсовыми колебаниями? Насколько уверенно вообще ведет себя рубль?
18: Ну вот как раз таки август и недавние заявления Минфина, да, достаточно немножко удивившие всех, да, что Центробанк продолжает, что Минфин продолжает покупки валюты по бюджетному правилу и даже повышает их, да, это, собственно говоря, создает дальнейшие ожидания, потому что рубль будет постепенно, но ослабляться. Я не думаю, что, и еще раз повторюсь, да, с интересом, что до выборов будут какие-то сильные колебания валюты, то есть это, ну, такой, если хотите, красный флаг, да, немножко красная тряпка, что ли, да, то есть раздражитель. Не думаю, что рубль будет сильно колебаться, но постепенное плавное ослабление. Вот сейчас мы на, скажем так, по-моему, в апреле мы были последний раз на этих уровнях, да, когда Минфин первый раз приступил, собственно говоря, к валютным своим интервентам по покупке. Да, сейчас мы пошли туда же, возможно, от этого небольшой отскок, но я думаю, что в дальнейшем все-таки постепенное ослабление мы будем видеть.
2: Спасибо. Продолжим наблюдать. Обсудили ситуацию на рынках со старшим персональным брокером БКС Мир Инвестиции Сергеем Голенищевым. Обмелевший на фоне экстремальной жары Дунай превратился в музей под открытым небом. Вторая по длине и полноводности река в Европе из-за самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдений обмелела до рекордных показателей. Некоторым европейским АЭС пришлось полностью или частично приостанавливать работу. Появились проблемы с речными круизами и логистикой. К тому же возникла угроза и для сельского хозяйства. Но, несмотря на череду проблем и сложностей от обмеления Дуная, неожиданно выиграли любители древностей. Река продемонстрировала целый ряд находок от нацистов кораблей времен Второй мировой до костей мамонта, пишут зарубежные СМИ.
15: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
17: Посреди Дуная на границе Сербии и Румынии на песчаной отмели показались корпуса судов, которые фашисты затопили в 1944 году, пытаясь остановить наступление советских войск. Как отмечает Guardian, корабли показывались на поверхности и раньше, но поднимать их со дна власти так и не решаются. Внутри могут оставаться боеприпасы. Другие следы Второй мировой обнаружили в Будапеште. На дне реки нашли почти полностью сохранившийся немецкий мотоцикл. С 1944 года выпустили около 12 тысяч таких мотоциклов. Найденный экземпляр десятилетиями лежал в речном иле напротив венгерского парламента. Благодаря грязи он практически не разрушился, потому его передали специалистам военного музея для дальнейшего изучения. Еще в Венгрии обнаружился римский алтарь, которому около 2000 лет, пишет Archaeology News. Изначально ученые рассчитывали найти остатки средневекового монастыря, но вместо этого нашли алтарь, посвященный Юпитеру, и фрагменты каменных плит с надписями. Вместе с древностями также обнаружился неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой. В своеобразном соревновании за звание самой древней находки в обмелевшем Дунае выиграли все-таки жители Болгарии. Они случайно обнаружили останки шерстистого мамонта, вида, который исчез в Европе около 4000 лет назад, сообщает «Франс-24». Прибывшие на место специалисты нашли челюстную кость, фрагменты бивни, части лопатки и бедренную кость. Также в Болгарии, как пишет Рейтер, показались руины римского моста, которому почти 1700 лет. Его построили во время правления императора Константина Великого. Археологи считают мост одним из самых масштабных сооружений Римской империи. Сейчас ученые используют дроны, чтобы определить примерные размеры моста и оценить состояние материалов, из которых сделано его основание. Пока одни переживают из-за изменения климата, а другие радуются появившимся находкам, в Будапеште обмелевший Дунай неожиданно превратился в место для вечеринок, пишет Euronews. Местные жители, как отмечает издание, переходят на обмелевшие участки с острова Маргит, включают там музыку и устраивают спонтанные гуляния.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. После выхода в прокат фильма «Крестный отец» 32-летний Аль Пачино приобрел статус суперзвезды. И когда ему предложили сыграть Хана Соло в «Звездных войнах», он, прочитав сценарий, отказался, поскольку, по его словам, так и не понял роль. По слухам, роль отвергли также Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне. Зато для согласившегося Харрисона Форда она стала переломом в карьере. Правда, услышав цифру гонорара всего $1000 в неделю, Форд тоже чуть было не хлопнул дверью, но в итоге сделал правильный выбор. Образ Хана Соло превратил Харрисона из просто успешного актера в один из символов американского кино и обеспечил главными ролями на годы вперед. Аль Пачино позже шутил по поводу своего отказа. «Просто я решил подарить Харрисону Форду карьеру». «Знал бы прикуп» на Business FM. «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
19: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня три идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу – компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei – классика этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно? Хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор. Если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4 A для тех, кто решил выйти из игры «Гонка за новинками». Смартфон, похожий на часы Swatch. Дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Макс, поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
0: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 17.58, студия Вероника Романова. Заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Об этом заявил сегодня вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации с топливом. 5 августа правительство разрешило до 1 июля 2027 производить, ввозить, выпускать бензин экологический класс Евро-2, Евро-3, Евро-4. До этого в Россию можно было ввозить бензин класса Евро-5 с меньшим содержанием вредных веществ. На совещании отметили, что мера временная, нужна для насыщения внутреннего рынка необходимыми объемами топлива и сохранения его устойчивости. Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, чтобы он мог получить медпомощь в США. Он уже летит на родину, сообщает Рейтерам. Ранее агентство писало, что вопрос об освобождении осужденного американца поднимал лично госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым 23 июля. Бывший морпех находился в российской тюрьме с 22 года. Его сняли с поезда «Сухум Москва» из-за пьяной драки. Утверждалось также, что он оказал сопротивление полицейскому. Позже на Гилмана уже в заключении завели еще несколько уголовных дел. Утверждалось, что он нападал на сотрудников СИН. На прошлой неделе стало известно, что американец находится в психиатрическом отделении в тяжелом состоянии. Он не может ходить и питаться самостоятельно. Единую базу генетической информации создадут в России, заявил Владимир Путин. В нее соберут данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов. Ежегодно хранилище будет пополняться примерно на 10 петабайт данных. Это около 5 триллионов страниц текста. Президент подчеркнул, что новая система не должна ограничивать доступ ученых к материалам или мешать их сотрудничеству с зарубежными коллегами. Разработкой базы уже несколько лет занимается Курчатовский институт. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Вице-премьер Новак вновь поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже. Как рассказали бизнес-фэм слушатели, многие регионы столкнулись со второй волной дефицита топлива и роста цен. Трудности от Кубани до Приморья. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы, заявил помощник президента Андрей Фурсенков. Напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ. Что об этом говорят преподаватели и будущие студенты? Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащие субутрамин. Это сильнодействующее вещество, снижающее аппетит, но вызывающее массу побочных эффектов. Как оно оказалось, в свободном доступе на онлайн-площадках. Что об этом говорят в самих маркетплейсах? Подробности на Business FM. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже с 10% вместо обычных 15% от объема производства.

0: на жителей регионов.
1: Москвич Андрей.
2: Обстановка насчет бензина в Туле и Тульской области очень удручающая. Я являюсь дачником, и мне необходимо было пополнить запасы бензина. Когда я приехал в Тулу, то понял, что бензина попросту нет. А там, где он есть, это частные бензоколонки предоставляют за литр 95-92 бензина около 120-140 рублей за добрый литр. Это, конечно же, ни в какие ворота. Но я не отчаялся. Поколесив где-то около часа по всей Туле, я нашел бензоколонку. За колонку, но мне сказали, возвращайтесь в 8 утра. Я говорю, а почему? Такое распоряжение начальства. В итоге пришлось поехать на трассу, и меня спас добрый «Газпром». Там получилось пополнить запасы и не только в машину, но и в канистры. И с адекватными ценами.
1: Жительница Смоленска Александра.
3: Нет бензина, стоят в очереди. Постояла сейчас, и передо мной бензин кончился на две машины. 95-го практически нигде нет.
4: А давно эта проблема началась?
3: Пару дней назад. Это все было хорошо.
1: Автор проекта «Жизнь на море», житель Геленджика Алексей.
5: На сегодня утро средняя очередь час-20 на заправках. Такая ситуация. Где-то есть, где-то нет. Прямо так, чтобы на всех заправках в наличии все виды топлива, такого нет, конечно.
4: Что
5: у нас пропадало абсолютно полностью все очереди, все нормализовало. 5 часов не сходи уже. Причем в этот раз еще и в Сочи очереди появились. Потому что первую волну в Сочи проблем не было с бензином. Я был в Сочи, мы уехали, и на следующий день там началось, и у нас началось. И в Краснодаре, и в Ростове. По всему югу эта вторая волна началась. В субботу эти проблемы начались.
1: Жительница Москвы Лариса.
6: По дороге на дачу по Дмитровскому шоссе пыталась заправиться на заправке «Роснефть». Наличия 95-го бензина не было, машин было немного, 5-6 в каждую колонку. Минут 15 отстояв, открыла приложение, в котором оказалось, что есть только 92-е дизельное топливо. С расчетом заправиться уже в конечном пункте, поехала дальше. Но оказалось, что и на месте тоже с бензином проблема. 95-й появлялся, люди стояли где-то примерно по часу в очереди, но я положилась на обратную дорогу и действительно удалось заправиться 95-м, но только на «Газпромнефти». Во всех остальных заправках «Роснефти» было только 92-й или дизель.
0: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. С сегодняшнего дня бензина E92 можно купить по кодам по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель E95. Премиальные виды топлива пока остаются в свободной продаже. Ограничения будут действовать, пока не накопятся достаточные запасы, подчеркнули власти региона. Власти Сочи призвали жителей, не отдыхающих, не ездить на личном транспорте из-за ограничений поставок топлива на АЗС. В логистических схемах поставок возникли сбои, из-за чего крупные операторы ввели лимиты на отпуск топлива. На некоторых АЗС возник ажиотаж, продажа бензина физлицам ограничена, юрлица и оперативные коммунальные службы получают топливо без лимитов по топливным картам, подчеркнули городские власти. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал, что ситуация с бензином напряженная, и ближайшую неделю две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки регион отводится определенный объем топлива, он заканчивается, ждем следующей поставки, поэтому и режим чет-не-чет. Сейчас ситуацию не изменит, написал Артамонов. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил бывший министр науки и образования, помощник президента Андрей Фурсенко в разговоре с журналистом «Кремлевского пула» Александром Юнашевым. На замечание журналиста, что за это вас проклянут родители выпускников, Фурсенко ответил: «Слушайте, а сейчас они не проклинают». И напомнила ситуация, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ.
7: Мы видим, что возникает большое количество стобальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из ребят действительно лучше всех. То же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя, думая, что постепенно нам надо от значительного количества Олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи и не бояться того, что будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому что просто усложнили задачи.
8: Вас проклянут родители выпускников, простите.
7: А слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы мальчик, девочка получили 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в ВУЗ, потому что таких много.
0: На эту тему в интервью «Бизнес ФМ» недавно высказался Ирина.

0: ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Он считает, что экзамен стал проще.
1: В этом году на 4 балла средняя математика и физика выше стала, поэтому тут, конечно, это не очень хорошо. Дети у меня не стали, контрольные материалы просто другие, попроще в этом году. И это не очень хорошо, что такое количество 100-бальников, 300-бальников, 400-бальников. Это говорит о том, что что-то мы сильно облегчили контрольные материалы. Мне кажется, что тут должны быть определенные задачи, чтобы должен быть определенный минимум знаний, которые школа дает, но чтобы меньше точно не было. Дальше, мне кажется, все же важно, чтобы ЕГЭ давал определенный разброс. Возможно, в контрольных материалах по математике, физике, информатике нужно какой-то либо раздел, либо очень сложные задачи, которые не все в состоянии решить, только самые талантливые, чтобы вот те получали по 100 баллов или там по 99 баллов, а те, кто не в состоянии их решить, все же получали поменьше, и чтобы разброс был побольше, и чтобы можно по ЕГЭ было выбрать действительно тех, кто очень хорошо соображает.
0: Михаил Гордин, ректор МГТУ имени Баумана. Бизнес-фэм поговорил с Дмитрием Шаповаленко, выпускником Оренбургской гимназии. Он сначала набрал на ЕГЭ 298 баллов, но решил пересдать профильную математику. В итоге получил 300 баллов и поступил в ЭТМО. Вот что он думает о том, нужно ли усложнять ЕГЭ.
2: Проблема в том, что варианты с разных регионов России совпадают, Дальнего Востока, например. И это дает фору, скажем так, тем, кто в западных регионах сдает России. Они уже видят примерные задания и понимают, даже разбор выходит. Я считаю, что необходимо делать разные варианты примерно одного уровня сложности. Но усложнять ЕГЭ я не считаю необходимым. Оно и так достаточно на хорошем уровне, особенно ЕГЭ по математике.
3: Расскажите, пожалуйста, коротко ваш кейс. У вас были два других экзамена, а ваша профильная математика набралась 98 баллов, и вы ее пересдавали, чтобы получить 100?
2: Потому что я был больше всего в математике именно уверен, поэтому я ждал 100 баллов. У меня все пробники практически были на 100 баллов написаны.
3: Откуда-то эти 2 балла недобора образовались? Как это получилось?
2: Можно сказать, я разволновался под конец экзамена, и я не решил одно задание, которое спокойно решал. Получилось так.
3: Часто можно слышать такой довод, что большое количество 100-бальников — это следствие того, что все адаптировались к системе сдачи, что писать ЕГЭ и обладать качественными знаниями — это не одно и то же. Бега часто можно такой довод услышать. Как вы к нему относитесь?
2: Нет, все-таки написать ЕГЭ на 100 баллов и не обладать никакими знаниями — это что-то невозможное. Все равно знания хорошие обязательно должны быть. ЕГЭ уже давно перестал быть тестом. Там все задачи с решением, то есть большое количество задач с развернутым именно решением, где надо прописывать решение. Да даже и первая часть ЕГЭ, там нет выбора ответа уже давно. Поэтому все-таки угадать и получить свой балл невозможно.
3: И какой бы вы прогноз сделали? Представим себе, что ЕГЭ действительно усложнят. Какая будет картина тогда по абитуриентам?
2: В разные года сложность ЕГЭ все-таки меняется. Вот, допустим, в 25-м году у нас в области был всего один 100-бальник по математике профильный, а в этом году больше 10 человек. Реально ЕГЭ из года в год меняется по своей сложности. И все-таки я считаю, что надо делать примерно одного уровня сложности среднего ЕГЭ, и тогда будет среднее количество 100-бальников. Усложнять? А в каком месте усложнять? Качественно как-то менять ЕГЭ? Новый формат заданий придумывать я не считаю нужным, потому что ЕГЭ и так достаточно сбалансированный экзамен. И еще можно поменять шкалу перевода балла. Это тоже сильно влияет.
3: Что с ней не так?
2: Смотрите, например, чтобы по математике набрать 70 баллов, нужно решить всего лишь первую часть, 12 заданий, которые без развернутого решения. Там только ответ надо в клеточки внести. К этому спокойно можно подготовиться за пару месяцев. Есть открытый банк заданий ТИПИ, где публикуются все прототипы, которые попадутся на реальном ЕГЭ по первой части. 70 баллов по математике набрать очень легко. А условно, если сравнивать с другими предметами, 70 баллов требует качественной подготовки, например, по литературе. Там уже тяжело набрать их.
0: Дмитрий Шаповаленко, выпускник Оренбургской гимназии. В этом году число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, выросло почти до 9 тысяч человек. 8 выпускников набрали по 400 баллов, еще одна ученица 500. А средние баллы ЕГЭ выросли почти по всем предметам, кроме географии.
4: Реклама.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
9: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
11: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
4: История денег на Business FM. Кто надо, услышал.
12: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
4: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
13: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородские власти не планируют массово вводить QR-коды для продажи бензина на заправках, пишет Гиперэнэн со ссылкой на региональное министерство энергетики и ЖКХ. Сейчас такая система действует только на одной АЗС в Ветлуге. Получить код можно через чат-бот «Топливо 52» в мессенджере «Макс». Авторизация происходит по номеру телефона. На один госномер автомобиля выдается только один активный QR-код. Он позволяет залить до 40 литров 92-го или 95-го бензина, либо 60 литров дизеля. На всех остальных заправках Нижегородской области на данный момент продолжает действовать система «чет-нечет». Согласно этим правилам, машины заправляются раздельно по четным и нечетным дням, ориентируясь на первую цифру в госномере. Администрация БУР объявила электронный аукцион на приобретение в лизинг специализированной дорожной техники. Информация появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта почти 122 миллиона рублей. Исполнитель обязан поставить в течение 60 дней 10 единиц техники. В перечень входят в том числе ковшовые погрузчики, вакуумные, уборочные, коммунальные машины, экскаватор. Отмечу, что лизингодатель обязан передать технику администрации во временное владение и пользование до конца 33-го года. Заявки на участие принимают до 17 августа, итоги подведут 19 августа. Нижегородцы и гости города могут оплачивать парковки с помощью сервисов Яндекса. Новая функция доступна в приложениях Яндекс.Гоу и заправки. Парковочные зоны на карте выделены разными цветами в зависимости от тарифа, что помогает водителям узнавать стоимость и выбрать удобный вариант. Автомобилистам нужно указать госномер автомобиля, время стоянки и подтвердить платеж привязанной банковской картой. При необходимости парковку можно продлить или завершить досрочно прямо в приложении. Помимо Нижнего Новгорода, новая опция доступна жителям 14 городов России. В Нижнем Новгороде закроется аквапарк «Океанис» на проспекте Гагарина, сообщили в соцсетях развлекательного комплекса. Нижегородский аквапарк не будет работать неделю в начале сентября. В этот период на его территории, в том числе в термальном комплексе, проведут генеральную уборку. 5 нижегородских концепций благоустройства победили в конкурсе малых городов и исторических поселений, рассказал губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях. Новые точки притяжения появятся в 5 городах области – Арзамасе, Сарове, Семенове, Балахне и Набору. В Арзамасе в парке имени Гайдара оборудуют Центр актуальной культуры. Набору комплексно благоустроят улицу Ленина. В Сарове создадут парк познания, территория открытий. В Семенове реализуют проект, направленный на развитие музейно-фабричного кластера. В Балахне приведут в порядок площадь Советскую и Минина. Там же восстановят храм и дом Москвы. С учетом этих победителей уже более 50 проектов Нижегородской области отмечены на конкурсе. Большинство из них реализованы и стали по-настоящему любимыми. Например, парк в городе Урень, центральная площадь в Дзержинске, музейный квартал Городца и другие территории, отметил Глеб Никитин. В России тестируют полностью беспилотный пассажирский поезд. Составы смогут ездить без машиниста в кабине, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика системы. Вместо полноценного машиниста работает машинист-оператор, который управляет поездом из диспетчерского центра и выступает в роли контролера системы. Он может затормозить поезд, открыть или закрыть двери, управлять системой кондиционирования, а также опускать и поднимать токоприемник. Мастера из Китая, Беларуси и Узбекистана примут участие в международной выставке-ярмарке «Секреты мастеров», которая пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 16 августа. По данным Департамента развития туризма и внешних связей, ярмарку разместят в 6 павильонах на Нижневолжской набережной напротив ротонды номер 3 у музыкального фонтана. Участники представят национальные украшения, предметы декора, традиционную утварь и другие изделия ручной работы. Ярмарка будет работать ежедневно с 10 до 20.00, вход свободный, мероприятие без возрастных ограничений. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода. По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно, плюс 17 градусов, возможен дождь. Завтра утром синоптики также обещают осадки и плюс 17, днем температура поднимется до плюс 20 и сохранится вероятность дождя.
15: Валюта.
14: На 12 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 18 копеек. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
13: Холдинг «Ава Групп» построит кластеры Сахарова и Деловая инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде. Соглашение о реализации проектов уже подписано. Ввод объектов планируется завершить к 30-му году, сообщает пресс-служба губернатора и правительство Нижегородской области. Земельные участки переданы «Ава Групп» в субаренду управляющей компанией корпорации развития Нижегородской области. Кластеры будут расположены на одноименных улицах. Проект предусматривает строительство административно-офисных зданий, научно-производственных и лабораторных корпусов. После завершения работ резиденты смогут арендовать или выкупить площади для своих проектов. Им также доступны льготы. До 10 лет они освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и НДС, а страховые взносы перечисляют по пониженному тарифу. В состав «Квантовой долины» войдут 5 кластеров: Высоцкого, Акимова, Деловая, Сахарова и Дзержинск. Сахарова состоит из 2 участков, один из которых застроит «Ава Групп». По кластерам Высоцкого и Акимова инвесторы уже заключили договоры субаренды и проектируют инфраструктуру. Для кластера Дзержинск, который планирует использовать для химических исследований и последующей адаптации технологий в особо экономической зоне, продолжают искать инвестора. В проект уже вовлечены 57 компаний с инициативами на общую сумму 33 миллиарда рублей, рассказал замгубернатора Егор Поляков. Разработки ведутся по 5 направлениям: передовые цифровые технологии, инновационное производство, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, а также экология. Компания РВБ, объединяющая Wildberries и РУС, получила разрешение на строительство складского комплекса в поселке Новинки Нижнего Новгорода. Документ выдали 24 июля, следует из информации на сайте регионального Минстроя. Логистический комплекс построят на участке площадью 33,5 гектара в границах улиц Парковой, Высокой и Полетной. Ранее РВБ стала единственным участником и победителем конкурса на право комплексного развития этой территории. Цена права на заключение договора превысила 127 миллионов рублей. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 12 миллиардов. Площадь логистического комплекса составит около 150 тысяч квадратных метров. В рамках проекта компания также намерена за свой счет модернизировать канализационные коллекторы в Новинках. Завершить работы планируется до 1 октября 2027 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящих в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет? Об этом Наталья Шашина.
16: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. врачей, покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше, ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes Сандро Рухая.
17: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такого появления домашних питомцев в домохозяйствах, и сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
16: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
18: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше эту стерилизацию сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
16: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
19: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом, и это была большая проблема найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус, когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, и проводили всю эту процедуру на дому.
16: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
15: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Экономические чудеса.
1: До обретения независимости в 1965 году Сингапур жил на доходы от британской военно-морской базы и был перевалочным портом для товаров, которые перевозили из Азии в Европу. Став независимым, город-государство, не обладавшее другими полезными ресурсами, кроме выгодного расположения, лишился и этих денег. Премьер-министр Ли Куан Ю задался целью не просто вытащить Сингапур из нищеты, а сделать его одним из самых благополучных государств мира. Реформами, переговорами, а иногда подключая и силовые методы, политик создал страну с максимально комфортным климатом для инвесторов, отсутствием коррупции, квалифицированной рабочей силой и эффективной инфраструктурой. Ведущие транснациональные компании оценили условия. За 30 лет из страны третьего мира Сингапур превратился в один из главных экономических и финансовых центров Азии.
21: Экономические чудеса на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 18:28, студия Вероника Романова. Дефицит федерального бюджета России вырос по итогам 7 месяцев 2026 года до 6 триллионов 460 миллиардов рублей или 2,8% ВВП. Предварительную оценку приводит Минфин. Расходы бюджета по итогам января-июля составили почти 28 миллиардов 600 миллионов рублей. Это на 14,5% больше прошлогодних показателей за тот же период. Доходы бюджета увеличились на 8,8% год к году и составили чуть более 22 миллиардов. Главы Турции, Саудовской Аравии и Пакистана приглашали Египет присоединиться к их оборонному союзу, но страна отказалась от предложения. Об этом сообщает издание «Мада Маср» со ссылкой на источники. Образованный союз в Каире считают политическим, а не оборонным. Там опасаются, что вступление в объединение ограничит собственные маневры Египта в регионе. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали трехстороннее соглашение в сфере обороны 7 августа. Совет Всемирной Федерации Кёрлинга продлил отстранение взрослых российских спортсменов от соревнований до конца этого года. Впервые федерация отстранила отечественных кёрлингистов в марте 22-го, затем мера продлевалась. Совет твердо убежден, что возвращение российских спортсменов поставит под серьезную угрозу целостность соревнований, говорится в сообщении федерации. Российских юниоров допустили к турнирам по кёрлингу с флагом и гимном в январе, но юниорская сборная России не смогла принять участие в чемпионате мира среди смешанных пар, который проходил с 5 по 10 мая в Канаде. Российским спортсменам отказали в выдаче виз. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России можно производить конкурентоспособные телевизоры, по крайней мере, с диагонали более 32 дюймов. Об этом бизнес-фэм заявил гендиректор Next Touch Владимир Киркушенко. Его компания выкупает обанкротившийся завод «Кван», который выпускал локализованные телевизоры под брендом «Ирбис», за счет чего можно возродить производство. Ведет ли Сербия вслед за Черногорией визы для россиян? Министр по евроинтеграции заявил, что этот вопрос не рассматривается, но ранее он же сказал, что Сербия готовится к вступлению в Шенгенскую зону. А визы для россиян – это одно из требований Брюсселя, которое следует выполнить до конца года. Так что говорят визовые эксперты и что говорят в Ассоциации туроператоров России? Подробности на Business FM. Нейросеть будет оставлять следы. Anthropic начала внедрять в новые модели Claude функцию, вставляющую в тексты и файлы, созданные ней, незаметные для человека водяные знаки. Они сохраняются при копировании. Нововведение связано с требованием закона Евросоюза об ИИ по повышению прозрачности контента. Для чего это нужно и насколько надежно? Подробности на Business FM.
3: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
5: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Грейтволл Моторрус».
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Владимир Путин заявил, что не боится угроз от искусственного интеллекта. Об этом российский президент заявил во вторник во время встречи со студентами и молодыми учеными в учебно-научном центре Новосибирского госуниверситета. Обсуждая угрозы, которые сегодня несет ИИ, Владимир Путин подчеркнул, что никогда ничего не боялся.
6: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
7: Вам нечего бояться.
8: Я никогда ничего не боялся.
7: Угроза, может быть, есть в том, что люди перестают меньше делать что-то самостоятельно.
6: Есть такая угроза, что через какое-то время будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И все вещества скукоживаются у них, как шагреневая кожа.
7: Думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе?
2: Владимир Путин также заявил, что в России создадут единую базу генетической информации, куда соберут данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов. Ежегодное хранилище будет пополняться примерно на 10 петабайт данных, это около 5 триллионов страниц текста. Президент также подчеркнул, что новая система важна для создания и обучения российских суверенных моделей ИИ. А сейчас с теми, кто в теме, нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группу компаний «Nextouch». Это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько цены на бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособны, какую роль на рынке играет контрафакт, возимый благодаря параллельному импорту, и каковы в целом перспективы отрасли. Об этом гендиректор ГК «Nextouch» Владимир Крикушенко рассказал в интервью Рамилю Киселеву.
0: «Бизнес FM. С теми, кто в теме».
9: Тему импортозамещения в области бытовой электроники обсуждаем с Владимиром Крикушенко, гендиректором группы компании «Nextouch». Вы покупаете активы компании «Квант», единственного в России производителя телевизоров, включенного в реестр Минпромторга. Все-таки о каких активах идет речь? Это производственные линии и оборудование, интеллектуальная собственность и патенты. Что является предметом сделки?
10: Достаточно давно, даже уже дольше, чем хотелось бы, ведем работу по приобретению мощностей производственных завода «Квант». Прежде всего, конечно, это уникальные производственные линии, которые позволяют на территории нашей страны производить готовые изделия, в частности, телевизоры. Почему еще именно «Квант» тут достаточно уникальным является заводом? Это огромная территория, там порядка 20 тысяч квадратных метров. Есть и линии по производству, начиная от задних крышек, а заканчивая производствами плат для непосредственного управления самими телевизорами. Единственное, чего «Квант» не делал, это производство непосредственно самого жидкокристаллического модуля, который формирует изображение. И «Nextouch» как раз-таки является компанией, которая единственная в России производит теперь этот модуль. Мы месяц назад запустили производство и, собственно, рассчитывали, что «Квант» станет одним из наших партнеров, который будет приобретать этот компонент для производства потом готовой продукции. И с учетом тех проблем, которые у них возникли, все равно мы сохранили интерес к тому, чтобы выпускать в России не только компоненты для экранов, а непосредственно готовую продукцию. Здесь «Квант» очень хорошо ложится в стратегию нашего развития. Мы согласились и сохранить команду, и те все связи и наработки, которые были у компании.
9: Касательно команды, были сообщения СМИ о том, что до 400 человек были уволены. Они не вернутся в строй?
10: Ну, это было, к сожалению, еще до нас, эти увольнения. Мы, безусловно, рассчитываем, что большая часть этих людей вернется с основными инженерами и сотрудниками. Мы переговоры проводили и продолжаем эту работу, поэтому я думаю, что если действительно в те сроки, в которые мы обозначаем, сделка состоится, то все, кто захотят, смогут вернуться к этой работе. Это люди действительно с уникальным опытом, и терять их было бы совершенно неправильно.
9: Хочется вернуться непосредственно к сделке. Что можно сказать о ее финансовой стороне сейчас? По какой стоимости «Квант» приобретается? Какая сумма?
10: К сожалению, пока это еще преждевременно финализировать. Те сообщения в СМИ, которые появляются, они близки где-то к правде, где-то совсем далеки, поэтому работа с кредиторами продолжается.
9: До 2 миллиардов рублей, да, по-моему, речь шла.
10: Сообщение в СМИ мы видели, да, там от 1,5 до 2,5. Наша оценочная стоимость оборудования как раз находится в этом коридоре, и мы будем говорить о том, чтобы укладываться в эту стоимость.
9: Самоокупаемость это... сколько вы себе ставите в плане?
10: У нас фин-модель это около 3 лет, но мы рассчитываем, что привнеся вот тот подход к бизнесу, который есть у NextEdge, мы сможем сделать это быстрее. Опять же, в случае снижения ключевой ставки и стоимости денег внутри страны, тоже этот срок разительно будет сокращаться.
9: Какие существуют данные, может быть, исследования о спросе на отечественную электронику, на отечественные телевизоры? Вот та же продукция традиционная для NextEdge, сенсорные панели, дисплеи. Насколько эти цены действительно конкурентоспособны с китайскими? Все-таки правильно ли предполагать, что пока российский потребитель голосует рублем, да, за дешевую китайскую продукцию?
10: По ряду направлений действительно можем делать качественную конкурентную продукцию. Что касается стоимости, как раз за счет автоматизации, роботизации и производства квант тоже достаточно сильно автоматизировано, позволяло и позволяет по нашим расчетам и в текущих условиях давать потребителю конкурентный по цене товар. Многие думают, что так как ушли зарубежные бренды, все производители электроники в России резко обогатились и получили новых клиентов и заказчиков. На самом деле в нашей отрасли произошел обратный эффект из-за параллельного импорта и отсутствия качественных брендов, как мы говорим, А-класса. На рынок хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которое, к сожалению, соответствует надписи, но только с точки зрения вот самого бренда, шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай, который, опять же, на бумаге имеет одни технические характеристики, а если мы с вами проведем исследование, это будет совершенно другой товар. Я думаю, что одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которых столкнулась компания Quant, это вот как раз появление на рынке неконтролируемого количества азиатских производителей. Какие-то из них сотрудничают с маленькими российскими производствами, и мы наблюдаем постоянно, что какая-нибудь небольшая компания с оборотами 10-50 миллионов рублей за год вырастает до нескольких там миллиардов рублей.
9: Ну сейчас за счет чего это происходит?
10: За счет поставки недорогой китайской техники под мировыми брендами, скажем так. То есть надпись, что это знаменитый корейский бренд, на самом деле это китайский контрафакт, который попал тем или иным образом на наш рынок.
9: А вот куда он попадает? На маркетплейсы или там на полки магазинов электроники известных?
10: Я думаю, что попадает практически везде. Ведется работа постоянно по выявлению таких товаров, по пресечению каналов поставок, но это сложная, долгая работа, и, конечно, при наличии параллельного импорта практически с ней бороться невозможно.
9: Это основная причина, по которой Quant пришел к банкротству?
10: Большое количество факторов сыграло против бизнеса Quant, но прежде всего, конечно, это санкционные ограничения, с которыми столкнулась компания.
9: Расскажите мне поподробнее. Некий гонконгский поставщик, который подпал под американские санкции, оставил без электронных компонентов Quant, и это чуть ли не самой важной причиной называется. Неужели нельзя было найти аналоги у тех же самых китайцев?
10: Важно, кто владеет конструкторской документацией и R&D на непосредственные изделия. Ты должен обладать этой самой КД и должен иметь возможность, чтобы эти компоненты были совместимы с той платформой, на которой ты производишь. Там очень много технических факторов, не будем в них вдаваться, но вот просто пойти и купить в другом магазине, как мы привыкли с вами делать это в бытовой жизни, в производстве электроники невозможно.
9: Понятно, что перспектива еще далекая, но хочется представить себе итоговую стоимость телевизора Irbis на полке магазина электроники. Но если мы себе представляем, не знаю, там 55 дюймов на андроиде, вот в нынешних ценах, а сколько такой телевизор будет стоить?
10: Ровно столько же, сколько вы сейчас видите, если зайдете в Marketplace, там будет вилка цен с сопоставимыми характеристиками.
9: Но это пока что в ущерб себе, выдерживание в этой вилке ценовой?
10: По большим диагоналям это не в минус, а по диагоналям ниже 32 дюймов в текущий момент времени, когда мы с вами разговариваем, это практически рентабельность, стремящаяся к нулю.
9: И значит, если сделка состоится там через 6-8 месяцев, да, вы называете сроки, какая продукция будет производиться? Вот телевизоры Irbis, что еще будет под крылом NextEdge Quant производить?
10: Это прежде всего телевизоры диагоналями от 50 до 75 дюймов. Возможно, будут присутствовать и другие диагонали. Будем смотреть по спросу. Точно расширится линейка мониторами, персональными компьютерами, моноблоками, в принципе, любой продукцией, в которой присутствует широкоформатный дисплей, можно и нужно ее производить на мощностях Quant.
9: Все-таки мы представляем себе, что это особенное импортозамещение, так сказать, с высокой требовательностью конечных покупателей. В целом перспектива насколько складывается благоприятная?
10: Ну, с учетом той турбулентности, которую мы наблюдаем в целом в мире, на полгода назад было одно видение и понимание этой перспективы. Сейчас, я думаю, оно корректируется буквально ежедневно. Тут важно, чтобы сохранялся фокус государства к этому и поддержка для реальных производителей, чтобы не допускать рынок контрафактную продукцию. Если рынок будет прозрачен и на нем будет присутствовать большинство добросовестных производителей, то перспективы очень хорошие. Я думаю, они хорошие не только внутри страны. Вопрос поддержки и финансовых инструментов. У нас сейчас самая большая проблема, то, что мы конкурируем с рынками, на которых стоимость денег кратно ниже, чем у нас. Если мы эту проблему сможем решить, то с точки зрения технологий, с точки зрения действительно качественной продукции, у нас все возможности к этому есть.
9: Тему горизонта планирования у бизнеса мы затронули с руководителем группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: С гендиректором группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru.
0: Реклама.
8: Привет. Меня зовут Валентин, но вы меня можете знать как блогера Вилсаком. Уже больше 15 лет я рассказываю о технологиях в интернете. Вы же хотите быть в курсе событий в мире смартфонов, ИИ, нейросетей, умных автомобилей и не только? Тогда подписывайтесь на Вилсаком Red, мой канал в мессенджере Max. Там я рассказываю в своей манере живо и субъективно о самом интересном. В канале уже больше 160 тысяч подписчиков. Ждем и вас.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Auvergne de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказы принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Tavern de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Знай меру. Ши, так называемый двойной час. Традиционная мера времени в Китае. 1/12 часть суток. Сотая часть суток раньше называлась поднебесной Кэ и составляла 14,5 минут. Сегодня Кэ стала равна 15 минутам и превратилась в 1/96 часть суток. Это время, за которое китаец выпивает одну чашку чая. Знай меру. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
11: Сбер отменил лимиты и комиссии на переводы между клиентами банка, а также сделал бесплатную оплату услуг ЖКХ в мобильном приложении. Ранее стандартный бесплатный лимит на переводы в Сбер составлял 50 тысяч рублей в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Теперь 111 миллионов клиентов банка смогут без комиссии переводить близким на Сбер любые суммы и оплачивать коммунальные счета в приложении банка без дополнительных условий подключения подписок. Бесплатные переводы и платежи уже доступны всем клиентам Сбера по умолчанию. Транспортно-логистический оператор «Деловые линии» в первом полугодии зафиксировали рост спроса на авиадоставку грузов по России на 18%. Чаще всего грузы отправляли из Москвы в Норильск, Якутск, Южно-Сахалинск, Хабаровск и Владивосток. Самой востребованной категорией стали запчасти, а перевозки косметики и средств личной гигиены выросли в 50 раз. Компании связывают рост спроса, в частности, с развитием новых направлений для бизнеса на Дальнем Востоке. Toyota отзывает в США более 500 тысяч автомобилей из-за возможной неисправности приборной панели. Под отзыв попадают некоторые гибридные Camry 25 и 26 годов выпуска. Отмечается, что при запуске есть вероятность выхода панели из строя. В результате могут отключиться аварийные огни, поворотники и несколько предупреждающих сигналов. Дилеры планируют бесплатно обновить ПО владельцам подпадающих под отзыв машин. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 18:48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров, или СПОТ. Она действует с июня, и бизнес отмечает ее недоработанность. Принцип прост. Компании направляют ФНС данные о доставке, проводят обеспечительные платежи и получают QR-код, который надо показать при въезде в Россию из страны ЕАЭС. Без этого кода транспорт не пропустят. Мы собрали фидбэк от логистов о том, как сейчас работает СПОТ.
12: Генеральный директор ГК «Маршал» Михаил Белоусов.
13: Я бы не сказал, что проблема именно в самой идее системы. Понятно, зачем ее внедряют, чтобы было больше прозрачности, меньше серых схем и быстрее проходили платежи. Но на практике пока видно, что все работает не так гладко, на самом деле, как хотелось бы. У нас, например, были ситуации, когда приходилось тратить больше времени на оформление, согласование. Где-то возникают технические моменты, где-то не сразу проходят операции. Иногда приходится несколько раз передавать документы или ждать проверки. Для бизнеса это всегда время, а время в логистике – это вообще в любом бизнесе – это день. Если говорить с коллегами по цеху и по рынку, то основные претензии примерно они вообще одинаковые. Во-первых, не все до конца понимают, как правильно работает сама система, правила постоянно уточняются. Во-вторых, есть вопросы к скорости обработки отдельных операций, когда груз уже должен ехать, а ты ждешь подтверждения или исправляешь какие-то технические моменты, это создает лишнее напряжение.
12: Предприниматель, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital Web Анна Фомичева.
14: Сама система работает не совсем корректно зачастую. Не человек оплачивает аванс, но код не генерится, приходится связываться с ФНС. А это дополнительное время, и зачастую генерит сам предприниматель ИПшник, и для него это дополнительная сложность. Второе самое основное, что я вижу, это сам обеспечительный платеж вперед. Для того, чтобы этот QR-код получить, клиенту необходимо что сделать? Селлеру, предпринимателю в сфере товарного бизнеса, ИПшнику нужно оплатить авансом НДС. Ну а ввиду сложной ситуации, как мы видим, со складами, кризисные явления. Сейчас малый бизнес находится в таком полудохлом состоянии, скажу так. И вот этот обеспечительный платеж для них – это дополнительная нагрузка.
15: А ведет ли для таких компаний это каким-то финансовым издержкам? Трудности со временем, с
14: техническим? Нет, всегда любые задержки. Товар готов, груз готов, код не генерится, машина стоит. Допустим, не все предприниматели понимают, что сначала нужно сгенерить код, а потом уже загружать машину. Представьте, что предприниматель ИПшник вообще не всегда разбирается. И это может привести к тому, что это и простой машина. Машину могут развернуть, потому что QR-код не генерится, машину могут не пропустить. И здесь возникают, опять же, сложности с простоем, машины, оплата водителя. Это дополнительные издержки, которые ложатся на плечи предпринимателя, ИПшника зачастую.
12: Учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский.
16: По нашей практике мы видим, что система в целом работает достаточно бесперебойно. Технических сложностей глобальных не возникало. Они могут возникать в большинстве своем по вине водителей. Когда водитель показывает на границе, к примеру, неправильный код, то данные аннулируются, нужно вносить корректировки для нового кода. Это, соответственно, занимает времени. Бывают еще такие случаи, когда код вообще на границе не проверяют. И, соответственно, необходимо, конечно, в этой ситуации водителей приучать, настаивать на сканирование кода, иначе система будет висеть, что машина не пересекла границу. Сложности глобально пока что с QR-кодом не возникает, пока можно внести данные в течение дня. Но когда скоро внесение обеспечительного платежа закончится, необходимо будет оформлять код за 2 дня до предполагаемого пересечения границы, здесь уже, конечно, мы думаем, могут возникать какие-то проблемы. Но, опять же, какой-то переходный период.
2: Власти считают, что поступление в бюджет от системы СПОТ за счет обеления рынка составит минимум 50 миллиардов рублей в этом году, 100 миллиардов в следующем и до 150, начиная с 2028 года. Палату представителей Конгресса США внесли законопроект о так называемых адских санкциях напротив России. Текста полностью повторяет версия Сената, которая была одобрена подавляющим большинством голосов, 86 против 11. Документ, напомню, получил имя покойного сенатора Линдси Грэма, признанного Россией террористом и экстремистом. Голосование намечено на осень, предполагает, что его согласуют по ускоренной процедуре. Но вероятность того, что этот закон будет реально введен в действие, крайне мала, уверен колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
17: Две главные меры, которые он предусматривает, это 500% пошлины на весь экспорт России в США и 100% пошлины для 5 крупнейших стран, покупателей российских энергоносителей. Что касается 500% пошлин на экспорт России и США, вообще сама цифра 500% выглядит чем-то из научной фантастики, но главное, что речь идет о крайне незначительных величинах. Товарооборот между Россией и США ничтожно мал. Он немногим больше 4 миллиардов долларов. Доля экспорта России в США в общем экспорте России меньше 1%. Даже если представить себе, что США введут 500% пошлины на весь российский экспорт, для России это практически незаметная мера. Что касается введения 100% пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей, эта мера выглядит совершенно нереалистичной, прежде всего благодаря политике самих США. Совершенно очевидно, что США угодили в армутскую ловушку, начав войну с Ираном. Несмотря на уже десятки раз объявленные американской администрацией, в том числе самим президентом США, сообщение, что вот-вот будет достигнута сделка по Армузу, а пролив будет открыт, Иран не собирается открывать пролив для бесплатного и всеобщего судоходства. Если представить себе эти 100% пошлины против крупнейших покупателей российских нефти и газа, то две крупнейших страны, которые это делают, Китай и Индия. Китай уже доказал, что он не подчиняется американским санкциям, запрещающим покупать нефть у конкретных стран. В том числе это было четко показано на примере Ирана. Что касается Индии, она вообще рекордно нарастила в июле 2026 года закупки сырой нефти в России, и доля этих закупок в общем импорте нефти для Индии превысила 55%. Трудно себе представить, что если даже США решатся ввести эти санкции против Индии, Индия при такой доле российской нефти и при ситуации с Армузом, которая сильно влияет на надежность поставок, Россия остается для Индии в этой ситуации самым надежным поставщиком, чтобы в этой ситуации Индия отказалась от закупок российской нефти. Но главное, что если такие санкции будут введены, это гарантированно увеличит цены на нефть и уменьшит дисконт на поставки российской нефти. То есть, в свою очередь, увеличит нефтегазовые доходы России. А это именно то, что прямо противоречит заявленным США целям. На самом деле, эта санкция, если ее ввести, будет автоматически приводить к результату, который противоположен тому, который декларирует Соединенные Штаты.
2: Наконец, и ключевой нюанс. Применить этот закон может только президент США, напоминает Семен Новопрудский.
18: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
19: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слово и деньги. Банкротство – это законная процедура, в ходе которой вы перекладываете деньги в брючный карман и отдаете пиджак кредиторам. Тристан Бернар, известный французский писатель первой половины 20-го столетия, журналист и драматург, автор прозаических и драматических произведений. Слово и деньги на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
0: дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
20: 18 часов 58 минут. Московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Здравствуйте. Около 950 квартир в 70 многоквартирных домах повреждено в Белгороде в результате атак со стороны ВСУ, сообщил в РИО губернатор региона Александр Шуваев в своем телеграм-канале. В Черном море южнее Одессы поражен патрульный катер, предназначавшийся для сопровождения в порты Украины сухогрузов с вооружением для ВСУ, сообщила Минобороны России во вторник. Иран нанес штатам ущерб в 13 миллиардов долларов ответными ударами по американским объектам на Ближнем Востоке, пишет Wall Street Journal. С начала операции «Эпической ярости» Иран предпринял более 2000 ударов с применением авиации, ракет и беспилотников. В результате были повреждены как минимум 20 объектов в 8 странах. По данным американской газеты, Иран также повредил или уничтожил более 42 военных самолетов США, часть из которых находилась на авиабазах. Как отмечает газета, произошедшее продемонстрировало уязвимость зарубежной военной инфраструктуры США перед ракетами и беспилотниками. Исследовательские университеты должны получить доступ к уникальным научным установкам и центрам коллективного пользования, а также участвовать в подготовке кадров для мега-сайенс-установок. Такое предложение на заседании Совета по науке при президенте Владимире Путине в Новосибирске высказала председатель Совета Федеральной территории Сириус, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Во вторник Путин в ходе рабочей поездки в Новосибирск поздравил научное сообщество с созданием мега-сайенс-установки «Сибирский кольцевой источник фотонов» и поблагодарил причастных к этому специалистов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже, а ФАС следит за ценами. О ситуации в отрасли и обстановке в регионах буквально через минуту. Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных к торгам на бирже. Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Что это значит для инвесторов и рынка в целом? Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащие сильнодействующее вещество, снижающее аппетит, которое используют для пациентов с ожирением. Чем опасны такие добавки и как производители научились продавать их без рецепта? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже. 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожье. Волжской области. Об обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
22: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области, не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель. 92-й встречается часто. 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.

0: Чет нечет сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях, продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
1: Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и неплановыми их ремонтами. Плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет, но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже закончились. Поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вот вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущий пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
0: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
2: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
3: Перебоев сейчас нет?
2: На сегодняшний день нет.
3: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
2: В каждой партии, которая приходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
0: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
4: Если независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков, у Лукойла, у Газпрома, у Роснефти, ну, прибавить плюс 1-2 рубля. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
3: Да, иначе он уходит в убыток уже.
4: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какой ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
0: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензин АЕ-92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на легковые и легкие грузовые шины, которые импортируются в Россию. Решение может быть принято по итогам расследования Евразийской экономической комиссии, сообщает Автоньюз. А предполагается, что китайские конкуренты занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей, а это может привести к сокращению налоговых поступлений и занятости в отрасли. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ, а сейчас к другим темам. Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных к торгам на бирже. Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Это криптовалюты, которыми смогут торговать в России неквалифицированные инвесторы. При этом ранее глава СПБ Петр Фродков предупреждал, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Валерий Убадоев продолжит.
6: Криптовалюты, которые Центробанк предложил допустить к торгам, это тройка самых, можно сказать, топовых. Регулятор ориентировался на рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования, поэтому выбрал биткоин, эфир и тезер USDT. Эти криптовалюты смогут покупать неквалифицированные инвесторы в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Это брокеры, криптообменники и управляющие.

0: Для аквалов таких ограничений нет. Однако вне зависимости от категории, инвестору нужно будет пройти тестирование для допуска к торгам. Что это за тестирование, в деталях до сих пор неизвестно. Российские финансовые организации сейчас готовятся к внедрению новых правил для криптовалют. В частности, Мосбиржа собирается запустить торги до конца этого года, а банки готовят соответствующую инфраструктуру. Но возникает вопрос, можно ли условно биткоин или USDT вывести с иностранного кошелька или биржи и завести его в легальный российский контур? На ум приходит только серое обналичивание через полулегальные, а иногда и совсем нелегальные сервисы. И за полученный фиат затем купить крипту через разрешенные в России площадки. Но мало того, что это сопряжено с рисками, так еще и подчеркнем, зачастую незаконно. На нелегальные криптообменники проводятся рейды за незаконную банковскую деятельность. Механизма перевода крипты с иностранных платформ на российские пока нет. Возможно, он появится в будущем, продолжает финансовый аналитик цифровой платформы BitBanker Владимир Зернов.
1: Законодательство, оно прямо новое. Сейчас пойдут первые ласточки, все обкатают, и вот тогда будет понятно, что и как. Потому что нужно понимать, что западные регуляторы не очень добро на нас смотрят, мягко говоря. И, соответственно, для всех официальных российских бирж основная задача будет разработать подробные механизмы защиты своих клиентов от вот такого рода неприятностей.
0: Причем, какой бы ни была криптовалюта, к ее обороту применяются все те же санкционные правила. Например, Евросоюз регулярно вносит в свои пакеты различные криптобиржи и платформы, которые Брюссель заподозрил в помощи обходу антироссийских санкций. У биткоин и эфира нет единого эмитента, то есть заморозок конкретных счетов в российском контуре не ожидается. А вот компания Tether, эмитент USDT, неоднократно блокировала средства российских организаций или связанных с Россией по запросу американских властей. В прошлом году, например, компания заморозила USDT на сумму в 2,5 миллиарда рублей, принадлежавшей российской криптобирже Garantex. То есть Tether может отследить, на каких счетах в российском контуре есть USDT и заморозить эти средства. Повальной блокировки счетов ожидать все-таки не стоит, но такая возможность сохраняется. Продолжает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
2: Действительно, есть возможность смотреть географию разнообразных стейблкоинов и их использования. И чисто гипотетически действительно можно заблокировать все USDT, находящиеся на территории Российской Федерации. Как только какому-то контрагенту будет известно, что этот USDT находится в владении подсанкционного юрлица, риск того, что он станет замороженным, очень сильно увеличивается. Таким образом, было предотвращено немало мошеннических схем по всему миру. Это правда. Но в период, когда юридический мир делится на дружественные и недружественные юрисдикции, это скорее очевидный минус, а не плюс.
0: Эксперты также считают, что часть крипторынка в России все же останется в серой зоне из-за лимитов по сделкам и малого числа разрешенных к торгам активов. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября этого года, но предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Деньги.
14: Четверть копейки. Монеты с такой надписью выпускались до 1810 года. В народе их называли полушками. Чуть раньше именно так писали и на самих монетах. А название «полушка» возникло еще раньше, когда она стоила половину тогдашней ходовой монеты «деньги».
13: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
15: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Россиян могут отправить в тюрьму за банкротство. Это может произойти, если выяснится, что должник намеренно обманул кредиторов. За фиктивное или преднамеренное банкротство, повлекшее крупный ущерб, грозит до 6 лет лишения свободы, рассказали юристы. Уголовная ответственность может грозить и за сокрытие имущества, вывод активов или воспрепятствование работе арбитражного управляющего. За это предусмотрено до 3 лет лишения свободы. В Нижнем Новгороде ищут перевозчика по маршрутам номер 19 и 95. Центр развития транспортных систем объявил закупку на выполнение работ по регулярным перевозкам по этим маршрутам. Информация появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена около 29,5 миллионов рублей. Подрядчику необходимо обеспечить перевозки по маршруту номер 95, улица Дубравная, площадь Свободы. Для этого требуется 10 автобусов большого класса. В будние дни предусмотрено 24 рейса в каждом направлении, выходные 25. По маршруту номер 19, поселок Высокого, поселок Дачный, необходимо 4 автобуса среднего класса. По будням выполняется до 30 рейсов, выходные 21-22. Подрядчик обязан использовать транспорт с кондиционерами, видеонаблюдением, аппаратурой спутниковой навигации, соблюдать расписание, обеспечивать внешний вид водителей в соответствии с требованиями. Нижегородская мэрия утвердила перечень коррупционно опасных функций. По данным «Коммерсант Приволжья», департамент кадровой политики должен руководствоваться этим списком при разработке списка должностей, на которых служащие обязаны отчитываться о доходах. В перечень в том числе вошли осуществление контрольных функций, проведение закупок, предоставление муниципальных услуг, подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств, выдача разрешений, хранение и распределение материально-технических ресурсов. Также в перечень коррупционно опасных функций включили судебную защиту интересов, выдачу предписаний, формирование реестр муниципального имущества и распоряжение им, подготовку рассмотрения и сопровождение инвестпроектов и участие в исполнении бюджета города. В корпоративном университете правительства Нижегородской области запустили программу MBA. Она предназначена для профессиональной переподготовки руководителей, управленцев и предпринимателей. Участников ждет 7 месяцев непрерывного обучения, работа с реальными управленческими кейсами, персональное менторство от ведущих экспертов Нижегородской области и страны, а также стажировки на территории России и за рубежом. После этого участники получат диплом о профессиональной переподготовке, карьерное сопровождение в течение полугода после обучения и доступ в закрытый клуб выпускников MBA «Купна». Операторы кикшеринга с начала сезона заблокировали почти 300 аккаунтов пользователей электросамокатов в Нижнем Новгороде. Еще свыше 180 предупреждений штрафов пользователи получили за нарушение условий аренды и правил дорожного движения, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Напомню, полный запрет на шеринговые самокаты действует на 25 участках города, преимущественно в парках, историческом центре, на набережных, площадях и мостах. Еще на 99 территориях города введены скоростные ограничения. При въезде в эти зоны арендные электросамокаты автоматически замедляются до 10, 15 или 20 км в час. Британия теряет 125 миллиардов фунтов в год из-за поколения НИ-НИ. Число молодых людей, не работающих и не обучающихся, впервые более чем за 10 лет превысило 1 миллион, пишет The Guardian. Причина – молодежь перестала видеть смысл выходить на работу из-за высокой стоимости жизни. Кроме того, стимулы к трудоустройству может снижать система пособий. Также отсутствие занятости объясняют ростом психических заболеваний среди так называемого поколения смартфонов. Молодых людей, которые не выпускают из рук гаджеты. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
16: Погода. По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно, плюс 17 градусов, возможен дождь. Завтра утром синоптики также обещают осадки и плюс 17, днем температура поднимется до плюс 20 и сохранится вероятность дождя.
17: Валюта.
16: На 12 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 18 копеек. Держитесь курса.
17: Компании и корпорации.
15: Холдинг «Ава Групп» построит кластеры Сахарова и Деловая инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде. Соглашения о реализации проектов уже подписаны. Ввод объектов планируется завершить к 30-му году, сообщает пресс-служба губернатора и правительство Нижегородской области. Земельные участки переданы «Ава Групп» в субаренду управляющей компанией корпорации развития Нижегородской области. Кластеры будут расположены на одноименных улицах. Проект предусматривает строительство административно-офисных зданий, научно-производственных и лабораторных корпусов. После завершения работ резиденты смогут арендовать или выкупить площади для своих проектов. Им также доступны льготы. До 10 лет они освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и НДС, а страховые взносы перечисляют по пониженному тарифу. В состав «Квантовой долины» войдут 5 кластеров: Высоцкого, Акимова, Деловая, Сахарова и Дзержинск. Сахарова состоит из 2 участков, один из которых застроит «Ава Групп». По кластерам Высоцкого и Акимова инвесторы уже заключили договоры субаренды и проектируют инфраструктуру. Для кластера Дзержинск, который планирует использовать для химических исследований и последующей адаптации технологий в особо экономической зоне, продолжают искать инвестора. В проект уже вовлечены 57 компаний с инициативами на общую сумму 33 миллиарда рублей, рассказал замгубернатора Егор Поляков. Разработки ведутся по 5 направлениям: передовые цифровые технологии, инновационное производство, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, а также экология. Компания РВБ, объединяющая Wildberries и РУС, получила разрешение на строительство складского комплекса в поселке Новинки Нижнего Новгорода. Документ выдали 24 июля, следует из информации на сайте регионального Минстроя. Логистический комплекс построят на участке площадью 33,5 гектара в границах улиц Парковой, Высокой и Полетной. Ранее РВБ стала единственным участником и победителем конкурса на право комплексного развития этой территории. Цена права на заключение договора превысила 127 миллионов рублей. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 12 миллиардов. Площадь логистического комплекса составит около 150 тысяч квадратных метров. В рамках проекта компания также намерена за свой счет модернизировать канализационные коллекторы в Новинках. Завершить работы планируется до 1 октября 2027 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики сообщили, что за последние 2 года базовый школьный набор подешевел на 3%, однако родители школьников из разных регионов такого удешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
18: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить ведь стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
19: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка — это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
18: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, концтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
20: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное, это все вместе.
18: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают, говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
21: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты. Даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
18: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
22: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом, нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
18: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
23: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
24: Максидом.
25: Жизнь полна сюрпризов, и Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: История болезней и их лечение.
0: один из первых градусников изобрел Галилео Галилей в 16 веке. Правда, прибор был громоздким и неточным, поэтому ученые стали предлагать свои варианты. Наибольший успех имела разработка немца Габриэля Фаренгейта. Именно его принято считать отцом классического медицинского термометра, поскольку как раз Фаренгейт впервые в качестве рабочего вещества внутри стеклянной колбы стал использовать ртуть, а не воду. Впрочем, врачебное сообщество в начале 18 века встретило новый прибор в штыки. Мол, зачем точно измерять пациенту температуру, если достаточно прикосновений, чтобы понять, болен человек или нет? Обязательным инструментом врача градусник стал лишь к началу 20 века, когда в медицине стало очевидным, что точная температура пациента тоже влияет на диагноз.
1: История болезней и их лечения на Бизнес-ФМ.
2: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Аликулиев. Один человек погиб, двое пострадали в двух округах Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщает оперштаб. Президент США Дональд Трамп подтвердил освобождение осужденного в России американца Роберта Гилмана. Глава Белого дома добавил, что Москва согласилась отпустить американца после его переговоров с Владимиром Путиным и выразил признательность за такое решение. Трамп также заявил, что президент России Владимир Путин согласился освободить Гилмана на гуманитарной основе без обмена на российского заключенного. Власти Ирана передали Соединенным Штатам через посредников условия открытия Ормузского пролива, которые подразумевают прекращение войны в Ливане и секторе Газа и разморозку иранских активов. Об этом заявил новый секретарь Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи. Он подчеркнул, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу никак не скажется на вопросе его открытия. Аэропорт Катании на острове Сицилия продлил временную отмену рейсов из-за продолжающегося извержения вулкана Этна. Как объявила управляющая компания авиагавани, приостановлены прием и отправка самолетов до 11 часов 12 августа. На протяжении последних дней в связи с активной фазой извержения Этны и выбросами пепла аэропорт работал с перебоями. При этом удается осуществлять вылеты, но отменен прием рейсов. По данным Национального института вулканологии и геофизики, на данном этапе отмечаются новые жерлы и разломы в вулкане на уровне 2900 и 1900 метров. При этом об опасности местным жителям не сообщается. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил бывший министр науки и образования, помощник президента Андрей Фурсенко. Каковы доводы Фурсенко и что по этому поводу думают сами выпускники и преподаватели? Владимир Путин заявил, что не боится угроз от искусственного интеллекта. Об этом президент сказал сегодня на встрече со студентами и молодыми учеными в учебно-научном центре Новосибирского госуниверситета. Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она действует с июня. Бизнес отмечает ее недоработанность. Но в чем именно, мы собрали фидбэк от логистов. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил бывший министр науки и образования, помощник президента Андрей Фурсенко в разговоре с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым. На замечание журналиста, что за это вас проклянут родители выпускников, Фурсенко ответил: «Слушайте, а сейчас они не проклинают?» И напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ.
3: Мы видим, что возникает большое количество стобальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из ребят действительно лучше всех. То же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя, думая, что постепенно нам надо от значительного количества Олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи и не бояться того, что будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому, что просто усложнили задачи.
4: Вас проклянут родители выпускников, простите.
3: А слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы мальчик, девочка получили 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в ВУЗ, потому что таких много.
2: Андрей Фурсенко, помощник президента. На эту тему в интервью Business FM недавно высказался и ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Он считает, что экзамен стал проще.
5: В этом году на 4 балла средняя математика и физика выше стала, поэтому тут, конечно, это не очень хорошо. Дети умнее не стали, контрольные материалы просто другие, попроще в этом году. И это не очень хорошо, что такое количество 100-бальников, 300-бальников, 400-бальников. Это говорит о том, что что-то мы сильно облегчили контрольные материалы. Мне кажется, что тут должно быть определенные задачи, чтобы должен быть определенный минимум знаний, которые школа дает, но чтобы меньше точно не было. Дальше, мне кажется, все же важно, чтобы ЕГЭ давал определенный разброс. Возможно, в контрольных материалах по математике, физике, информатике нужно давать какой-то либо раздел, либо очень сложные задачи, которые не все в состоянии решить, только самые талантливые, чтобы вот те получали по 100 баллов или там по 99 баллов, а те, кто не в состоянии их решить, все же получали поменьше, и чтобы разброс был побольше, и чтобы можно по ЕГЭ было выбрать действительно тех, кто очень хорошо соображает.
2: Михаил Гордин, ректор МГТУ имени Баумана. Бизнес-ФМ поговорила с Дмитрием Шаповаленко, выпускником Оренбургской гимназии. Он сначала набрал на ЕГЭ 298 баллов, но решил пересдать профильную математику и в итоге получил 300 баллов и поступил в ИТМО. Вот что он думает о том, нужно ли усложнять ЕГЭ.
6: Проблема в том, что варианты разных регионов России совпадают, Дальнего Востока, например. И это дает фору, скажем так, тем, кто в западных регионах сдает России. Они уже видят примерные задания и понимают, даже разборы выходят. Я считаю, что нам необходимо делать разные варианты примерно одного уровня сложности. Но усложнять ЕГЭ я не считаю необходимым. Оно и так достаточно на хорошем уровне, особенно ЕГЭ по математике.
7: Расскажите, пожалуйста, коротко ваш кейс. У вас были два других экзамена, а ваша профильная математика набралась 98 баллов, и вы ее пересдавали, чтобы получить 100?
6: Потому что я был больше всего в математике именно уверен, поэтому я ждал 100 баллов. У меня все пробники практически были на 100 баллов написаны.
7: Откуда-то эти 2 балла недобора образовались? Как это получилось?
6: Можно сказать, я разволновался под конец экзамена, и я не решил одно задание, которое спокойно решал. Получилось так.
7: Часто можно слышать такой довод, что большое количество 100-бальников – это следствие того, что все адаптировались к системе сдачи, что писать ЕГЭ и обладать качественными знаниями, это не одно и то же. Бега, часто можно такой довод услышать. Как вы к нему относитесь?
6: Нет, все-таки написать ЕГЭ на 100 баллов и не обладать никакими знаниями, это что-то невозможное. Все равно знания хорошие обязательно должны быть. ЕГЭ уже давно перестал быть тестом, там все задачи с решением, то есть большое количество задач с развернутым именно решением, где надо прописать решение. Да даже и первая часть ЕГЭ, там нет выбора ответа уже давно. Поэтому все-таки угадать и получить свой балл невозможно.
7: И какой бы вы прогноз сделали? Представим себе, что ЕГЭ действительно усложнят. Какая будет картина тогда по абитуриентам?
6: В разные года сложность ЕГЭ все-таки меняется. Допустим, в 2025 году у нас в области был всего один 100-бальник по математике профильный, а в этом году больше 10 человек. Реально ЕГЭ из года в год меняется по своей сложности. И все-таки я считаю, что надо делать примерно одного уровня сложности среднего ЕГЭ, и тогда будет среднее количество 100-бальников. Усложнять? А в каком месте усложнять? Качественно как-то менять ЕГЭ, новые форматы заданий придумывать я не считаю нужным, потому что ЕГЭ и так достаточно сбалансированный экзамен. И еще можно поменять шкалу перевода баллов. Это тоже сильно влияет.
7: Что с ней не так?
6: Смотрите, например, чтобы по математике набрать 70 баллов, нужно решить всего лишь первую часть, 12 заданий, которые без развернутого решения. Там только ответ надо в клеточки внести. К этому спокойно можно подготовиться за пару месяцев. Есть открытый банк заданий ТИПИ, где публикуются все прототипы, которые попадутся на реальном ЕГЭ по первой части. 70 баллов по математике набрать очень легко. А условно, если сравнивать с другими предметами, 70 баллов требует качественной подготовки, например, по литературе. Там уже тяжело набрать их.
2: Дмитрий Шаповаленко, выпускник Оренбургской гимназии. В этом году число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, выросло почти до 9 тысяч человек. 8 выпускников набрали по 400 баллов, еще одна участница – 500. А средний балл ЕГЭ вырос почти по всем предметам, кроме географии. Владимир Путин заявил, что не боится угроз от искусственного интеллекта. Об этом российский президент заявил во вторник во время встречи со студентами и молодыми учеными в учебно-научном центре Новосибирского госуниверситета. Обсуждая угрозы, которые сегодня несет ИИ, Владимир Путин подчеркнул, что никогда ничего не боялся.
8: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
9: Вам ничего нет.
10: Я никогда ничего не боялся.
11: Угроза, может быть, есть в том, что люди перестают меньше делать что-то самостоятельно.
12: Есть такая угроза, что через какое-то время будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки и ни о чем не думают. И все вещества скукоживаются у них, как шагреневые кожи.
11: Думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в своем обществе?
2: Владимир Путин также заявил, что в России создадут единую базу генетической информации, куда соберут данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов. Ежегодно хранилище будет пополняться примерно на 10 петабайт данных, это около 5 триллионов страниц текста. Президент также подчеркнул, что новая система важна для создания и обучения российских суверенных моделей ИИ. Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она действует с июня, и бизнес отмечает ее недоработанность. Принцип прост. Компании направляют в ФНС данные о доставке, проводят обеспечительный платеж и получают QR-код, который надо показать при въезде в Россию из стран ЕАЭС. Без этого кода транспорт не пустят. Мы собрали фидбэк от логистов о том, как сейчас работает спот.
9: Генеральный директор ГК «Маршал» Михаил Белоусов.
13: Я бы не сказал, что проблема именно в самой идее системы. Понятно, зачем ее внедряют, чтобы было больше прозрачности, меньше серых схем и быстрее проходили платежи. Но на практике пока видно, что все работает не так гладко, на самом деле, как хотелось бы. У нас, например, были ситуации, когда приходилось тратить больше времени на оформление, согласование. Где-то возникают технические моменты, где-то не сразу проходят операции. Иногда приходится несколько раз передавать документы или ждать проверки. Для бизнеса это всегда время, а время в логистике — это вообще в любом бизнесе это день. Если говорить с коллегами по цеху, по рынку, то основные претензии примерно, они вообще одинаковые. Во-первых, не все до конца понимают, как правильно работает сама система, правила постоянно уточняются. Во-вторых, есть вопросы к скорости обработки отдельных операций, когда груз уже должен ехать, а ты ждешь подтверждения или исправляешь какие-то технические моменты, это создает лишнее напряжение.
9: Предприниматель, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital Web Анна Фомичева.
14: Сама система работает не совсем корректно зачастую. Не человек оплачивает аванс, но код не генерится, приходится связываться с ФНС. А это дополнительное время, и зачастую генерит сам предприниматель ИПшник, и для него это дополнительная сложность. Второе самое основное, что я вижу, это сам обеспечительный платеж вперед. Для того, чтобы этот QR-код получить, клиенту необходимо что сделать? Селлеру, предпринимателю в сфере товарного бизнеса, ИПшнику нужно оплатить авансом НДС. Ну а ввиду сложной ситуации, как мы видим, со складами, кризисные явления. Сейчас малый бизнес находится в таком полудохлом состоянии, скажу так. И вот этот обеспечительный платеж для них – это дополнительная нагрузка.
15: А ведет ли для таких компаний это каким-то финансовым издержкам? Трудности со временем, с
14: техническим? Нет, всегда любые задержки. Товар готов, груз готов, код не генерится, машина стоит. Допустим, не все предприниматели понимают, что сначала нужно сгенерить код, а потом уже загружать машину. Представьте, что предприниматель ИПшник вообще не всегда разбирается. И это может привести к тому, что это и простой машину могут развернуть, потому что QR-код не генерится, машину могут не пропустить. И здесь возникают, опять же, сложности с простоем, машины, оплата водителя. Это дополнительные издержки, которые ложатся на плечи предпринимателя, ИПшника зачастую.
9: Учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский.
16: По нашей практике мы видим, что система в целом работает достаточно бесперебойно. Технических сложностей глобальных не возникало. Они могут возникать в большинстве своем по вине водителей. Когда водитель показывает на границе, к примеру, неправильный код, то данные аннулируются, нужно вносить корректировки для нового кода. Это, соответственно, занимает времени. Бывают еще такие случаи, когда код вообще на границе не проверяют. И, соответственно, необходимо, конечно, в этой ситуации водителей приучать, настаивать на сканирование кода, иначе система будет висеть, что машина не пересекла границу. Сложности глобально пока что с QR-кодом не возникает, пока можно внести данные в течение дня. Но когда скоро внесение обеспечительного платежа закончится и необходимо будет оформлять под за 2 дня до предполагаемого пересечения границы, здесь уже, конечно, мы думаем, могут возникать какие-то проблемы. Но опять же, какой-то переходный период.
2: Власти считают, что поступление в бюджет от системы спот за счет обеления рынка составит минимум 50 миллиардов рублей в этом году, 100 миллиардов в следующем и до 150 миллиардов рублей, начиная с 2028 года.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Tavern de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказы принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Tavern de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Транширы.
17: Оснащенность экстренных служб города Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах часто вызывает зависть у коллег в других странах и на других континентах. Дубайская полиция, например, ездит на служебных Феррари, Мукати и Ламборгини. Парамедики до мест происшествия добираются на двухместных Лотус Эвера и Форд Мустанг. А в 2015-м власти решили осчастливить и пожарных, включив в состав необходимой экипировки автономные пилотируемые реактивные ранцы. Руководство города посчитало, что именно реактивные ранцы сделают пожарных максимально эффективными в борьбе с огнем в небоскребах, которых в Дубае множество. Было куплено 20 летательных комплектов и 2 обучающих симулятора почти за 10 миллионов долларов. И нанято несколько инструкторов. Но, видимо, что-то пошло не так. За 10 с лишним лет летающих дубайских пожарных так никто и не увидел.
0: Транширы. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
18: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
18: Red Wings намерена запустить рейсы из Москвы и Екатеринбурга в египетский Эль-Аламейн осенью. Перевозчик направил в Росавиацию соответствующие заявки, сообщает ТАСС. Эль-Аламейн – новый популярный курорт на берегу Средиземного моря в Египте. Прямой перелет из Москвы на Ту-214 займет всего несколько часов, говорится в сообщении Red Wings. О намерении подать заявку на получение разрешений для полетов на этом направлении сообщили и в авиакомпании Azur Air. 12 августа – крайний срок приема заявок на участие в торгах по продаже бывших активов производителей водки «Хортица». Начальная цена – 7 миллиардов 800 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные государственной информационной системы «Торги». Это не первая попытка реализации активов. Предыдущие июньские торги не состоялись из-за отсутствия заявителей. А публичное предложение в конце июля со сниженной ценой отсечения в 3 миллиарда 900 миллионов рублей тоже не привлекло покупателей. Toyota и Tesla отзывают в США 528 машин. О двух независимых друг от друга компаниях по отзыву автомобилей объявило Национальное управление безопасности дорожного движения США, передает CBT News. Tesla отзывает 20 электромобилей, модели 3 и модели Y из-за чрезмерно ярких фар ближнего света. Toyota 508 гибридных седана Camry 25-26 модельных годов. Причина сбой в работе дисплея приборной панели при запуске автомобиля. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Российский рынок акций днем во вторник консолидировался в ожидании свежих драйверов после утреннего роста вслед за подорожавшей нефтью и на надеждах на возобновление переговоров по украинскому урегулированию. Также продолжила дорожать нефть на фоне эскалации вокруг Армузского пролива, но премия за нефтяной риск может быстро сойти на нет, если Иран и США договорятся об условиях судоходства в Армузском проливе. Внешний геополитический фон для нашего рынка акций остается противоречивым. Трамп ранее заявил о прогрессе в переговорах по Украине, но при этом Сенат США одобрил законопроект о новых антироссийских санкциях, который остался в Палате представителей до сентября. Индекс Мосбиржи сегодня днем поднялся к 2320 пунктам и залег в боковик прямо сейчас 2323 пункта. Изменится ли общая картина? В ближайшее время обсудим ситуацию с директором по инвестициям УК «Ренкап» Ильей Голубом. Здравствуйте.
19: Добрый вечер.
2: что происходит с ценой на нефть и в целом на энергоносители? Армуз, ну, мы уже как будто бы привыкли. То закрывается, то открывается. При этом пришло буквально несколько минут назад сообщение от Минэнерго США. Они повысили прогноз о падении мирового производства жидких углеводородов. При этом говорят, что добыча нефти внутри штатов будет повышаться. Это тоже как-то повлияет? Чего ждать рынку нефти в ближайшее время?
19: Ну, если говорить про Армузский пролив, то он уже долгое время скорее закрыт, чем открыт. И на самом деле какие-то словесные интервенции относительно того, что, то, что там заявляет Пакистан или США, что переговоры находятся на продвинутой стадии, что вот-вот-вот-вот. По факту мы видим, что есть обстрелы кораблей, там есть обстрелы каких-то объектов военных. То есть, в принципе, ситуация находится на такой пограничной зоне, где в любой момент может бабахнуть. И думаю, что это чем-то напоминает историю уже вокруг российско-украинского урегулирования. То есть люди привыкли к каким-то визитам, к каким-то переговорам и, по сути своей, ждут фактов. Да? И поэтому, поскольку фактов нет, то мы видим, что нефть торгуется в районе там $90 на баррель, а не в районе $80 за баррель. Если говорить про Америку, Америка достаточно давно уже качает много. Там ситуация за последние там десятилетия, она коренным образом изменилась. И, в принципе, наверное, сами США, если, предположим, через Армузский пролив будет проходить столько же нефти, сколько проходит сейчас, это, разумеется, не исправит ситуацию на мировых энергетических рынках. То есть там достаточно большой объем через регион проходит, поэтому одной страны недостаточно, чтобы это исправить, ну, как минимум в краткосрочной перспективе, там, в какой-то, там, какая-то венесуэльская нефть дополнительная, с Гуаяны и так далее, но, тем не менее, все равно полностью заместить, разумеется, там, а Ближний Восток не получится.
2: А если посмотреть на наш рынок акций, как вам его поведение сейчас и какие рекомендации вы бы дали инвесторам?
19: Я бы сказал, что то, что происходит сегодня, это, наверное, все-таки не вопрос там, визита Уиткова в Москву с Кушнером, а просто аллокация тех дивидендов, которые пришли, там, в частности, там, можно посмотреть, что происходило там, с акциями ВТБ, они сегодня неплохо росли, и, наверное, это все-таки там, дивиденд, который просто решили вложить в эти же самые бумаги. Рынок выработал уже какую-то мозоль по части вот, геополитики и тоже ждет фактов, аналогично, как я сейчас говорю, ситуация вокруг Армузского пролива, поэтому я не думаю, что кто-то ждет чего-то прорывного, плюс там, часть участников рынка опасается какой-то эскалации в сентябре-октябре, и все, в принципе, достаточно осторожно. Новых обильных денег на рынок нет, ну, если мы берем именно приток не дивидендный, а приток именно новых денег инвесторов, поэтому я бы сказал, что пока все-таки рынок, вот он в таком боковике находится, и как ориентир можно смотреть, что происходит на рынке долговых инструментов, по сути своей, там, те же ОФЗ болтаются на месте, вот, наверное, я бы сказал, что это такой, это самый смарт-мани на рынке, поэтому вот это и есть ориентир.
2: А что касается драгметаллов, золото, серебро, подходящий момент сейчас?
19: И вопрос, всегда вопрос ориентира временного. Если мы смотрим на золото там, с горизонтом плюс 5, плюс 10 лет, то это всегда актив, который вас, в общем-то, защищает от инфляции. Просто перестановка может происходить там раз как раз-таки в 5 лет, накопили немножко вот этих процентов недополученных и переставили. Серебро – это другой металл, там очень большая составляющая промышленная, и здесь во многом все зависит от состояния мировой экономики, как вы смотрите на то, что там продолжится ли, там, не знаю, бум там AI и так далее, там электромобили, поэтому здесь, наверное, я бы на серебро смотрел более осторожно на долгосрочную перспективу, ну а золото, опять-таки говорю, что если вы хотите защититься от инфляции, получить какой-то валютный актив у себя и готовы держать без процентов это на длинном горизонте, то, в принципе, можно купить.
2: Хорошо, ну и напоследок про рубль поговорим. Тоже считаете, что где-то до сентября серьезных изменений в курсе не будет?
19: Смотрите, я считаю, что вот спрашивать, что будет там в ближайшую неделю-две, наверное, про валюту менее корректно. Всегда долгосрочно, среднесрочно рубль по-прежнему переоценен относительно рубля, и мы видим, он так постепенно-постепенно относительно доллара, он постепенно-постепенно снижается. Соответственно, там, цель, я думаю, ближайшая, это куда-то в сторону 90, вопрос, когда мы к ней придем, но мы видим, как мы достаточно оперативно из зоны 72 рубля пришли в зону 82 рубля, и там, какие-то вот факторы общие говорят о том, что это движение должно продолжиться, просто вопрос скорости этого движения.
2: Спасибо. Обсудили ситуацию на рынках с директором по инвестициям УК «Ринкап» Ильей Голубовым.
20: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
21: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
22: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
23: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
22: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Деньги. Самая крупная купюра была выпущена в 1934 году в Соединенных Штатах и имела номинал 100 тысяч долларов. В оборот она не поступала и фактически представляла собой золотой сертификат. Он был предназначен для внутренних взаиморасчетов между банками Федеральной резервной системы. На банкноте был изображен 28-й президент Вудро Вильсон, хозяин Белого дома с 1913 по 1921 год. История денег на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
26: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше. Сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук в форме ромба? Его даже прозвали «ромбом Меркель». Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
25: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Частные медицинские центры Новосибирска подключились к программе реабилитации участников спецоперации, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин встретился с Травниковым в ходе рабочей поездки в Новосибирск. Губернатор рассказал главе государства о развернутой региональной программе реабилитации. Министр по евроинтеграции Сербии Неманья Старович заявил, что вопрос введения виз для граждан России сейчас не рассматривается. Ранее он сообщил, что Белград планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. По его словам, это следующий важный шаг, поскольку полноценное членство в ЕС для стран-кандидатов вряд ли произойдет до конца десятилетия. Министр объяснил это существующими в ЕС проблемами. Стратегические запасы нефти Соединенных Штатов упали ниже 300 миллионов баррелей впервые с 1983 года, сообщает CNBC со ссылкой на данные Американского министерства энергетики. На минувшей неделе показатель составил 798 700 000 тонн, баррелей, напоминает ведомости. В июле представитель Минэнерго США сообщил CNBC, что минимальный объем нефти, необходимый для безопасной эксплуатации страхового фонда, составляет около 70 миллионов баррелей. Российский пловец Егор Корнев стал чемпионом Европы, завоевав золото на дистанции 50 метров баттерфляем. Спортсмен проплыл дистанцию за 22,52 секунды. Второе место занял француз Максим Груссе, третье – белорус Григорий Пекарский. На счету российских спортсменов 16 медалей на этом чемпионате Европы. Отечественные атлеты завоевали 7 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Вице-премьер Новак вновь поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. Как рассказали бизнес-фм слушатели, многие районы столкнулись со второй волной дефицита топлива и роста цен. Трудности от Кубани до Приморья. Банк России определил перечень криптовалют, которыми смогут торговать на бирже неквалифицированные инвесторы. Это биткоин, эфир и тезер USDT. Хотя накануне глава ФСБ Петр Фродков предупреждал, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Что стоит за решением ЦБ? На импортные шины для легковых и части грузовых машин могут ввести повышенные пошлины, сообщает Автоньюз.ру. Минпромторги считает, что китайские конкуренты занижают стоимость, что разоряет местных производителей и приводит к сокращению налогов и занятости в отрасли. Подробности на Business FM. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже. 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. Обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
4: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области, не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель. 92-й встречается часто. 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.
5: Ситуацию можно описать как тревожную в Смоленске. Действительно стало намного больше машин. Если раньше это было 2-3-5 машин где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, и 50 машин. У нас есть чат «Топливо Смоленске» в ВК. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди. «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». На частных заправках либо его нет, хотя вот пишут, что «Солит» — это белорусская сеть, плюс «Нефтик». Я, правда, там не заправляюсь. Топливо временами есть. Но вообще ситуация буквально на за последнюю неделю стремительно ухудшилась.
4: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео,

0: именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущих пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
1: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
2: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
3: Перебоев сейчас нет?
2: На сегодняшний день нет.
3: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
2: В каждой партии, которая приходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
1: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
4: Если независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков, у Лукойла, у Газпрома, у Роснефти, ну, прибавить плюс 1-2 рубля. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
3: Да, иначе он уходит в убыток уже.
4: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какой ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
1: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензин АИ-92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных к торгам на бирже. Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Это криптовалюты, которыми смогут торговать в России неквалифицированные инвесторы. При этом ранее глава ПСБ Петр Фуратков предупреждал, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. А Валерий Убадуев продолжит.
6: Криптовалюта, которую Центробанк предложил допустить к торгам, это тройка самых, можно сказать, топовых. Регулятор ориентировался на рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования, поэтому выбрал биткоин, эфир и тезер USDT. Эти криптовалюты смогут покупать неквалифицированные инвесторы в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Это брокеры, криптообменники и управляющие. Для аквалов таких ограничений нет. Однако вне зависимости от категории, инвестору нужно будет пройти тестирование для допуска к торгам. Что это за тестирование в деталях до сих пор неизвестно. Российские финансовые организации сейчас готовятся к внедрению новых правил для криптовалют. В частности, Мосбиржа собирается запустить торги до конца этого года, а банки готовят соответствующую инфраструктуру. Но возникает вопрос, можно ли условно биткоин или USDT вывести с иностранного кошелька или биржи и завести его в легальный российский контур? На ум приходит только серое обналичивание через полулегальные, а иногда и совсем нелегальные сервисы. И за полученный фиат затем купить крипту через разрешенные в России площадки. Но мало того, что это сопряжено с рисками, так еще и подчеркнем, зачастую незаконно. На нелегальные криптообменники проводятся рейды за незаконную банковскую деятельность. Механизма перевода крипты с иностранных платформ на российские пока нет. Возможно, он появится в будущем, продолжает финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
7: Законодательство, оно прямо новое. Сейчас пойдут с первой ласточки, все обкатают, и вот тогда будет понятно, что и как. Потому что нужно понимать, что западные регуляторы не очень добро на нас смотрят, мягко говоря. И, соответственно, для всех официальных российских бирж основная задача будет разработать подробные механизмы защиты своих клиентов от такого рода неприятностей.
6: Причем, какой бы ни была криптовалюта, к ее обороту применяются все те же санкционные правила. Например, Евросоюз регулярно вносит в свои пакеты различные криптобиржи

0: платформы, которую Брюссель заподозрил в помощи обходу антироссийских санкций. У биткоин и эфира нет единого эмитента, то есть заморозок конкретных счетов в российском контуре не ожидается. А вот компания Tether, эмитент USDT, неоднократно блокировала средства российских организаций или связанных с Россией по запросу американских властей. В прошлом году, например, компания заморозила USDT на сумму в 2,5 миллиарда рублей, принадлежавшей российской криптобирже Garantex. То есть Tether может отследить, на каких счетах в российском контуре есть USDT и заморозить эти средства. Повальной блокировки счетов ожидать все-таки не стоит, но такая возможность сохраняется. Продолжает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
1: Действительно, есть возможность смотреть географию разнообразных стейблкоинов и их использования. И чисто гипотетически, действительно, можно заблокировать все USDT, находящиеся на территории Российской Федерации. Как только какому-то контрагенту будет известно, что этот USDT находится в владении подсанкционного юрлица, риск того, что он станет замороженным, очень сильно увеличивается. Таким образом, было предотвращено немало мошеннических схем по всему миру. Это правда. Но в период, когда юридический мир делится на дружественные и недружественные юрисдикции, это скорее очевидный минус, а не плюс.
0: Эксперты также считают, что часть крипторынка в России все же останется в серой зоне из-за лимитов по сделкам и малого числа разрешенных к торгам активов. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября этого года, но предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на импортные легковые и легкие грузовые шины. Решение могут принять по итогам расследования. Его ведет Евразийская экономическая комиссия, сообщили Автоньюс.ру в ведомстве. Оно началось в мае этого года после обращения Минпромторг крупных производителей шин из России, Беларуси и Казахстана. Они пожаловали, что конкуренты, прежде всего из Китая, занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей. Дешевые покрышки сейчас привозят в первую очередь из Китая, и поставки растут стабильно. Проблема именно в них, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
3: Недозагрузка производства где-то порядка 35-45%. То есть у нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. И китайские производители, которые выходят на наш рынок, дают более конкурентоспособную цену. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают либо по каким-либо контрактируемое производство, это крупные корпораты, которые используют шины, плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, это расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции, которая активно давит. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, налоги платились, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные, коммерческие, естественно, платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, да, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Понятно, что какую-то там количество шин все равно будет увозиться, все равно они будут торговаться. Да, они будут дороже, если примут пошлины. Выбор китайских производителей, которые привозят к нам модели шин, и он больше, чем производит у нас. Китай раз в год может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, шумность снижать для определенных там грунтов, колеса делать и так далее. Да, мы за ними не успеем, но отразится это не то, что на бизнесе, скорее всего, просто на итоговом потребителе, потому что мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже. Конкурентность, она должна все-таки быть, чтобы мы не переплачивали как автолюбители, и чтобы производство у нас было. Но все-таки, я думаю, нам надо больше углубляться и в науку, и в производство, и вкладывать в развитие.
2: Александр Казаченко, Trade Taxi. Минпромторги заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряда зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции, импортеры СКНР смогли быстрее его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями.
4: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
7: Деньги. Существует два способа хранения ценностей в банковском сейфе. В первом случае клиент посвящает банк в тайну содержимого ячейки, и банк несет полную ответственность за его сохранность. Дешевле стоит возможность помещать и изымать ценности из сейфа без контроля со стороны банковских служащих. В некоторых банках даже специально устанавливаются перегородки, чтобы даже сотрудники банка не видели, что содержится в ячейке клиента.
8: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Влекулеев. Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в январе-июле снизились на 16,8% до 4 триллионов 595 миллиардов рублей, а ненефтегазовые выросли на 18,3% до 17 триллионов 518 миллиардов рублей, сообщает Министерство финансов России. Правительство утвердило перечень из 24 особо значимых проектов на общую сумму 14 миллиардов 400 миллионов рублей для развития цифровой экономики. Наибольшее количество проектов, 12, реализуют в транспортной отрасли на сумму 11 миллиардов 660 миллионов. В промышленности и торговле одобрено 8 проектов на 2 миллиарда 380 миллионов. В сфере связи и медиа 3 проекта на 281 миллион 200 тысяч рублей, а в агропромышленном комплексе 1 проект на 54 миллиона 100 тысяч рублей. Россия с 1 по 10 августа отгрузила на экспорт 976 400 тонн основных зерновых культур, что на 22,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как уточнила Интерфаксу директор аналитического департамента Союза Елена Тюрина, если будет сохраняться нынешняя геополитическая ситуация, то вполне возможно дальнейшее продолжение сокращения отгрузок. В Роспатент за прошлый год поступило 26,5 тысяч патентных заявок на изобретения, что почти на четверть меньше, чем в 2020 году. Тогда было около 35 тысяч, подсчитали в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУВШЭ. Отмечается, что основное сокращение заявок пришлось на 2021-2022 годы, после чего значение показателя находилось на уровне 26,5-27 тысяч заявок ежегодно. После 2022 года число поданных отечественными разработчиками в Роспатент заявок растет третий год подряд с 19 тысяч в 2022 до 21 тысячи 825. В результате их доли в общем количестве заявок выросла до 82,3%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Погода в Москве.
2: В Москве плюс 18, местами дождь, он будет повсеместным, обещают, после примерно половины девятого. Но к ночи может утихнуть, ночью плюс 15, завтра днем до 18, облачно с прояснениями, временами дождь. 20:17 в Москве, вы слушаете Business FM. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они сами рассказали Business FM. При этом гораздо большую маржу им приносит торговля в офлайне и на собственных сайтах. Подробности Светланы Чередниковой.
10: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Business FM гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена на Письменская.
11: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал.
2: На тему в интервью Business FM недавно высказался ректор.
12: Армутскую ловушку, начав войну с Ираном, несмотря на уже десятую
13: неделю, стремительно ухудшилось.
14: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей.

0: Информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
1: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
2: Перебоев сейчас нет?
1: На сегодняшний день нет.
2: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
1: Каждой партии, которая приходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
0: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
3: Если независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков, у Лукойла, у Газпрома, у Роснефти, ну, прибавить плюс 1 рубль, 2. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
2: Да, иначе он уходит в убыток уже.
3: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какой ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
0: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. Это подтвердил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что Россия взамен не просила освободить своих заключенных.
5: Подробности.
6: Роберт Гилман был арестован в январе 22 года в Воронеже. Тогда его сняли с поезда «Сухум-Москва» за пьяный дебош. Затем Гилман несколько раз ударил сотрудника полиции в отделении. В октябре того же года гражданин США получил 4,5 года колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Затем срок смягчили до 3,5 лет. Уже находясь в заключении, Гилман применил силу в отношении сотрудников колонии и следователя и стал фигурантом нового уголовного дела. В 24 году его приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, то есть в сумме общий срок его заключения превысил 10 лет. В конце июня Гилмана перевели из тюремного госпиталя в психиатрическое отделение одной из больниц Воронежа в состоянии, которое оценивалось как диссоциативный ступор. А несколько дней назад Белый дом и Госдепартамент обратились к Москве с просьбой освободить 32-летнего Гилмана из-за ухудшения здоровья. 11 августа он покинул Россию на самолете американского Госдепартамента. Известно, что на борту его сопровождала мать. Во время полета его состояние оценивали 4 врача. Как рассказали источники Рейтер, состояние Гилмана оценили как удовлетворительное. Дональд Трамп, комментируя освобождение американцев в социальных сетях, сообщил, что это произошло после обсуждения с Владимиром Путиным. Такое решение, по словам Трампа, было принято из гуманитарных соображений. Трамп также написал, что уже разговаривал с Гилманом. Единственной его просьбой по возвращении, по словам президента, был, цитата, «огромный чизбургер». Далее Роберт Гилман направится в госпиталь в Техасе для медицинского обследования и лечения, сообщает Associated Press.
4: Помилование Гилмана – попытка Москвы заработать политические очки в глазах Трампа, считает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
7: Очевидно, Россия выделяет Соединенные Штаты Америки из всего сонма западных государств. Россия показывает, что американцы могут взаимодействовать с ней, что Россия не является для США экзистенциальным противником. Таковым противником ее не считает и Дональд Трамп. И освобождение вот этого заключенного, его помилование, может быть использовано Дональдом Трампом для внутриполитических целей. Ему крайне важно показывать, что он сильный президент, что он добивается результатов, и особенно в том, что касается возвращения американцев домой. Это тема, которая близка его ядерному коренному электорату. Мы знаем, что Дональд Трамп высоко ценит такого рода личные жесты, и он

0: понимает, что вот этот человек, заключенный Роберт Гилман, был отпущен, потому что Трамп об этом попросил, члены его команды, а не просто Соединенные Штаты Америки. Очевидно, отпуская этого человека, Россия, в общем-то, приобрела дополнительные дипломатические очки в глазах Дональда Трампа, а учитывая, что вокруг американского президента ведется такая длительная кампания со всех сторон по переманиванию его на свою сторону, такое, знаете, перетягивание Дональда Трампа, то, безусловно, Россия получает здесь, в общем-то, из не самой такой вот чувствительной уступки довольно ощутимые политические и дипломатические очки.
1: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпул». Госсекретарь США Марко Рубио также поблагодарил власти России за освобождение Гилмана. Кроме того, он заявил, что Штаты продолжают добиваться освобождения в России своего гражданина Стивена Хаббарда. Как писала Рейтера, Гилман был одним из как минимум 10 американцев, которые находятся в заключении в России. В России появился синхротрон «Скиф». Ускоритель элементарных частиц построен в новосибирском наукограде Кольцово. Комплекс был официально открыт во вторник в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на Скифе начнут проводить уже в этом году. Подробнее о российском синхротроне Михаил Задорожный.
2: Скиф – это сибирский кольцевой источник фотонов. Проект стартовал в 2018 году. Строительство синхротрона началось в августе 2021. Сам ускоритель уже готов. Следующий этап – создание рабочих мест для ученых. Планируется, что в составе Скифа будет 30 экспериментальных станций. То есть можно будет одновременно проводить 30 различных исследований. Заказчик синхротрона – Институт катализа сибирского отделения РАН. И одна из задач, которую поможет решить Скиф – создание новых катализаторов для промышленности. Но этим возможности комплекса не ограничены. О самом синхротроне и о том, какие исследования на нем можно проводить, рассказывает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор завкафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
3: Синхротрон, в нем достигается ускорение электронов, и в зависимости от параметров электроны эти излучают рентгеновское излучение той или иной частоты. Когда оно попадает на вещество, фактически можно изучать структуру вещества на молекулярном, даже на атомарном уровне. Это одна из таких очень хороших установок. Разумеется, она будет работать на то, на что она предназначена, на материаловедение, может применяться и для биологии. Объектов, в медицине, в частности.
2: Например, разработчики новых лекарств могут изучать на синхротроне строение молекул различных веществ, что позволит лучше понимать, почему одни соединения биологически активные, а другие нет. Также Скиф поможет созданию новых материалов с заданными свойствами на основе знания их структуры. И, конечно, на синхротроне в наукограде Кольцово будут проводиться фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты вузов. Длина кольца для ускорения частиц у Скиф 476 метров, а, например, у Большого адронного коллайдера, который тоже является синхротроном, около 27 километров. Это не значит, что Скиф плохой. Эти ускорители предназначены для разных целей. Новосибирский комплекс главным образом для прикладных исследований, а БАК создавали, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тем не менее, Скиф сегодня самый мощный синхротрон в России. О его значении говорит популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
4: Есть и во Франции большой синхротрон, и в США есть синхротроны подобные. Если прям очень сильно обобщить, это не то, что прям такой гигантский, фундаментальный какой-то проект вроде Большого адронного коллайдера, который существует прям в единственном экземпляре и уникальный в своем роде. Но это такой достаточно мощный инструмент, один из, на котором можно проводить свои исследования и уже, собственно, ни от кого не зависит.
2: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Увлекули. Федеральный бюджет России в январе и июле этого года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 6 триллионов 455 миллиардов рублей или 2,8% ВВП. Об этом сообщает Минфин. В январе и июле 2025 года дефицит составлял 4 триллиона 622 миллиарда рублей или 2,2% ВВП. Россия и Индия прорабатывают создание в Подмосковье совместного кластера по производству активных фармацевтических ингредиентов, сообщил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса, президент Индийского культурно-национального центра СИТА Сэмми Катвани. Он подчеркнул, что на сегодняшний день 60% таких ингредиентов поступает из Китая, и пандемия ковида продемонстрировала, что в этой сфере невозможно зависеть от одного поставщика. Российские обувные предприятия сокращают выпуск продукции. В январе и июне обувщиками России выпущено 97 миллионов 600 тысяч пар продукции, что на 12,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак». Эксперты объясняют ситуацию неравной конкуренции с импортом, который за этот же период вырос на 3,5%, и ухудшением условий работы локальных производителей. Минсельхоз России создал на базе Тимирязевского университета платформу ускоренной селекции культур, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Совета по науке и образованию. По ее словам, система создана для того, чтобы быстрее выводить новые сорта и гибриды и выводить их на рынок. Как отметила Лут, в рамках платформы уже работают 86 участников, научные и образовательные организации, а также бизнес. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 17 градусов, идет дождь. Синоптики обещают, что он после 10 вечера должен закончиться. Ночью плюс 15, завтра днем до 18 градусов, облачно с прояснениями, временами дождь. Похожая погода и в четверг, но еще прохладнее, плюс 15. Немного потеплеет только в пятницу. Двадцать один семнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они сами рассказали Бизнес FM. При этом гораздо большую маржу им приносит торговля в офлайне и на собственных сайтах. Подробности Светланы Чередниковой.
7: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Бизнес FM гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена Письменская.
8: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году, постепенно с 25-го начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими, все занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше, не совсем понятно. Но, с другой стороны, это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас на самом деле может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейс это уже не выход для производителей.
7: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее. То есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и доставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco, это локальный бренд анапская косметика, Анастасия Вдовина. Хочешь продавать – плати и повышай цену.
9: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит в конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги, нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
7: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащие сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, снижающее аппетит. Его выписывают пациентам с ожирением. Чем он опасен и как добавки, содержащие вещество с массой побочных эффектов, оказались в свободном доступе на онлайн-площадках? Об этом Наталья Шашина.
10: Вот некоторые отзывы, которые оставляли покупатели на БАДы, в которых оказался сибутрамин. Вроде бы худею, но чувствую себя как овощ. Если ем, то сразу тошнит. Судороги, трясется челюсть. Сна нет, головные боли. Сам по себе сибутрамин – это лекарственный препарат, не БАД. Это психостимулятор, создающий чувство ложного насыщения. Как говорит диетолог, гастроэнтеролог Алена Поташова, он был популярен 10 лет назад. Но сейчас среди врачей считается устаревшим, поскольку эффективность не перевешивает побочные риски – аритмия, тахикардия, бессонница.
11: Большой минус, когда он оказывается в БАДах, потому что люди не знают, что он там есть, они не готовы к этому. Они иногда могут сочетать с какими-то препаратами, например, антидепрессантами, которые дают усиление токсического эффекта сибутрамина. Они могут начать принимать эти БАДы, зная о том, что у них есть заболевание сердца. Сибутрамин имеет побочные эффекты, связанные с сердечным ритмом. Эти пациенты в зоне риска для того, чтобы получить максимум побочных эффектов от этого препарата. Как лекарственное средство сибутрамин давно устарел.
10: Отпускается сибутрамин только по спецрецепту. Однако некоторые производители БАДов начали добавлять его в свою продукцию, доступную в один клик на маркетплейсах. Среди таких препаратов Супресса, Ультралипа-3, Минерал Баланс, С-фигура Слим. Как пишут «Известия» со ссылкой на экспертов, эти капсулы кустарно производятся в Казахстане, а сибутрамин покупают в Китае под предлогом лабораторных исследований. Причем дозы сибутрамина в добавках были запредельными. Комментирует врач-терапевт, кардиолог, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
12: Когда производитель БАДов засовывает в свой БАД такие препараты, это очень удобная схема, потому что когда вы покупаете БАДы, вы же рассчитываете на какой-то эффект, а БАДы в своей сумме сути, по закону, никакого эффекта на организм человека оказывать не имеют права. Я имею в виду, который можно было бы как-то измерить. После приема БАДа ничего не должно измениться вообще. Иначе БАД придется регистрировать как медицинский препарат. Это же не нравится производителям, и они туда под шумок тихонечко подсыпают реальные действующие препараты и выдают их за чудодейственное средство. И люди охотно на это ведутся. К сожалению, сейчас БАДы стали дико популярны, жуткая конкуренция, и производители идут на такие грязные ходы. А контроля за этим, конечно же, нету никакого.
10: Впрочем, исполнительный директор Союза производителей БАД к пище Александр Жестков уверяет, это продавалось под видом БАДа, но по сути им не было.
13: Если посмотреть фактам в глаза, то мы увидим, что данная продукция де юре не являлась биологически активными добавками к пище. Недобросовестными селлерами и продавцами на маркетплейсах она вводилась в оборот по разрешительной документации других категорий товаров, таких как в том числе кофейный напиток, концентраты, пищевые добавки и так далее.
10: В Wildberries бизнес-ФМ сообщили, что проводят внутреннюю проверку. Карточки БАДов с опасным веществом блокируют. В Озон нам также заявили, что продажа БАДов на площадке возможна только при наличии необходимых разрешительных документов. Карточки скрыты с витрины до завершения проверки. Однако это не первый случай, когда добавки с сибутрамином оказываются в свободном доступе в интернете. Ведь есть и спрос. Люди ищут волшебную таблетку, которая поможет им похудеть без усилий. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Это данные за первые полугодие 2022 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Smart Analytics Global. Всего за первые 6 месяцев этого года мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть более 19 тысяч единиц. Это в 3 раза больше, чем было за тот же период прошлого года. Первое место по поставкам заняла китайская Agibot. Она заняла 44% доли рынка, а в этом году она обогнала также китайскую Uni3. В целом, компании-производители из Китая значительно опережают свои конкуренты из США. За счет чего Пекин так вырвался вперед в секторе гуманоидных роботов, говорит совладелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
14: Первый – это контроль над цепочкой поставок. Китай все контролирует там порядка там, 65% ключевых игроков по поставкам. И особенно это важно в компонентах для гуманоидов. И как мы видим, актуаторы, редукторы, датчики – это все через у китайцев. И очень важно, что, например, компания Uni3 производит моторы и редукторы внутри компании, что очень важно, что дает ей полный контроль над разработкой и себестоимость. Поэтому удешевляет в разы изготовление и создание роботов. Когда Uni3 вообще начинала свою работу, это был далекий 2016 год. И вот за 10 лет они вот эту всю выстроили систему, которая позволяет создавать определенных роботов. И, можно сказать, доступной ценой уже сейчас. Второй, наверное, фактор все-таки — это скорость производства. У них цикл от прототипа до готового узла определенного занимает недельки две. Против, например, других компаний в мире, у них может занимать от 2 месяцев до 3-5 месяцев. Конечно же, еще история с господдержкой есть определенная. Однозначно, что Китай усиливается. И когда мы видим там Соединенные Штаты, которые показывают Tesla и Figure, то мы не видим их реальных примеров. Есть точечные, частичные, небольшие, но в масштабе Китая мы пока этого не можем увидеть. А в Китае уже начинает интегрировать там на производство гуманоидов. Это точечная тоже история, но мы видим, где вместо одного робота уже 5-7 делают определенную линию. Конечно, мы видим, что это очень быстрый скачок произошел. Очень быстро. Конечно, с вами как с искусственным интеллектом. Вы посмотрите, что было с искусственным интеллектом, да, все его раньше слышали, но никто не мог применить. А сейчас также с роботами. Все слышали, а резко роботы начали интегрироваться по каким-то пока определенным мелким задачам. Да, мы увидим, но они расширяются.
1: Артур Зархи, гендиректор корпорации роботов-аналитики, как пишет Bloomberg, ожидает, что рынок гуманоидных роботов продолжит расти. Они предполагают, что всего за этот год будет отгружено до 60 тысяч роботов, а к 30-му году эта цифра увеличится до 300 тысяч.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
6: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Во вторник с 8 до 20 часов российское ПВО уничтожило 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 5 регионами Азовским морем, сообщает Минобороны России. Госпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил о недопустимости возложения всей ответственности за пробуксовку мирного плана в секторе Газа исключительно на палестинское движение «Хамас», указав на систематические нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля. Министр по евроинтеграции Сербии Немани Старович заявил, что вопрос введения виз для граждан России сейчас не рассматривается. Ранее он сообщил, что Белград планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. По его словам, это следующий важный шаг, поскольку полноценное членство в ЕС для стран-кандидатов вряд ли произойдет до конца десятилетия. Министр объяснил это существующими в ЕС проблемами. Стратегические запасы нефти США упали ниже 300 миллионов баррелей впервые с 83 года, сообщает CNBC со ссылкой на данные американского министерства энергетики. На минувшей неделе показатель составил 298 миллионов 700 тысяч баррелей, напоминают ведомости. В июле представитель Минэнерго США сообщал CNBC, что минимальный объем нефти, необходимый для безопасной эксплуатации страхового фонда, составляет около 70 миллионов баррелей. Российский пловец Егор Корнев стал чемпионом Европы, завоевав золото на дистанции 50 метров баттерфляя. Спортсмен проплыл дистанцию за 22,52 секунды. Второе место занял француз Максим Груссев, третье – белорус Григорий Пекарский. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 21:30, в студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Банк России определил перечень криптовалют, которыми смогут торговать на бирже неквалифицированные инвесторы. Это биткоин, эфиры и тезер USDT. Хотя накануне глава ФСБ Петр Фродков предупредил, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Что стоит за решением ЦБ? На китайские шины для легковых и части грузовых машин могут ввести на повышенные пошлины, сообщает Автоньюз.ру. В Минпромторге считают, что китайские конкуренты занижают стоимость, что разоряет местных производителей и приводит к сокращению налогов и занятости в отрасли. И нейросеть будет оставлять следы. Anthropic начала внедрять в новой модели Claude-функцию, вставляющую в тексты и файлы, созданные и незаметные для человека водяные знаки. Они сохраняются при копировании. Нововведение связано с требованиями Евросоюза по повышению прозрачности контента. Подробности на Business FM. Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных торгам на бирже. Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Это криптовалюты, которыми смогут торговать в России неквалифицированные инвесторы. При этом ранее глава ФСБ Петр Фродков предупреждал, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Валерий Увадоев продолжит.
15: Криптовалюты, которые Центробанк предложил допустить к торгам, это тройка самых, можно сказать, топовых. Регулятор ориентировался на рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования, поэтому выбрал биткоин, эфир и тезер USDT. Эти криптовалюты смогут покупать неквалифицированные инвесторы в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Это брокеры, криптообменники и управляющие. Для аквалов таких ограничений нет. Однако вне зависимости от категории, инвестору нужно будет пройти тестирование для допуска к торгам. Что это за тестирование в деталях до сих пор неизвестно. Российские финансовые организации сейчас готовятся к внедрению новых правил для криптовалют. В частности, Мосбиржа собирается запустить торги до конца этого года, а банки готовят соответствующую инфраструктуру. Но возникает вопрос, можно ли условно биткоин или USDT вывести с иностранного кошелька или биржи и завести его в легальный российский контур? На ум приходит только серое обналичивание через полулегальные, а иногда и совсем нелегальные сервисы. И за полученный фиат затем купить крипту через разрешенные в России площадки. Но мало того, что это сопряжено с рисками, так еще и подчеркнем, зачастую незаконно. На нелегальные криптообменники проводятся рейды за незаконную банковскую деятельность. Механизма перевода крипты с иностранных платформ на российские пока нет. Возможно, он появится в будущем, продолжает финансовый аналитик цифровой платформы BitBanker Владимир Зернов.
16: Законодательство, оно прямо новое. Сейчас пойдут с первой ласточки, все обкатают, и вот тогда будет понятно, что и как. Потому что нужно понимать, что западные регуляторы не очень добро на нас смотрят, мягко говоря. И, соответственно, для всех официальных российских бирж основная задача будет разработать подробные механизмы защиты своих клиентов от вот такого рода неприятностей.
15: Причем, какой бы ни была криптовалюта, к ее обороту применяются все те же санкционные правила. Например, Евросоюз регулярно вносит в свои пакеты различные криптобиржи и платформы, которые Брюссель заподозрил в помощи обходу антироссийских санкций. У биткоин и эфира нет единого эмитента, то есть заморозок конкретных счетов в российском контуре не ожидается. А вот компания Tether, эмитент USDT, неоднократно блокировала средства российских организаций или связанных с Россией по запросу американских властей. В прошлом году, например, компания заморозила USDT на сумму в 2,5 миллиарда рублей, принадлежавшей российской криптобирже Garantex. То есть Tether может отследить, на каких счетах в российском контуре есть USDT и заморозить эти средства. Повальной блокировки счетов ожидать все-таки не стоит, но такая возможность сохраняется. Продолжает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
17: Действительно, есть возможность смотреть географию разнообразных стейблкоинов и их использования. И чисто гипотетически действительно можно заблокировать все USDT, находящиеся на территории Российской Федерации. Как только какому-то контрагенту будет известно, что этот USDT находится в владении подсанкционного юрлица, риск того, что он станет замороженным, очень сильно увеличивается. Таким образом было предотвращено немало мошеннических схем по всему миру. Это правда. Но в период, когда юридический мир делится на дружественные и недружественные юрисдикции, это скорее очевидный минус, а не плюс.
15: Эксперты также считают, что часть крипторынка в России все же останется в серой зоне из-за лимитов по сделкам и малого числа разрешенных к торгам активов. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября этого года, но предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Повышенных пошлин на импортные легковые и легкие грузовые шины решение могут принять по итогам расследования. Его ведет Евразийская экономическая комиссия, сообщили Автоньюс.ру в ведомстве. Оно началось в мае этого года после обращения Минпромторг крупных производителей шин из России, Беларуси и Казахстана. Они пожаловали, что конкуренты занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей. Дешевые покрышки сейчас привозят в первую очередь из Китая, и поставки растут стабильно. Проблема именно в них, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
18: Недозагрузка производства где-то порядка 35-45%. То есть у нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна, и китайские производители, которые выходят на наш рынок, дают более конкурентоспособную цену. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают либо по каким-либо контрактируемое производство, это крупные корпораты, которые используют шины, плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, это расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции, которая активно давит. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, налоги платились, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные, коммерческие, естественно, платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, да, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Понятно, что какое-то там количество шин все равно будет увозиться, все равно они будут торговаться. Да, они будут дороже, если примут пошлины. Выбор китайских производителей, которые привозят к нам модели шин, и он больше, чем производит у нас. Китай раз в год может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, шумность снижать для определенных там грунтов, колеса делать и так далее. Да, мы за ними не успеем, но отразится это не то, что на бизнесе, скорее всего, просто на итоговом потребителе, потому что мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже. Конкурентность, она должна все-таки быть, чтобы мы не переплачивали как автолюбители, и чтобы производство у нас было. Но все-таки, я думаю, нам надо больше углубляться и в науку, и в производство, и вкладывать в развитие.
1: Александр Казаченко, директор трейд-такси. По словам эксперта, России необходимо развивать и улучшать собственное производство шин, делать его более продвинутым и технологичным, чтобы конкурировать с китайскими производителями. Но в итоге они просят пошлины на импорт. Это негативно скажется на цене для конечного потребителя. Насколько повысится цена, пока непонятно, так как пошлины еще не ввели, но, вероятно, к зимнему сезону придется покупать покрышки по новым повышенным ценам. Причем подорожают не только китайские шины, но и отечественные, считает владелец холдинга «Покрышка.ру» Алексей Шастов.
19: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Мое мнение, что ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и как следствие российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, а, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Ну, а российские покупатели в итоге получат шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Мы продаем шины практически всех производителей на разных площадках. В первую очередь на нашем сайте покрышка.ру. На рынке больше 20 лет. На маркетплейсах мы тоже ведем торговлю, ну и, по сути, она ничем не отличается от других площадок. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время, поскольку сильно изношенные шины гораздо хуже держат дорогу на снегу и на льду.
1: Алексей Шастов, владелец холдинга «Покрышка.ру». Минпромторги заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряд зарубежных шинных компаний, на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Китайские автомобили все чаще комплектуются шинами собственного производства, что, по оценке ведомства, влияет на структуру поставок на вторичный рынок. Музыкальный сервис Spotify начнет маркировать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Об этом компания заявила на своем сайте, начиная с середины сентября. На профилях, которые выкладывают сгенерированную музыку, появится плашка и персона, а песни таких исполнителей не будут включаться в рекомендации по умолчанию. Spotify отмечает, что пользователи сервиса ясно дали понять, что им не нравится видеть профиль артиста, который кажется живым, а затем выясняет, что этот образ создан искусственным интеллектом. Российским площадкам стоит последовать примеру Spotify, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
20: Такой контент на самом деле захламил уже практически все стриминговые сервисы, и по оценкам NFMA до 50% новой музыки, новых загрузок в стриминговые сервисы, в том числе и в российские стриминговые сервисы, это полностью синтезированный с помощью ИИ-контент. Это, во-первых, не нравится пользователям, во-вторых, эта ситуация существенным образом размывает долю живых авторов, артистов, композиторов и лейблов, и, в-третьих, это плохой негативный культурный тренд, когда человеческое творчество, по сути, искусственным способом замещается и контентом. Рассчитываем, что по такому пути пойдут как крупнейшие международные стриминговые сервисы, которые в России не представлены, так и российские стриминговые сервисы. Мы считаем, что, во-первых, и контент однозначно должен подлежать маркировке. Во-вторых, и контент не должен использоваться в работе рекомендательных сервисов, в работе рекомендательных алгоритмов, потому что сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую мы, например, прослушиваем в стриминговом сервисе музыку, созданную живым творчеством, живым трудом композиторов и артистов, а затем рекомендации нам все равно выдает и треки, и выдает их в довольно большом количестве. Однозначно это нужно регулировать законодательно. К сожалению, закон о развитии искусственного интеллекта, который был поспешно принят за 2 дня, он не решает эти проблемы. Он, по сути, вводит добровольную систему маркировки и контента. То есть хочет сервис — маркирует, хочет — не маркирует. Он просто создает условия для маркировки.
1: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Spotify также отмечает, что в будущем предоставит своим пользователям возможность сообщать платформе о профилях исполнителей, которые могут, по мнению слушателя, выкладывать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом.
21: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги. Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад.
0: История денег на Business FM.
22: Компании и корпорации.
23: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
23: Red Wings намерена запустить рейсы из Москвы и Екатеринбурга в египетский Эль-Аламейн осенью. Перевозчик направил в Росавиацию соответствующие заявки, сообщает ТАСС. Эль-Аламейн – новый популярный курорт на берегу Средиземного моря в Египте. Прямой перелет из Москвы на Ту-214 займет всего несколько часов, говорится в сообщении Red Wings. О намерении подать заявку на получение разрешений для полетов на этом направлении сообщили и в авиакомпании Azur Air. 12 августа – крайний срок приема заявок на участие в торгах по продаже бывших активов производителей водки «Хортица». Начальная цена – 7 миллиардов 800 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные государственной информационной системы «Торги». Это не первая попытка реализации активов. Предыдущие июньские торги не состоялись из-за отсутствия заявителей, а публичное предложение в конце июля со сниженной ценой отсечения в 3 миллиарда 900 миллионов рублей тоже не привлекло покупателей. Toyota и Tesla отзывают в США 528 машин. О двух независимых друг от друга компаниях по отзыву автомобилей объявило Национальное управление безопасности дорожного движения США, передает CBT News. Tesla отзывает 20 электромобилей, модели 3 и модели Y из-за чрезмерно ярких фар ближнего света. Toyota 508 гибридных седана Camry 25-26 модельных годов. Причина – сбой в работе дисплея приборной панели при запуске автомобиля. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «21.46 в Москве. Вы слушаете Business FM». Российский рынок акций во вторник вырос на надеждах на возобновление переговоров по украинскому регулированию, а также на фоне подраставшей нефти. Днем в моменте она превысила отметку в $90 за баррель, сейчас 88.80. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2320 пунктов, это максимум на закрытии с 1 июля. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2324 пункта, индекс РТС 889. Лидерами роста выступили бумаги Озона, ВТБ, Татнефти, Северстали и Ростелекома. А подражали также акции Совкомбанка, МТС, Лукойла, Сбербанка, Яндекс и других крупных компаний. Подешевели Алроса, группа компаний ПИК, Русал, Аэрофлот, Московская биржа и ВК. При этом внешний геополитический фон для нашего рынка акций остается противоречивым. Трамп ранее заявил о неком прогрессе в переговорах по Украине, но при этом Сенат США одобрил законопроект о новых антироссийских санкциях. Также США могут отправить на Украину крупную партию вооружений и боеприпасов из Турции. Мы обсудили ситуацию на рынке с директором по инвестициям УК «Наринкап» Ильей Голубовым.
24: То, что происходит сегодня, это, наверное, все-таки не вопрос визита Уиткофа в Москву с Кушнером, а просто аллокация тех дивидендов, которые пришли. Там, в частности, там, можно посмотреть, что происходило там, с акциями ВТБ. Они сегодня неплохо росли. И, наверное, это все-таки дивиденд, который просто решили вложить в эти же самые бумаги. Рынок выработал уже какую-то мозоль по части геополитики и тоже ждет фактов. Аналогично, как я сейчас говорю, ситуация вокруг Армузского пролива. Поэтому поэтому я не думаю, что кто-то ждет чего-то прорывного, плюс часть участников рынка опасается какой-то эскалации в сентябре-октябре, и все, в принципе, достаточно осторожно. Новых обильных денег на рынок нет, ну, если мы берем именно приток не дивидендный, а приток именно новых денег инвесторов, поэтому я бы сказал, что пока все-таки рынок, вот он в таком боковике находится, и как ориентир можно смотреть, что происходит на рынке долговых инструментов, по сути своей, там, те же ОФЗ болтаются на месте, наверное, я бы сказал, что это самый смарт-мани на рынке, поэтому вот это и есть ориентир.
2: А что касается драг металлов, золото, серебро, подходящий момент сейчас?
24: Всегда вопрос ориентира временного. Если мы смотрим на золото там, с горизонтом плюс 5, плюс 10 лет, то это всегда актив, который вас защищает от инфляции. Просто перестановка может происходить раз как раз-таки в 5 лет. Накопили немножко вот этих процентов недополученных и переставили. Серебро – это другой металл. Там очень большая составляющая промышленная. И здесь во многом все зависит от состояния мировой экономики. Как вы смотрите на то, что там продолжится ли там бум на яи, электромобили. Поэтому здесь, наверное, я бы на серебро смотрел более осторожно на долгосрочную перспективу.
2: Про рубль поговорим.
24: Я считаю, что долгосрочно, среднесрочно рубль по-прежнему переоценен. Мы видим, он так постепенно относительно доллара снижается. Цель, я думаю, ближайшая, это куда-то в сторону 90. Вопрос, когда мы к ней придем. Но мы видим, как мы достаточно оперативно из зоны 72 рубля пришли в зону 82 рубля. И какие-то вот факторы общие говорят о том, что это движение должно продолжиться. Просто вопрос скорости этого движения.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Оренкап». Что происходит с ценой на нефть и в целом на энергоносители? Отражается ли неопределенность на Ближнем Востоке на колебаниях цен или рынок уже привык? Эти и другие вопросы отвечает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Гринищев.
4: Еще в конце прошлой недели к пятнице обещали согласовать какой-то очередной план выхода из вот этого ближневосточного конфликта. Нефть упала до 78 долларов за баррель, но спустя буквально несколько дней сделки по-прежнему нет. Словесный пинг-понг продолжается, армуз закрывается, открывается, как двери в метро, и нефть уже на 10 долларов дороже. Это 88, а вовсе не там. Дальше посмотрим.
2: А как себя сейчас ведет рынок акций? Какие можно рекомендации дать инвесторам?
4: Если говорим про наш рынок акций, я думаю, что в ожидании спецпосланников США теплится еще надежда на какую-то хотя бы попытку возобновления мирных переговоров. Думаю, что рынок падать не будет до этого времени. Август должен, по идее, быть довольно сильным месяцем для рынка акций, учитывая еще ослабление рубля. Плохой месяц для нашей валюты. Соответственно, все это немножко подпитывает рынок. И то экспортеры, то хорошие отчетности, вот буквально от технологий читали замечательный отчет, великолепная рентабельность. Компании отчитываются, и ключевые компании отчитываются хорошо. Это тоже, безусловно, создает интерес.
2: Что у нас сейчас с курсовыми колебаниями? Насколько уверенно вообще ведет себя рубль?
4: Ну, вот как раз таки август и недавнее заявление Минфина, да, достаточно немножко удививший всех, что Минфин продолжает покупки валюты по бюджетному правилу и даже повышает их, да, это создает дальнейшие ожидания, потому что рубль будет постепенно, но ослабляться. Я не думаю, что до выборов будут какие-то сильные колебания валюты, что раздражитель. Не думаю, что рубль будет сильно колебаться, но постепенное плавное ослабление. Возможно, от этого будет небольшой отскок, но я думаю, что в дальнейшем все-таки постепенное ослабление мы будем видеть.
1: Сергей Голенищев, персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 12 августа, 82 рубля 37 копеек. И модели от Anthropic научатся оставлять след в текстах. Anthropic начала внедрять в новые модели Claude функцию, вставляющую незаметные для человека водяные знаки в тексты и файлы, созданные и... А вотермарки не меняют смысла, внешний вид текста сохраняется при копировании. Потенциально это должно помочь издательствам, школам и университетам выявлять материалы, написанные с помощью искусственного интеллекта. Но введение связано с требованиями закона Евросоюза об ИИ по повышению прозрачности контента. Шаг для Anthropic предсказуемый, но вряд ли он полностью защитит от незаметного использования искусственного интеллекта. Любые ограничения находят свое противодействие, говорит управляющий директор Angel Relations Group Алексей Карлов.
7: Различные компании, которые производят нейроконтент, нейросети, пытаются маркировать уже пару лет, может быть и больше, вставляют специальные маркеры в изображение, в видео, в тексты. Множество было попыток, когда вставлялись небольшие символы невидимого свойства. Грубо говоря, белого цвета, когда все остальные буквы, выражения, цифры, знаки черные. Это общая тенденция к тому, чтобы помечать, что сделали люди, что сделали машины. Кроме того, это ответ на все повторяющиеся, учащающиеся запросы властей для того, чтобы нейроконтент был маркирован. Возможно, для будущих налогов, а может быть и настоящих. Возможно, для того, чтобы население могло различать, кто сделал тот или иной факт. Ведь известно же, что у любой нейросети есть определенный процент галлюцинаций, в любом случае, так это вероятности. Если вы знаете, что это нейроконтент, то дополнительный звоночек для того, чтобы провести факт-чекинг, который будет отнюдь не лишним. Почему Anthropic это делает сейчас? Просто потому, что подходящее время. Может быть, он пытается немного опередить компанию OpenAI и остальных конкурентов. Может быть, потому что в конце лет традиционно готовятся новые законы, новые акты в осенний период. А может быть, потому что время пришло. Но, повторюсь, это отнюдь не новая мера. Попытки предпринимались и предпринимаются регулярно. Возможно, сейчас они станут более стандартизированы, что, собственно, не хватает в всей сфере генеративного контента, нейросетей, машинного обучения. Как только какая-то инициатива становится более-менее стандартом, понятно, как ее находить и понятно, как ее обходить, что, скорее всего, со всеми подобными вещами и будет.
1: Алексей Карлов, Angel Relations Group. Из крупных компаний первую маркировку и контента в 2024 году ввела Google DeepMind для созданных приложений Gemini и его веб-версии текстов, изображений и видео. Но одно из недавних исследований показало, что водяной знак терялся в 98% случаев после того, как исходные тексты перефразировали. Так что рассчитывать на вотермарки как на 100% способ определить, что человек использовал ИИ, пока затруднительно.
21: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня три идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу – компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei – классика этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно? Хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор. Если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4 Эй, для тех, кто решил выйти из игры «Гонка за новинками». Смартфон, похожий на часы Swatch. Дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Max, поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
21: Сумма технологий на бизнес-фм. Кто надо, услышал.
9: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
21: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Дома восстановления.
10: дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». Все золото мира. Чистое золото имеет желтый цвет из-за особенной структуры электронных оболочек атомов металла. В результате 79-й элемент таблицы Менделеева хорошо поглощает синий цвет и отражает желтый. В ювелирных изделиях чистое золото почти не используют из-за его мягкости, а желтый цвет золота, например, 750-й пробы, достигается сплавами металла с медью и серебром с преобладанием меди. Все золото мира на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Уликулиев. Около 950 квартир в 70 многоквартирных домах повреждено в Белгороде в результате атак со стороны ВСУ, сообщил в РИО губернатор региона Александр Шуваев. В городе продолжаются восстановительные работы. До конца недели оценщики проведут замеры поврежденного жилья для последующей экспертизы. Беспилотники атаковали Белгород в ночь на 9 августа. Как сообщил оперштаб, всего по городу ударили 16 дронов. Wildberries зафиксировала меры поддержки продавцов по продаже с их склада до 31 января 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. В числе продленных мер, в частности, сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов. Власти Ирана передали Соединенным Штатам через посредников условия открытия Ормузского пролива, которые подразумевают прекращение войны в Ливане и секторе Газа и разморозку иранских активов. Об этом заявил новый секретарь Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи. Резаи подчеркнул, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу никак не скажется на вопросе его открытия. Йеменское движение «Ансар Аллах» «Хуситы» заявило об атаке на саудовское судно, перевозившее военную технику в Баб-эль-Мандебском проливе, передает йеменское агентство САВА. Ранее во вторник Министерство транспорта при международно признанном правительстве Йемена заявляло об ударе хуситов по сухогрузу, в результате которого погибли 4 моряка и еще несколько были ранены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Вице-премьер Новак вновь поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в стране. А ФАС возбуждает новые дела о ценовом сговоре. Как рассказали Бизнес FM слушатели, многие регионы столкнулись со второй волной дефицита топлива и роста цен от трудностей от Кубани до Приморья. Ускоритель элементарных частиц КИФ открыли в Новосибирском наукограде Кольцово в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на синхротроне начнутся уже в этом году. О чем идет речь? И бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. По словам Трампа, он договорился об этом с Путиным, а Россия взамен не просила освободить своих заключенных. В чем смысл помилования Гилмана и последуют ли встречные шаги? Подробности на Business FM. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регион. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже – 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. Об обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
5: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области, не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель. 92-й встречается часто. 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.
6: Ситуацию можно описать как тревожную в Смоленске. Действительно стало намного больше машин. Если раньше это было 2-3-5 машин где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, и 50 машин. У нас есть чат «Топливо Смоленске» в ВК. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди. «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». На частных заправках либо его нет, хотя вот пишут, что «Солит» — это белорусская сеть, плюс «Нефтик». Я, правда, там не заправляюсь. Топливо временами есть. Но вообще ситуация буквально, наверное, за последнюю неделю стремительно ухудшилось.
5: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях, продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
12: Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и неплановыми их ремонтами. Плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет, но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже закончились. Поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вот и вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущий пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
5: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
13: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
14: Перебоев сейчас нет?
13: Сегодняшний день нет.
14: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
13: В каждой партии, которая приходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу

0: участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков. У Лукойла, у Газпрома, у Роснефти, ну, прибавить плюс 1-2 рубля. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
1: Да, иначе он уходит в убыток уже.
0: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какая ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
2: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. Это подтвердил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что Россия взамен не просила освободить своих заключенных.
4: Подробности. Роберт Гилман был арестован в январе 22 года в Воронеже. Тогда его сняли с поезда «Сухум Москва» за пьяный дебош. Затем Гилман несколько раз ударил сотрудника полиции в отделении. В октябре того же года гражданин США получил 4,5 года колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Затем срок смягчили до 3,5 лет. Уже находясь в заключении, Гилман применил силу в отношении сотрудников колонии и следователя и стал фигурантом нового уголовного дела. В 24 году его приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, то есть в сумме общий срок его заключения превысил 10 лет. В конце июня Гилмана перевели из тюремного госпиталя в психиатрическое отделение одной из больниц Воронежа в состоянии, которое оценивалось как диссоциативный ступор. А несколько дней назад Белый дом и Госдепартамент обратились к Москве с просьбой освободить 32-летнего Гилмана из-за ухудшения здоровья. 11 августа он покинул Россию на самолете американского Госдепартамента. Известно, что на борту его сопровождала мать. Во время полета его состояние оценивали 4 врача. Как рассказали источники Рейтер, состояние Гилмана оценили как удовлетворительное. Дональд Трамп, комментируя освобождение американцев в социальных сетях, сообщил, что это произошло после обсуждения с Владимиром Путиным. Такое решение, по словам Трампа, было принято из гуманитарных соображений. Трамп также написал, что уже разговаривал с Гилманом. Единственной его просьбой по возвращении, по словам президента, был, цитата, «огромный чизбургер». Далее Роберт Гилман направится в госпиталь в Техасе для медицинского обследования и лечения, сообщает Associated Press.
3: Помилование Гилмана – попытка Москвы заработать политические очки в глазах Трампа, считает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
5: Очевидно, Россия выделяет Соединенные Штаты Америки из всего сонма западных государств. Россия показывает, что американцы могут взаимодействовать с ней, что Россия не является для США экзистенциальным противником. Таковым противником ее не считает и Дональд Трамп. И освобождение вот этого заключенного, его помилование, может быть использовано Дональдом Трампом для внутриполитических целей. Ему крайне важно показывать, что он сильный президент, что он добивается результатов, и особенно в том, что касается возвращения американцев домой. Это тема, которая близка его ядерному коренному электорату. Мы знаем, что Дональд Трамп высоко ценит такого рода личные жесты, и он понимает, что вот этот человек, заключенный Роберт Гилман, был отпущен, потому что Трамп об этом попросил, члены его команды, а не просто Соединенные Штаты Америки. Очевидно, отпуская этого человека, Россия, в общем-то, приобрела дополнительные дипломатические очки в глазах Дональда Трампа, а учитывая, что вокруг американского президента ведется такая длительная кампания со всех сторон по переманивание его на свою сторону, такое, знаете, перетягивание Дональда Трампа, то, безусловно, Россия получает здесь, в общем-то, из не самой такой вот чувствительной уступки довольно ощутимые политические и дипломатические очки.
3: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Госсекретарь США Марко Рубио также поблагодарил власти России за освобождение Гилмана. Кроме того, он заявил, что штаты продолжат добиваться освобождения в России своего гражданина Стивена Хаббарда. Как писал Рейтер, Гилман был одним из как минимум 10 американцев, которые находятся в заключении в России. В России появился синхротрон «Скиф». Ускоритель элементарных частиц построен в новосибирском Наукограде Кольцово. Комплекс был официально открыт во вторник в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на Скифе начнут проводить уже в этом году. А подробнее о российском синхротроне Михаил Задорожный.

0: КИФ – это Сибирский кольцевой источник фотонов. Проект стартовал в 2018 году. Строительство синхротрона началось в августе 2021. Сам ускоритель уже готов. Следующий этап – создание рабочих мест для ученых. Планируется, что в составе СКИФ будет 30 экспериментальных станций. То есть можно будет одновременно проводить 30 различных исследований. Заказчик синхротрона – институт катализа сибирского отделения РАН. И одна из задач, которая поможет решить СКИФ – создание новых катализаторов для промышленности. Но этим возможности комплекса не ограничиваются. О самом синхротроне и о том, какие исследования на нем можно проводить, рассказывает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор завкафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
1: Синхротрон, в нем достигается ускорение электронов, и в зависимости от параметров электроны эти излучают рентгеновское излучение той или иной частоты. Когда оно попадает на вещество, фактически можно изучать структуру вещества на молекулярном, даже на атомарном уровне. Это одна из таких очень хороших установок. Разумеется, она будет работать на то, на что она предназначена, на материаловедение, может применяться и для биологических объектов, в медицине в частности.
0: Например, разработчики новых лекарств могут изучать на синхротроне строение молекул различных веществ, что позволит лучше понимать, почему одни соединения биологически активны, а другие нет. Также СКИФ поможет созданию новых материалов с заданными свойствами на основе знания их структуры. И, конечно, на синхротроне в Наукограде Кольцово будут проводиться фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты вузов. Длина кольца для ускорения частиц у СКИФ 476 метров, а, например, у Большого адронного коллайдера, который тоже является синхротроном, около 27 километров. Это не значит, что СКИФ плохой. Эти ускорители предназначены для разных целей. Новосибирский комплекс главным образом для прикладных исследований, а БАК создавали, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тем не менее, СКИФ сегодня самый мощный синхротрон в России. О его значении говорит популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
2: Есть и во Франции большой синхротрон, и в США есть синхротроны подобные. Если прям очень сильно обобщить, это не то, что прям такой гигантский, фундаментальный какой-то проект вроде Большого адронного коллайдера, который существует прям в единственном экземпляре и уникальный в своем роде. Но это такой достаточно мощный инструмент, один из, на котором можно проводить свои исследования и уже, собственно, ни от кого не зависит.
0: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. На сегодняшний день в мире есть всего 5 действующих мавзолеев, где можно взглянуть на усопших руководителей социалистических стран в Москве, Белграде, Пхеньяне, Ханое и Пекине. В столице Поднебесной под красным полотном с изображением серпа и молота хранится тело Мао Цзэдуна, чей культ в Китае был на пике в 40-е годы прошлого века. Сейчас личность диктатора оценивают неоднозначно. С одной стороны, жесткая политика, гибель десятков миллионов людей из-за ошибочных решений, голодные годы и репрессии. С другой, лидеру китайской компартии удалось сделать из бедной аграрной страны промышленную державу. В современном Китае Мао и его идеи все еще сверхпопулярны, а портрет вождя есть на купюрах в 5, 10, 20, 50 и 100 юаней. Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сардар Увлекули. Федеральный бюджет России в январе и июле этого года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 6 триллионов 455 миллиардов рублей или 2,8% ВВП. Об этом сообщает Минфин. В январе и июле 2025 года дефицит составлял 4 триллиона 622 миллиарда рублей или 2,2% ВВП. Россия и Индия прорабатывают создание в Подмосковье совместного кластера по производству активных фармацевтических ингредиентов, сообщил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса, президент Индийского культурно-национального центра СИТА Сэмми Катвани. Он подчеркнул, что на сегодняшний день 60% таких ингредиентов поступает из Китая, и пандемия ковида продемонстрировала, что в этой сфере невозможно зависеть от одного поставщика. Российские обувные предприятия сокращают выпуск продукции. В январе и июне обувщиками России выпущено 97 миллионов 600 тысяч. тысяч пар продукции, что на 12,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак». Эксперты объясняют ситуацию неравной конкуренции с импортом, который за этот же период вырос на 3,5%, и ухудшением условий работы локальных производителей. Минсельхоз России создал на базе Тимирязевского университета платформу ускоренной селекции культур, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Совета по науке и образованию. По ее словам, система создана для того, чтобы быстрее выводить новые сорта и гибриды и выводить их на рынок. Как отметила Лут, в рамках платформы уже работают 86 участников, научные и образовательные организации, а также бизнес. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они рассказали «Бизнес FM», при этом гораздо большую маржу им приносит торговля в офлайне или на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
6: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Business FM гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена.
7: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году, постепенно с 25-го начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими. Все занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше, не совсем понятно. Но, с другой стороны, все это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас на самом деле может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейсы это уже не выход для производителей.
6: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее, то есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и доставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco. Это локальный бренд «Анапская косметика» Анастасия Вдовина. Хочешь продавать – плати и повышай цену.
8: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит в конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги, нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
6: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
5: Пошлины для китайских автомобильных шин. Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на импортные легковые и легкие грузовые шины. Решение могут принять по итогам расследования, ведет Евразийская экономическая комиссия, сообщили Автоньюс.ру в ведомстве. Оно началось в мае этого года после обращения Минпромторг крупных производителей шин из России, Белоруссии и Казахстана. Они пожаловали, что конкуренты занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей. Дешевые покрышки сейчас привозят в первую очередь из Китая, и поставки растут стабильно. Проблема именно в них, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
9: Недозагрузка производства где-то порядка 35-45%. То есть у нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. И китайские производители, которые выходят на наш рынок, дают более конкурентоспособную цену. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают либо по каким-либо контрактируемое производство, это крупные корпораты, которые используют шины, плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, это расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции, которая активно давит. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, налоги платились, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные, коммерческие, естественно, платят налог в 2 раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, да, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Понятно, что какую-то количество шин все равно будет увозиться, все равно они будут торговаться. Да, они будут дороже, если примут пошлины. Выбор китайских производителей, которые привозят к нам модели шин, и он больше, чем производит у нас. Китай раз в год может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудно снижать для определенных там грунтов, колеса делать и так далее. Да, мы за ними не успеем, но отразится это не то, что на бизнесе, скорее всего, просто на итоговом потребителе, потому что мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже. Конкурентность, она должна все-таки быть, чтобы мы не переплачивали как автолюбители, и чтобы производство у нас было. Но все-таки, я думаю, нам надо больше углубляться и в науку, и в производство, и вкладывать в развитие.
5: Александр Казаченко, директор Trade Taxi. По словам эксперта, России необходимо развивать и улучшать собственное производство шин, делать его более продвинутым и технологичным, чтобы конкурировать с китайцами, но пока российские производители просят пошлин на импорт. Это негативно скажется на цене для конечного потребителя. Насколько повысится цена, пока непонятно, так как пошлины еще не ввели, но, вероятно, к зимнему сезону придется покупать покрышки по новым повышенным ценам. Причем подорожают не только китайские шины, но и отечественные, считает владелец холдинга по Крышка.ру Алексей Шастов.
10: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Мое мнение, что ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и как следствие российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, а, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Ну, а российские покупатели в итоге получат шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Мы продаем шины практически всех производителей на разных площадках. В первую очередь на нашем сайте покрышка.ру, на рынке больше 20 лет. На маркетплейсах мы тоже ведем торговлю, ну, по сути, она ничем не отличается от других площадок. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время, поскольку сильно изношенные шины гораздо хуже держат дорогу на снегу и на льду.
5: Алексей Шастов, владелец холдинга «Покрышка.ру». Минпромторги заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряд зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Китайские автомобили чаще всего комплектуются шинами собственного производства, что, по оценке ведомства, влияет и на структуру поставок на вторичный рынок.
11: все золото мира.
3: Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века.
11: Все золото мира на Бизнес FM. Кто надо, услышал.
12: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
11: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». Наизусть. Фёдор Достоевский. Очень немногое требуется, чтобы уничтожить человека. Стоит лишь убедить его в том, что дело, которым он занимается, никому не нужно. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулиев. 14 муниципальных округов Херсонской области обесточены в результате аварии, сообщается в группе компании «Херсонэнерго» в соцсети ВКонтакте. Уточняется, что специалисты работают над скорейшим восстановлением электричества абонентам. В ДНР из-за аварии без электричества осталась Горловка, сообщил мэр города Иван Приходько. Как передает корреспондент ТАСС, без электричества вечером во вторник также осталась часть Донецка. Частные медицинские центры Новосибирска подключились к программе реабилитации участника спецоперации, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин встретился с Травниковым в ходе рабочей поездки в Новосибирск. Губернатор рассказал главе государства о развернутой региональной программе реабилитации. Соединенные Штаты продают Евросоюзу оружие, после приобретения которого страны ЕС могут распоряжаться вооружением самостоятельно, в том числе передать его Украине. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью американскому телеведущему Уэйну Эллену Руту. Трамп отметил, что США поставляют вооружение европейским странам за полную стоимость. Министр по евроинтеграции Сербии Немане Старович заявил, что вопрос введения виз для граждан России сейчас не рассматривается. Ранее он сообщил, что Белград планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. По его словам, это следующий важный шаг, поскольку полноценное членство в Евросоюзе для стран-кандидатов вряд ли произойдет до конца десятилетия. Министр объяснил это существующими в ЕС проблемами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Москва дала Пашиняну месяц на определение выбора между ЕАЭС и ЕАЭС, иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Так пишет армянская газета «Грапаракс» со ссылкой на источники во власти. Утверждает, что речь идет об ограничениях в отношении трудовых мигрантов, прекращении прямого авиасообщения и повышении цен на газ. Комментарий Георгия Бовта. Банк России определил перечень криптовалют, которыми смогут торговать на бирже неквалифицированные инвесторы. Это биткоин, эфир и тезер USDT. Хотя накануне глава ФСБ Петр Фродков предупредил, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Что стоит за таким решением ЦБ? И китайские гуманоидные роботы заполоняют мир. Китай обеспечил 97% всех их поставок, передает Bloomberg. Всего за первые полгода мировые поставки утроились, превысили 19 тысяч единиц. Почти половину всех человекоподобных роботов обеспечила китайская компания Adjibot. Почему другие страны так отстали? Подробности на Business FM. Ереванская ежедневная газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти сообщила, что Москва дала Николу Пашиняну около месяца на определение выбора между ЕС и ЕАЭС. Иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Собеседники издания назвали два жестких сценария – ограничения в отношении армянских трудовых мигрантов вплоть до их депортации и прекращения прямого авиасообщения, что приведет к обвалу туризма и резкому подорожанию билетов. Дальше, по версии газеты, могут перейти к газу и другим вопросам. Насколько это реально и чего хочет Москва? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
14: Стоит уточнить, что упомянутая газета находится в оппозиции к правящей партии «Гражданский договор». В марте Следственный комитет вызывал главного редактора по делу о публичных призывах к насильственной смене власти из-за редакционной статьи, написанной еще в декабре 2024 года. Но прокуратура отказалась дать согласие на уголовное дело. Москва, действительно требуя проведения референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС, официально все же выставила дедлайн на декабрь, когда на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге главам государств представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Еревана действия договора о ЕАЭС. Если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении дальнейших совместных шагов, предупредил в обтекаемых выражениях замглавы МИД РФ Михаил Галуздин. На последнем саммите ЕАЭС мая четыре лидера стран-членов констатировали в своем заявлении существенные риски для экономической безопасности членов Союза и поддержали идею референдума, возможно, короткие сроки, но без указания конкретной даты. На что Пашинян уже не в первый раз твердит, что пока референдум проводить не будут, поскольку спрашивать народ не о чем. У Еревана нет приглашения в ЕС, он не подавал заявку на вступление, переговоры на эту тему не начинались. При этом Конституция Армении действительно относит вопросы членства страны в надгосударственных международных организациях к предмету обязательного референдума. Инициатива принадлежит правительству, решение о вынесении в вопросы на голосование принимает Национальное собрание большинством голосов. Вынесенный на референдум вопрос считается одобренным, если за него проголосовало большинство участников, но не менее четверти списочного состава избирателей. На практике это означало бы 620-630 тысяч голосов «за», при том, что на недавних парламентских выборах при явке почти в две трети гражданский договор получил примерно 750 тысяч голосов. Не такой уж большой запас прочности. Что касается членства в ЕАЭС, то выход из него может быть осуществлен путем денонсации международного договора с уведомлением за год. И это процедура парламентская, а не референдумная. Можно ли, с юридической точки зрения, два эти вопроса выносить в одном бюллетене на один референдум? К тому же сейчас идет изменение избирательного кодекса Армении. Вводится ценз оседлости. Участвовать в выборах и референдумах могут граждане, находившиеся в Армении не менее года из последних двух лет по состоянию за полтора месяца до голосования. Голосование в диппредставительствах отменено еще в 2012 году. Электронный формат сохранен лишь для дипломатов, военных, в длительных командировках, студентов и их семей. Так что сотни тысяч армянских граждан, работающих в России, голосовать не смогут. А это наиболее пророссийски настроенная часть электората. В итоге результат такого голосования могут оказаться менее привлекательными для Москвы, чем это сейчас кажется. Для Пашиняна же риски очевидны без всякого референдума. Поскольку если Ереван станет с ним тянуть, то Москва, скорее всего, все равно перейдет к новому этапу давления. Весной уже были введены запреты и ограничения на целый ряд видов армянского экспорта в Россию на основании санитарных и фитосанитарных требований, каковы, поскольку формально они не политические, не требуют решения союзных органов. Попытки Пашиняна смягчить санкции в переговорах с Мишустином и Путиным ни к чему не привели. Самый болезненный вопрос – газ, который поставляется в Армению по $177 за 1000 кубов, раза в 4 дешевле европейских цен. Ереван обсуждает диверсификацию поставок с Ираном и Азербайджаном, но весь российский объем быстро не заместить. Денежные переводы из России в Армению достигли примерно $4 миллиардов при ВВП чуть менее 30 миллиардов, и это восьмая часть экономики. Россия обеспечила почти 1 000 000 туристических поездок, это чуть менее половина турпотока. Что касается армянской диаспоры, то она, по экспертным оценкам, превышает 2 миллиона человек. Насколько из них имеют двойное гражданство, точно неизвестно. 500 000 армянских гастарбайтеров, приведенных в газеты, явно завышенная цифра. Скорее всего, истинная цифра раз в 10 меньше. Что произойдет, если Ереван не поддастся? Ведь договор о ЕС не предусматривает ни исключения государства-члена, ни приостановления его членства. Выйти страна может только сама. Вице-премьер Алексей Аверчук ранее говорил: «Мы не хотим выхода Армении из Евразийского экономического союза», но предупредил, что обязательства России перед Ереваном в рамках союза и двухсторонних отношений могут быть пересмотрены. Но и тут не все так просто. Решения Высшего Евразийского экономического совета принимаются консенсусом, Армения в нем состоит. Поэтому вместо процедуры де юра будут применяться меры де факто. Ереван при этом будет держаться формулы, согласно которой одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, но выбирать сегодня пока не из чего. К тому же, далеко не факт, что в декабре партнеры России по Союзу займут столь же жесткую позицию, как Москва.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных торгам на бирже. Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Это криптовалюта, которыми смогут торговать в России неквалифицированные инвесторы. При этом ранее глава ПСБ Петр Фуратков предупреждал, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Валерий Бадоев продолжит.
15: Криптовалюта, которую Центробанк предложил допустить к торгам, это тройка самых, можно сказать, топовых. Регулятор ориентировался на рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования, поэтому выбрал биткоин, эфир и Tether USDT. Эти криптовалюты смогут покупать неквалифицированные инвесторы в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Это брокеры, криптообменники и управляющие. Для аквалов таких ограничений нет. Однако вне зависимости от категории, инвестору нужно будет пройти тестирование для допуска к торгам. Что это за тестирование в деталях до сих пор неизвестно. Российские финансовые организации сейчас готовятся к внедрению новых правил для криптовалют. В частности, Мосбиржа собирается запустить торги до конца этого года, а банки готовят соответствующую инфраструктуру. Но возникает вопрос, можно ли условно биткоин или USDT вывести с иностранного кошелька или биржи и завести его в легальный российский контур? На ум приходит только серое обналичивание через полулегальные, а иногда и совсем нелегальные сервисы. И за полученный фиат затем купить крипту через разрешенные в России площадки. Но мало того, что это сопряжено с рисками, так еще и подчеркнем, зачастую незаконно. На нелегальные криптообменники проводятся рейды за незаконную банковскую деятельность. Механизма перевода крипты с иностранных платформ на российские пока нет. Возможно, он появится в будущем, продолжает финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
16: Законодательство, оно прямо новое. Сейчас пойдут первые ласточки, все обкатают, и вот тогда будет понятно, что и как. Потому что нужно понимать, что западные регуляторы не очень добро на нас смотрят, мягко говоря. И, соответственно, для всех официальных российских бирж основная задача будет разработать подробные механизмы защиты своих клиентов от такого рода неприятностей.
15: Причем, какой бы ни была криптовалюта, к ее обороту применяются все те же санкционные правила. Например, Евросоюз регулярно вносит в свои пакеты различные криптобиржи и платформы, которые Брюссель заподозрил в помощи обходу антироссийских санкций. У биткоин и эфира нет единого эмитента, то есть заморозок конкретных счетов в российском контуре не ожидается. А вот компания Tether, эмитент USDT, неоднократно блокировала средства российских организаций или связанных с Россией по запросу американских властей. В прошлом году, например, компания заморозила USDT на сумму в 2,5 миллиарда рублей, принадлежавшей российской криптобирже Garantex. То есть Tether может отследить, на каких счетах в российском контуре есть USDT и заморозить заморозить эти средства. Повальной блокировки счетов ожидать все-таки не стоит, но такая возможность сохраняется. Продолжает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
17: Действительно, есть возможность смотреть географию разнообразных стейблкоинов и их использования. И чисто гипотетически действительно можно заблокировать все USDT, находящиеся на территории Российской Федерации. Как только какому-то контрагенту будет известно, что этот USDT находится в владении подсанкционного юрлица, риск того, что он станет замороженным, очень сильно увеличивается. Таким образом, было предотвращено немало мошеннических схем по всему миру. Это правда. На период, когда юридический мир делится на дружественные и недружественные юрисдикции, это скорее очевидный минус, а не плюс.
15: Эксперты также считают, что часть крипторынка в России все же останется в серой зоне из-за лимитов по сделкам и малого числа разрешенных к торгам активов. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября этого года, но предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Это данные за первое полугодие 2026 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Smart Analytics Global. Всего за первые 6 месяцев этого года мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть более 19 тысяч единиц. Это в 3 раза больше, чем было за тот же период прошлого года. Первое место по поставкам заняла китайская Ajibot. Она заняла 44% доли рынка. В этом году она обогнала также китайскую Unitree. В целом, компании-производители из Китая значительно опережают свои конкуренты из США. За счет чего Пекин так вырвался вперед в секторе гуманоидных роботов, говорит совладелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
18: Первый – это контроль над цепочкой поставок. Китай все контролирует там порядка там, 65% ключевых игроков по поставкам. И особенно это важно в компонентах для гуманоидов. И как мы видим, актуаторы, редукторы, датчики – это все через у китайцев. И очень важно, что, например, компания Unitree производит моторы и редукторы внутри компании, что очень важно, что дает ей полный контроль над разработкой и себестоимость, поэтому удешевляет в разы изготовления и создания робота. Когда Unitree вообще начинала свою работу, это был далекий 16-й год. И вот за 10 лет они вот эту всю выстроили систему, которая позволяет создавать определенных роботов. И, можно сказать, доступной ценой уже сейчас. Второй, наверное, фактор все-таки — это скорость производства. У них цикл от прототипа до готового узла определенного занимает недельки две. Против, например, других компаний в мире, у них может занимать от 2 месяца до 3-5 месяцев. Конечно же, еще история с господдержкой есть определенная. Однозначно, что Китай усиливается. И когда мы видим там Соединенные Штаты, которые показывают Tesla и Figure, то мы не видим их реальных примеров. Есть точечные, частичные, небольшие, но в масштабе Китая мы пока этого не можем увидеть. А в Китае уже начинает интегрировать там на производство гуманоидов. Это точечная тоже история. Но мы видим, где вместо одного робота уже 5-7 делают определенную линию. Конечно, мы видим, что это очень быстро скачок произошел. Очень быстро. Я с вами как с искусственным интеллектом. Вы посмотрите, что было с искусственным интеллектом, да, все его раньше слышали, но никто не мог применить. А сейчас также с роботами. Все слышали, а резко роботы начали интегрироваться по каким-то пока определенным мелким задачам, да, мы увидим, но они расширяются.
5: Артур Зархи, совладелец и гендиректор корпорации роботов. Аналитики, как пишет Bloomberg, ожидают, что рынок гуманоидных роботов продолжит расти. Они предполагают, что всего за этот год будет отгружено до 60 тысяч роботов, а к 30-му году эта цифра увеличится до 300 тысяч.
11: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
19: «Максидом».
20: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
21: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
1: Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
22: Кумертау. 60 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началась разработка Верхнебабаевского угольного месторождения. Тогда же возник рабочий поселок, получивший статус города в 1953. Название происходит от башкирского «Кумертау» – «Угольная гора».
1: Как появлялись города на бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
23: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
23: Red Wings намерена запустить рейсы из Москвы и Екатеринбурга в египетский Эль-Аламейн осенью. Перевозчик направил в Росавиацию соответствующие заявки, сообщает ТАСС. Эль-Аламейн – новый популярный курорт на берегу Средиземного моря в Египте. Прямой перелет из Москвы на Ту-214 займет всего несколько часов, говорится в сообщении Red Wings. О намерении подать заявку на получение разрешений для полетов на этом направлении сообщили и в авиакомпании Azur Air. 12 августа – крайний срок приема заявок на участие в торгах по продаже бывших активов производителей водки «Хортица». Начальная цена – 7 миллиардов 800 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные государственной информационной системы «Торги». Это не первая попытка реализации активов. Предыдущие июньские торги не состоялись из-за отсутствия заявителей, а публичное предложение в конце июля со сниженной ценой отсечения в 3 миллиарда 900 миллионов рублей тоже не привлекло покупателей. Toyota и Tesla отзывают в США 528 машин. О двух независимых друг от друга компаниях по отзыву автомобилей объявило Национальное управление безопасности дорожного движения США, передает CBT News. Tesla отзывает 20 электромобилей, модели 3 и модели Y из-за чрезмерно ярких фар ближнего света. Toyota 508 гибридных седана Camry 25-26 модельных годов. Причина – сбой в работе дисплея приборной панели при запуске автомобиля. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ» у микрофона Алексей Пантелеев. Музыкальный сервис Spotify начнет маркировать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Об этом компания заявила на своем сайте. Начиная с середины сентября на профилях, которые выкладывают сгенерированную музыку, появится плашка и персона. А песни таких исполнителей не будут включаться в рекомендации по умолчанию. Spotify отмечает, что пользователи сервиса ясно дали понять, что им не нравится видеть профиль артиста, который кажется живым, а затем выясняет, что этот образ создан искусственным интеллектом. Российским площадкам стоит последовать примеру Spotify, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
25: Такой контент, на самом деле, захламил уже практически все стриминговые сервисы, и по оценкам InfoMoney до 50% новой музыки, новых загрузок в стриминговые сервисы, в том числе и в российские стриминговые сервисы, это полностью синтезированное с помощью AI-контент. Это, во-первых, не нравится пользователям, во-вторых, эта ситуация существенным образом размывает долю живых авторов, артистов, композиторов и лейблов, и, в-третьих, это плохой негативный культурный тренд, когда человеческое творчество по сути, искусственным способом замещается и контентом. Рассчитываем, что по такому пути пойдут как крупнейшие международные стриминговые сервисы, которые в России не представлены, так и российские стриминговые сервисы. Мы считаем, что, во-первых, и контент однозначно должен подлежать маркировке. Во-вторых, и контент не должен использоваться в работе рекомендательных сервисов, в работе рекомендательных алгоритмов, потому что сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую мы, например, послушаем в стриминговом сервисе музыку, созданную живым творчеством, живым трудом композиторов и артистов, а затем рекомендации нам все равно выдает и треки, и выдает их в довольно большом количестве. Однозначно это нужно регулировать законодательно. К сожалению, закон о развитии искусственного интеллекта, который был поспешно принят за 2 дня, он не решает эти проблемы. Он, по сути, вводит добровольную систему маркировки и контента. То есть хочет сервис – маркирует, хочет – не маркирует. Он просто создает условия для маркировки.
5: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Spotify также отмечает, что в будущем предоставит своим пользователям возможность сообщать платформе о профилях исполнителей, которые могут, по мнению слушателя, выкладывать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Российский рынок акций во вторник вырос на надеждах на возобновление переговоров по украинскому регулированию, а также на фоне подраставшей нефти. Днем в моменте она превысила отметку в $90 за баррель, вечером торговалась около 89. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2320 пунктов, это максимум на закрытии с 1 июля. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2324 пункта, индекс РТС 889. Лидерами роста выступили бумаги Озона, ВТБ, Татнефти, Северстали и Ростелекома. Подорожали также акции Совкомбанка, МТС, Лукойла, Сбербанка, Яндекса и других крупных компаний. Подешевели «Алрос», «Пик», «Русал», «Аэрофлот», «Московская биржа», «ВК». При этом внешний геополитический фон для нашего рынка акций остается противоречивым. Трамп ранее заявил о прогрессе в переговорах по Украине, но при этом Сенат США одобрил законопроект о новых антироссийских санкциях. Все это мы обсудили с директором по инвестициям УК «Ринкап» Ильей Голубовым.
0: То, что происходит сегодня, это, наверное, все-таки не вопрос визита Уиткофа в Москву с Кушнером, а просто аллокация тех дивидендов, которые пришли. Там, в частности, там, если посмотреть, что происходило там, с акциями ВТБ, они сегодня неплохо росли. И, наверное, это все-таки дивиденд, который просто решили вложить в эти же самые бумаги. Рынок выработал уже какую-то мозоль по части геополитики и тоже ждет фактов. Аналогично, как я сейчас говорю, ситуация вокруг Армузского пролива. Поэтому я не думаю, что кто-то ждет чего-то прорывного, плюс часть участников рынка опасается какой-то эскалации в сентябре-октябре, и все, в принципе, достаточно осторожно. Новых обильных денег на рынок нет, ну, если мы берем именно приток не дивидендный, а приток именно новых денег инвесторов. Поэтому я бы сказал, что пока все-таки рынок, вот он в таком боковике находится, и как ориентир можно смотреть, что происходит на рынке долговых инструментов. По сути своей, там, те же ОФЗ болтаются на месте. Наверное, я бы сказал, что этот самый смарт-мани на рынке, поэтому вот это и есть ориентир.
4: А что касается драг металлов, золото, серебро. Подходящий момент сейчас?
0: Всегда вопрос ориентира временного. Если мы смотрим на золото там, с горизонтом плюс 5, плюс 10 лет, то это всегда актив, который вас защищает от инфляции. Просто перестановка может происходить раз как раз-таки в 5 лет. Накопили немножко вот этих процентов недополученных и переставили. Серебро – это другой металл. Там очень большая составляющая промышленная. И здесь во многом все зависит от состояния мировой экономики, как вы смотрите на то, что там продолжится ли там бум на ЯИ, электромобили, поэтому здесь, наверное, я бы на серебро смотрел более осторожно на долгосрочную перспективу.
4: Про рубль поговорим.
0: Я считаю, что долгосрочно, среднесрочно рубль по-прежнему переоценен. Мы видим, он так постепенно относительно доллара снижается. Цель, я думаю, ближайшая, это куда-то в сторону 90. Вопрос, когда мы к ней придем. Но мы видим, как мы достаточно оперативно из зоны 72 рубля пришли в зону 82 рубля. И какие-то вот факторы общие говорят о том, что это движение должно продолжиться. Просто вопрос скорости этого движения.
5: Илья Голубов, УК «Ринкап», с ним беседовал Александр Зайцев. Что происходит с ценой на нефть и в целом на энергоносители? Отражается ли неопределенность на Ближнем Востоке на колебаниях цен или рынок уже привык? На эти другие вопросы отвечает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Гриничев.
6: Еще в конце прошлой недели к пятнице обещали согласовать какой-то очередной план выхода из вот этого ближневосточного конфликта. Нефть упала до $78 за баррель, но спустя буквально несколько дней сделки по-прежнему нет. Словесный пинг-понг продолжается, Армуз закрывается, открывается, как двери в метро, и нефть уже на $10 дороже. Это 88, а вовсе не там. Дальше посмотрим.
4: А как себя сейчас ведет рынок акций? Какие можно рекомендации дать инвесторам?
6: Если говорим про наш рынок акций, я думаю, что в ожидании спецпосланника США теплится еще надежда на какую-то хотя бы попытку возобновления мирных переговоров. Думаю, что рынок падать не будет до этого времени. Август должен, по идее, быть довольно сильным месяцем для рынка акций, учитывая еще ослабление рубля. Плохой месяц для нашей валюты. Соответственно, все это немножко подпитывает рынок. И то экспортеры, то хорошие отчетности, вот буквально от этих технологий отчитали, замечательный отчет, великолепная рентабельность. Компании отчитываются, и ключевые компании отчитываются хорошо. Это тоже, безусловно, создает интерес.
4: Что у нас сейчас с курсовыми колебаниями? Насколько уверенно вообще ведет себя рубль?
6: Ну, вот как раз-таки август, и недавнее заявление Минфина, да, достаточно немножко удививший всех, что Минфин продолжает покупки валюты по бюджетному правилу и даже повышает их, да, это создает дальнейшие ожидания, потому что рубль будет постепенно, но ослабляться. Я не думаю, что до выборов будут какие-то сильные колебания валюты, это раздражитель. Не думаю, что рубль будет сильно колебаться, но постепенное плавное ослабление. Возможно, от этого будет небольшой отскок, но я думаю, что в дальнейшем все-таки постепенное ослабление мы будем видеть.
5: Сергей Горенищев, БКС Мир Инвестиций. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 12 августа, 82 рубля 37 копеек.
3: Другим наука. Сергеем Корзуном.
7: Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления и отражения солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели и пятерную. Семь цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу пять цветов, а потом добавил еще два – оранжевый и индиго, чтобы получилось как семь ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета. И еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать.
3: Другим наука на Бизнес FM.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сардар Уликулиев. Около 950 квартир в 70 многоквартирных домах повреждено в Белгороде в результате атак со стороны ВСУ, сообщил в РИО губернатор региона Александр Шуваев. В городе продолжаются восстановительные работы. До конца недели оценщики проведут замеры поврежденного жилья для последующей экспертизы. Беспилотники атаковали Белгород в ночь на 9 августа. Как сообщил оперштаб, всего по городу ударили 16 дронов. Wildberries зафиксировала меры поддержки продавцов по продаже с их склада до 31 января 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. В числе продленных мер, в частности, сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготную стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов.
10: Власти Ирана передали Соединенным Штатам через посредников условия открытия Ормузского пролива, которые подразумевают прекращение войны в Ливане и секторе Газа и разморозку иранских активов. Об этом заявил новый секретарь Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи. Резаи подчеркнул, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу никак не скажется на вопросе его открытия. Йеменское движение «Ансар Аллах» хуситы заявило об атаке на саудовское судно, перевозившее военную технику в Баб-эль-Мандебском проливе, передает йеменское агентство САВА. Ранее во вторник Министерство транспорта при международно признанном правительстве Йемена заявляло об ударе хуситов по сухогрузу, в результате которого погибли 4 моряка и еще несколько были ранены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Вице-премьер Новак вновь поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в стране. А ФАС возбуждает новые дела о ценовом сговоре. Как рассказали Бизнес FM слушатели, многие регионы столкнулись со второй волной дефицита топлива и роста цен от трудности от Кубани до Приморья. Ускоритель элементарных частиц «СКИФ» открыли в Новосибирском Наукограде Кольцово в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на синхротроне начнутся уже в этом году. О чем идет речь? И бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. По словам Трампа, он договорился об этом с Путиным, а Россия взамен не просила освободить своих заключенных. В чем смысл помилования Гилмана и последуют ли встречные шаги? Подробности на Business FM. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регион. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже, 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. Об обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
13: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области, не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель, 92-й встречается часто, 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.
14: Ситуацию можно описать как тревожную в Смоленске. Действительно стало намного больше машин. Если раньше это было 2-3-5 машин где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, и 50 машин. У нас есть чат «Топливо Смоленске» в ВК. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди. «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». На частных заправках либо его нет. Хотя вот пишут, что «Солит» — это белорусская сеть, плюс «Нефтик». Я, правда, там не заправляюсь. Топливо временами есть. Но вообще ситуация буквально за последнюю неделю стремительно ухудшилось.
13: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях, продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
16: Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и неплановыми их ремонтами. Плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет, но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже закончились. Поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вот вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущий пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
13: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
15: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
17: Перебоев сейчас нет?
15: На сегодняшний день нет.
17: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
15: В каждой партии, которая приходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
13: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
18: Если независимый участник топливного рынка АЗС, например, участвует каким-то образом в

0: рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. Это подтвердил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что Россия взамен не просила освободить своих заключенных.
2: Подробности.
3: Роберт Гилман был арестован в январе 22 года в Воронеже. Тогда его сняли с поезда «Сухум Москва» за пьяный дебош. Затем Гилман несколько раз ударил сотрудника полиции в отделении. В октябре того же года гражданин США получил 4,5 года колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Затем срок смягчили до 3,5 лет. Уже находясь в заключении, Гилман применил силу в отношении сотрудников колонии и следователя и стал фигурантом нового уголовного дела. В 24 году его приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, то есть в сумме общий срок его заключения превысил 10 лет. В конце июня Гилмана перевели из тюремного госпиталя в психиатрическое отделение одной из больниц Воронежа в состоянии, которое оценивалось как диссоциативный ступор. А несколько дней назад Белый дом и Госдепартамент обратились к Москве с просьбой освободить 32-летнего Гилмана из-за ухудшения здоровья. 11 августа он покинул Россию на самолете американского Госдепартамента. Известно, что на борту его сопровождала мать. Во время полета его состояние оценивали 4 врача. Как сказали источники Рейтер, состояние Гилмана оценили как удовлетворительное. Дональд Трамп, комментируя освобождение американцев в социальных сетях, сообщил, что это произошло после обсуждения с Владимиром Путиным. Такое решение, по словам Трампа, было принято из гуманитарных соображений. Трамп также написал, что уже разговаривал с Гилманом. Единственной его просьбой по возвращении, по словам президента, был, цитата, «огромный чизбургер». Далее Роберт Гилман направится в госпиталь в Техасе для медицинского обследования и лечения, сообщает Associated Press.
1: Помилование Гилмана – попытка Москвы заработать политические очки в глазах Трампа, считает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Очевидно, Россия выделяет Соединенные Штаты Америки из всего сонма западных государств. Россия показывает, что американцы могут взаимодействовать с ней, что Россия не является для США экзистенциальным противником. Таковым противником ее не считает и Дональд Трамп. И освобождение вот этого заключенного, его помилование, может быть использовано Дональдом Трампом для внутриполитических целей. Ему крайне важно показывать, что он сильный президент, что он добивается результатов, и особенно в том, что касается возвращения американцев домой. Это тема, которая близка его ядерному коренному электорату. Мы знаем, что Дональд Трамп высоко ценит такого рода личные жесты, и он понимает, что вот этот человек, заключенный Роберт Гилман, был отпущен, потому что Трамп об этом попросил, члены его команды, а не просто Соединенные Штаты Америки. Очевидно, отпуская этого человека, Россия, в общем-то, приобрела дополнительные дипломатические очки в глазах Дональда Трампа, а учитывая, что вокруг американского президента ведется такая длительная кампания со всех сторон по переманивание его на свою сторону, такое, знаете, перетягивание Дональда Трампа, то, безусловно, Россия получает здесь, в общем-то, из не самой такой вот чувствительной уступки довольно ощутимые политические и дипломатические очки.
1: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Госсекретарь США Марко Рубио также поблагодарил власти России за освобождение Гилмана. Кроме того, он заявил, что штаты продолжат добиваться освобождения в России своего гражданина Стивена Хаббарда. Как писал Рейтер, Гилман был одним из как минимум 10 американцев, которые находятся в заключении в России. В России появился синхротрон «Скиф». Ускоритель элементарных частиц построен в новосибирском Наукограде Кольцово. Комплекс был официально открыт во вторник в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на Скифе начнут проводить уже в этом году. А подробнее о российском синхротроне Михаил Задорожный.
5: СКИФ – это сибирский кольцевой источник фотонов. Проект стартовал в 2018 году. Строительство синхротрона началось в августе 2021. Сам ускоритель уже готов. Следующий этап – создание рабочих мест для ученых. Планируется, что в составе СКИФ будет 30 экспериментальных станций. То есть можно будет одновременно проводить 30 различных исследований. Заказчик синхротрона – Институт катализа сибирского отделения РАН. И одна из задач, которая поможет решить СКИФ – создание новых катализаторов для промышленности. Но этим возможности комплекса не ограничены. О самом синхротроне и о том, какие исследования на нем можно проводить, рассказывает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор завкафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
6: Синхротрон, в нем достигается ускорение электронов, и в зависимости от параметров электроны эти излучают рентгеновское излучение, то

0: или иной частоты. Когда оно попадает на вещество, фактически можно изучать структуру вещества на молекулярном, даже на атомарном уровне. Это одна из таких очень хороших установок. Разумеется, она будет работать на то, на что она предназначена, на материаловедение, может применяться и для биологических объектов, в медицине в частности.
1: Например, разработчики новых лекарств могут изучать на синхротроне строение молекул различных веществ, что позволит лучше понимать, почему одни соединения биологически активны, а другие нет. Также СКИФ поможет созданию новых материалов с заданными свойствами на основе знания их структуры. И, конечно, на синхротроне в Наукограде Кольцово будут проводиться фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты вузов. Длина кольца для ускорения частиц у СКИФ 476 метров, а, например, у Большого адронного коллайдера, который тоже является синхротроном, около 27 километров. Это не значит, что СКИФ плохой. Эти ускорители предназначены для разных целей. Новосибирский комплекс главным образом для прикладных исследований, а БАК создавали, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тем не менее, СКИФ сегодня самый мощный синхротрон в России. О его значении говорит популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
2: Есть, по-моему, во Франции большой синхротрон, и в США есть синхротроны подобные. Если прям очень сильно обобщить, это не то, что прям такой гигантский, фундаментальный какой-то проект, вроде Большого адронного коллайдера, который существует прям в единственном экземпляре и уникальный в своем роде. Но это такой достаточно мощный инструмент, один из, на котором можно проводить свои исследования, и уже, собственно, ни от кого не зависит.
1: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие два года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили.
4: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Что надо, услышал.
5: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
4: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Новости экономики.
6: У микрофона Сардар Увлекули. Федеральный бюджет России в январе и июле этого года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 6 триллионов 455 миллиардов рублей или 2,8% ВВП. Об этом сообщает Минфин. В январе и июле 2025 года дефицит составлял 4 триллиона 622 миллиарда рублей или 2,2% ВВП. Россия и Индия прорабатывают создание в Подмосковье совместного кластера по производству активных фармацевтических ингредиентов, сообщил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса, президент Индийского культурно-национального центра СИТА Сэмми Катвани. Он подчеркнул, что на сегодняшний день 60% таких ингредиентов поступает из Китая, и пандемия ковида продемонстрировала, что в этой сфере невозможно зависеть от одного поставщика. Российские обувные предприятия сокращают выпуск продукции. В январе и июне обувщиками России выпущено 97 миллионов 600 тысяч пар продукции, что на 12,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак». Эксперты объясняют ситуацию неравной конкуренции с импортом, который за этот же период вырос на 3,5%, и ухудшением условий работы локальных производителей. Минсельхоз России создал на базе Тимирязевского университета платформу ускоренной селекции культур, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Совета по науке и образованию. По ее словам, система создана для того, чтобы быстрее выводить новые сорта и гибриды и выводить их на рынок. Как отметила Лут, в рамках платформы уже работают 86 участников, научные и образовательные организации, а также бизнес. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они рассказали «Бизнес FM», при этом гораздо большую маржу им приносит торговля в офлайне или на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
8: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Business FM гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена Письменская.
9: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году постепенно с 25-го начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими. Все занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше, не совсем понятно. Но, с другой стороны, все это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас на самом деле может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейсы — это уже не выход для производителей.
8: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее. То есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и доставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco. Это локальный бренд «Анапская косметика» Анастасия Вдовина. Хочешь продавать – плати и повышай цену.
10: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит в конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги, нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
8: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
7: Пошлины для китайских автомобильных шин. Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на импортные легковые и легкие грузовые шины. Решение могут принять по итогам расследования, ведет Евразийская экономическая комиссия, сообщили Автоньюс.ру в ведомстве. Оно началось в мае этого года после обращения Минпромторг крупных производителей шин из России, Беларуси и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей. Дешевые покрышки сейчас привозят в первую очередь из Китая, и поставки растут стабильно. Проблема именно в них, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
11: Недозагрузка производства где-то порядка 35-45%. То есть у нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. И китайские производители, которые выходят на наш рынок, дают более конкурентоспособную цену. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают либо по каким-либо контрактируемое производство, это крупные корпораты, которые используют шины, плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, это расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции, которая активно давит. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, налоги платились, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные, коммерческие, естественно, платят налог в 2 раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, да, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Понятно, что какую-то там количество шин все равно будет увозиться, все равно они будут торговаться. Да, они будут дороже, если примут пошлины. Выбор китайских производителей, которые привозят к нам модели шин, и он больше, чем производит у нас. Китай раз в год может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, шумность снижать для определенных там грунтов, колеса делать и так далее. Да, мы за ними не успеем, но отразится это не то, что на бизнесе, скорее всего, просто на итоговом потребителе, потому что мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже. Конкурентность, она должна все-таки быть, чтобы мы не переплачивали как автолюбители, и чтобы производство у нас было. Но все-таки, я думаю, нам надо больше углубляться и в науку, и в производство, и вкладывать в развитие.
7: Александр Казаченко, директор Trade Taxi. По словам эксперта, России необходимо развивать и улучшать собственное производство шин, делать его более продвинутым и технологичным, чтобы конкурировать с китайцами, но пока российские производители просят пошлин на импорт. Это негативно скажется на цене для конечного потребителя. Насколько повысится цена, пока непонятно, так как пошлины еще не ввели, но, вероятно, к зимнему сезону придется покупать покрышки по новым повышенным ценам. Причем подорожают не только китайские шины, но и отечественные, считает владелец холдинга «Покрышка». Алексей Шастов.
12: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Мое мнение, что ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и как следствие российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, а, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Ну, а российские покупатели в итоге получат шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Мы продаем шины практически всех производителей на разных площадках. В первую очередь на нашем сайте покрышка.ру, на рынке больше 20 лет. На маркетплейсах мы тоже ведем торговлю, ну, по сути, она ничем не отличается от других площадок. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время, поскольку сильно изношенные шины гораздо хуже держат дорогу на снегу и на льду.
7: Алексей Шастов, владелец холдинга «Покрышка.ру». Минпромторги заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряд зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Китайские автомобили чаще всего комплектуются шинами собственного производства, что, по оценке ведомства, влияет и на структуру поставок на вторичный рынок.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дома восстановления. Дома деловых встреч. Дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». Все золото мира. Чистое золото имеет желтый цвет из-за особенной структуры электронных оболочек атомов металла. В результате 79-й элемент таблицы Менделеева хорошо поглощает синий цвет и отражает желтый. В ювелирных изделиях чистое золото почти не используют из-за его мягкости, а желтый цвет золота, например, 750-й пробы, достигается сплавами металла с медью и серебром, с преобладанием меди. Все золото мира на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердаров Ликулиев. 14 муниципальных округов Херсонской области обесточены в результате аварии, сообщается в группе компании «Херсонэнерго» в соцсети ВКонтакте. Уточняется, что специалисты работают над скорейшим восстановлением электричества абонентам. В ДНР из-за аварии без электричества осталась Горловка, сообщил мэр города Иван Приходько. Как передает корреспондент ТАСС, без электричества вечером во вторник также осталась часть Донецка. Частные медицинские центры Новосибирска подключились к программе реабилитации участников спецоперации, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин встретился с Травниковым в ходе рабочей поездки в Новосибирск. Губернатор рассказал главе государства о развернутой региональной программе реабилитации. Соединенные Штаты продают Евросоюзу оружие, после приобретения которого страны ЕС могут распоряжаться вооружением самостоятельно, в том числе передать его Украине. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью американскому телеведущему Уэйну Эллену Руту. Трамп отметил, что США поставляют вооружение европейским странам за полную стоимость. Министр по евроинтеграции Сербии Немане Старович заявил, что вопрос введения виз для граждан России сейчас не рассматривается. Ранее он сообщил, что Белград планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. По его словам, это следующий важный шаг, поскольку полноценное членство в Евросоюзе для стран-кандидатов вряд ли произойдет до конца десятилетия. Министр объяснил это существующими в ЕС проблемами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Москва дала Пашиняну месяц на определение выбора между ЕАЭС и ЕАЭС, иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Так пишет армянская газета «Грапаракс» со ссылкой на источники во власти. Утверждает, что речь идет об ограничениях в отношении трудовых мигрантов, прекращении прямого авиасообщения и повышении цен на газ. Комментарий Георгия Бофта. Банк России определил перечень криптовалют, которыми смогут торговать на бирже неквалифицированные инвесторы. Это биткоин, эфир и тезер USDT. Хотя накануне глава ФСБ Петр Фродков предупредил, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Что стоит за таким решением ЦБ? И китайские гуманоидные роботы заполоняют мир. Китай обеспечил 97% всех их поставок, передает Bloomberg. Всего за первые полгода мировые поставки утроились, превысили 19 тысяч единиц. Почти половину всех человекоподобных роботов обеспечила китайская компания Adjibot. Почему другие страны так отстали? Подробности на Business FM. Ереванская ежедневная газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти сообщила, что Москва дала Николу Пашиняну около месяца на определение выбора между ЕС и ЕАЭС. Иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Собеседники издания назвали два жестких сценария – ограничения в отношении армянских трудовых мигрантов вплоть до их депортации и прекращения прямого авиасообщения, что приведет к обвалу туризма и резкому подорожанию билетов. Дальше, по версии газеты, могут перейти к газу и другим вопросом. Насколько это реально и чего хочет Москва? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
14: Стоит уточнить, что упомянутая газета находится в оппозиции к правящей партии «Гражданский договор». В марте Следственный комитет вызывал главного редактора по делу о публичных призывах к насильственной смене власти из-за редакционной статьи, написанной еще в декабре 2024 года. Но прокуратура отказалась дать согласие на уголовное дело. Москва, действительно требуя проведения референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС, официально все же выставила дедлайн на декабрь, когда на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге главам государств представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Еревана действия договора о ЕАЭС. Если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении дальнейших совместных шагов, предупредил в обтекаемых выражениях замглавы МИД РФ Михаил Галузин. На последнем саммите ЕАЭС мая четыре лидера стран-членов констатировали в своем заявлении существенные риски для экономической безопасности членов Союза и поддержали идею референдума, возможно, короткие сроки, но без указания конкретной даты. На что Пашинян уже не в первый раз твердит, что пока референдум проводить не будут, поскольку спрашивать народ не о чем. У Еревана нет приглашения в ЕС, он не подавал заявку на вступление, переговоры на эту тему не начинались. При этом Конституция Армении действительно относит вопросы членства страны в надгосударственных международных организациях к предмету обязательного референдума. Инициатива принадлежит правительству, решение о вынесении вопросы на голосование принимает национальное собрание большинством голосов. Вынесенный на референдум вопрос считается одобренным, если за него проголосовало большинство участников, но не менее четверти списочного состава избирателей. На практике это означало бы 620-630 тысяч голосов «за», при том, что на недавних парламентских выборах при явке почти в две трети гражданский договор получил примерно 750 тысяч голосов. Не такой уж большой запас прочности. Что касается членства в ЕАЭС, то выход из него может быть осуществлен путем денонсации международного договора с уведомлением за год. И это процедура парламентская, а не референдумная. Можно ли с юридической точки зрения два эти вопроса выносить в одном бюллетене на один референдум? К тому же сейчас идет изменение избирательного кодекса Армении. Вводится ценз оседлости. Участвовать в выборах и референдумах могут граждане, находившиеся в Армении не менее года из последних двух лет по состоянию за полтора месяца до голосования. Голосование в диппредставительствах отменено еще в 2012 году. Электронный формат сохранен лишь для дипломатов, военных в длительных командировках, студентов и их семей. Так что сотни тысяч армянских граждан, работающих в России, голосовать не смогут. А это наиболее пророссийски настроенная часть электората. В итоге результат такого голосования могут оказаться менее привлекательными для Москвы, чем это сейчас кажется. Для Пашиняна же риски очевидны без всякого референдума. Поскольку если Ереван станет с ним тянуть, то Москва, скорее всего, все равно перейдет к новому этапу давления. Весной уже были введены запреты и ограничения на целый ряд видов армянского экспорта в Россию на основании санитарных и фитосанитарных требований, каковы, поскольку формально они не политические, не требуют решения союзных органов. Попытки Пашиняна смягчить санкции в переговорах с Мишустином и Путиным ни к чему не привели. Самый болезненный вопрос – газ, который поставляется в Армению по $177 за 1000 кубов, раза в 4 дешевле европейских цен. Ереван обсуждает диверсификацию диверсификацию поставок с Ираном и Азербайджаном. Но весь российский объем быстро не заместить. Денежные переводы из России в Армению достигли примерно 4 миллиардов долларов. При ВВП чуть менее 30 миллиардов, и это восьмая часть экономики. Россия обеспечила почти миллион туристических поездок. Это чуть менее половина турпотока. Что касается армянской диаспоры, то она, по экспертным оценкам, превышает 2 миллиона человек. Насколько из них имеют двойное гражданство, точно неизвестно. 500 000 армянских гастарбайтеров, приведенных в газеты, явно завышенная цифра. Скорее всего, истинная цифра раз в 10 меньше. Что произойдет, если Ереван не поддастся? Ведь договор о ЕС не предусматривает ни исключения государства-члена, ни приостановления его членства. Выйти страна может только сама. Вице-премьер Алексей Аверчук ранее говорил: «Мы не хотим выхода Армении из Евразийского экономического союза», но предупредил, что обязательства России перед Ереваном в рамках союза и двухсторонних отношений могут быть пересмотрены. Но и тут не все так просто. Решения Высшего Евразийского экономического совета принимаются консенсусом, Армения в нем состоит. Поэтому вместо процедуры де юра будут применяться меры де факто. Ереван при этом будет держаться формулы, согласно которой одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, но выбирать сегодня пока не из чего. К тому же, далеко не факт, что в декабре партнеры России по Союзу займут столь же жесткую позицию, как Москва.
7: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных торгам на бирже. Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Это криптовалюты, которыми смогут торговать в России неквалифицированные инвесторы. При этом ранее глава ПСБ Петр Фуратков предупреждал, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Валерий Бадоев продолжит.
15: Криптовалюты, которые Центробанк предложил допустить к торгам, это тройка самых, можно сказать, топовых. Регулятор ориентировался на рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования. Поэтому выбрал биткоин, эфир и Tether USDT. Эти криптовалюты смогут покупать неквалифицированные инвесторы в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Это брокеры, криптообменники и управляющие. Для аквалов таких ограничений нет. Однако вне зависимости от категории, инвестору нужно будет пройти тестирование для допуска к торгам. Что это за тестирование, в деталях до сих пор неизвестно. Российские финансовые организации сейчас готовятся к внедрению новых правил для криптовалют. В частности, Мосбиржа собирается запустить торги до конца этого года, а банки готовятся соответствующую инфраструктуру. Но возникает вопрос, можно ли условно биткоин или USDT вывести с иностранного кошелька или биржи и завести его в легальный российский контур? На ум приходит только серое обналичивание через полулегальные, а иногда и совсем нелегальные сервисы. И за полученный фиат затем купить крипту через разрешенные в России площадки. Но мало того, что это сопряжено с рисками, так еще и подчеркнем, зачастую незаконно. На нелегальные криптообменники проводятся рейды за незаконную банковскую деятельность. Механизма перевода крипты с иностранных платформ на российские пока нет. Возможно, он появится в будущем, продолжает финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
16: Законодательство, оно прямо новое. Сейчас пойдут первые ласточки, все обкатают, и вот тогда будет понятно, что и как. Потому что нужно понимать, что западные регуляторы не очень добро на нас смотрят, мягко говоря. И, соответственно, для всех официальных российских бирж основная задача будет разработать подробные механизмы защиты своих клиентов от такого рода неприятностей.
15: Причем, какой бы ни была криптовалюта, к ее обороту применяются все те же санкционные правила. Например, Евросоюз регулярно вносит в свои пакеты различные криптобиржи и платформы, которые Брюссель заподозрил в помощи обходу антироссийских санкций. У биткоин и эфира нет единого эмитента, то есть заморозок конкретных счетов в российском контуре не ожидается. А вот компания Tether, эмитент USDT, неоднократно блокировала средства российских организаций или связанных с Россией по запросу американских властей. В прошлом году, например, компания заморозила USDT на сумму в 2,5 миллиарда рублей, принадлежавшей российской криптобирже Garantex. То есть Tether может отследить, на каких счетах в российском контуре есть USDT и заморозить эти средства. Повальной блокировки счетов ожидать все-таки не стоит, но такая возможность сохраняется. Продолжает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
17: Действительно, есть возможность смотреть географию разнообразных стейблкоинов и их использования. И чисто гипотетически действительно нужно заблокировать все USDT, находящиеся на территории Российской Федерации. Как только какому-то контрагенту будет известно, что этот USDT находится в владении подсанкционного юрлица, риск того, что он станет замороженным, очень сильно увеличивается. Таким образом, было предотвращено немало мошеннических схем по всему миру. Это правда. Но в период, когда юридический мир делится на дружественные и недружественные юрисдикции, это скорее очевидный минус, а не плюс.
15: Эксперты также считают, что часть крипторынка в России все же останется в серой зоне из-за лимитов по сделкам и малого числа разрешенных к торгам активов. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября этого года, но предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Это данные за первое полугодие 2026 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Smart Analytics Global. Всего за первые 6 месяцев этого года мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть более 19 тысяч единиц. Это в 3 раза больше, чем было за тот же период прошлого года. Первое место по поставкам заняла китайская Ajibot. Она заняла 44% доли рынка. В этом году она обогнала также китайскую Unitree. В целом, компании-производители из Китая значительно опережают своих конкурентов из США. За счет чего Пекин так вырвался вперед в секторе гуманоидных роботов, говорит совладелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
18: Первый – это контроль над цепочкой поставок. Китай все контролирует там порядка 65% ключевых игроков по поставкам. И особенно это важно в компонентах для гуманоидов. И как мы видим, актуаторы, редукторы, датчики – это все через у китайцев. И очень важно, что, например, компания Unitree производит моторы и редукторы внутри компании, что очень важно, что дает ей полный контроль над разработкой и себестоимость, поэтому удешевляет в разы изготовления и создания роботов. Когда Unitree вообще начинала свою работу, это был далекий 16-й год. И вот за 10 лет они вот эту всю выстроили систему, которая позволяет создавать определенных роботов. И, можно сказать, доступной ценой уже сейчас. Второй фактор все-таки – это скорость производства. У них цикл от прототипа до готового узла определенного занимает недельки две. Против, например, других компаний в мире, у них может занимать от 2 месяцев до 3-5 месяцев. Конечно же, еще история с господдержкой есть определенная. Однозначно, что Китай усиливается. И когда мы видим там Соединенные Штаты, которые показывают Tesla и Figure, то мы не видим их реальных примеров. Есть точечные, частичные, небольшие, но в масштабе Китая мы пока этого не можем увидеть. А в Китае уже начинает интегрировать там на производство гуманоидов. Это точечная тоже история. Но мы видим, где вместо одного робота уже 5-7 делают определенную линию. Конечно, мы видим, что это очень быстрый скачок произошел. Очень быстро. Я с вами как с искусственным интеллектом. Вы посмотрите, что было с искусственным интеллектом, да, все его раньше слышали, но никто не мог применить. А сейчас также с роботами. Все слышали, а резко роботы начали интегрироваться по каким-то пока определенным мелким задачам, да, мы увидим, но они расширяются.
7: Артур Зархи, совладелец и гендиректор корпорации роботов. Аналитики, как пишет Bloomberg, ожидают, что рынок гуманоидных роботов продолжит расти. Они предполагают, что всего за этот год будет отгружено до 60 тысяч роботов, а к 30-му году эта цифра увеличится до 300 тысяч.
4: Все золото мира. Одним из самых удачливых старателей сибирской золотой лихорадки был купец Гаврила Машаров из Канска. Он обладал удивительным чутьем на золотые россыпи и открыл их в общей сложности более сотни. Разбогатев, купец заказал себе у петербургских ювелиров медаль из чистого золота со своим изображением и надписью «Гаврила Машаров – император всея тайги». Носить ее не стал, поскольку она весила около 5 килограммов, но поставил в доме в красном углу. В 1836 году затеял в тайге строительство своей резиденции с обязательным дворцом, 7-главым каменным собором, оранжереей с ананасами и фабрикой бархата. Влез в долги, а потерявшие терпение кредиторы заперли Машарова в подвале его же дворца до приезда пристава из губернского центра. По легенде, купец пытался выбраться из подвала, сделав подкоп, но промок, простудился и вскоре скончался. Все золото мира на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
19: Лысьва, Пермский край, 60 тысяч жителей. Известный еще с конца 17 века поселок стал городом в 1785 году, когда его новая владелица, княгиня Шаховская, получила разрешение на строительство в этих землях чугунолитейного завода.
4: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
20: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
20: Red Wings намерена запустить рейсы из Москвы и Екатеринбурга в египетский Эль-Аламейн осенью. Перевозчик направил в Росавиацию соответствующие заявки, сообщает ТАСС. Эль-Аламейн – новый популярный курорт на берегу Средиземного моря в Египте. Прямой перелет из Москвы на Ту-214 займет всего несколько часов, говорится в сообщении Red Wings. О намерении подать заявку на получение разрешений для полетов на этом направлении сообщили и в авиакомпании Azur Air. 12 августа – крайний срок приема заявок на участие в торгах по продаже бывших активов производителей водки «Хортица». Начальная цена – 7 миллиардов 800 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные государственной информационной системы «Торги». Это не первая попытка реализации активов. Предыдущие июньские торги не состоялись из-за отсутствия заявителей. А публичное предложение в конце июля со сниженной ценой отсечения в 3 миллиарда 900 миллионов рублей тоже не привлекло покупателей. Toyota и Tesla отзывают в США 528 машин. О двух независимых друг от друга компаниях по отзыву автомобилей объявило Национальное управление безопасности дорожного движения США, передает CBT News. Tesla отзывает 20 электромобилей, модели 3 и модели Y из-за чрезмерно ярких фар ближнего света. Toyota 508 гибридных седана Camry 25-26 модельных годов. Причина сбой в работе дисплея приборной панели при запуске автомобиля. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Музыкальный сервис Spotify начнет маркировать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Об этом компания заявила на своем сайте. Начиная с середины сентября на профилях, которые выкладывают сгенерированную музыку, появится плашка и персона. А песни таких исполнителей не будут включаться в рекомендации по умолчанию. Spotify отмечает, что пользователи сервиса ясно дали понять, что им не нравится видеть профиль артиста, который кажется живым, а затем выясняет, что этот образ создан искусственным интеллектом. Российским площадкам стоит последовать примеру Spotify, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
21: Такой контент на самом деле захламил уже практически все стриминговые сервисы, и по оценкам FMA до 50% новой музыки, новых загрузок в стриминговые сервисы, в том числе в российские стриминговые сервисы, это полностью синтезированное с помощью AI-контент. Это, во-первых, не нравится пользователям, во-вторых, эта ситуация существенным образом размывает долю живых авторов, артистов, композиторов и лейблов, и в-третьих, это плохой негативный культурный тренд, когда человеческое творчество, по сути, искусственным способом замещается и контентом. Рассчитываем, что по такому пути пойдут как крупнейшие международные стриминговые сервисы, которые в России не представлены, так и российские стриминговые сервисы. Мы считаем, что, во-первых, AI-контент однозначно должен подлежать маркировке. Во-вторых, AI-контент не должен использоваться в работе рекомендательных сервисов, в работе рекомендательных алгоритмов, потому что сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую мы, например, послушаем в стриминговом сервисе музыку, созданную живым творчеством, живым трудом композиторов и артистов, а затем рекомендации нам все равно выдает и треки, и выдает их в довольно большом количестве. Однозначно это нужно регулировать законодательно. К сожалению, закон о развитии искусственного интеллекта, который был поспешно принят за 2 дня, он не решает эти проблемы. Он, по сути, вводит добровольную систему маркировки и контента. То есть хочет сервис — маркирует, хочет — не маркирует. Он просто создает условия для маркировки.
7: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Spotify также отмечает, что в будущем предоставит своим пользователям возможность сообщать платформе о профилях исполнителей, которые могут, по мнению слушателя, выкладывать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Российский рынок акций во вторник вырос на надеждах на возобновление переговоров по украинскому регулированию, а также на фоне подраставшей нефти. Днем в моменте она превысила отметку в $90 за баррель, вечером торговалась около 89. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2320 пунктов, это максимум на закрытии с 1 июля. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2324 пункта, индекс РТС 889. Лидерами роста выступили бумаги Озона, ВТБ, Татнефти, Северстали и Ростелекома. Подорожали также акции Совкомбанка, МТС, Лукойла, Сбербанка, Яндекса и других крупных компаний. Подешевели Алросы, Пик, Атлантик, Русал, Аэрофлот, Московская биржа ВК. При этом внешний геополитический фон для нашего рынка акций остается противоречивым. Трамп ранее заявил о прогрессе в переговорах по Украине, но при этом Сенат США одобрил законопроект о новых антироссийских санкциях. Все это мы обсудили с директором по инвестициям УК «Ренкап» Ильей Голубовым.
0: То, что происходит сегодня, это, наверное, все-таки не вопрос визита Уиткофа в Москву с Кушнером, а просто аллокация тех дивидендов, которые пришли. Там, в частности, там, если посмотреть, что происходило там, с акциями ВТБ, они сегодня неплохо росли. И, наверное, это все-таки дивиденд, который просто решили вложить в эти же самые бумаги. Рынок выработал уже какую-то мозоль по части геополитики и тоже ждет фактов. Аналогично, как я говорю, ситуация вокруг Армузского пролива, поэтому я не думаю, что кто-то ждет чего-то прорывного, плюс часть участников рынка опасается какой-то эскалации в сентябре-октябре, и все, в принципе, достаточно осторожно. Новых обильных денег на рынок нет, ну, если мы берем именно приток не дивидендный, а приток именно новых денег инвесторов, поэтому я бы сказал, что пока все-таки рынок, вот он в таком боковике находится, и как ориентир можно смотреть, что происходит на рынке долговых инструментов, по сути своей, там, те же ОФЗ болтаются на месте, наверное, я бы сказал, что это самый смарт-мани на рынке, поэтому вот это и есть ориентир.
2: А что касается драг металлов, золото, серебро, подходящий момент сейчас?
0: Всегда вопрос ориентира временного. Если мы смотрим на золото там, с горизонтом плюс 5, плюс 10 лет, то это всегда актив, который вас защищает от инфляции. Просто перестановка может происходить раз как раз-таки в 5 лет. Накопили немножко вот этих процентов недополученных и переставили. Серебро – это другой металл. Там очень большая составляющая промышленная, и здесь во многом все зависит от состояния мировой экономики, как вы смотрите на то, что там продолжится ли там бум на ЯИ, электромобили, поэтому здесь, наверное, я бы на серебро смотрел более осторожно на долгосрочную перспективу.
2: Про рубль поговорим.
0: Я считаю, что долгосрочно, среднесрочно рубль по-прежнему переоценен. Мы видим, он так постепенно относительно доллара снижается. Цель, я думаю, ближайшая, это куда-то в сторону 90. Вопрос, когда мы к ней придем. Но мы видим, как мы достаточно оперативно из зоны 72 рубля пришли в зону 82 рубля. И какие-то вот факторы общие говорят о том, что это движение должно продолжиться. Просто вопрос скорости этого движения.
7: Илья Голубов, УК «Ренкап», с ним беседовал Александр Зайцев. Что происходит с ценой на нефть и в целом на энергоносители? Отражается ли неопределенность на Ближнем Востоке на колебаниях цен, или рынок уже привык? На эти и другие вопросы отвечает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Гриничев.
22: Еще в конце прошлой недели к пятнице обещали согласовать какой-то очередной план выхода из вот этого ближневосточного конфликта. Нефть упала до 78 долларов за баррель, но спустя буквально несколько дней сделки по-прежнему нет. Словесный пинг-понг продолжается, Армуз закрывается, открывается, как двери в метро, и нефть уже на 10 долларов дороже. Это 88, а вовсе не там. Дальше посмотрим.
2: А как себя сейчас ведет рынок акций? Какие можно рекомендации дать инвесторам?
22: Если говорим про наш рынок акций, я думаю, что в ожидании спецпосланника США теплится еще надежда на какую-то хотя бы попытку возобновления мирных переговоров. Думаю, что рынок падать не будет до этого времени. Август должен, по идее, быть довольно сильным месяцем для рынка акций, учитывая еще ослабление рубля. Плохой месяц для нашей валюты. Соответственно, все это немножко подпитывает рынок. И то экспортеры, то хорошие отчетности. Вот буквально от этой технологии отчитали замечательный отчет, великолепная рентабельность. Компании отчитываются, и ключевые компании отчитываются хорошо. Это тоже, безусловно, создает интерес.
2: Что у нас сейчас с курсовыми колебаниями? Насколько уверенно вообще ведет себя рубль?
22: Ну, вот как раз-таки август и недавнее заявление Минфина, да, достаточно немножко удививший всех, что Минфин продолжает покупки валюты по бюджетному правилу и даже повышает их, да, это создает дальнейшие ожидания, потому что рубль будет постепенно, но ослабляться. Я не думаю, что до выборов будут какие-то сильные колебания валюты, это раздражитель. Не думаю, что рубль будет сильно колебаться, но постепенное плавное ослабление, возможно, от этого будет небольшой отскок, но я думаю, что в дальнейшем все-таки постепенное ослабление мы будем видеть.
7: Сергей Горенищев, БКС «Мир инвестиций». Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 12 августа, 82 рубля 37 копеек.
4: Карьера с Ольгой Дементьевой.
23: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше, сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук в форме ромба? Его даже прозвали «ромбом Меркель». Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
4: Карьера на Бизнес FM. Наизусть. Антон Палыч Чехов. Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. Наизусть. На Бизнес FM. Все золото мира. Первым миллионером золотой калифорнийской лихорадки в середине 19 века стал Сэмюэл Брэннон. Он был владельцем магазина, расположенного на пути из Сан-Франциско к золотым приискам. Легенда утверждает, что Сэмюэл, стремительно сориентировавшись в конъюнктуре, оперативно скупил в регионе все кирки, лопаты и ту хозяйственную утварь, которая могла служить лотками для промывки золотого песка. Даже кастрюли, купленные по 20 центов, он перепродавал по $15. И за первые два месяца лихорадки сколотил целое состояние. Позднее Сэмюэл открыл еще несколько магазинов для старателей и стал скупать землю в Сан-Франциско. Но внезапное богатство впрок не пошло. Свои дни Брэннон умудрился закончить в нищете. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Уликулиев. Около 950 квартир в 70 многоквартирных домах повреждено в Белгороде в результате атак со стороны ВСУ, сообщил в РИО губернатор региона Александр Шубаев. В городе продолжаются восстановительные работы. До конца недели оценщики проведут замеры поврежденного жилья для последующей экспертизы. Беспилотники атаковали Белгород в ночь на 9 августа. Как сообщил оперштаб, всего по городу ударили 16 дронов. Wildberries зафиксировала меры поддержки продавцов по продаже с их склада до 31 января 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. В числе продленных мер, в частности, сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов. Власти Ирана передали Соединенным Штатам через посредников условия открытия Ормузского пролива, которые подразумевают прекращение войны в Ливане и секторе Газа и разморозку иранских активов. Об этом заявил новый секретарь Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи. Резаи подчеркнул, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу никак не скажется на вопросе его открытия. Йеменское движение «Ансар Аллах» «Хуситы» заявило об атаке на саудовское судно, перевозившее военную технику в Баб-эль-Мандебском проливе, передает йеменское агентство САВА. Ранее во вторник Министерство транспорта при международно признанном правительстве Йемена заявляло об ударе хуситов по сухогрузу, в результате которого погибли 4 моряка и еще несколько были ранены. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Вице-премьер Новак вновь поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в стране, а ФАС возбуждает новые дела о ценовом сговоре. Как рассказали Бизнес ФМ слушатели, многие регионы столкнулись со второй волной дефицита топлива и роста цен, от трудности от Кубани до Приморья. Ускоритель элементарных частиц КИФ открыли в Новосибирском наукограде Кольцово в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на синхротроне начнутся уже в этом году. О чем идет речь? И бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. По словам Трампа, он договорился об этом с Путиным, а Россия взамен не просила освободить своих заключенных. В чем смысл помилования Гилмана и последуют ли встречные шаги? Подробности на Business FM. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регион. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже, 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. Об обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
3: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области, не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель, 92-й встречается часто, 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.
5: Ситуацию можно описать как тревожную в Смоленске. Действительно стало намного больше машин. Если раньше это было 2-3-5 машин где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, и 50 машин. У нас есть чат «Топливо Смоленске» в ВК. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди. «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». На частных заправках либо его нет, хотя вот пишут, что «Солит» — это белорусская сеть, плюс «Нефтик». Я, правда, там не заправляюсь. Топливо временами есть. Но вообще ситуация буквально, наверное, за последнюю неделю стремительно ухудшилась.
3: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях, продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
6: Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и неплановыми их ремонтами. Плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет, но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже закончились. Поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вот и вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущий пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
3: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
9: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
24: Перебоев сейчас нет?
9: На сегодняшний день нет.
24: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
9: В каждой партии, которая приходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
3: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
8: Если это независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков, у Лукойла, у Газпрома, Роснефти, ну, прибавить плюс 1-2 рубля. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
10: Да, иначе он уходит в убыток уже.
8: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какой ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
3: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз.

0: Затем срок смягчили до 3,5 лет. Уже находясь в заключении, Гилман применил силу в отношении сотрудников колонии и следователя и стал фигурантом нового уголовного дела. В 24-м году его приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, то есть в сумме общий срок его заключения превысил 10 лет. В конце июня Гилмана перевели из тюремного госпиталя в психиатрическое отделение одной из больниц Воронежа в состоянии, которое оценивалось как диссоциативный ступор. А несколько дней назад Белый дом и Госдепартамент обратились к Москве с просьбой освободить 32-летнего Гилмана из-за ухудшения здоровья. 11 августа он покинул Россию на самолете американского Госдепартамента. Известно, что на борту его сопровождала мать. Во время полета его состояние оценивали 4 врача. Как рассказали источники Рейтер, состояние Гилмана оценили как удовлетворительное. Дональд Трамп, комментируя освобождение американцев в социальных сетях, сообщил, что это произошло после обсуждения с Владимиром Путиным. Такое решение, по словам Трампа, было принято из гуманитарных соображений. Трамп также написал, что уже разговаривал с Гилманом. Единственной его просьбой по возвращении, по словам президента, был, цитата, «огромный чизбургер». Далее Роберт Гилман направится в госпиталь в Техасе для медицинского обследования и лечения, сообщает Associated Press.
1: Помилование Гилмана – попытка Москвы заработать политические очки в глазах Трампа, считает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
2: Очевидно, Россия выделяет Соединенные Штаты Америки из всего сонма западных государств. Россия показывает, что американцы могут взаимодействовать с ней, что Россия не является для США экзистенциальным противником. Таковым противником ее не считает и Дональд Трамп. И освобождение вот этого заключенного, его помилование, может быть использовано Дональдом Трампом для внутриполитических целей. Ему крайне важно показывать, что он сильный президент, что он добивается результатов, и особенно в том, что касается возвращения американцев домой. Это тема, которая близка его ядерному коренному электорату. Мы знаем, что Дональд Трамп высоко ценит такого рода личные жесты, и он понимает, что вот этот человек, заключенный Роберт Гилман, был отпущен, потому что Трамп об этом попросил, члены его команды, а не просто Соединенные Штаты Америки. Очевидно, отпуская этого человека, Россия, в общем-то, приобрела дополнительные дипломатические очки в глазах Дональда Трампа, а учитывая, что вокруг американского президента ведется такая длительная кампания со всех сторон по переманивание его на свою сторону, такое, знаете, перетягивание Дональда Трампа, то, безусловно, Россия получает здесь, в общем-то, из не самой такой вот чувствительной уступки довольно ощутимые политические и дипломатические очки.
1: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Госсекретарь США Марко Рубио также поблагодарил власти России за освобождение Гилмана. Кроме того, он заявил, что штаты продолжат добиваться освобождения в России своего гражданина Стивена Хаббарда. Как писал Рейтер, Гилман был одним из как минимум 10 американцев, которые находятся в заключении в России. В России появился синхротрон «Скиф». Ускоритель элементарных частиц построен в новосибирском Наукограде Кольцово. Комплекс был официально открыт во вторник в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на Скифе начнут проводить уже в этом году. А подробнее о российском синхротроне Михаил Задорожный.
3: СКИФ – это сибирский кольцевой источник фотонов. Проект стартовал в 2018 году. Строительство синхротрона началось в августе 2021. Сам ускоритель уже готов. Следующий этап – создание рабочих мест для ученых. Планируется, что в составе СКИФ будет 30 экспериментальных станций. То есть можно будет одновременно проводить 30 различных исследований. Заказчик синхротрона – Институт катализа сибирского отделения РАН. И одна из задач, которую поможет решить СКИФ – создание новых катализаторов для промышленности. Но этим возможности комплекса не ограничены. О самом синхротроне и о том, какие исследования на нем можно проводить, рассказывает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор завкафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
4: Синхротрон, в нем достигается ускорение электронов, и в зависимости от параметров электроны эти излучают рентгеновское излучение той или иной частоты. Когда оно попадает на вещество, фактически можно изучать структуру вещества на молекулярном, даже на атомарном уровне. Это одна из таких очень хороших установок. Разумеется, она будет работать на то, на что она предназначена, на материаловедение, может применяться и для биологических объектов, в медицине в частности.
3: Например, разработчики новых лекарств могут изучать на синхротроне строение молекул различных веществ, что позволит лучше понимать, почему одни соединения биологически активны, а другие нет. Также СКИФ поможет созданию новых материалов с заданными свойствами на основе знания их структуры. И, конечно, на синхротроне в Наукограде Кольцово будут проводиться фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты вузов.

0: Длина кольца для ускорения частиц у СКИФ 476 метров, а, например, у Большого адронного коллайдера, который тоже является синхротроном, около 27 километров. Это не значит, что СКИФ плохой. Эти ускорители предназначены для разных целей. Новосибирский комплекс главным образом для прикладных исследований, а БАК создавали, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тем не менее, СКИФ сегодня самый мощный синхротрон в России. О его значении говорит популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
1: Есть, по-моему, во Франции большой синхротрон, и в США есть синхротроны подобные. Если прям очень сильно обобщить, это не то, что прям такой гигантский, фундаментальный какой-то проект вроде Большого адронного коллайдера, который существует прям в единственном экземпляре и уникальный в своем роде. Но это такой достаточно мощный инструмент, один из, на котором можно проводить свои исследования и уже, собственно, ни от кого не зависит.
0: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монетой к 1815 году. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
3: У микрофона Сардар Увлекулий. Федеральный бюджет России в январе и июле этого года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 6 триллионов 455 миллиардов рублей или 2,8% ВВП. Об этом сообщает Минфин. В январе и июле 2025 года дефицит составлял 4 триллиона 622 миллиарда рублей или 2,2% ВВП. Россия и Индия прорабатывают создание в Подмосковье совместного кластера по производству активных фармацевтических ингредиентов, сообщил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса, президент Индийского культурно-национального центра СИТА Сэмми Катвани. Он подчеркнул, что на сегодняшний день 60% таких ингредиентов поступает из Китая, и пандемия ковида продемонстрировала, что в этой сфере невозможно зависеть от одного поставщика. Российские обувные предприятия сокращают выпуск продукции. В январе и июне обувщиками России выпущено 97 миллионов 600 тысяч пар продукции, что на 12,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак». Эксперты объясняют ситуацию неравной конкуренции с импортом, который за этот же период вырос на 3,5%, и ухудшением условий работы локальных производителей. Минсельхоз России создал на базе Тимирязевского университета платформу ускоренной селекции культур, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Совета по науке и образованию. По ее словам, система создана для того, чтобы быстрее выводить новые сорта и гибриды и выводить их на рынок. Как отметила Лут, в рамках платформы уже работают 86 участников, научные и образовательные организации, а также бизнес. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они рассказали Бизнес FM, при этом гораздо большую маржу им приносит торговля в офлайне или на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
5: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Бизнес FM гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена.
6: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году, постепенно с 25-го начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими, все занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше не совсем понятно. Но, с другой стороны, все это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас на самом деле может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейсы это уже не выход для производителей.
5: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее. То есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и доставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco, это локальный бренд «Анапская косметика» Анастасия Вдовина. Хочешь продавать – плати и повышай цену.
7: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит в конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги. Нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
5: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
4: Пошлины для китайских автомобильных шин. Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на импортные легковые и легкие грузовые шины. Решение могут принять по итогам расследования, ведет Евразийская экономическая комиссия, сообщили Автоньюс.ру в ведомстве. Оно началось в мае этого года после обращения Минпромторг крупных производителей шин из России, Белоруссии и Казахстана. Они пожаловали, что конкуренты занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей. Дешевые покрышки сейчас привозят в первую очередь из Китая, и поставки растут стабильно. Проблема именно в них, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
8: Недозагрузка производства где-то порядка 35-45%. То есть у нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна, и китайские производители, которые выходят на наш рынок, дают более конкурентоспособную цену. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают либо по каким-либо контрактируемое производство, это крупные корпораты, которые используют шины, плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, это расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции, которая активно давит. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, налоги платились, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные, коммерческие, естественно, платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, да, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Понятно, что какую-то там количество шин все равно будет увозиться, все равно они будут торговаться. Да, они будут дороже, если примут пошлины. Выбор китайских производителей, которые привозят к нам модели шин, и он больше, чем производит у нас. Китай раз в год может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, шумность снижать для определенных там грунтов, колеса делать и так далее. Да, мы за ними не успеем, но отразится это не то, что на бизнесе, скорее всего, просто на итоговом потребителе, потому что мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже. Конкурентность, она должна все-таки быть, чтобы и мы не переплачивали как автолюбители, и чтобы производство у нас было. Но все-таки, я думаю, нам надо больше углубляться и в науку, и в производство, и вкладывать в развитие.
4: Александр Казаченко, директор Trade Taxi. По словам эксперта, России необходимо развивать и улучшать собственное производство шин, делать его более продвинутым и технологичным, чтобы конкурировать с китайцами, но пока российские производители просят пошлин на импорт. Это негативно скажется на цене для конечного потребителя. Насколько повысится цена, пока непонятно, так как пошлины еще не ввели, но, вероятно, к зимнему сезону придется покупать покрышки по новым повышенным ценам. Причем подорожают не только китайские шины, но и отечественные, считает владелец холдинга покрышек Алексей Шастов.
9: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Мое мнение, что ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и как следствие российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, а, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Но российские покупатели в итоге получат шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Мы продаем шины практически всех производителей на разных площадках. В первую очередь на нашем сайте покрышка.ру. На рынке больше 20 лет. На маркетплейсах мы тоже ведем торговлю, ну и, по сути, она ничем не отличается от других площадок. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время, поскольку сильно изношенные шины гораздо хуже держат дорогу на снегу и на льду.
4: Алексей Шестов, владелец холдинга «Покрышка.ру». Минпромторги заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряд зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Китайские автомобили чаще всего комплектуются шинами собственного производства, что, по оценке ведомства, влияет и на структуру поставок на вторичный рынок.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: В продолжение рассказа о выводах исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 2025 году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Бизнес-ФМ, любопытная статистика. В современной России сельская местность по части жилищного строительства выглядит поактивнее, чем города и поселки городского типа. По крайней мере, в 2025 году для сельских жителей введено на 0,8% больше площади жилья к уровню 2024 года, а для городских – только на 0,1%. Но все-таки и там, и там плюс. В 2024 году для сельских было на 2,4% больше, а для городских на 4,8% меньше. В целом, по оценкам Росстата, в 2025 году в России эксплуатировался жилищный фонд в размере 4,4 миллиарда квадратных метров, 95,3% которого находилось в частной собственности. Средний размер квартир в новостройках в 2024 году составлял 79 квадратных метров, но в 2025 это уже 80,6 квадрата. Средняя цена квадратного метра общей площади, проданных на первичном рынке квартир, на конец 2025 года составила 215,282 рубля и по сравнению с концом 2024 года выросла на 8,7%. При этом типовые квартиры подорожали на 8,2%, квартиры улучшенного качества на 9%, элитные на 8,7%. Кстати, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2024 году, 9,7% домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия. Из них 33,6% составили домохозяйства, которые намерены были в этих целях купить или построить другое жилье. Причем какое? Почти половина, 47,6%, вела речь о квартире в многоквартирной новостройке, а 18,7% о планах купить или построить индивидуальный дом или часть дома для постоянного проживания. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Влекулиев. 14 муниципальных округов Херсонской области обесточены в результате аварии, сообщается в группе компании «Херсонэнерго» в соцсети ВКонтакте. Уточняется, что специалисты работают над скорейшим восстановлением электричества абонентам. В ДНР из-за аварии без электричества осталась Горловка, сообщил мэр города Иван Приходько. Как передает корреспондент ТАСС, без электричества вечером во вторник также осталась часть Донецка. Частные медицинские центры Новосибирска подключились к программе реабилитации участника спецоперации, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин встретился с Травниковым в ходе рабочей поездки в Новосибирск. Губернатор рассказал главе государства о развернутой региональной программе реабилитации. Соединенные Штаты продают Евросоюзу оружие, после приобретения которого страны ЕС могут распоряжаться вооружением самостоятельно, в том числе передать его Украине. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью американскому телеведущему Уэйну Эллену Руту. Трамп отметил, что США поставляют вооружение европейским странам за полную стоимость. Министр по евроинтеграции Сербии Немане Старович заявил, что вопрос введения виз для граждан России сейчас не рассматривается. Ранее он сообщил, что Белград планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. По его словам, это следующий важный шаг, поскольку полноценное членство в Евросоюзе для стран-кандидатов вряд ли произойдет до конца десятилетия. Министр объяснил это существующими в ЕС проблемами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Москва дала Пашиняну месяц на определение выбора между ЕС и ЕАЭС, иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Так пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти. Утверждает, что речь идет об ограничениях в отношении трудовых мигрантов, прекращении прямого авиасообщения и повышении цен на газ. Комментарий Георгия Бофта. Банк России определил перечень криптовалют, которыми смогут торговать на бирже неквалифицированные инвесторы. Это биткоин, эфир и тезер USDT. Хотя накануне глава ФСБ Петр Фродков предупредил, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Что стоит за таким решением ЦБ? И китайские гуманоидные роботы заполоняют мир. Китай обеспечил 97% всех их поставок, передает Bloomberg. Всего за первые полгода мировые поставки утроились, превысили 19 тысяч единиц. Почти половину всех человекоподобных роботов обеспечила китайская компания Adjibot. Почему другие страны так отстали? Подробности на Business FM.
2: Это
4: Ереванская ежедневная газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти сообщила, что Москва дала Николу Пашиняну около месяца на определение выбора между ЕС и ЕАЭС. Иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Собеседники издания назвали два жестких сценария – ограничения в отношении армянских трудовых мигрантов вплоть до их депортации и прекращения прямого авиасообщения, что приведет к обвалу туризма и резкому подорожанию билетов. Дальше, по версии газеты, могут перейти к газу и другим вопросам. Насколько это реально и чего хочет Москва? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
12: Стоит уточнить, что упомянутая газета находится в оппозиции к правящей партии «Гражданский договор». В марте Следственный комитет вызывал главного редактора по делу о публичных призывах к насильственной смене власти из-за редакционной статьи, написанной еще в декабре 2024 года. Но прокуратура отказалась дать согласие на уголовное дело. Москва, действительно требуя проведения референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС, официально все же выставила дедлайн на декабрь, когда на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге главам государств представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Еревана действия договора о ЕАЭС. Если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении дальнейших совместных шагов, предупредил в обтекаемых выражениях замглавы МИД РФ Михаил Галуздин. На последнем саммите ЕАЭС мая четыре лидера стран-членов констатировали в своем заявлении существенные риски для экономической безопасности членов Союза и поддержали идею референдума, возможно, короткие сроки, но без указания конкретной даты. На что Пашинян уже не в первый раз твердит, что пока референдум проводить не будут, поскольку спрашивать народ не о чем. У Еревана нет приглашения в ЕС, он не подавал заявку на вступление, переговоры на эту тему не начинались. При этом Конституция Армении действительно относит вопросы членства страны в надгосударственных международных организациях к предмету обязательного референдума. Инициатива принадлежит правительству, решение о вынесении в вопросы на голосование принимает Национальное собрание большинством голосов. Вынесенный на референдум вопрос считается одобренным, если за него проголосовало большинство участников, но не менее четверти списочного состава избирателей. На практике это означало бы 620-630 тысяч голосов «за», при том, что на недавних парламентских выборах при явке почти в две трети гражданский договор получил примерно 750 тысяч голосов. Не такой уж большой запас прочности. Что касается членства в ЕАЭС, то выход из него может быть осуществлен путем денонсации международного договора с уведомлением за год. И это процедура парламентская, а не референдумная. Можно ли, с юридической точки зрения, два эти вопроса выносить в одном бюллетене на один референдум? К тому же сейчас идет изменение избирательного кодекса Армении. Вводится ценз оседлости. Участвовать в выборах и референдумах могут граждане, находившиеся в Армении не менее года из последних двух лет по состоянию за полтора месяца до голосования. Голосование в диппредставительствах отменено еще в 2012 году. Электронный формат сохранен лишь для дипломатов, военных, в длительных командировках, студентов и их семей. Так что сотни тысяч армянских граждан, работающих в России, голосовать не смогут. А это наиболее пророссийски настроенная часть электората. В итоге результат такого голосования могут оказаться менее привлекательными для Москвы, чем это сейчас кажется. Для Пашиняна же риски очевидны без всякого референдума. Поскольку если Ереван станет с ним тянуть, то Москва, скорее всего, все равно перейдет к новому этапу давления. Весной уже были введены запреты и ограничения на целый ряд видов армянского экспорта в Россию на основании санитарных и фитосанитарных требований, каковы, поскольку формально они не политические, не требуют решения союзных органов. Попытки Пашиняна смягчить санкции в переговорах с Мишустином и Путиным ни к чему не привели. Самый болезненный вопрос – газ, который поставляется в Армению по $177 за 1000 кубов, раза в 4 дешевле европейских цен. Ереван обсуждает диверсификацию поставок с Ираном и Азербайджаном. Но весь российский объем быстро не заместить. Денежные переводы из России в Армению достигли примерно $4 миллиардов при ВВП чуть менее 30 миллиардов, и это восьмая часть экономики. Россия обеспечила почти 1 000 000 туристических поездок. Это чуть менее половина турпотока. Что касается армянской диаспоры, то она, по экспертным оценкам, превышает 2 миллиона человек. Насколько из них имеют двойное гражданство, точно неизвестно. 500 000 армянских гастарбайтеров гастарбайтеров, приведенных газетой, явно завышенная цифра. Скорее всего, истинная цифра раз в 10 меньше. Что произойдет, если Ереван не поддастся? Ведь договор о ЕС не предусматривает ни исключения государства-члена, ни приостановления его членства. Выйти страна может только сама. Вице-премьер Алексей Аверчук ранее говорил: «Мы не хотим выхода Армении из Евразийского экономического союза», но предупредил, что обязательства России перед Ереваном в рамках союза и двухсторонних отношений могут быть пересмотрены. Но и тут не все так просто. Решение Высшего Евразийского экономического совета принимается консенсусом. Армения в нем состоит. Поэтому вместо процедуры «де юра» будут применяться меры «де факто». Ереван при этом будет держаться формулы, согласно которой одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, но выбирать сегодня пока не из чего. К тому же, далеко не факт, что в декабре партнеры России по Союзу займут столь же жесткую позицию, как Москва.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных торгам на бирже. Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Это криптовалюты, которыми смогут торговать в России неквалифицированные инвесторы. При этом ранее глава ПСБ Петр Фуратков предупреждал, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Валерий Бадоев продолжит.
13: Криптовалюты, которые Центробанк предложил допустить к торгам, это тройка самых, можно сказать, топовых. Регулятор ориентировался на рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования. Поэтому выбрал биткоин, эфир и Tether USDT. Эти криптовалюты смогут покупать неквалифицированные инвесторы в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Это брокеры, криптообменники и управляющие. Для аквалов таких ограничений нет. Однако вне зависимости от категории, инвестору нужно будет пройти тестирование для допуска к торгам. Что это за тестирование, в деталях до сих пор неизвестно. Российские финансовые организации сейчас готовятся к внедрению новых правил для криптовалют. В частности, Мосбиржа собирается запустить торги до конца этого года, а банки готовятся соответствующую инфраструктуру. Но возникает вопрос, можно ли условно биткоин или USDT вывести с иностранного кошелька или биржи и завести его в легальный российский контур? На ум приходит только серое обналичивание через полулегальные, а иногда и совсем нелегальные сервисы. И за полученный фиат затем купить крипту через разрешенные в России площадки. Но мало того, что это сопряжено с рисками, так еще и подчеркнем, зачастую незаконно. На нелегальные криптообменники проводятся рейды за незаконную банковскую деятельность. Механизма перевода крипты с иностранных платформ на российские пока нет. Возможно, он появится в будущем, продолжает финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
14: Законодательство, оно прямо новое. Сейчас пойдут с первой ласточки, все обкатают, и вот тогда будет понятно, что и как. Потому что нужно понимать, что западные регуляторы не очень добро на нас смотрят, мягко говоря. И, соответственно, для всех официальных российских бирж основная задача будет разработать подробные механизмы защиты своих клиентов от вот такого рода неприятностей.
13: Причем, какой бы ни была криптовалюта, к ее обороту применяются все те же санкционные правила. Например, Евросоюз регулярно вносит в свои пакеты различные криптобиржи и платформы, которые Брюссель заподозрил в помощи обходу антироссийских санкций. У биткоин и эфира нет единого эмитента, то есть заморозок конкретных счетов в российском контуре не ожидается. А вот компания Tether, эмитент USDT, неоднократно блокировала средства российских организаций или связанных с Россией по запросу американских властей. В прошлом году, например, компания заморозила USDT на сумму в 2,5 миллиарда рублей, принадлежавшей российской криптобирже Garantex. То есть Tether может отследить, на каких счетах в российском контуре есть USDT и заморозить эти средства. Повальной блокировки счетов ожидать все-таки не стоит, но такая возможность сохраняется. Продолжает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
15: Действительно, есть возможность смотреть географию разнообразных стейблкоинов и их использования. И чисто гипотетически действительно можно заблокировать все USDT, находящиеся на территории Российской Федерации. Как только какому-то контрагенту будет известно, что этот USDT находится в владении подсанкционного юрлица, риск того, что он станет замороженным, очень сильно увеличивается. Таким образом, было предотвращено немало мошеннических схем по всему миру. Это правда. Но в период, когда юридический мир делится на дружественные и недружественные юрисдикции, это скорее очевидный минус, а не плюс.
13: Эксперты также считают, что часть крипторынка в России все же останется в серой зоне из-за лимитов по сделкам и малого числа разрешенных к торгам активов. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября этого года, но предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Валерий Обадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Это данные за первые полугодие 2026 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Smart Analytics Global. Всего за первые 6 месяцев этого года мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть более 19 тысяч единиц. Это в 3 раза больше, чем было за тот же период прошлого года. Первое место по поставкам заняла китайская Ajibot. Она заняла 44% доли рынка. В этом году она обогнала также китайскую Unitree. В целом, компании-производители из Китая значительно опережают своих конкурентов из США. За счет чего Пекин так вырвался вперед в секторе гуманоидных роботов, говорит совладелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
16: Первый – это контроль над цепочкой поставок. Китай все-таки контролирует там порядка там, 65% ключевых игроков по поставкам. И особенно это важно в компонентах для гуманоидов. И как мы видим, актуаторы, редукторы, датчики – это все через у китайцев. И очень важно, что, например, компания Unitree производит моторы и редукторы внутри компании, что очень важно, что дает ей полный контроль над разработкой и себестоимость, поэтому удешевляет в разы изготовление и создание робота. Когда Unitree вообще начинала свою работу, это был далекий 16-й год. И вот за 10 лет они вот эту всю выстроили систему, которая позволяет создавать определенных роботов. И, можно сказать, доступной ценой уже сейчас. Второй, наверное, фактор все-таки – это скорость производства. У них цикл от прототипа до готового узла определенного занимает недельки-две. Против, например, других компаний в мире, у них может занимать от 2 месяца до 3-5 месяцев. Конечно же, еще история с господдержкой есть определенная. Однозначно, что Китай усиливается. И когда мы видим там Соединенные Штаты, которые показывают Tesla и Figure, то мы не видим их реальных примеров. Есть точечные, частичные, небольшие, но в масштабе Китая мы пока этого не можем увидеть. А в Китае уже начинает интегрировать там на производство гуманоидов. Это точечная тоже история. Но мы видим, где вместо одного робота уже 5-7 делают определенную линию. Конечно, мы видим, что это очень быстрый скачок произошел. Очень быстро. Я с вами как с искусственным интеллектом. Вы посмотрите, что было с искусственным интеллектом. Да, все его раньше слышали, но никто не мог применить. А сейчас также с роботами. Все слышали, а резко роботы начали интегрировать по каким-то пока определенным мелким задачам. Да, мы видим, но они расширяются.
4: Артур Зархи, совладелец и гендиректор корпорации роботов. Аналитики, как пишет Bloomberg, ожидают, что рынок гуманоидных роботов продолжит расти. Они предполагают, что всего за этот год будет отгружено до 60 тысяч роботов, а к 30-му году эта цифра увеличится до 300 тысяч.
17: Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джаконетти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов, однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Sotheby's за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти.
18: Культ наличности на Business FM. Вначале был бизнес.
19: Как появлялись города?
20: Орехово-Зуево, Подмосковье, 120 тысяч жителей. Мануфактуры в селах Никольское, Зуево и Орехово стали основой текстильной империи купцов Морозовых. Фабричное начальство в 1917 году само попросило объединить поселки в город, чтобы силами городской полиции эффективнее бороться с революционными стачками.
19: Как появлялись города? На Business FM.
18: Компании и корпорации.
21: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
21: Red Wings намерена запустить рейсы из Москвы и Екатеринбурга в египетский Эль-Аламейн осенью. Перевозчик направил в Росавиацию соответствующие заявки, сообщает ТАСС. Эль-Аламейн – новый популярный курорт на берегу Средиземного моря в Египте. Прямой перелет из Москвы на Ту-214 займет всего несколько часов, говорится в сообщении Red Wings. О намерении подать заявку на получение разрешений для полетов на этом направлении сообщили и в авиакомпании Azur Air. 12 августа – крайний срок приема заявок на участие в торгах по продаже бывших активов производителей водки «Хортица». Начальная цена – 7 миллиардов 800 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные государственной информационной системы «Торги». Это не первая попытка реализации активов. Предыдущие июньские торги не состоялись из-за отсутствия заявителей. А публичное предложение в конце июля со сниженной ценой отсечения в 3 миллиарда 900 миллионов рублей тоже не привлекло покупателей. Toyota и Tesla отзывают в США 528 машин. О двух независимых друг от друга компаниях по отзыву автомобилей объявило Национальное управление безопасности дорожного движения США, передает CBT News. Tesla отзывает 20 электромобилей, модели 3 и модели Y из-за чрезмерно ярких фар ближнего света. Toyota 508 гибридных седана Camry 25-26 модельных годов. Причина – сбой в работе дисплея приборной панели при запуске автомобиля. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM» у микрофона Алексей Пантелеев. Музыкальный сервис Spotify начнет маркировать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Об этом компания заявила на своем сайте. Начиная с середины сентября на профилях, которые выкладывают сгенерированную музыку, появится плашка и персона. А песни таких исполнителей не будут включаться в рекомендации по умолчанию. Spotify отмечает, что пользователи сервиса ясно дали понять, что им не нравится видеть профиль артиста, который кажется живым, а затем выясняет, что этот образ создан искусственным интеллектом. Российским площадкам стоит последовать примеру Spotify, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
0: Такой контент, на самом деле, захламил уже практически все стриминговые сервисы, и по оценкам FMA до 50% новой музыки, новых загрузок в стриминговые сервисы, в том числе и в российские стриминговые сервисы, это полностью синтезированный с помощью AI-контент. Это, во-первых, не нравится пользователям, во-вторых, эта ситуация существенным образом размывает долю живых авторов, артистов, композиторов и лейблов, и, в-третьих, это плохой негативный культурный тренд, когда человеческое творчество, по сути, искусственным способом замещается и контентом. Рассчитываем, что по такому пути пойдут как крупнейшие международные стриминговые сервисы, которые в России не представлены, так и российские стриминговые сервисы. Мы считаем, что, во-первых, и контент однозначно должен подлежать маркировке. Во-вторых, и контент не должен использоваться в работе рекомендательных сервисов, в работе рекомендательных алгоритмов, потому что сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую мы, например, прослушиваем в стриминговом сервисе музыку, созданную живым творчеством, живым трудом композиторов и артистов, а затем рекомендации нам все равно выдает и треки, и выдает их в довольно большом количестве. Однозначно это нужно регулировать законодательно. К сожалению, закон о развитии искусственного интеллекта, который был поспешно принят за 2 дня, он не решает эти проблемы. Он, по сути, вводит добровольную систему маркировки и контента. То есть хочет сервис – маркирует, хочет – не маркирует. Он просто создает условия для маркировки.
4: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Spotify также отмечает, что в будущем предоставит своим пользователям возможность сообщать платформе о профилях исполнителей, которые могут, по мнению слушателя, выкладывать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Российский рынок акций во вторник вырос на надеждах на возобновление переговоров по украинскому регулированию, а также на фоне подраставшей нефти. Днем в моменте она превысила отметку $90 за баррель, вечером торговалась около 89. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2320 пунктов, это максимум на закрытии с 1 июля. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2324 пункта, индекс РТС 889. Лидерами роста выступили бумаги Озона, ВТБ, Татнефти, Северстали и Ростелекома. Подорожали также акции Совкомбанка, МТС, Лукойла, Сбербанка, Яндекса и других крупных компаний. Подешевели Алрос и Русал, Аэрофлот, Московская биржа ВК. При этом внешний геополитический фон для нашего рынка акций остается противоречивым. Трамп ранее заявил о прогрессе в переговорах по Украине, но при этом Сенат США одобрил законопроект о новых антироссийских санкциях. Все это мы обсудили с директором по инвестициям УК «Оренкап» Ильей Голубовым.
1: То, что происходит сегодня, это, наверное, все-таки не вопрос визита Уиткофа в Москву с Кушнером, а просто аллокация тех дивидендов, которые пришли, там, в частности, там, посмотреть, что происходило там с акциями ВТБ, они сегодня неплохо росли, и, наверное, это все-таки дивиденд, который просто решили вложить в эти же самые бумаги. Рынок выработал уже какую-то мозоль по части геополитики и тоже ждет фактов, аналогично, как я сейчас говорю, ситуация вокруг Армузского пролива, поэтому я не думаю, что кто-то ждет чего-то прорывного, плюс часть участников рынка опасается какой-то эскалации в сентябре-октябре, и все, в принципе, достаточно осторожно. Новых обильных денег на рынок нет, ну, если мы берем именно приток не дивидендный, а приток именно новых денег инвесторов, поэтому я бы сказал, что пока все-таки рынок, вот он в таком боковике находится, и как ориентир можно смотреть, что происходит на рынке долговых инструментов, по сути своей, там, те же ОФЗ болтаются на месте, наверное, я бы сказал, что это самый смарт-мани на рынке, поэтому вот это и есть ориентир.
3: А что касается драгметаллов, золото, серебро, подходящий момент сейчас?
1: Всегда вопрос ориентира временного. Если мы смотрим на золото там, с горизонтом плюс 5, плюс 10 лет, то это всегда актив, который вас защищает от инфляции. Просто перестановка может происходить раз как раз-таки в 5 лет. Накопили немножко вот этих процентов недополученных и переставили. Серебро – это другой металл. Там очень большая составляющая промышленная. И здесь во многом все зависит от состояния мировой экономики. Как вы смотрите на то, что там продолжится ли там бум на ЯИ, электромобили. Поэтому здесь, наверное, я бы на серебро смотрел более осторожно на долгосрочную перспективу.
3: Про рубль поговорим.
1: Я считаю, что долгосрочно, среднесрочно рубль по-прежнему переоценен. Мы видим, он так постепенно относительно доллара снижается. Цель, я думаю, ближайшая, это куда-то в сторону 90. Вопрос, когда мы к ней придем. Но мы видим, как мы достаточно оперативно из зоны 72 рубля пришли в зону 82 рубля. И какие-то вот факторы общие говорят о том, что это движение должно продолжиться. Просто вопрос скорости этого движения.
4: Илья Голубов, УК «Ренкап», с ним беседовал Александр Зайцев. Что происходит с ценой на нефть и в целом на энергоносители? Отражается ли неопределенность на Ближнем Востоке на колебаниях цен или рынок уже привык? На эти другие вопросы отвечает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Гриничев.
6: Еще в конце прошлой недели к пятнице обещали согласовать какой-то очередной план выхода из вот этого ближневосточного конфликта. Нефть упала до 78 долларов за баррель, но спустя буквально несколько дней сделки по-прежнему нет. Словесный пинг-понг продолжается, Армуз закрывается, открывается, как двери в метро, и нефть уже на 10 долларов дороже. Это 88, а вовсе не там. Дальше посмотрим.
3: А как себя сейчас ведет рынок акций? Какие можно рекомендации дать инвесторам?
6: Если говорим про наш рынок акций, я думаю, что в ожидании спецпосланника США теплится еще надежда на какую-то хотя бы попытку возобновления мирных переговоров. Думаю, что рынок падать не будет до этого времени. Август должен, по идее, быть довольно сильным месяцем для рынка акций, учитывая еще ослабление рубля. Плохой месяц для нашей валюты. Соответственно, все это немножко подпитывает рынок. И то экспортеры, то хорошие отчетности, вот буквально от технологий отчитали замечательный отчет, великолепная рентабельность. Компании отчитываются, и ключевые компании отчитываются хорошо. Это тоже, безусловно, создает интерес.
3: Что у нас сейчас с курсовыми колебаниями? Насколько уверенно вообще ведет себя рубль?
6: Ну, вот как раз-таки август и недавнее заявление Минфина, да, достаточно немножко удививший всех, что Минфин продолжает покупки валюты по бюджетному правилу и даже повышает их, да, это создает дальнейшие ожидания, потому что рубль будет постепенно, но ослабляться. Я не думаю, что до выборов будут какие-то сильные колебания валюты, это раздражитель. Не думаю, что рубль будет сильно колебаться, но постепенное плавное ослабление. Возможно, от этого будет небольшой отскок, но я думаю, что в дальнейшем все-таки постепенное ослабление мы будем видеть.
4: Сергей Горенищев, БКС «Мир инвестиций». Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 12 августа, 82 рубля 37 копеек.
22: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство, и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетологов каталога может быть оптимизирована или полностью делегирована умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологий AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать ИИ навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
22: Сумма технологий на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
5: Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег, в истории нередки. В 16 веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской биржи Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника-Грэшема.
22: Деньги к деньгам. На Business FM. Кто надо, услышал.
7: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
22: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Уликулиев. Около 950 квартир в 70 многоквартирных домах повреждено в Белгороде в результате атак со стороны ВСУ, сообщил в Рио губернатор региона Александр Шуваев. В городе продолжаются восстановительные работы. До конца недели оценщики проведут замеры поврежденного жилья для последующей экспертизы. Беспилотники атаковали Белгород в ночь на 9 августа. Как сообщил оперштаб, всего по городу ударили 16 дронов. Wildberries зафиксировала меры поддержки продавцов по продаже с их склада до 31 января 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. В числе продленных мер, в частности, сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготную стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов. Власти Ирана передали Соединенным Штатам через посредников условия открытия Ормузского пролива, которые подразумевают прекращение войны в Ливане и секторе Газа и разморозку иранских активов. Об этом заявил новый секретарь Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи. Резаи подчеркнул, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу никак не скажется на вопросе его открытия.
2: Йеменское движение «Ансар Аллах» хуситы заявило об атаке на саудовское судно, перевозившее военную технику в Баб-эль-Мандебском проливе, передает йеменское агентство САВА. Ранее во вторник Министерство транспорта при международно признанном правительстве Йемена заявляло об ударе хуситов по сухогрузу, в результате которого погибли 4 моряка и еще несколько были ранены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Вице-премьер Новак вновь поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в стране, а ФАС возбуждает новые дела о ценовом сговоре. Как рассказали бизнес-фм слушатели, многие регионы столкнулись со второй волной дефицита топлива и роста цен, от трудности от Кубани до Приморья. Ускоритель элементарных частиц «Скиф» открыли в Новосибирском наукограде Кольцово в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на синхротроне начнутся уже в этом году. О чем идет речь? И бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. По словам Трампа, он договорился об этом с Путиным, а Россия взамен не просила освободить своих заключенных. В чем смысл помилования Гилмана и последуют ли встречные шаги? Подробности на Business FM. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже, 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. Об обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
9: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области, не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель, 92-й встречается часто, 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.
10: Ситуацию можно описать как тревожную в Смоленске. Действительно стало намного больше машин. Если раньше это было 2-3-5 машин где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, и 50 машин. У нас есть чат «Топливо Смоленске» в ВК. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди. «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». На частных заправках либо его нет, хотя вот пишут, что «Солит» — это белорусская сеть, плюс «Нефтик». Я, правда, там не заправляюсь. Топливо временами есть. Но вообще ситуация буквально на за последнюю неделю стремительно ухудшилось.
9: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях, продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
11: Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и неплановыми их ремонтами. Плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет, но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже закончились. Поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вот вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущий пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
9: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
24: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
25: Перебоев сейчас нет?
24: В сегодняшний день нет.
25: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
24: В каждой партии, которая приходит, проходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
9: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
12: Если это независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков, у Лукойла, у Газпрома, у Роснефти, ну, прибавить плюс 1-2 рубля. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
13: Да, иначе он уходит в убыток уже.
12: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какой ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
9: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензин АЕ-92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. Это подтвердил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что Россия взамен не просила освободить своих заключенных.
22: Подробности.
14: Роберт Гилман был арестован в январе 22-го.

0: летнего Гилмана из-за ухудшения здоровья. 11 августа он покинул Россию на самолете американского госдепартамента. Известно, что на борту его сопровождала мать. Во время полета его состояние оценивали 4 врача. Как рассказали источники Рейтер, состояние Гилмана оценили как удовлетворительное. Дональд Трамп, комментируя освобождение американцев в социальных сетях, сообщил, что это произошло после обсуждения с Владимиром Путиным. Такое решение, по словам Трампа, было принято из гуманитарных соображений. Трамп также написал, что уже разговаривал с Гилманом. Единственной его просьбой по возвращении, по словам президента, был, цитата, «огромный чизбургер». Далее Роберт Гилман направится в госпиталь в Техасе для медицинского обследования и лечения, сообщает Associated Press.
1: Помилование Гилмана – попытка Москвы заработать политические очки в глазах Трампа, считает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
2: Очевидно, Россия выделяет Соединенные Штаты Америки из всего сонма западных государств. Россия показывает, что американцы могут взаимодействовать с ней, что Россия не является для США экзистенциальным противником. Таковым противником ее не считает и Дональд Трамп. И освобождение вот этого заключенного, его помилование, может быть использовано Дональдом Трампом для внутриполитических целей. Ему крайне важно показывать, что он сильный президент, что он добивается результатов, и особенно в том, что касается возвращения американцев домой. Это тема, которая близка его ядерному коренному электорату. Мы знаем, что Дональд Трамп высоко ценит такого рода личные жесты, и он понимает, что вот этот человек, заключенный Роберт Гилман, был отпущен, потому что Трамп об этом попросил, члены его команды, а не просто Соединенные Штаты Америки. Очевидно, отпуская этого человека, Россия, в общем-то, приобрела дополнительные дипломатические очки в глазах Дональда Трампа, а учитывая, что вокруг американского президента ведется такая длительная кампания со всех сторон по переманивание его на свою сторону, такое, знаете, перетягивание Дональда Трампа, то, безусловно, Россия получает здесь, в общем-то, из не самой такой вот чувствительной уступки довольно ощутимые политические и дипломатические очки.
1: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Госсекретарь США Марко Рубио также поблагодарил власти России за освобождение Гилмана. Кроме того, он заявил, что штаты продолжат добиваться освобождения в России своего гражданина Стивена Хаббарда. Как писал Рейтер, Гилман был одним из как минимум 10 американцев, которые находятся в заключении в России. В России появился синхротрон «Скиф». Ускоритель элементарных частиц построен в Новосибирском Наукограде Кольцово. Комплекс был официально открыт во вторник в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на Скифе начнут проводить уже в этом году. А подробнее о российском синхротроне Михаил Задорожный.
3: СКИФ – это сибирский кольцевой источник фотонов. Проект стартовал в 2018 году. Строительство синхротрона началось в августе 2021. Сам ускоритель уже готов. Следующий этап – создание рабочих мест для ученых. Планируется, что в составе СКИФ будет 30 экспериментальных станций. То есть можно будет одновременно проводить 30 различных исследований. Заказчик синхротрона – Институт катализа сибирского отделения РАН. И одна из задач, которая поможет решить СКИФ – создание новых катализаторов для промышленности. Но этим возможности комплекса не ограничиваются. О самом синхротроне и о том, какие исследования на нем можно проводить, рассказывает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор завкафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
4: Синхротрон, в нем достигается ускорение электронов, и в зависимости от параметров электроны эти излучают рентгеновское излучение той или иной частоты. Когда оно попадает на вещество, фактически можно изучать структуру вещества на молекулярном, даже на атомарном уровне. Это одна из таких очень хороших установок. Разумеется, она будет работать на то, на что она предназначена, на материаловедение, может применяться и для биологических объектов, в медицине в частности.
3: Например, разработчики новых лекарств могут изучать на синхротроне строение молекул различных веществ, что позволит лучше понимать, почему одни соединения биологически активные, а другие нет. Также СКИФ поможет созданию новых материалов с заданными свойствами на основе знания их структуры. И, конечно, на синхротроне в Наукограде Кольцово будут проводиться фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты вузов. Длина кольца для ускорения частиц у СКИФ 476 метров, а, например, у Большого адронного коллайдера, который тоже является является синхротроном около 27 километров. Это не значит, что СКИФ плохой. Эти ускорители предназначены для разных целей. Новосибирский комплекс главным образом для прикладных исследований, а БАК создавали, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тем не менее, СКИФ сегодня самый мощный синхротрон в России. О его значении говорит популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.

0: Есть и во Франции большой синхротрон, и в США есть синхротроны подобные. Если прям очень сильно обобщить, это не то, что прям такой гигантский, фундаментальный какой-то проект вроде Большого дронного коллайдера, который существует прям в единственном экземпляре и уникальный в своем роде. Но это такой достаточно мощный инструмент, один из, на котором можно проводить свои исследования и уже, собственно, ни от кого не зависит.
1: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Культ на личности. Лица на банкнотах. С появлением звукового кинематографа многие звезды немого кино остались не у дел. Однако Грета Гарбо не входила в их число. Ее первый звуковой фильм, драма «Анна Кристи», вышел на экраны со слоганом «Гарбо говорит» и имел бешеный успех у публики. Ее низкий голос с легким шведским акцентом пришелся зрителям по вкусу. Хотя к тому моменту актриса уже успела покорить Голливуд своими немыми ролями в десятке кинокартин. За нордическую красоту и неприступность Гарбо называли «Снежной королевой» и «Шведским сфинксом». Актриса не любила бывать на виду, не общалась с журналистами и избегала папарацци. Однако такая замкнутость лишь сыграла на руку ее популярности. Сегодня портрет Греты Гарбо можно найти на купюре достоинством в 100 шведских крон.
3: Культ на личности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
4: У микрофона Сардар Увлекули. Федеральный бюджет России в январе-июле этого года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 6 триллионов 455 миллиардов рублей или 2,8% ВВП. Об этом сообщает Минфин. В январе-июле 2025 года дефицит составлял 4 триллиона 622 миллиарда рублей или 2,2% ВВП. Россия и Индия прорабатывают создание в Подмосковье совместного кластера по производству активных фармацевтических ингредиентов, сообщил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса, президент Индийского культурно-национального центра СИТА Сэмми Катвани. Он подчеркнул, что на сегодняшний день 60% таких ингредиентов поступает из Китая, и пандемия ковида продемонстрировала, что в этой сфере невозможно зависеть от одного поставщика. Российские обувные предприятия сокращают выпуск продукции. В январе-июне обувщиками России выпущено 97 миллионов 600 тысяч пар продукции, что на 12,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак». Эксперты объясняют ситуацию неравной конкуренции с импортом, который за этот же период вырос на 3,5%, и ухудшением условий работы локальных производителей. Минсельхоз России создал на базе Тимирязевского университета платформу ускоренной селекции культур, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Совета по науке и образованию. По ее словам, система создана для того, чтобы быстрее выводить новые сорта и гибриды и выводить их на рынок. Как отметила Лут, в рамках платформы уже работают 86 участников, научные и образовательные организации, а также бизнес. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они рассказали Бизнес FM, при этом гораздо большую маржу им приносит торговля в офлайне или на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
6: Комиссия в 70%. 30% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Business FM гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена Письменская.
7: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году, постепенно с 25-го начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими, все занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше, не совсем понятно. Но, с другой стороны, это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас на самом деле может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейс это уже не выход для производителей.
6: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее. То есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и доставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco, это локальный бренд анапская косметика, Анастасия Вдовина. Хочешь продавать – плати и повышай цену.
8: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит на конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги, нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
6: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Business FM.
9: Пошлины для китайских автомобильных шин. Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на импортные легковые и легкие грузовые шины. Решение могут принять по итогам расследования, ведет Евразийская экономическая комиссия, сообщили Автоньюс.ру в ведомстве. Оно началось в мае этого года после обращения Минпромторг крупных производителей шин из России, Беларуси и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей. Дешевые покрышки сейчас привозят в первую очередь из Китая, и поставки растут стабильно. Проблема именно в них, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
10: недозагрузка производства где-то порядка 35-45%. То есть у нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна, и китайские производители, которые выходят на наш рынок, дают более конкурентоспособную цену. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают либо по каким-либо контрактируемое производство, это крупные корпораты, которые используют шины, плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, это расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции, которая активно давит. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, налоги платились, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные, коммерческие, естественно, платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, да, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Понятно, что какое-то там количество шин все равно будет увозиться, все равно они будут торговаться. Да, они будут дороже, если примут пошлины. Выбор китайских производителей, которые привозят к нам модели шин, и он больше, чем производит у нас. Китай раз в год может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудно снижать для определенных там грунтов, колеса делать и так далее. Да, мы за ними не успеем, но отразится это не то, что на бизнесе, скорее всего, просто на итоговом потребителе, потому что мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже. Конкурентность, она должна все-таки быть, чтобы мы не переплачивали как автолюбители, и чтобы производство у нас было. Но все-таки, я думаю, нам надо больше углубляться и в науку, и в производство, и вкладывать в развитие.
9: Александр Казаченко, директор Трейд-такси. По словам эксперта, России необходимо развивать и улучшать собственное производство шин, делать его более продвинутым и технологичным, чтобы конкурировать с китайцами, но пока российские производители просят пошлин на импорт. Это негативно скажется на цене для конечного потребителя. Насколько повысится цена, пока непонятно, так как пошлины еще не ввели, но, вероятно, к зимнему сезону придется покупать покрышки по новым повышенным ценам. Причем подорожают не только китайские шины, но и отечественные, считает владелец холдинга «Покрышка». Алексей Шастов.
11: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Мое мнение, что ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и как следствие российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, а, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Ну, а российские покупатели в итоге получат шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Мы продаем шины практически всех производителей на разных площадках. В первую очередь на нашем сайте покрышка.ру, на рынке больше 20 лет. На маркетплейсах мы тоже ведем торговлю, ну, по сути, она ничем не отличается от других площадок. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время, поскольку сильно изношенные шины гораздо хуже держат дорогу на снегу и на льду.
9: Алексей Шастов, владелец холдинга «Покрышка.ру». Минпромторги заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряд зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Китайские автомобили чаще всего комплектуются шинами собственного производства, что, по оценке ведомства, влияет и на структуру поставок на вторичный рынок.
3: Другим наука. Сергеем Корзуном.
12: Удивительно, но мы так и не знаем, как выглядел великий английский механик и ученый Роберт Гук. Его портрет в английском королевском обществе в начале 18 века будто бы видел немецкий путешественник, и потом больше никто. Так родилась версия, что картина исчезла с подачи Ньютона, который стал президентом общества, а ранее сильно конфликтовал с Гуком по поводу научного приоритета. Это именно Гуку Ньютон писал: «Если я видел дальше, то потому что стоял на плечах гигантов». Некоторые считают это изощренной издевкой над Гуком, которого описывают как невзрачного, худого, с искривленной спиной человека болезненного и ревнивого. Эта слава надолго оставила его в тени других английских джентльменов науки. Историки разобрались лишь в 20 веке. Гук сформулировал важные элементы теории тяготения, но не облег ее в строгие математические уравнения. Он не изобрел микроскоп и вакуумный насос, но усовершенствовал их в научных целях. Он пытался доказать движение Земли измерением звездного параллакса, построил первый специализированный зенитный телескоп, но точности не хватило. Сегодня в науке остались закон Гука об упругости, введенный им английский термин «клетка», «cell», применительно к биологии. Он вошел в историю как гениальный изобретатель и экспериментатор. Его даже называют английским Леонардо. Упрекнуть Роберта Гука как ученого можно разве что в избытке идей, которые в одиночку разработать ему было не по силам. А свое немалое финансовое состояние ученый приобрел собственным трудом, работая городским землемером и даже архитектором после Великого лондонского пожара 1666 года.
3: Другим наука на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердаров Ликулиев. 14 муниципальных округов Херсонской области обесточены в результате аварии, сообщается в группе компании «Херсонэнерго» в соцсети ВКонтакте. Уточняется, что специалисты работают над скорейшим восстановлением электричества абонентам. В ДНР из-за аварии без электричества осталась Горловка, сообщил мэр города Иван Приходько. Как передает корреспондент ТАСС, без электричества вечером во вторник также осталась часть Донецка. Частные медицинские центры Новосибирска подключились к программе реабилитации участников спецоперации, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин встретился с Травниковым в ходе рабочей поездки в Новосибирск. Губернатор рассказал главе государства о развернутой региональной программе реабилитации. Соединенные Штаты продают Евросоюзу оружие, после приобретения которого страны ЕС могут распоряжаться вооружением самостоятельно, в том числе передать его Украине. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью американскому телеведущему Уэйну Эллену Руту. Трамп отметил, что США поставляют вооружение европейским странам за полную стоимость. Министр по евроинтеграции Сербии Немане Старович заявил, что вопрос введения виз для граждан России сейчас не рассматривается. Ранее он сообщил, что Белград планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. По его словам, это следующий важный шаг, поскольку полноценное членство в Евросоюзе для стран-кандидатов вряд ли произойдет до конца десятилетия. Министр объяснил это существующими в ЕС проблемами. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Москва дала Пашиняну месяц на определение выбора между ЕАЭС и ЕАЭС, иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Так пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти. Утверждает, что речь идет об ограничениях в отношении трудовых мигрантов, прекращении прямого авиасообщения и повышении цен на газ. Комментарий Георгия Бофта. Банк России определил перечень криптовалют, которыми смогут торговать на бирже неквалифицированные инвесторы. Это биткоин, эфир и тезер USDT. Хотя накануне глава ФСБ Петр Фродков предупредил, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Что стоит за таким решением ЦБ? И китайские гуманоидные роботы заполоняют мир. Китай обеспечил 97% всех их поставок, передает Bloomberg. Всего за первые полгода мировые поставки утроились, превысили 19 тысяч единиц. Почти половину всех человекоподобных роботов обеспечила китайская компания Adjibot. Почему другие страны так отстали? Подробности на Business FM. Ереванская ежедневная газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти сообщила, что Москва дала Николу Пашиняну около месяца на определение выбора между ЕС и ЕАЭС. Иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Собеседники издания назвали два жестких сценария – ограничения в отношении армянских трудовых мигрантов вплоть до их депортации и прекращения прямого авиасообщения, что приведет к обвалу туризма и резкому подорожанию билетов. Дальше, по версии газеты, могут перейти к газу и другим вопросом. Насколько это реально и чего хочет Москва? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: Стоит уточнить, что упомянутая газета находится в оппозиции к правящей партии «Гражданский договор». В марте Следственный комитет вызывал главного редактора по делу о публичных призывах к насильственной смене власти из-за редакционной статьи, написанной еще в декабре 2024 года. Но прокуратура отказалась дать согласие на уголовное дело. Москва, действительно требуя проведения референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС, официально все же выставила дедлайн на декабрь, когда на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге главам государств представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Еревана действия договора о ЕАЭС. Если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении дальнейших совместных шагов, предупредил в обтекаемых выражениях замглавы МИД РФ Михаил Галузин. На последнем саммите ЕАЭС мая 4 лидера стран-членов констатировали в своем заявлении существенные риски для экономической безопасности членов Союза и поддержали идею референдума, возможно, короткие сроки, но без указания конкретной даты. На что Пашинян уже не в первый раз твердит, что пока референдум проводить не будут, поскольку спрашивать народ не о чем. У Еревана нет приглашения в ЕС, он не подавал заявку на вступление, переговоры на эту тему не начинались. При этом к Конституции Армении действительно относят вопросы членства страны в надгосударственных международных организациях к предмету обязательного референдума. Инициатива принадлежит правительству, решение о вынесении вопроса на голосование принимает Национальное собрание большинством голосов. Вынесенный на референдум вопрос считается одобренным, если за него проголосовало большинство участников, но не менее четверти списочного состава избирателей. На практике это означало бы 620-630 тысяч голосов «за», при том, что на недавних парламентских выборах при явке почти в 2/3 гражданский договор получил примерно 750 тысяч голосов. Не такой уж большой запас прочности. Что касается членства в ЕАЭС, то выход из него может быть осуществлен путем денонсации международного договора с уведомлением за год. И это процедура парламентская, а не референдумная. Можно ли с юридической точки зрения два эти вопроса выносить в одном бюллетене на один референдум? К тому же сейчас идет изменение избирательного кодекса Армении. Вводится ценз оседлости. Участвовать в выборах и референдумах могут граждане, находившиеся в Армении не менее года из последних 2 лет по состоянию за 1.5 месяца до голосования. Голосование в диппредставительствах отменено еще в 2012 году. Электронный формат сохранен лишь для дипломатов, военных в длительных командировках, студентов и их семей. Так что сотни тысяч армянских граждан, работающих в России, голосовать не смогут. А это наиболее пророссийски настроенная часть электората. В итоге результат такого голосования могут оказаться менее привлекательными для Москвы, чем это сейчас кажется. Для Пашиняна же риски очевидны без всякого референдума. Поскольку если Ереван станет с ним тянуть, то Москва, скорее всего, все равно перейдет к новому этапу давления. Весной уже были введены запреты и ограничения на целый ряд видов армянского экспорта в Россию на основании санитарных и фитосанитарных требований. Каковы, поскольку формально они не политические, не требуют решения союзных органов. Попытки Пашиняна смягчить санкции в переговорах с Мишустином и Путиным ни к чему не привели. Самый болезненный вопрос – газ, который поставляется в Армению по 177 долларов за 1000 кубов, раза в 4 дешевле европейских цен. Ереван обсуждает диверсификацию поставок с Ираном и Азербайджаном, но весь российский объем быстро не заместить. Денежные переводы из России в Армению достигли примерно 4 миллиардов долларов, при ВВП чуть менее 30 миллиардов, и это 1/8 часть экономики. Россия обеспечила почти 1 000 000 туристических поездок, это чуть менее половина турпотока. Что касается армянской диаспоры, то она, по экспертным оценкам, превышает 2 миллиона человек. Насколько из них имеют двойное гражданство, точно неизвестно. 500 000 армянских гастарбайтеров, приведенных в газеты, явно завышенная цифра. Скорее всего, истинная цифра раз в 10 меньше. Что произойдет, если Ереван не поддастся? Ведь договор о ЕС не предусматривает ни исключения государства-члена, ни приостановления его членства. Выйти страна может только сама. Вице-премьер Алексей Аверчук ранее говорил: «Мы не хотим выхода Армении из Евразийского экономического союза», но предупредил, что обязательства России перед Ереваном в рамках союза и двухсторонних отношений могут быть пересмотрены. Но и тут не все так просто. Решение Высшего Евразийского экономического совета принимается консенсусом, Армения в нем состоит. Поэтому вместо процедуры де юра будут применяться меры де факто. Ереван при этом будет держаться формулы, согласно которой одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, но выбирать сегодня пока не из чего. К тому же, далеко не факт, что в декабре партнеры России по Союзу займут столь же жесткую позицию, как Москва.
9: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных торгам на бирже. Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Это криптовалюты, которыми смогут торговать в России неквалифицированные инвесторы. При этом ранее глава ПСБ Петр Фуратков предупреждал, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Валерий Бадоев продолжит.
15: Криптовалюты, которые Центробанк предложил допустить к торгам, это тройка самых, можно сказать, топовых. Регулятор ориентировался на рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования. Поэтому выбрал биткоин, эфир и Tether USDT. Эти криптовалюты смогут покупать неквалифицированные инвесторы в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Это брокеры, криптообменники и управляющие. Для аквалов таких ограничений нет. Однако вне зависимости от категории, инвестору нужно будет пройти тестирование для допуска к торгам. Что это за тестирование, в деталях до сих пор неизвестно. Российские финансовые организации сейчас готовятся к внедрению новых правил для криптовалют. В частности, Мосбиржа собирается запустить торги до конца этого года, а банки готовятся соответствующую инфраструктуру. Но возникает вопрос, можно ли условно биткоин или USDT вывести с иностранного кошелька или биржи и завести его в легальный российский контур? На ум приходит только серое обналичивание через полулегальные, а иногда и совсем нелегальные сервисы. И за полученный фиат затем купить крипту через разрешенные в России площадки. Но мало того, что это сопряжено с рисками, так еще и подчеркнем, зачастую незаконно. На нелегальные криптообменники проводятся рейды за незаконную банковскую деятельность. Механизма перевода крипты с иностранных платформ на российские пока нет. Возможно, он появится в будущем, продолжает финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
16: Законодательство, оно прямо новое. Сейчас пойдут первые ласточки, все обкатают, и вот тогда будет понятно, что и как. Потому что нужно понимать, что западные регуляторы не очень добро на нас смотрят, мягко говоря. И, соответственно, для всех официальных российских бирж основная задача будет разработать подробные механизмы защиты своих клиентов от такого рода неприятностей.
15: Причем, какой бы ни была криптовалюта, к ее обороту применяются все те же санкционные правила. Например, Евросоюз регулярно вносит в свои пакеты различные криптобиржи и платформы, которые Брюссель заподозрил в помощи обходу антироссийских санкций. У биткоин и эфира нет единого эмитента, то есть заморозок конкретных счетов в российском контуре не ожидается. А вот компания Tether, эмитент USDT, неоднократно блокировала средства российских организаций или связанных с Россией по запросу американских властей. В прошлом году, например, компания заморозила USDT на сумму в 2,5 миллиарда рублей, принадлежавшей российской криптобирже Garantex. То есть Tether может отследить, на каких счетах в российском контуре есть USDT и заморозить эти средства. Повальной блокировки счетов ожидать все-таки не стоит, но такая возможность сохраняется. Продолжает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
17: Действительно, есть возможность смотреть географию разнообразных стейблкоинов и их использования. И чисто гипотетически действительно нужно заблокировать все USDT, находящиеся на территории Российской Федерации. Как только какому-то контрагенту будет известно, что этот USDT находится в владении подсанкционного юрлица, риск того, что он станет замороженным, очень сильно увеличивается. Таким образом, было предотвращено немало мошеннических схем по всему миру. Это правда. Но в период, когда юридический мир делится на дружественные и недружественные юрисдикции, это скорее очевидный минус, а не плюс.
15: Эксперты также считают, что часть крипторынка в России все же останется в серой зоне из-за лимитов по сделкам и малого числа разрешенных к торгам активов. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября этого года, но предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Валерий Обадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Это данные за первое полугодие 2026 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Smart Analytics Global. Всего за первые 6 месяцев этого года мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть более 19 тысяч единиц. Это в 3 раза больше, чем было за тот же период прошлого года. Первое место по поставкам заняла китайская Ajibot. Она заняла 44% доли рынка. В этом году она обогнала также китайскую Unitree. В целом, компании-производители из Китая значительно опережают своих конкурентов из США. США. За счет чего Пекин так вырвался вперед в секторе гуманоидных роботов, говорит совладелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
18: Первый – это контроль над цепочкой поставок. Китай все контролирует там порядка там, 65% ключевых игроков по поставкам. И особенно это важно в компонентах для гуманоидов. И как мы видим, актуаторы, редукторы, датчики – это все через китайцев. И очень важно, что, например, компания Unitree производит моторы и редукторы внутри компании, что очень важно, что дает ей полный контроль над разработкой и себестоимость, поэтому удешевляет в разы изготовление и создание роботов. Когда Unitree вообще начинала свою работу, это был далекий 16-й год. И вот за 10 лет они вот эту всю выстроили систему, которая позволяет создавать определенных роботов. И, можно сказать, доступной ценой уже сейчас. Второй фактор все-таки это скорость производства. У них цикл от прототипа до готового узла определенного занимает недельки две. Против, например, других компаний в мире, у них может занимать от 2 месяцев до 3-5 месяцев. Конечно же, еще история с господдержкой есть определенная. Однозначно, что Китай усиливается. И когда мы видим там Соединенные Штаты, которые показывают Tesla и Figure, то мы не видим их реальных примеров. Есть точечные, частичные, небольшие, но в масштабе Китая мы пока этого не можем увидеть. А в Китае уже начинает интегрировать там на производство гуманоидов. Это точечная тоже история, но мы видим, где вместо одного робота уже 5-7 делают определенную линию. Конечно, мы видим, что это очень быстрый скачок произошел, очень быстро. Я с вами как с искусственным интеллектом. Вы посмотрите, что было с искусственным интеллектом, да, все его раньше слышали, но никто не мог применить. А сейчас также с роботами. Все слышали, а резко роботы начали интегрироваться по каким-то пока определенным мелким задачам. Да, мы увидим, но они расширяются.
9: Артур Зархи, совладелец и гендиректор корпорации роботов. Аналитики, как пишет Bloomberg, ожидают, что рынок гуманоидных роботов продолжит расти. Они предполагают, что всего за этот год будет отгружено до 60 тысяч роботов, а к 30-му году эта цифра увеличится до 300 тысяч.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В советской истории фальшивомонетничества особое место занимает случай жителя Ставрополя Виктора Баранова, который в 70-е годы прошлого века в одиночку наладил производство 25-рублевых купюр. Перед этим он 8 лет изучал литературу по полиграфии, конструировал и собирал оборудование, заказывал сложные детали знакомым с инструментального завода. За 2 года подпольная печатная фабрика на окраине Ставрополя выпустила 1250 фальшивок на сумму более 23 тысяч тогдашних рублей. В марте 78 года Баранов был осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидев от звонка до звонка, он вернулся к изобретательству, но уже исключительно в мирных целях. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
19: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
20: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
20: Red Wings намерена запустить рейсы из Москвы и Екатеринбурга в египетский Эль-Аламейн осенью. Перевозчик направил в Росавиацию соответствующие заявки, сообщает ТАСС. Эль-Аламейн – новый популярный курорт на берегу Средиземного моря в Египте. Прямой перелет из Москвы на Ту-214 займет всего несколько часов, говорится в сообщении Red Wings. О намерении подать заявку на получение разрешений для полетов на этом направлении сообщили и в авиакомпании Azur Air. 12 августа – крайний срок приема заявок на участие в торгах по продаже бывших активов производителей водки «Хортица». Начальная цена – 7 миллиардов 800 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные государственной информационной системы «Торги». Это не первая попытка реализации активов. Предыдущие июньские торги не состоялись из-за отсутствия заявителей. А публичное предложение в конце июля со сниженной ценой отсечения в 3 миллиарда 900 миллионов рублей тоже не привлекло покупателей. Toyota и Tesla отзывают в США 528 машин. О двух независимых друг от друга компаниях по отзыву автомобилей объявило Национальное управление безопасности дорожного движения США, передает CBT News. Tesla отзывает 20 электромобилей, модели 3 и модели Y из-за чрезмерно ярких фар ближнего света. Toyota 508 гибридных седана Camry 25-26 модельных годов. Причина – сбой в работе дисплея приборной панели при запуске автомобиля. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ» у микрофона Алексей Пантелеев. Музыкальный сервис Spotify начнет маркировать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Об этом компания заявила на своем сайте. Начиная с середины сентября на профилях, которые выкладывают сгенерированную музыку, появится плашка и персона. А песни таких исполнителей не будут включаться в рекомендации по умолчанию. Spotify отмечает, что пользователи сервиса ясно дали понять, что им не нравится видеть профиль артиста, который кажется живым, а затем выясняет, что этот образ создан искусственным интеллектом. Российским площадкам стоит последовать примеру Spotify, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
21: Такой контент, на самом деле, захламил уже практически все стриминговые сервисы, и по оценкам FMA до 50% новой музыки, новых загрузок в стриминговые сервисы, в том числе и в российские стриминговые сервисы, это полностью синтезированный с помощью AI-контент. Это, во-первых, не нравится пользователям, во-вторых, эта ситуация существенным образом размывает долю живых авторов, артистов, композиторов и лейблов, и, в-третьих, это плохой негативный культурный тренд, когда человеческое творчество, по сути, искусственным способом замещается и контентом. Рассчитываем, что по такому пути пойдут как крупнейшие международные стриминговые сервисы, которые в России не представлены, так и российские стриминговые сервисы. Мы считаем, что, во-первых, и контент однозначно должен подлежать маркировке. Во-вторых, и контент не должен использоваться в работе рекомендательных сервисов, в работе рекомендательных алгоритмов, потому что сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую мы, например, послушаем в стриминговом сервисе музыку, созданную живым творчеством, живым трудом композиторов и артистов, а затем рекомендации нам все равно выдает и треки, и выдает их в довольно большом количестве. Однозначно это нужно регулировать законодательно. К сожалению, закон о развитии искусственного интеллекта, который был поспешно принят за 2 дня, он не решает эти проблемы. Он, по сути, вводит добровольную систему маркировки и контента. То есть хочет сервис – маркирует, хочет – не маркирует. Он просто создает условия для маркировки.
0: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Spotify также отмечает, что в будущем предоставит своим пользователям возможность сообщать платформе о профилях исполнителей, которые могут, по мнению слушателя, выкладывать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Российский рынок акций во вторник вырос на надеждах на возобновление переговоров по украинскому регулированию, а также на фоне подраставшей нефти. Днем в моменте она превысила отметку $90 за баррель, вечером торговалась около 89. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2320 пунктов, это максимум на закрытии с 1 июля. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2324 пункта, индекс РТС 889. Лидерами роста выступили бумаги Озона, ВТБ, Татнефти, Северстали и Ростелекома. Подорожали также акции Совкомбанка, МТС, Лукойла, Сбербанка, Яндекса и других крупных компаний. Подешевели Алрос и Русал, Аэрофлот, Московская биржа ВК. При этом внешний геополитический фон для нашего рынка акций остается противоречивым. Трамп ранее заявил о прогрессе в переговорах по Украине, но при этом Сенат США одобрил законопроект о новых антироссийских санкциях. Все это мы обсудили с директором по инвестициям УК «Ренкап» Ильей Голубовым.
22: То, что происходит сегодня, это, наверное, все-таки не вопрос визита Уиткофа в Москву с Кушнером, а просто аллокация тех дивидендов, которые пришли, там, в частности, там, если посмотреть посмотреть, что происходило там с акциями ВТБ, они сегодня неплохо росли, и, наверное, это все-таки дивиденд, который просто решили вложить в эти же самые бумаги. Рынок выработал уже какую-то мозоль по части геополитики и тоже ждет фактов, аналогично, как я говорю, ситуация вокруг Армузского пролива, поэтому я не думаю, что кто-то ждет чего-то прорывного, плюс часть участников рынка опасается какой-то эскалации в сентябре-октябре, и все, в принципе, достаточно осторожно. Новых обильных денег на рынок нет, ну, если мы берем именно приток не дивидендный, а приток именно новых денег инвесторов, поэтому я бы сказал, что пока все-таки рынок, вот он в таком боковике находится, и как ориентир можно смотреть, что происходит на рынке долговых инструментов, по сути своей, там, те же ОФЗ болтаются на месте, наверное, я бы сказал, что это самый смарт-мани на рынке, поэтому вот это и есть ориентир.
1: А что касается драгметаллов, золото, серебро, подходящий момент сейчас?
22: Всегда вопрос ориентира временного. Если мы смотрим на золото там, с горизонтом плюс 5, плюс 10 лет, то это всегда актив, который вас защищает от инфляции. Просто перестановка может происходить раз как раз-таки в 5 лет. Накопили немножко вот этих процентов недополученных и переставили. Серебро – это другой металл. Там очень большая составляющая промышленная. И здесь во многом все зависит от состояния мировой экономики, как вы смотрите на то, что там продолжится ли там бум на яре, электромобили, поэтому здесь, наверное, я бы на серебро смотрел более осторожно на долгосрочную перспективу.
1: Про рубль поговорим.
22: Я считаю, что долгосрочно, среднесрочно рубль по-прежнему переоценен. Мы видим, он так постепенно относительно доллара снижается. Цель, я думаю, ближайшая, это куда-то в сторону 90. Вопрос, когда мы к ней придем. Но мы видим, как мы достаточно оперативно из зоны 72 рубля пришли в зону 82 рубля. И какие-то вот факторы общие говорят о том, что это движение должно продолжиться. Просто вопрос скорости этого движения.
0: Илья Голубов, УК «Ренкап», с ним беседовал Александр Зайцев. Что происходит с ценой на нефть и в целом на энергоносители? Отражается ли неопределенность на Ближнем Востоке на колебаниях цен или рынок уже привык? На эти другие вопросы отвечает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Гриничев.
2: Еще в конце прошлой недели к пятнице обещали согласовать какой-то очередной план выхода из вот этого ближневосточного конфликта. Нефть упала до 78 долларов за баррель, но спустя буквально несколько дней сделки по-прежнему нет. Словесный пинг-понг продолжается, Армуз закрывается, открывается, как двери в метро, и нефть уже на 10 долларов дороже. Это 88, а вовсе не там. Дальше посмотрим.
1: А как себя сейчас ведет рынок акций? Какие можно рекомендации дать инвесторам?
2: Если говорим про наш рынок акций, я думаю, что в ожидании спецпосланника США теплится еще надежда на какую-то хотя бы попытку возобновления мирных переговоров. Думаю, что рынок падать не будет до этого времени. Август должен, по идее, быть довольно сильным месяцем для рынка акций, учитывая еще ослабление рубля, плохой месяц для нашей валюты. Соответственно, все это немножко подпитывает рынок. И то экспортеры, то хорошие отчетности, вот буквально от технологии читали замечательный отчет, великолепная рентабельность. Компании отчитываются, и ключевые компании отчитываются хорошо. Это тоже, безусловно, создает интерес.
1: Что у нас сейчас с курсовыми колебаниями? Насколько уверенно вообще ведет себя рубль?
2: Ну, вот как раз таки август и недавнее заявление Минфина, да, достаточно немножко удививший всех, что Минфин продолжает покупки валюты по бюджетному правилу и даже повышает их, да, это создает дальнейшие ожидания, потому что рубль будет постепенно, но ослабляться. Я не думаю, что до выборов будут какие-то сильные колебания валюты, что раздражитель. Не думаю, что рубль будет сильно колебаться, но постепенное плавное ослабление. Возможно, от этого будет небольшой отскок, но я думаю, что в дальнейшем все-таки постепенное ослабление мы будем видеть.
0: Сергей Горенищев, БКС «Мир инвестиций». Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 12 августа, 82 рубля 37 копеек.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Согласны ли вы с известной фразой «незаменимых людей нет»? Каждый раз, когда я слышу эти слова, замечаю, как люди делятся на два лагеря. Одни считают, что это холодная фраза, которой обесценивают трудолюбивых сотрудников. Другие уверены, незаменимые в команде приведут к проблемам. Давайте обсудим, хорошо или плохо быть сегодня незаменимым. Что это означает для команды и для бизнеса?
5: Последнее время я размышляю вот о чем. Если в команде действительно есть человек, без которого все остановится, то это далеко не всегда показатель его профессионализма. Скорее, это сигнал, что работа построена неправильно. Ведь что обычно стоит за такой незаменимостью? Человек не делегирует задачи, не передает знания, не выращивает преемников. Все важные решения проходят только через него. В результате компания становится зависимой от одного сотрудника, а сам сотрудник – заложником собственной компетентности. Он не может спокойно уйти в отпуск, заболеть или даже сменить работу. И очень часто именно такие люди первыми сталкиваются с выгоранием. Недавно на одной из карьерных консультаций я услышала мысль, которая мне очень понравилась. Девушка описала культуру своей компании так: «У нас в команде нет незаменимых. Мы все взаимозаменяемы». И привела простой пример. Если завтра мы организуем мероприятие и нужно будет встречать наших гостей, то это будут делать сотрудники нашей команды, хотя формально этим может заниматься и агентство. И знаете, что меня особенно зацепило? Никто в этой команде не говорит: «Это не моя работа». Резюмируем. Риск для организации возникает тогда, когда критически важные знания сосредоточены у одного человека. Так что фраза «незаменимых у нас нет» является признаком зрелой организации, где компетенции принадлежат команде.
3: Карьера на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Король маленького южноафриканского государства Свазиленд, Мсвати III, один из богатейших монархов в мире, а потому привык ни в чем себе не отказывать, в том числе в особой форме оптимизма. У короля 15 жен, неудивительно, что уследить за ними бывает непросто. Так, в 2010 году министра юстиции Ндумиса Мамбу буквально в смысле застукали в постели с одной из жен короля. Он был в костюме и прятался внутри спального матраса в номере отеля. Королеву после этого случая поместили под домашний арест, а Мамба был уволен с поста и арестован. Но король не унывает. Он выбирает себе новую жену почти каждый год с момента восхождения на престол. С тех же пор его портрет красуется на банкнотах свазилендского лилангени всех номиналов.
7: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Уликулиев. Около 950 квартир в 70 многоквартирных домах повреждено в Белгороде в результате атак со стороны ВСУ, сообщил в Рио губернатор региона Александр Шубаев. В городе продолжаются восстановительные работы. До конца недели оценщики проведут замеры поврежденного жилья для последующей экспертизы. Беспилотники атаковали Белгород в ночь на 9 августа. Как сообщил оперштаб, всего по городу ударили 16 дронов. Wildberries зафиксировала меры поддержки продавцов по продаже с их склада до 31 января 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. В числе продленных мер, в частности, сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготную стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов. Власти Ирана передали Соединенным Штатам через посредников условия открытия Ормузского пролива, которые подразумевают прекращение войны в Ливане и секторе Газа и разморозку иранских активов. Об этом заявил новый секретарь Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи. Резаи подчеркнул, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу никак не скажется на вопросе его открытия. Йеменское движение «Ансар Аллах» «Хуситы» заявило об атаке на саудовское судно, перевозившее военную технику в Баб-эль-Мандебском проливе, передает йеменское агентство САВА. Ранее во вторник Министерство транспорта при международно признанном правительстве Йемена заявляло об ударе хуситов по сухогрузу, в результате которого погибли 4 моряка и еще несколько были ранены. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Вице-премьер Новак вновь поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в стране, а ФАС возбуждает новые дела о ценовом сговоре. Как рассказали Бизнес FM слушатели, многие регионы столкнулись со второй волной дефицита топлива и роста цен, от трудностей от Кубани до Приморья. Ускоритель элементарных частиц КИФ открыли в Новосибирском наукограде Кольцово в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на синхротроне начнутся уже в этом году. О чем идет речь? И бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. По словам Трампа, он договорился об этом с Путиным, а Россия взамен не просила освободить своих заключенных. В чем смысл помилования Гилмана и последуют ли встречные шаги? Подробности на Business FM. Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регион. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже, 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. Об обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
6: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области, не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель, 92-й встречается часто, 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.
10: Ситуацию можно описать как тревожную в Смоленске. Действительно стало намного больше машин. Если раньше это было 2-3-5 машин где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, и 50 машин. У нас есть чат «Топливо Смоленске» в ВК. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди. «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». На частных заправках либо его нет, хотя вот пишут, что «Солит» — это белорусская сеть, плюс «Нефтик». Я, правда, там не заправляюсь. Топливо временами есть. Но вообще ситуация буквально, наверное, за последнюю неделю стремительно ухудшилась.
6: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях, продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
11: Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и неплановыми их ремонтами. Плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет, но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже закончились. Поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вот вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущий пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м бензином.
6: Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 позволит дать доп. Объемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте.
23: У нас Евро-5 на сегодняшний день приходит. Начались обгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.
24: Перебоев сейчас нет?
23: В сегодняшний день нет.
24: А в целом, если будет приходить Евро-2, Евро-3, это возможно отсечь?
23: В каждой партии, которая приходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черно по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни Евро-3, ни Евро-2. У нас весь бензин класса Евро-5, что подтверждено декларациями и паспортами качества.
6: ФАС возбудила 3 дела в Запорожской области в отношении крупных операторов АЗС. В Краснодарском крае возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных. 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше – это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
25: Если независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в разнице поставить цену нефтепродукта приблизительно как у Винков. у «Лукойла», у «Газпрома», у «Роснефти», ну, прибавить плюс 1-2 рубля. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.
12: Да, иначе он уходит в убыток уже.
25: Он уходит в глубокий, да, минус. Поэтому он ставит цену такой, какой есть, какая ему продается, например, 80-90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.
6: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензина E-92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. Это подтвердил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что Россия взамен не просила освободить своих заключенных.
3: Подробности.
13: Роберт Гилман был арестован в январе 22 года в Воронеже. Тогда его сняли с поезда «Сухум-Москва» за пьяный дебош. Затем Гилман несколько раз ударил сотрудника полиции в отделении. В октябре того же года гражданин США получил 4,5 года колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Затем срок смягчили до 3,5 лет. Уже находясь в заключении, Гилман применил силу в отношении сотрудников колонии и следователя и стал фигурантом нового уголовного дела. В 24 году его приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, то есть в сумме общий срок его заключения превысил 10 лет. В конце июня Гилмана перевели из тюремного госпиталя в психиатрическое отделение одной из больниц Воронежа в состоянии, которое оценивалось как диссоциативный ступор. А несколько дней назад Белый дом и Госдепартамент обратились к Москве с просьбой освободить 32-летнего Гилмана из-за ухудшения здоровья. 11 августа он покинул Россию на самолете американского Госдепартамента.

0: сайт по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
1: Очевидно, Россия выделяет Соединенные Штаты Америки из всего сонма западных государств. Россия показывает, что американцы могут взаимодействовать с ней, что Россия не является для США экзистенциальным противником. Таковым противником ее не считает и Дональд Трамп. И освобождение вот этого заключенного, его помилование, может быть использовано Дональдом Трампом для внутриполитических целей. Ему крайне важно показывать, что он сильный президент, что он добивается результатов, и особенно в том, что касается возвращения американцев домой. Это тема, которая близка его ядерному коренному электорату. Мы знаем, что Дональд Трамп высоко ценит такого рода личные жесты, и он понимает, что вот этот человек, заключенный Роберт Гилман, был отпущен, потому что Трамп об этом попросил, члены его команды, а не просто Соединенные Штаты Америки. Очевидно, отпуская этого человека, Россия, в общем-то, приобрела дополнительные дипломатические очки в глазах Дональда Трампа, а учитывая, что вокруг американского президента ведется такая длительная кампания со всех сторон по переговорам, переманивание его на свою сторону, такое, знаете, перетягивание Дональда Трампа, то, безусловно, Россия получает здесь, в общем-то, из не самой такой вот чувствительной уступки довольно ощутимые политические и дипломатические очки.
0: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Госсекретарь США Марко Рубио также поблагодарил власти России за освобождение Гилмана. Кроме того, он заявил, что штаты продолжат добиваться освобождения в России своего гражданина Стивена Хаббарда. Как писал Рейтер, Гилман был одним из как минимум 10 американцев, которые находятся в заключении в России. В России появился синхротрон «Скиф». Ускоритель элементарных частиц построен в новосибирском Наукограде Кольцово. Комплекс был официально открыт во вторник в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на Скифе начнут проводить уже в этом году. А подробнее о российском синхротроне Михаил Задорожный.
2: СКИФ – это сибирский кольцевой источник фотонов. Проект стартовал в 2018 году. Строительство синхротрона началось в августе 2021. Сам ускоритель уже готов. Следующий этап – создание рабочих мест для ученых. Планируется, что в составе СКИФ будет 30 экспериментальных станций. То есть можно будет одновременно проводить 30 различных исследований. Заказчик синхротрона – Институт катализа сибирского отделения РАН. И одна из задач, которая поможет решить СКИФ – создание новых катализаторов для промышленности. Но этим возможности комплекса не ограничены. О самом синхротроне и о том, какие исследования на нем можно проводить, рассказывает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор завкафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
3: Синхротрон, в нем достигается ускорение электронов, и в зависимости от параметров электроны эти излучают рентгеновское излучение той или иной частоты. Когда оно попадает на вещество, фактически можно изучать структуру вещества на молекулярном, даже на атомарном уровне. Это одна из таких очень хороших установок. Разумеется, она будет работать на то, на что она предназначена, на материаловедение, может применяться и для биологии объектов, в медицине в частности.
2: Например, разработчики новых лекарств могут изучать на синхротроне строение молекул различных веществ, что позволит лучше понимать, почему одни соединения биологически активные, а другие нет. Также СКИФ поможет созданию новых материалов с заданными свойствами на основе знания их структуры. И, конечно, на синхротроне в Наукограде Кольцово будут проводиться фундаментальные научные исследования. Поработать на нем смогут в том числе студенты вузов. Длина кольца для ускорения частиц у СКИФ 476 метров, а, например, у Большого адронного коллайдера, который тоже является синхротроном, около 27 километров. Это не значит, что СКИФ плохой. Эти ускорители предназначены для разных целей. Новосибирский комплекс главным образом для прикладных исследований, а БАК создавали, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тем не менее, СКИФ сегодня самый мощный синхротрон в России. О его значении говорит популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
4: Есть и во Франции большой синхротрон, и в США есть синхротроны подобные. Если прям очень сильно обобщить, это не то, что прям такой гигантский, фундаментальный какой-то проект вроде Большого адронного коллайдера, который существует прям в единственном экземпляре и уникальный в своем роде. Но это такой достаточно мощный инструмент, один из, на котором можно проводить свои исследования и уже, собственно, ни от кого не зависит.
2: Проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов изначально оценивался в 37 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Интерфакса, стоимость выросла до 50 с лишним миллиардов. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Дагестанские огни. 30 тысяч жителей. Ценность дербентской горящей земли, то есть свободно выходящего на поверхность газа, первыми увидели астраханские промышленные.

0: Родственники братья Малышевы. Они и построили там в начале 20 века стекольный завод. Возникший вокруг поселок стал городом в 1990 году.
1: Как появлялись города на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сардар Увлекулий. Федеральный бюджет России в январе и июле этого года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 6 триллионов 455 миллиардов рублей или 2,8% ВВП. Об этом сообщает Минфин. В январе и июле 2025 года дефицит составлял 4 триллиона 622 миллиарда рублей или 2,2% ВВП. Россия и Индия прорабатывают создание в Подмосковье совместного кластера по производству активных фармацевтических ингредиентов, сообщил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса, президент Индийского культурно-национального центра СИТА Сэмми Катвани. Он подчеркнул, что на сегодняшний день 60% таких ингредиентов поступает из Китая, и пандемия ковида продемонстрировала, что в этой сфере невозможно зависеть от одного поставщика. Российские обувные предприятия сокращают выпуск продукции. В январе и июне обувщиками России выпущено 97 миллионов 600 тысяч пар продукции, что на 12,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак». Эксперты объясняют ситуацию неравной конкуренции с импортом, который за этот же период вырос на 3,5%, и ухудшением условий работы локальных производителей. Минсельхоз России создал на базе Тимирязевского университета платформу ускоренной селекции культур, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Совета по науке и образованию. По ее словам, система создана для того, чтобы быстрее выводить новые сорта и гибриды и выводить их на рынок. Как отметила Лут, в рамках платформы уже работают 86 участников, научные и образовательные организации, а также бизнес. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они рассказали «Бизнес FM», при этом гораздо большую маржу им приносит торговля в офлайне или на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
4: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Business FM гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена Письменская.
5: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году, постепенно с 25-го начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими. Все занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше, не совсем понятно. Но, с другой стороны, это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас, на самом деле, может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейсы это уже не выход для производителей.
4: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее. То есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и доставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco, это локальный бренд анапская косметика, Анастасия Вдовина. Хочешь продавать, плати и повышай цену.
6: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит в конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги, нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
4: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
3: Пошлины для китайских автомобильных шин. Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на импортные легковые и легкие грузовые шины. Решение могут принять по итогам расследования, ведет Евразийская экономическая комиссия, сообщили Автоньюс.ру в ведомстве. Оно началось в мае этого года после обращения Минпромторг крупных производителей шин из России, Беларуси и Казахстана. Они пожаловали, что конкуренты занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей. Дешевые покрышки сейчас привозят в первую очередь из Китая, поставки растут стабильно. Проблема именно в них, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
7: Недозагрузка производства где-то порядка 35-45%. То есть у нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна, и китайские производители, которые выходят на наш рынок, дают более конкурентоспособную цену. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают либо по каким-либо контрактируемым производству, это крупные корпораты, которые используют шины, плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, это расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции, которая активно давит. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, налоги платились, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные, коммерческие, естественно, платят налог в 2 раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, да, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Понятно, что какую-то там количество шин все равно будет увозиться, все равно они будут торговаться. Да, они будут дороже, если примут пошлины. Выбор китайских производителей, которые привозят к нам модели шин, и он больше, чем производит у нас. Китай раз в год может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудность снижать для определенных там грунтов, колеса делать и так далее. Да, мы за ними не успеем, но отразится это не то, что на бизнесе, скорее всего, просто на итоговом потребителе, потому что мы свои сами просто будем приобретать продукцию дороже. Конкурентность, она должна все-таки быть, чтобы мы не переплачивали как автолюбители, и чтобы производство у нас было. Но все-таки, я думаю, нам надо больше углубляться и в науку, и в производство, и вкладывать в развитие.
3: Александр Казаченко, директор «Трейд-такси». По словам эксперта, России необходимо развивать и улучшать собственное производство шин, делать его более продвинутым и технологичным, чтобы конкурировать с китайцами, но пока российские производители просят пошлин на импорт. Это негативно скажется на цене для конечного потребителя. Насколько повысится цена, пока непонятно, так как пошлины еще не ввели, но, вероятно, к зимнему сезону придется покупать покрышки по новым повышенным ценам. Причем подорожают не только китайские шины, но и отечественные, считает владелец холдинга «Покрышка». Алексей Шастов.
8: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Мое мнение, что ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и как следствие российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, а, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Ну, а российские покупатели в итоге получат шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Мы продаем шины практически всех производителей на разных площадках. В первую очередь на нашем сайте покрышка.ру. На рынке больше 20 лет. На маркетплейсах мы тоже ведем торговлю, ну, по сути, она ничем не отличается от других площадок. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время, поскольку сильно изношенные шины гораздо хуже держат дорогу на снегу и на льду.
3: Алексей Шастов, владелец холдинга «Покрышка.ру». Минпромторги заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряд зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Китайские автомобили чаще всего комплектуются шинами собственного производства, что, по оценке ведомства, влияет и на структуру поставок на вторичный рынок.
1: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
9: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетологов может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологий AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать ИИ навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
1: Сумма технологий на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Кто надо, услышал.
10: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Влекулиев. 14 муниципальных округов Херсонской области обесточены в результате аварии, сообщается в группе компании «Херсонэнерго» в соцсети ВКонтакте. Уточняется, что специалисты работают над скорейшим восстановлением электричества абонентам. В ДНР из-за аварии без электричества осталась Горловка, сообщил мэр города Иван Приходько. Как передает корреспондент ТАСС, без электричества вечером во вторник также осталась часть Донецка. Частные медицинские центры Новосибирска подключились к программе реабилитации участника спецоперации, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин встретился с Травниковым в ходе рабочей поездки в Новосибирск. Губернатор рассказал главе государства о развернутой региональной программе реабилитации. Соединенные Штаты продают Евросоюзу оружие, после приобретения которого страны ЕС могут распоряжаться вооружением самостоятельно, в том числе передать его Украине. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью американскому телеведущему Уэйну Эллену Руту. Трамп отметил, что США поставляют вооружение европейским странам за полную стоимость. Министр по евроинтеграции Сербии Немане Старович заявил, что вопрос введения виз для граждан России сейчас не рассматривается. Ранее он сообщил, что Белград планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. По его словам, это следующий важный шаг, поскольку полноценное членство в Евросоюзе для стран-кандидатов вряд ли произойдет до конца десятилетия. Министр объяснил это существующими в ЕС проблемами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Москва дала Пашиняну месяц на определение выбора между ЕС и ЕАЭС, иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Так пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти. Утверждает, что речь идет об ограничениях в отношении трудовых мигрантов, прекращении прямого авиасообщения и повышении цен на газ. Комментарий Георгия Бофта. Банк России определил перечень криптовалют, которыми смогут торговать на бирже неквалифицированные инвесторы. Это биткоин, эфир и тезер USDT. Хотя накануне глава ФСБ Петр Фродков предупредил, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Что стоит за таким решением ЦБ? И китайские гуманоидные роботы заполоняют мир. Китай обеспечил 97% всех их поставок, передает Bloomberg. Всего за первые полгода мировые поставки утроились, превысили 19 тысяч единиц. Почти половину всех человекоподобных роботов обеспечила китайская компания Adjibot. Почему другие страны так отстали? Подробности на Business FM. Ереванская ежедневная газета «Грапарак» со ссылкой на источники во власти сообщила, что Москва дала Николу Пашиняну около месяца на определение выбора между ЕС и ЕАЭС. Иначе против Армении будет введен второй, более жесткий этап ограничений. Собеседники издания назвали два жестких сценария – ограничения в отношении армянских трудовых мигрантов вплоть до их депортации и прекращения прямого авиасообщения, что приведет к обвалу туризма и резкому подорожанию билетов. Дальше, по версии газеты, могут перейти к газу и другим вопросом. Насколько это реально и чего хочет Москва? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: Стоит уточнить, что упомянутая газета находится в оппозиции к правящей партии «Гражданский договор». В марте Следственный комитет вызывал главного редактора по делу о публичных призывах к насильственной смене власти из-за редакционной статьи, написанной еще в декабре 2024 года. Но прокуратура отказалась дать согласие на уголовное дело. Москва, действительно требуя проведения референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС, официально все же выставила дедлайн на декабрь, когда на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге главам государства государств представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Еревана действия договора о ЕАЭС. Если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении дальнейших совместных шагов, предупредил в обтекаемых выражениях замглавы МИД РФ Михаил Галузин. На последнем саммите ЕАЭС мая 4 лидера стран-членов констатировали в своем заявлении существенные риски для экономической безопасности членов Союза и поддержали идею референдума, возможно, короткие сроки, но без указания конкретной даты. На что Пашинян уже не в первый раз твердит, что пока референдум проводить не будут, поскольку спрашивать народ не о чем. У Еревана нет приглашения в ЕС, он не подавал заявку на вступление, переговоры на эту тему не начинались. При этом Конституция Армении действительно относит вопросы членства страны в надгосударственных международных организациях к предмету обязательного референдума. Инициатива принадлежит правительству, решение о вынесении вопроса на голосование принимает Национальное собрание большинством голосов. Вынесенный на референдум вопрос считается одобренным, если за него проголосовало большинство участников, но не менее четверти списочного состава избирателей. На практике это означало бы 620-630 тысяч голосов «за», при том, что на недавних парламентских выборах при явке почти в 2/3 гражданский договор получил примерно 750 тысяч голосов. Не такой уж большой запас прочности. Что касается членства в ЕАЭС, то выход из него может быть осуществлен путем денонсации международного договора с уведомлением за год. И это процедура парламентская, а не референдумная. Можно ли с юридической точки зрения два эти вопроса выносить в одном бюллетене на один референдум? К тому же сейчас идет изменение избирательного кодекса Армении. Вводится ценз оседлости. Участвовать в выборах и референдумах могут граждане, находившиеся в Армении не менее года из последних 2 лет по состоянию за 1.5 месяца до голосования. Голосование в диппредставительствах отменено еще в 2012 году. Электронный формат сохранен лишь для дипломатов, военных в длительных командировках, студентов и их семей. Так что сотни тысяч армянских граждан, работающих в России, голосовать не смогут. А это наиболее пророссийски настроенная часть электората. В итоге результат такого голосования могут оказаться менее привлекательными для Москвы, чем это сейчас кажется. Для Пашиняна же риски очевидны без всякого референдума. Поскольку если Ереван станет с ним тянуть, то Москва, скорее всего, все равно перейдет к новому этапу давления. Весной уже были введены запреты и ограничения на целый ряд видов армянского экспорта в Россию на основании санитарных и фитосанитарных требований, каковы, поскольку формально они не политические, не требуют решения союзных органов. Попытки Пашиняна смягчить санкции в переговорах с Мишустином и Путиным ни к чему не привели. Самый болезненный вопрос – газ, который поставляется в Армению по 177 долларов за 1000 кубов, раза в 4 дешевле европейских цен. Ереван обсуждает диверсификацию поставок с Ираном и Азербайджаном, но весь российский объем быстро не заместить. Денежные переводы из России в Армению достигли примерно 4 миллиардов долларов, при ВВП чуть менее 30 миллиардов, и это 1/8 часть экономики. Россия обеспечила почти 1 000 000 туристических поездок, это чуть менее половина турпотока. Что касается армянской диаспоры, то она, по экспертным оценкам, превышает 2 миллиона человек. Насколько из них имеют двойное гражданство, точно неизвестно. 500 000 армянских гастарбайтеров, приведенных в газеты, явно завышенная цифра. Скорее всего, истинная цифра раз в 10 меньше. Что произойдет, если Ереван не поддастся? Ведь договор о ЕС не предусматривает ни исключения государства-члена, ни приостановления его членства. Выйти страна может только сама. Вице-премьер Алексей Аверчук ранее говорил: «Мы не хотим выхода Армении из Евразийского экономического союза», но предупредил, что обязательства России перед Ереваном в рамках союза и двухсторонних отношений могут быть пересмотрены. Но и тут не все так просто. Решения Высшего Евразийского экономического совета принимаются консенсусом, Армения в нем состоит. Поэтому вместо процедуры де юра будут применяться меры де факто. Ереван при этом будет держаться формулы, согласно которой одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, но выбирать сегодня пока не из чего. К тому же, далеко не факт, что в декабре партнеры России по Союзу займут столь же жесткую позицию, как Москва.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Банк России определил перечень криптовалют, разрешенных торгам на бирже. Регулятор предложил разрешить торговать биткоином, эфиром и долларовым стейблкоином Tether USDT. Это криптовалюты, которыми смогут торговать в России неквалифицированные инвесторы. При этом ранее глава ПСБ Петр Фуратков предупреждал, что USDT на российских счетах могут заблокировать из-за рубежа. Валерий Бадоев продолжит.
13: Криптовалюты, которые Центробанк предложил допустить к торгам, это тройка самых, можно сказать, топовых. Регулятор ориентировался на рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования. Поэтому выбрал биткоин, эфир и Tether USDT. Эти криптовалюты смогут покупать неквалифицированные инвесторы в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Это брокеры, криптообменники и управляющие. Для аквалов таких ограничений нет. Однако вне зависимости от категории, инвестору нужно будет пройти тестирование для допуска к торгам. Что это за тестирование, в деталях до сих пор неизвестно. Российские финансовые организации сейчас готовятся к внедрению новых правил для криптовалют. В частности, Мосбиржа собирается запустить торги до конца этого года, а банки готовят соответствующую инфраструктуру. Но возникает вопрос, можно ли условно биткоин или USDT вывести с иностранного кошелька или биржи и завести его в легальный российский контур? На ум приходит только серое обналичивание через полулегальные, а иногда и совсем нелегальные сервисы. И за полученный фиат затем купить крипту через разрешенные в России площадки. Но мало того, что это сопряжено с рисками, так еще и подчеркнем, зачастую незаконно. На нелегальные криптообменники проводятся рейды за незаконную банковскую деятельность. Механизма перевода крипты с иностранных платформ на российские пока нет. Возможно, он появится в будущем, продолжает финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
14: Законодательство, оно прямо новое. Сейчас пойдут первые ласточки, все обкатают, и вот тогда будет понятно, что и как. Потому что нужно понимать, что западные регуляторы не очень добро на нас смотрят, мягко говоря. И, соответственно, для всех официальных российских бирж основная задача будет разработать подробные механизмы защиты своих клиентов от вот такого рода неприятностей.
13: Причем, какой бы ни была криптовалюта, к ее обороту применяются все те же санкционные правила. Например, Евросоюз регулярно вносит в свои пакеты различные криптобиржи и платформы, которые Брюссель заподозрил в помощи обходу антироссийских санкций. У биткоин и эфира нет единого эмитента, то есть заморозок конкретных счетов в российском контуре не ожидается. А вот компания Tether, эмитент USDT, неоднократно блокировала средства российских организаций или связанных с Россией по запросу американских властей. В прошлом году, например, компания заморозила USDT на сумму в 2,5 миллиарда рублей, принадлежавшей российской криптобирже Garantex. То есть Tether может отследить, на каких счетах в российском контуре есть USDT и заморозить эти средства. Повальной блокировки счетов ожидать все-таки не стоит, но такая возможность сохраняется. Продолжает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
15: Действительно, есть возможность смотреть географию разнообразных стейблкоинов и их использования. И чисто гипотетически действительно можно заблокировать все USDT, находящиеся на территории Российской Федерации. Как только какому-то контрагенту будет известно, что этот USDT находится в владении подсанкционного юрлица, риск того, что он станет замороженным, очень сильно увеличивается. Таким образом, было предотвращено немало мошеннических схем по всему миру. Это правда. Но в период, когда юридический мир делится на дружественные и недружественные юрисдикции, это скорее очевидный минус, а не плюс.
13: Эксперты также считают, что часть крипторынка в России все же останется в серой зоне из-за лимитов по сделкам и малого числа разрешенных к торгам активов. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября этого года, но предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Валерий Обадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Китайские компании обеспечили 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Это данные за первое полугодие 2026 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Smart Analytics Global. Всего за первые 6 месяцев этого года мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть более 19 тысяч единиц. Это в 3 раза больше, чем было за тот же период прошлого года. Первое место по поставкам заняла китайская Ajibot. Она заняла 44% доли рынка. В этом году она обогнала также китайскую Unitree. В целом, компании-производители из Китая значительно опережают своих конкурентов из США. За счет чего Пекин так вырвался вперед в секторе гуманоидных роботов, говорит совладелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
16: Первый – это контроль над цепочкой поставок. Ты там все контролируешь там, порядка там, 65% ключевых игроков по поставкам. И особенно это важно в компонентах для гуманоидов. И как мы видим, актуаторы, редукторы, датчики – это все через у китайцев. И очень важно, что, например, компания Unitree производит моторы и редукторы внутри компании, что очень важно, что дает ей полный контроль над разработкой и себестоимость, поэтому удешевляет в разы изготовление и создание роботов. Когда Unity вообще начинала свою работу, это был далекий 16-й год. И вот за 10 лет они вот эту всю выстроили систему, которая позволяет создавать определенных роботов. И, можно сказать, доступной ценой уже сейчас. Второй, наверное, фактор все-таки — это скорость производства. У них цикл от прототипа до готового узла определенного занимает недельки две. Против, например, других компаний в мире, у них может занимать от 2 месяцев до 3-5 месяцев. Конечно же, еще история с господдержкой есть определенная. Однозначно, что Китай усиливается. И когда мы видим там Соединенные Штаты, которые показывают Tesla и Figure, то мы не видим их реальных примеров. Есть точечные, частичные, небольшие, но в масштабе Китая мы пока этого не можем увидеть. А в Китае уже начинает интегрировать там на производство гуманоидов. Это точечная тоже история, но мы видим, где вместо одного робота уже 5-7 делают определенную линию. Конечно, мы видим, что это очень быстрый скачок произошел. Очень быстро. Я с вами как с искусственным интеллектом. Вы посмотрите, что было с искусственным интеллектом, да, все его раньше слышали, но никто не мог применить. А сейчас также с роботами. Все слышали, а резко роботы начали интегрироваться по каким-то пока определенным мелким задачам. Да, мы увидим, но они расширяются.
3: Артур Азархи, совладелец и гендиректор корпорации роботов. Аналитики, как пишет Bloomberg, ожидают, что рынок гуманоидных роботов продолжит расти. Они предполагают, что всего за этот год будет отгружено до 60 тысяч роботов, а к 30-му году эта цифра увеличится до 300 тысяч.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Первым человеком, покорившим Эверест, стал новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари. В 1953 году он принял участие в британской экспедиции, куда входило 400 человек. Однако, добравшись до отметки 8 километров, почти все участники были вынуждены остаться в базовом лагере из-за истощения и непогоды. Лишь Хиллари и его напарнику удалось взойти на самую вершину. Мир был потрясен сообщением о покорении крыши мира 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Впоследствии молодая королева пожаловала участников экспедиции в рыцари. Американский журнал «Тайм» включил Эдмунда в сотню самых влиятельных людей 20 века. А в 1992 году портрет Хиллари появился на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов. Культ наличности. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
17: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
17: Red Wings намерена запустить рейсы из Москвы и Екатеринбурга в египетский Эль-Аламейн осенью. Перевозчик направил в Росавиацию соответствующие заявки, сообщает ТАСС. Эль-Аламейн – новый популярный курорт на берегу Средиземного моря в Египте. Прямой перелет из Москвы на Ту-214 займет всего несколько часов, говорится в сообщении Red Wings. О намерении подать заявку на получение разрешений для полетов на этом направлении сообщили и в авиакомпании Azur Air. 12 августа – крайний срок приема заявок на участие в торгах по продаже бывших активов производителей водки «Хортица». Начальная цена – 7 миллиардов 800 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные государственной информационной системы «Торги». Это не первая попытка реализации активов. Предыдущие июньские торги не состоялись из-за отсутствия заявителей, а публичное предложение в конце июля со сниженной ценой отсечения в 3 миллиарда 900 миллионов рублей тоже не привлекло покупателей. Toyota и Tesla отзывают в США 528 машин. О двух независимых друг от друга компаниях по отзыву автомобилей объявило Национальное управление безопасности дорожного движения США, передает CBT News. Tesla отзывает 20 электромобилей, модели 3 и модели Y из-за чрезмерно ярких фар ближнего света. Toyota 508 гибридных седана Camry 25-26 модельных годов. Причина – сбой в работе дисплея приборной панели при запуске автомобиля. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Музыкальный сервис Spotify начнет маркировать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Об этом компания заявила на своем сайте. Начиная с середины сентября на профилях, которые выкладывают сгенерированную музыку, появится плашка и персона. А песни таких исполнителей не будут включаться в рекомендации по умолчанию. Spotify отмечает, что пользователи сервиса ясно дали понять, что им не нравится видеть профиль артиста, который кажется живым, а затем выясняет, что этот образ создан искусственным интеллектом. Российским площадкам стоит последовать примеру Spotify, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
18: Такой контент на самом деле захламил уже практически все стриминговые сервисы, и по оценкам NFMA до 50% новой музыки, новых загрузок в стриминговые сервисы, в том числе и в российские стриминговые сервисы, это полностью синтезированный с помощью AI-контент. Это, во-первых, не нравится пользователям, во-вторых, эта ситуация существенным образом размывает долю живых авторов, артистов, композиторов и лейблов, и в-третьих, это плохой негативный культурный тренд, когда человеческое творчество по сути, искусственным способом замещается и контентом. Рассчитываем, что по такому пути пойдут как крупнейшие международные стриминговые сервисы, которые в России не представлены, так и российские стриминговые сервисы. Мы считаем, что, во-первых, и контент однозначно должен подлежать маркировке. Во-вторых, и контент не должен использоваться в работе рекомендательных сервисов, в работе рекомендательных алгоритмов, потому что сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую мы, например, прослушиваем в стриминговом сервисе музыку, созданную живым творчеством, трудом композиторов и артистов, а затем рекомендации нам все равно выдает и треки, и выдает их в довольно большом количестве. Однозначно это нужно регулировать законодательно. К сожалению, закон о развитии искусственного интеллекта, который был поспешно принят за 2 дня, он не решает эти проблемы. Он, по сути, вводит добровольную систему маркировки и контента. То есть хочет сервис — маркирует, хочет — не маркирует. Он просто создает условия для маркировки.
3: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Spotify также отмечает, что в будущем предоставит своим пользователям возможность сообщать платформе о профилях исполнителей, которые могут, по мнению слушателя, выкладывать музыку, сгенерированную искусственным интеллектом. Российский рынок акций во вторник вырос на надеждах на возобновление переговоров по украинскому регулированию, а также на фоне подраставшей нефти. Днем в моменте она превысила отметку в $90 за баррель, вечером торговалась около 89. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2320 пунктов, это максимум на закрытии с 1 июля. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2324 пункта, индекс РТС 889. Лидерами роста выступили бумаги Озона, ВТБ, Татнефти, Северстали и Ростелекома. Подорожали также акции Совкомбанка, МТС, Лукойла, Сбербанка, Яндекса и других крупных компаний. Подешевели Алрос и Крусал, Аэрофлот, Московская биржа ВК. При этом внешний геополитический фон для нашего рынка акций остается противоречивым. Трамп ранее заявил о прогрессе в переговорах по Украине, но при этом Сенат США одобрил законопроект о новых антироссийских санкциях. Все это мы обсудили с директором по инвестициям УК «Ренкап» Ильей Голубовым.
19: То, что происходит сегодня, это, наверное, все-таки не вопрос визита Уиткофа в Москву с Кушнером, а просто аллокация тех дивидендов, которые пришли. Там, в частности, там, если посмотреть, что происходило там, с акциями ВТБ, они сегодня неплохо росли. И, наверное, это все-таки дивиденд, который просто решили вложить в эти же самые бумаги. Рынок выработал уже какую-то мозоль по части геополитики и тоже ждет фактов, аналогично, как я сейчас говорю, ситуация вокруг Армузского пролива, поэтому я не думаю, что кто-то ждет чего-то прорывного, плюс часть участников рынка опасается какой-то эскалации в сентябре-октябре, и все, в принципе, достаточно осторожно. Новых обильных денег на рынок нет, ну, если мы берем именно приток не дивидендный, а приток именно новых денег инвесторов, поэтому я бы сказал, что пока все-таки рынок, вот он в таком боковике находится, и как ориентир можно смотреть, что происходит на рынке долговых инструментов, по сути своей, там, те же ОФЗ болтаются на месте, наверное, я бы сказал, что это самый смарт-мани на рынке, поэтому вот это и есть ориентир.
20: А что касается драг металлов, золото, серебро, подходящий момент сейчас?
19: Всегда вопрос ориентира временного. Если мы смотрим на золото там, с горизонтом плюс 5, плюс 10 лет, то это всегда актив, который вас защищает от инфляции. Просто перестановка может происходить раз как раз-таки в 5 лет. Накопили немножко вот этих процентов недополученных и переставили. Серебро – это другой металл. Там очень большая составляющая промышленная. И здесь во многом все зависит от состояния мировой экономики, как вы смотрите на то, что там продолжится ли там бум на яи, электромобили, поэтому здесь, наверное, я бы на серебро смотрел более осторожно на долгосрочной перспективе. перспективу.
20: Про рубль поговорим.
19: Я считаю, что долгосрочно, среднесрочно рубль по-прежнему переоценен. Мы видим, он так постепенно относительно доллара снижается. Цель, я думаю, ближайшая, это куда-то в сторону 90. Вопрос, когда мы к ней придем. Но мы видим, как мы достаточно оперативно из зоны 72 рубля пришли в зону 82 рубля. И какие-то вот факторы общие говорят о том, что это движение должно продолжиться. Просто вопрос скорости этого движения.
3: Илья Голубов, УК «Ренкап», с ним беседовал Александр Зайцев. Что происходит с ценой на нефть и в целом на энергоносители? Отражается ли неопределенность на Ближнем Востоке на колебаниях цен или рынок уже привык? На эти другие вопросы отвечает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Гриничев.
0: Еще в конце прошлой недели к пятнице обещали согласовать какой-то очередной план выхода из вот этого ближневосточного конфликта. Нефть упала до 78 долларов за баррель, но спустя буквально несколько дней сделки по-прежнему нет. Словесный пинг-понг продолжается, армуз закрывается, открывается, как двери в метро, и нефть уже на 10 долларов дороже. Это 88, а вовсе не там. Дальше посмотрим.
20: А как себя сейчас ведет рынок акций? Какие можно рекомендации дать инвесторам?
0: Если говорим про наш рынок акций, я думаю, что в ожидании спецпосланника США теплится еще надежда на какую-то хотя бы попытку возобновления мирных переговоров. Думаю, что рынок падать не будет до этого времени. Август должен, по идее, быть довольно сильным месяцем для рынка акций, учитывая еще ослабление рубля, плохой месяц для нашей валюты. Соответственно, все это немножко подпитывает рынок. И то экспортеры, то хорошие отчетности, вот буквально от этих технологий отчитали замечательный отчет, великолепная рентабельность. Компании отчитываются, и ключевые компании отчитываются хорошо. Это тоже, безусловно, создает интерес.
20: Что у нас сейчас с курсовыми колебаниями? Насколько уверенно вообще ведет себя рубль?
0: Ну, вот как раз таки август и недавние заявления Минфина, да, достаточно немножко удивившие всех, что Минфин продолжает покупки валюты по бюджетному правилу и даже повышает их, да, это создает дальнейшие ожидания, потому что рубль будет постепенно, но ослабляться. Я не думаю, что до выборов будут какие-то сильные колебания валюты, это раздражитель. Не думаю, что рубль будет сильно колебаться, но постепенное плавное ослабление. Возможно, от этого небольшой отскок, но я думаю, что в дальнейшем все-таки постепенное ослабление мы будем видеть.
3: Сергей Горенищев, БКС «Мир инвестиций». Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 12 августа, 82 рубля 37 копеек.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: В продолжение рассказа о выводах исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 2025 году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с бизнес-ФМ, любопытная статистика. В современной России сельская местность по части жилищного строительства выглядит поактивнее, чем города и поселки городского типа. По крайней мере, в 2025 году для сельских жителей введено на 0,8% больше площади жилья к уровню 2024 года, а для городских только на 0,1%. Но все-таки и там плюс. В 2024 году для сельских было на 2,4% больше, а для городских на 4,8% меньше. В целом, по оценкам Росстата, в 2025 году в России эксплуатировался жилищный фонд в размере 4,4 миллиарда квадратных метров, 95,3% которого находилось в частной собственности. Средний размер квартир в новостройках в 2024 году составлял 79 квадратных метров, но в 2025 это уже 86 квадрата. Средняя цена квадратного метра общей площади, проданных на первичном рынке квартир, на конец 2025 года составила 215 282 рубля и по сравнению с концом 2024 года выросла на 8,7%. При этом типовые квартиры подорожали на 8,2%, квартиры улучшенного качества на 9%, элитные на 8,7%. Кстати, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2024 году, 9,7% домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия. Из них 33,6% составили домохозяйства, которые намерены были в этих целях купить или построить другое жилье. Причем какое? Почти половина, 47,6%, вела речь о квартире в многоквартирной новостройке, а 18,7% о планах купить или построить индивидуальный дом или часть дома для постоянного проживания. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
2: Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около 500 000 голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции. Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ». Вначале был бизнес. Как появлялись города? Инта, Республика Коми. 23 тысячи жителей. В начале 20 века на территории республики были найдены значительные залежи энергетических углей. Но осваивать их начали лишь в 1932 году. А рядом расположилась база по проектированию шахт. Поселок, которым она обросла, уже через десятилетия стал городом. Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
21: У микрофона Сердар Уликулиев. Около 950 квартир в 70 многоквартирных домах повреждено в Белгороде в результате атак со стороны ВСУ, сообщил в РИО губернатор региона Александр Шубаев. В городе продолжаются восстановительные работы. До конца недели оценщики проведут замеры поврежденного жилья для последующей экспертизы. Беспилотники атаковали Белгород в ночь на 9 августа. Как сообщил оперштаб, всего по городу ударили 16 дронов. Wildberries зафиксировала меры поддержки продавцов по продаже с их склада до 31 января 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. В числе продленных мер, в частности, сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготную стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов. Власти Ирана передали Соединенным Штатам через посредников условия открытия Ормузского пролива, которые подразумевают прекращение войны в Ливане и секторе Газа и разморозку иранских активов. Об этом заявил новый секретарь Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи. Резаи подчеркнул, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу никак не скажется на вопросе его открытия. Йеменское движение «Ансар Аллах» «Хуситы» заявило об атаке на саудовское судно, перевозившее военную технику в Баб-эль-Мандебском проливе, передает йеменское агентство САВА. Ранее во вторник Министерство транспорта при международно признанном правительстве Йемена заявляло об ударе хуситов по сухогрузу, в результате которого погибли 4 моряка и еще несколько были ранены. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Вице-премьер Новак вновь поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в стране, а ФАС возбуждает новые дела о ценовом сговоре. Как рассказали «Бизнес-ФМ» слушатели, многие регионы столкнулись со второй волной дефицита топлива и роста цен от трудностей от Кубани до Приморья. Ускоритель элементарных частиц «Скиф» открыли в Новосибирском наукограде Кольцово в присутствии Владимира Путина. По словам президента, первые исследования на синхротроне начнутся уже в этом году. О чем идет речь? И бывшего морпеха США Роберта Гилмана освободили из тюрьмы в России. По словам Трампа, он договорился об этом с Путиным, а Россия взамен не просила освободить своих заключенных. В чем смысл помилования Гилмана и последуют ли встречные шаги? Подробности на «Бизнес-ФМ». Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже, 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. ФАС следит за ценами. В Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области. Об обстановке на АЗС Евгений Перельчук.
5: В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы уже с области не работают некоторые сетевые заправки вроде Роснефти или Газпромнефти, не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель, 92-й встречается часто, 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий.
6: Ситуацию можно описать как тревожную в Смоленске. Действительно стало намного больше машин. Если раньше это было 2-3-5 машин где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, и 50 машин. У нас есть чат «Топливо Смоленске» в ВК. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди. «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». На частных заправках либо его нет, хотя вот пишут, что «Солит» — это белорусская сеть, плюс «Нефтик». Я, правда, там не заправляюсь. Топливо временами есть. Но вообще ситуация буквально на за последнюю неделю стремительно ухудшилось.
5: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается, ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит, отметил Артамонов. В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях, продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
22: Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и неплановыми их ремонтами. Плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет, но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже